0: два очка. Нью-Йорк-Сити футбол-клаб на восьмом месте, 19 очков. Сегодня Чикаго играет в Майами. Ну, во-первых, Чикаго, повторю еще раз, на третьем месте, Майами на втором. Но в составе Интер-Майами не будет мистера Месси. Мистер Месси расстроен поражением сборной Аргентины. В финале чемпионата мира отправился на отдых в Аргентину. Когда он вернется, никто не знает. Этот матч мог бы быть интересным, потому что не только потому, что Месси в составе команды Интер Майами, но в составе команды Чикаго Файр у нас есть пан Левандовский, отыграв 20 лет в Европах. Он решил подзаработать на пенсии в Соединенных Штатах и подписал двухлетний контракт с командой Чикаго. Почему именно с Чикаго? Ну, в Чикаго самая большая, полагаю, наверное, польская община. Ну и мистеру пану Левандовскому хочется играть в городе, в котором живет масса его соотечественников. И еще одна футбольная новость. Вчера мистер Домингес, он президент Федерации футбола Южной Америки, объявил, что в чемпионате мира 2030 года, через 4 года, будут участвовать 64 команды. В этом году участвовало 48, тоже, с моей точки зрения, too much. Окей, 64 команды. Ну, коли уж так, то давайте приглашать на чемпионат мира все команды, все страны, которые входят в состав Международной Федерации Футбола. Их, по-моему, ровно столько же, а даже больше, чем входит в Организацию Объединенных Наций. Ну и будем устраивать чемпионат мира для всех команд. О, как это будет интересно! На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалек. Маль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвисон Радио и будьте здоровы!
1: Вы слушаете Дэвисон Радио. Радио.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня для вас сегодня есть две темы. Но прежде всего я хочу зачитать отрывки из статьи, которую написал очень известный такой консервативный корреспондент, писатель Хью Хьюитт. Он написал по поводу Ирана. Я считаю, что это такая очень достаточно положительная статья, и ему стоит верить. Он очень такой, ну, скажем так, выдержанный человек, всегда был. Поэтому я, как говорится, хорошо отношусь к его репортажам. А второе, то, что у меня тоже есть, так далее, это то, что в демократической партии идет вот совершенно, ну, какой-то гадостный процесс. Они сами это прекрасно уже понимают, но у них просто жуткое совершенно раздвоение личности по данному поводу. Это разлад между, скажем так, классическими либералами и просто, ну, скажем так, я пытаюсь подобрать нормальное слово, людьми более-менее нормальными, которые у них там есть, и людьми ненормальными, которые тоже у них там есть. И вот они пытаются, как говорится, найти какой-то общий знаменатель или что-то такое. Найдут они его или нет, это не ясно. Но там идут бои. И вот там, вот, понимаете, такие более-менее приличные люди, вот как вот этот вот черный парень Ван Джонс, который выступает на Сенаторе, он, конечно же, классический, даже больше, я считаю, либерал, то есть левого такого толка и так далее. То есть, но он не коммунист. Вы понимаете, есть вот... Давайте я начну с этого все-таки, а вот не с Ирана, потому что Иран лучше на баскетбол оставить. Я так понимаю, что демократическая партия, когда она была в начале в своем, она была вот партией что-то подобного, как типа, как вот был, вот повторяю, Франсуа Миттеран, мне все время приходит в голову, во Франции. И вот они такими были больше, просто они, то есть если Миттеран пришел к власти в 80-м году, то такие демократы пришли к власти, я так понимаю, что это было вот на последних, как говорится, годах Клинтона. Такие более-менее такие вот, знаете, левого толка демократ. Что они хотели делать? Они хотели делать всеобщую медицину, что они осуществили при Обаме. Они хотели делать какие-то, значит, там всякие ништяки для профсоюзов. Они тоже это регулярно делали. Они хотели, значит, как говорится, более усиленную роль государства там в каких-то регулировании каких-то хозяйственных вопросов и так далее. Но там никогда не шла у них вот, ну, то есть мы много можем говорить про что они хотели тогда. Вот если вы послушаете речь той же Нэнси Пелоси или Клинтона, или Гора, или умершего вот недавно, вот он был лидером демократов из Невады. Он попал в автокатастрофу, там глаза лишился и так далее. Вот он недавно умер. Вот вы послушайте их речи 93, 94, 95 год, даже 96. Это, то есть они говорят против нелегальных иммигрантов, они говорят за порядок, они считают, что на улицах должен быть железный порядок с полицией. И так далее. Сейчас они говорят совершенно обратно. Они говорят, что полиции не нужно быть на улицах. Порядок уже как бы есть, и мы его нарушаем. То есть те, кто понимает, требуют больше полиции. Нелегальная миграция, да сколько угодно. Понимаете, давайте откроем границу для всех, кого только можно. Это те же самые люди. То есть я понимаю, что это лицемерие с их стороны. Я думаю, что тогда они были более настоящие, чем они сейчас. Сейчас они именно дрейфуют или придрейфовали вот именно к этой совершенно левой, ненормальной коммунистической платформе от социалистической, которая когда-то была. Поэтому вот это название демократические социалисты, это для профанов. Это чистейшая прокоммунистическая, я не хочу сказать коммунистическая, прокоммунистическая партия. Прокоммунистическая фракция, прокоммунистическая идеология, которая ведет к тому же самому. Потому что если они уже начали говорить о конфискации средств, каких-то средств, или там отдельных, как они еще говорят, средств производства, то, господа, это уже классический Карл Маркс. Средства производства как говорится, на балансе трудящихся. Вот о чем мы говорим. И вот тут у меня совершенно четкое понимание, что мы имеем во всем этом. То есть идет именно вот это вот ухудшение демократической партии в сторону коммунистической. Значит, и те, которые были раньше, считались там относительно левыми, мы считали левыми Обаму, да? Мы считали левыми такого, как Байден. Мы считали левыми Хиллари Клинтон. Боже упаси, их нельзя называть сейчас левыми. Они именно оказываются в центре от того вот этого, той левизны, которую... Они просто вынуждены были. Вот я с Хиллари Клинтон в этом уверен абсолютно. Она вынуждена играть была вот на этих выборах в 2016 году под этих ненормальных избирателей Берни Сандерса, для того, чтобы их себе привлечь. Все равно это, она этого не сделала. Они не пришли и не проголосовали за нее. Поэтому, в принципе, она именно и проиграла тогда. Она не добрала те голоса, которые были ей совершенно необходимы в целом ряде штатов. В частности, Вирджиния, я помню, там было просто катастрофическое положение складывалось. Почему? Потому что вот эти все эти левые аглоеды не пришли. И поэтому, когда, я помню, у меня был такой разговор с одним из моих знакомых блогеров и так далее, он мне утверждал там с пеной у рта, что ты не волнуйся, это не только он один это мне говорил, что это только отдельные какие-то люди, они все равно ничего не могут сделать, у них кошелька в руках нету, это будет подавлено изнутри, они как-то с ними там разведут какой-то базар, и это все закончится. Я говорю, нет, дорогой мой, то, что происходит, это, знаешь, такая жутко наклонная плоскость, там, я не знаю, больше, чем 45 градусов вниз. И они с нее скользят все с большим ускорением. Вниз. Именно вот в левую сторону, в радикально левую сторону. И вот сейчас, вот смотрите, чтобы не разводить этот пар весь. Вот выступает такой, вот тот самый Ван Джонс. Я уважаю этого парня. Почему? Потому что, то есть я с ним не согласен абсолютно. Там нечем соглашаться. Но он, во-первых, он честный парень. Я знаю, что он честный парень. Почему? Не потому, что он левый, а потому, что когда произошла эта ситуация в Израиле, он один из немногих таких левых, сказал, Израиль прав. Евреи правы. Вот заодно это я готов ему руку пожимать. А сколько он там, что он верит в бесплатную медицину, как надо взимать, с кого больше нужно взимать налогов и так далее. Это debatable, понимаете? Это, в принципе, легитимный спор о том, а как нам правильнее построить страну. Этот спор должен быть. Некоторые говорят, надо больше регулирования, некоторые говорят, меньше регулирования. В чем-то, понимаете, вот, например, то, что сейчас, вот смотрите, Трамп как бы поставил целый ряд регулирующих агентств под свой контроль. Вы думаете, это будет меньше регулирования? Это получается больше регулирования, господа мои, дорогие мои. Знаете почему? Потому что Трамп не вечный. И вот сейчас он уйдет какой-то, придет какой-то, не дай бог, демократ. Я клянусь, у меня с дрожью, мне кажется, что может быть. Вот какой-нибудь левый идиот, не Ван Джонс, а именно идиот совсем полный. И он вот этот рычаг, который теперь создан Верховным судом с этими агентствами, может повернуть так, что мало не покажется никому. Мы будем отхаркиваться от этого. Эти регулирующие агентства, это... была фактически еще одна ветка власти, бюрократическая. Ее могут демократы повернуть таким образом в свою сторону, так для себя, что я повторяю, мы будем кровью харкать от этого. Там целый ряд каких-то законодательств, которые они могут полностью вот изменить. Раньше, если там были медлительные технократы, можно было на них только пенять за медлительность. За то, что что-то они долго, как говорится, думают. Это, да, это был момент. Там был due process, который многих раздражал. Окей, сейчас это может быть, грубо говоря, ну как, не просто регулирующий, а как подавляющий орган. Подавляющий всяческую инициативу. То есть мы получили больше регулирования, а не меньше. Вот в чем дело-то. Даже если они подчинены президенту. Он может дать им команду быстрее реагировать, а может дать им команду вообще не реагировать. И вот этого я жутко боюсь. Но ладно, бог с ним. Но так или иначе. Вот то, что мы видим у демократов, у них идет разлад. И вот Ван Джонс пишет в Твиттере. Клянусь, надо мне начать фолловать его, что он там пишет, потому что я, как правило, его не читаю. Я устал от того, что мне все время говорят, что для того, чтобы быть прогрессивным, Я должен сейчас поклясться в поклонении на их crazy ideas, в их сумасшедших идей. Я сильный демократ с поддержкой с двух сторон на моем рекорде. Я очень много rooted, ну то есть я укоренен в очень многих прогрессивных идеях и политике. Реформе криминальной системы в зеленом, зеленый New Deal, Medicare для всех в бесплатном образовании. Вот я его открываю, сейчас смотрю, вот я хочу дальше дочитать. Это те идеи, которые я сражался всю мою взрослую жизнь. Но некоторые люди в группах демократических социалистов, ну, are pushing an agenda far outside those ideas. Они проталкивают идеи намного более радикальные, чем эти идеи. Они supporting Hamas is not progressive. Видите, он пишет. Ну, я говорю, он честный человек хотя. Поддерживать Хамас – это не прогрессивизм. No palaces, no prison, no borders. Это нет без полиции, без тюрем, без границ. Это не прогрессивно. Это вы фактически, ну то есть он не пишет, это не прогрессив. Радоваться убийству израильских гражданских лиц – это не прогрессивизм. Это все регрессив, то есть регресс. Ну то, что мы с вами здесь говорим. Понимаете, вот я ему аплодирую. Я с ними согласен. В этом Green New Deal, например. Medicare for All, наверное, тут есть какая-то. Вот как раз медицина, я считаю, тут правильный момент. Криминальной системой, реформой, то, что они требуют, я не согласен. Но то, что он говорит по поводу Израиля, вот вам лакмусовая бумажка, что человек нормальный. И дальше он пишет, если не будет ни полиции, ни тюрем, если каждый в своем районе может заделать то, что он захочет, когда полицейские, политики будут поддерживать террористические группы, это что представляет из себя прогресс для вас? Но это назад, огромный шаг назад. Это регрессивные идеи. С другой стороны, если каждый увидит доктора, когда они заболеют, получат бесплатное хорошее образование и будут дышать свежим воздухом, вот это будет прогрессом. Вот это прогрессивная идея. Но это не то же самое, это разные моменты. Вот это все он пишет, я вам просто перевожу. Некоторые защищают радикально левое, говоря, что они хотят социал-демократию северного типа, ну то, что в Скандинавии было. И если это было бы правдой, я бы поддерживал их и аплодировал им. Я тоже хочу вот эту политику, как была в Скандинавии. Но когда... Но в чем заключается полное медицинское обслуживание для всех граждан с Хамасом? Почему нужно полностью забросить полицию? Почему нужно стереть все границы? Почему каждого богатого человека нужно воспринимать как злодея? Идеи имеют значение. И это ужасные идеи. Сейчас экстремисты пытаются отправить нашу партию назад, надеясь, что мейнстримовские демократы слишком подавлены в мага и то, что и что демократический истеблишмент уже больше не существует. Но мы видим вас, то есть он говорит о демократическом истеблишменте, но мы видим вас. Мы хотим нашу демократическую партию быть большим зонтом. Но мы не должны иметь вот эти party poopers. То есть нам не нужны вот эти клоуны. Перестаньте заниматься клоунадой в огромном котле. И говорит, что какие-то какашки, это вот так он пишет. And telling us that the turds are ice cubes. И говорит нам, что в этом котле плавающие ваши какашки, это куски льда для охлаждения вашего бульона. Это не одно и то же самое. Мы прекрасно понимаем разницу между дерьмом и льдом. Ну вот это то, что он написал. Я уверен, сейчас его начнут, конечно, калашматить во всю сторону. Как сейчас калашматят Билла Мара, который тоже сказал, что он может быть, что он уже раздолго раздумал, что он, может быть, проголосует за Венца в 28-м году. Понимаете, это честные люди. Вот я таким аплодирую. Мы можем с ними быть никогда не согласны. И в стране должен существовать какой-то действительно нормальный дискус какой-то, каких-то идей, более правых, более левых, как правильно идти. Да, нас, извините, господа, Трамп абсолютно вот не правый по своим политике. В том-то и весь сыр-бор во всего этого дела. Он как раз больше к центру. Причем целый ряд вот разбирающих его инициатив, да, та же самая, ну вот этот вот протекционизм отечественной промышленности, американской промышленности. Господа, это не мера республиканцев, никогда ею не была. Если мы говорим только про 20-е годы. Всю жизнь Рейган, понимаете, все остальные, Никсон до него, Форд, все проталкивали идею открытых рынков. Открытой society. Что, разве не Рейган сказал, снесите эту стену? Находясь рядом с Берлинской стеной. То есть они как раз хотели установления какого-то такого всеобщего западного мира процветания. Мы просто пришли к пониманию, со всем уважением к Рейгану, что эти идеи неосуществимы на сегодня. Что то, что написал Рейган, фактически возглавило вот эту книгу Фукуямы. Фукуяма тоже ошибался. Мы это увидели на практике. Эти тарифы, которые сейчас вводятся, это не потому, что мы так хотим тарифы, потому что мы против свободного рынка. Боже упаси. Но свободный рынок не работает вместе с Китаем. Китай это не свободный рынок. Китай это управляемый полугосударственный рынок с демпингом. С целью уничтожения нашего рынка. В Германии, вот сейчас они опомнились, мама дорогая, они же караул кричат. То, что мы начали делать вначале, у них сейчас полный на букву «П». Мы не будем слова говорить. У них есть так называемый метал, вот это вот, ну так называемые неизвестные компании. У них порядка 4000 компаний средней руки, таких маленьких, небольших, средних компаний, которые ведут разные семьи. Они выплавляют какие-то детали, они делают какие-то вот изделия, которые составляют комплектующие. Причем это считались высшего качества, понимаете, что было делалось именно вот этими компаниями. У них эти компании сейчас резко пошли вниз, они разоряются. Эти семейные бизнесы разоряются. Почему-то может появился Китай и сказал: дорогой, зачем ты покупаешь у этих немцев за 100 долларов? Я тебе дам за доллар. Ну скажите, можно с этим конкурировать? Нет. Это демпинг. Это то, что в свое время, как говорится, недоброй памяти делал Рокфеллер со своими конкурентами. Он открывал заправку. Если вы не знаете историю, это в Америке было. В 1870-х годах. Он открывал заправку. Ну, тогда это не было машины, тогда был мазут для отопления. Заправку рядом с другой заправкой. И тут, например, торгуют там, я не знаю, за доллар, а он торгует за 1 цент. Заправка разорялась мгновенно рядом с ним. После чего он повышал цены, потому что он становился монополистом. И он так одного за другим выживал из бизнеса. Иной раз с угрозами, иной раз с пистолетом. И пока он не достиг монополии. Монополию потом его разломали на куски, потому что она откровенно вредила всем вокруг. Что монополия это, ну, грубо говоря, вы как потребители, и я с вами вместе, от монополии только страдаем. И ее в конечном счете разбили. Standard Oil Company была разделена, напомню, на 4 куска больших. Standard Oil Company, это была Standard Oil Company из Нью-Джерси. Вот она там, по-моему, единственное, что осталось. И сейчас она в часть компании банка Chase. Это Рокфеллеровский банк, который так и остался. Но компанию поделили на 3 части. Amoco, это Standard Oil Company в Индиане. Chevron это Standard Oil Company of California. И Mobil это был, по-моему... В общем, что-то такое. В общем, 4, я уже не помню, это читал 30 лет назад. В общем, так или иначе, мы можем говорить о каких-то идеях, что требуют более какого-то капиталистического или, наоборот, более социалистического подхода. Это легитимный дебат. Но то, что нам предлагают левые демократы сегодня, это коммунизм. Вот в чем разница. Так, сделаем перерыв и продолжим.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин. Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно 1-888-996-9839. Bye.

Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И я вот продолжаю нашу передачу. Я вам просто хочу сказать такую вещь, что вот здесь вот у нас сейчас вот промелькнула идея Мамдания арестовать Нетаньяху в Нью-Йорке. Ну, давайте сразу обозначим то, что это чушь собачья. Он не может это сделать даже при большом-большом-большом желании. Это не в его юрисдикции. Единственное, что они сделают, это они то, что Мамдани делает на сегодняшний день, чтобы вы поняли. Это не попытка его арестовать, а попытка создать гвалт и крики с требованием его арестовать. То есть они нагнетают толпу, которая будет стоять на улицах и будет кричать и шуметь, и там топать ногами, закидывать там, я не знаю, тухлыми яйцами или еще что-то такое. То есть здесь это популизм. Он прекрасно знает законы Мамдани, поверьте мне. Ему это давно уже все рассказали. Если он поднял этот вопрос, ему все рассказали, что, чувак, ты ничего здесь не сделаешь. Знаете, я в этом прекрасно понимаю. Поэтому речь идет о том, что они просто создают толпу, просто создают популизм. Что вот мы хотим арестовать известного, как говорится, человека, который затеял целый геноцид, а нам не дают. Это обычный популизм. Поэтому даже обсуждать тут нечего, понимаете, что произойдет. Произойдет то, что дети, они будут кричать, они будут стоять на улицах, они будут с плакатами там выступать и так далее. Это неизбежно, все. Все остальное, это полная чушь собачья, можно не обсуждать это дальше. Поэтому вот это я просто хотел сказать для этого. Поэтому здесь ни о чем, как говорится, говорить. Ну, вот, значит, я еще хотел сказать такое, что вот левое проявление, это то, что вот у нас вот эта вот кандидатка в демократическую партию в Конгресс от Колорадо из Эфиопии, вот эта Милад Кирос, она себя объявляет социалисткой, она фактически, вот она говорит, что если она окажется в Конгрессе, то она вот считает нужно продвигать дополнительную миграцию с глобального юга, то есть из Африки, из Латинской Америки, из Азии, для фактического захвата власти США изнутри. То есть совершенно демократическим путем. То есть чем больше вот этой вот иммиграции, бедной, несчастной, обиженной, понимаете, мусульман, которые считают, что, как говорится, им все должны и так далее. Вот понимаете, вот это, именно вот такую нагонять такую публику with a sense of entitlement внутри них. И они вам изменят страну. Чисто за счет демографии. Вот я прихожу к мнению, что, во-первых, я это уже говорил, я все больше понимаю, что это правда. Что ни один человек, который не родился в США, не должен занимать никакие выборные позиции в правительстве, ни на одном уровне. Нужна поправка Конституции по этому поводу. Что вот мы не родились в стране, мы во власть не попадаем. Мы можем быть только консультантами или какими-то бюрократами, которые работают на правительство, но не в правительстве. Потому что людей с головой, которые приезжают из других стран и именно проталкивают какую-то американскую идею, все меньше и меньше и меньше. Вот мы имеем вот этих горлопанов, таких как Ильхан Омар, вот это вот, Милад Кирос и другие и так далее. У нас полно проблем с теми, кто тут родился, а мы еще, понимаете, будем завозить иммигрантов, потому что эти иммигранты, это их электорат. Понимаете, мы увеличиваем их электорат, значит. Нужна немедленная реформа иммиграции. Немедленно, это вторая часть, которая будет набирать не по квотам вот этот идиотизм, который мы ввели, я не знаю, в 65-м или в каком-то году. Этот идиотизм, от него харкаем крови уже. Что надо 100 пакистанцев, нужно 100 бангладешцев.

Бах рассчитывал, что среди черных расцветет такой антисемитизм? А знаете, почему он растет? Все очень просто, потому что евреи еще до вот этого принятия этого акта о правах в 64-м году, который Джонсон подписал, они уже к тому времени уже фактически выбились из нищеты. Они уже были не бендюжники на улице и не сапожники в каких-то переулках, а в основном уже были какой-то очень серьезный стоявшийся средний класс. Потому что уже у них родились дети в 30-х, там, 20-х годах. Они уже, эти дети, выросли, прошли через войну, они уже стали серьезными специалистами какими-то. Врачами, адвокатами. Может, они не были власти еще представлены во власти. Это произошло именно вот после 60-х годов. Но они уже были тогда. А черные, что, господа, понимаете, они добились лучшего процветания. Они, конечно, живут лучше, чем они жили при Мартине Лютер Кинге. Это отмечают все таблицы, любая статистика показывает. Но при этом они, вот какая-то часть, причем не обязательно они все бедные, осталась на том же месте. И они считают, что, нет, что их затормозили, им не дали это все, понимаете, последствия рабства или еще чего-то. Поэтому они жутко завидуют тем евреям, которые, понимаете, покинули эти общие ряды вместе в нищих, с нищими. И ушли куда-то дальше. Потому что уже появились и руки, и внуки, и правнуки, которые, слушайте, говорят, а за что мы маршируем? Чтобы у белых людей отняли права? Вот тут я как раз поставил по этому поводу, ну не статью, а картинку у себя на Фейсбуке. Такая молодая женщина с большой такой белой грудью. Белая. И она подмигивает вам и говорит, вы знаете, что диверсификация фактически меньше белых людей. Это действительно так и есть. Это просто завуалированная программа. И тут началось, понимаете, и так далее. А вы считаете себя белым и так далее. Значит, вопрос заключается не в нашем цвете кожи, господа. Вот вы пытаетесь меня поддеть, это очень абсолютно бесполезно. Я насквозь вижу все вот эти вот, как говорится, click and bait, ситуацию. Чтобы меня, знаете, поймать на крючок какой-то. Вопрос не в нашем белом цвете кожи. Вопрос в стиле жизни. Когда говорят, что ты живешь как белый человек, это человек, который работает, человек, который платит налоги, у которого нормальная семья, который подметает свой двор, собирает бумажки грязные, пытается экономить какие-то деньги. Понимаете, пытается построить там, я не знаю, может быть, даже улучшить свой дом. Своих детей научить в хороших университетах, послать их куда-то в будущее, нянчиться с внуками, там, я не знаю, устроить детям красивую свадьбу. Вот что делает нормальный белый человек. Белый, это здесь стиль жизни, а не цвет кожи. Потому что белым может быть любой черный, который ведет себя точно так же. Я таких черных очень много знаю. К счастью, кстати говоря, их большинство, они просто молчаливое большинство. Они живут точно так же. Ну, может, немножко другая кухня, немножко другие там, я не знаю, как они полы моют и так далее. Это не важно. Но у них те же самые, вообще у человеков, у человечества, одни и те же самые идеи. Вы понимаете, если мы думаете, что у нас разные какие-то моменты понимания, то это вы ошибаетесь. Мы все едим примерно одну и ту же еду. У нас у всех примерно одни и те же самые органы. У кого-то немножко лучше, у кого-то хуже. У кого-то лучше генетика, у кого-то хуже генетика. У нас одни и те же заболевания. Опять-таки, у кого-то, вот понимаете, например, у евреев, к сожалению, у еврейских женщин есть даже какой-то синдром, что у них больше развит рак груди, к сожалению. Я вот читал, что там у них есть какая-то генетическая предрасположенность к этому. А у черных женщин есть предрасположенность к целому ряду других генетических заболеваний. Ну, то есть, мы болеем одинаковыми вещами. То есть, грубо говоря, понимаете, люди – это один и тот же анатомический вид. Умнее, глупее, успешнее, менее успешнее и так далее. Поэтому нормальный любой человек стремится к одному и тому же. Пытается, я не знаю, допустим, берем обычного человека, пытается жениться или выйти замуж, родить детей, построить какое-то процветание, более-менее нормально, комфортно жить, поехать в отпуск. Это у всех одно и то же. Может быть, разбогатеть даже на какой-то идее. Это тоже все мечтают об этом. Это своего рода вот этот, тот самый поиск счастья, который заложен в Конституции. У черных, у белых, у желтых, у зеленых, у какого угодно, в цвета кожи. Поэтому, это просто стало возможно,

0: Потому что появились вот эти белые люди, белые из Европы, произошли целый ряд мучений, проблем, отрицаний самих себя, войн, эпидемий, регулярных споров, пока они в середине 20 века, после двух жутких войн, которые разрушили фактически европейскую цивилизацию, довели ее до краха, вырастили новый вид жизни и уровень жизни, который недоступен нигде, и с правами, и с обязанностями, которые ни в одной другой стране не существуют. Поэтому, когда говорят, ты работаешь как белый, то есть там, или живешь как белый человек, это вопрос бытия, а не цвета кожи. Вот о чем ведется речь. Понимаете, поэтому мне не важно, считают ли евреев за белых. Евреев не считали за белых. Потому что белые это были по вот этой вот разнарядке когда-то, даже в Америке. Это были white Anglo-Saxon Protestant. Белый англосаксонский протестант. Англосаксы, пардон, это кто? Это северные немцы когда-то. Англы это было племя, которое жило в низовье, ну, в нижней части Дании. А Саксония, это чуть-чуть южнее Гамбурга и Бремена, если вы не в курсе. Вот они оттуда мигрировали в Англию, смешались там с римскими, с населением, с кельтами, с бриттами местными. Смешались, и вот потом еще к ним добавились норманы, потом еще добавились французы и так далее. И получилась вот эта английская нация, о которой мы говорим. Причем английский язык очень близок к немецкому языку. Не к французскому, а именно к немецкому. Поэтому то, что вот они говорят white Anglo-Saxon Protestant, это фактически белый англосаксонский немец такой, понимаете, с протестантским закалом. Мы, конечно, как евреи, не подходим под это, разумеется. Но общий контракт изменился, вы понимаете, с того, что когда-то вот это требовалось и так далее, что англосаксонцы, они лидировали во всех вот именно властных структурах и так далее. С тех пор прошло слишком много лет, уже сейчас совсем другая ситуация. Поэтому понятие, еще раз, белый – это понятие жизни, а не понятие цвета кожи. Если кто-то, у кого-то комплексы, ну так это, господа, это ваши личные, как говорится, проблемы, а не проблемы общества. И не проблемы тех, о том, о чем я говорю. Окей, давайте перейдем к нашей второй теме. Значит, вот Хью Хьюитт, он написал эту статью по поводу Ирана. И он говорит, что Америка выигрывает эту войну, что это просто вопрос времени. Вот я, в принципе, с этим согласен. Ну, что он пишет? За последние 10 дней боевых действий Иран воздержался от ударов по Израилю. Ну, я вам не читаю все, я вам читаю только выдержки. Опасаясь ответных действий армии обороны Израиля. Это означает восстановление сдерживающего фактора. Корпус стражи исламской революции, КСИР, боится наносить удар по еврейскому государству. Теперь необходимо добиться того, чтобы он боялся стрелять по американцам, своим арабским соседям или судам, участвующим в международных перевозках. Оставшийся у власти режим, судя по всему, представляет собой военную диктатуру во главе с 68-летним командиром КСИР Ахмадом Вахиди. Он вернулся из отставки, чтобы возглавлять военное правительство, после того, как в результате первого удара по иранскому руководству погибли десятки высокопоставленных чиновников страны. Официальным преемником убитого верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи считается его сын Мустафа Хаменеи, который не появляется на публике с начала конфликта. Широко распространено мнение, что Хаменеи-2 получил серьезные ранения во время первых ударов, по имеющим данным, недавно его увезли из страны. Экономика Ирана находится в состоянии полного краха. Курс иранского реала к доллару США приближается к отметке 2 миллиона к 1. Блокада иранского судоходства, осуществляемая военно-морским флотом США, оказалась крайне эффективной, в результате чего Иран вновь лишился основного жизненно важного источника дохода – продажи нефти и транспортировкой морским путем. Теперь импорт товаров в страну возможен только по суше или по воздуху. Конфликт может затянуться на месяц и даже годы, поскольку американская блокада все глубже загоняет иранскую экономику в яму, из которой придется выбираться десятилетиями после окончания боевых действий. Ядерная программа страны действительно уничтожена. И хотя глубокие туннели и пещеры горы Пикакс остаются загадкой для США, способность КСИР прорваться к ядерному оружию сокрушена. А США еще не нацелились на Пикакс, но, возможно, будут наносить ущерб его самым глубоким участкам. Раньше Иран был близок к обладанию ядерным оружием лишь на несколько недель, а теперь на годы, даже если экспорт нефти возобновится в будущем. И остаточный режим направит все доходы от продажи нефти на возобновление и разработку ядерного оружия. Цена на нефть во всем мире колеблется выше 80 долларов за баррель, что на 30% выше, чем в начале боевых действий, но значительно ниже 126 долларов за баррель, достигнутых в апреле. Использование обходных путей через трубопроводы и южного морского пути через пролив вблизи Омана позволило предотвратить резкий рост цен на нефть, а мировое производство также увеличилось в ответ на периодическое закрытие Ормузского пролива. Решит ли президент Трамп усилить удары по Ирану, включив в них уничтожение электростанций и мостов, имеющих двойное назначение, используемых как иранским ВВН, так и корпусом стражи исламской революции, станет ясно в ближайшие дни. Каждое смертоносное нападение на американцев ведет за собой со стороны США чрезвычайное наказание Ирана. Цена, которую платят американские семьи за эти потери, неизмерима. И США взимают плату за каждый смертельный удар, нанесенный иранцами в рамках продолжающихся усилий по сдерживанию фанатиков. Экономика Ирана находится в состоянии полного краха. Так, ну это я уже читал. Для режима Ирана иррационально продолжать терпеть столь тяжелые удары. Тот факт, что за последние 10 дней Израиль не подвергся атакам, свидетельствует о том, что Вахиди осознал реальность своего положения. Его удалось удержать нанесение ударов по Израилю, и еженочные удары со стороны США ставят Вахиди крайне тяжелым выбором, признанным заставить его отказаться от нынешнего курса. Каким бы ни были его расчеты относительно последствий для мировых цен на нефть или политического ущерба для Трампа в ноябре, он не просто ошибся, он глубоко заблуждался. Ну, в общем, грубо говоря, что Хью Хьюитт пишет? Я уважаю Хьюитта, почему? Потому что он один из старых республиканцев, которые писали еще во времена Рейгана. Он, в принципе, правильно говорит, что чем яростней мы будем уничтожать Иран, его инфраструктуру, экономику, его возможности к выживанию, тем быстрее Иран либо заявит о своей готовности совершенно другим переговорам, понимаете? Причем это будут настоящие переговоры, а не тот, вот, понимаете, не та клоунада, которая была. Причем никаких условий они выдвигать не будут. Это будет, кстати говоря, с самого начала будет для вас вот то понимание, которое нужно. Что если вот они говорят, мы готовы на любые переговоры, мы ничего не требуем. Вот это для вас знак, что Иран готов что-то серьезно обсуждать. Если они говорят, ой, вы нам должны еще заплатить за то, вы должны сразу согласиться на это, вы должны то, вы должны это, и мы не победили, и мы вообще, и при этом они еще и будут сюда там периодически постреливать во время переговоров. Значит, никаких переговоров не ведется. Значит, это все bullshit. Что бы Трамп ни говорил, как бы это он красиво, Венс не распевал про это, понимаете, о том, что, понимаете, Израиль только мешается под ногами. Поэтому вот как-то так. Вот это надо совершенно четко учитывать. Абсолютно. Для того, чтобы ясно понимать, о чем мы говорим. В общем, так или иначе, мы на сегодняшний день находимся в правильной ситуации, что мы уничтожаем страну бандита. Если этого Вахиди тоже пришибут, вообще, мы вот, вы видите, исчезли какие-то новости о том, что стали исчезать их лидеры. Потому что прекратили по ним бить. Я считаю, надо убивать каждого, вплоть до младшего звена всей этой гадостной организации. КСИР, БАСИДЖ и так далее. Всех сил безопасности. Появился какой-то местный лейтенант. Тут же убили. Потому что мы вот интересную вещь наблюдаем, что когда мы обезглавили руководство наверху, у них включилась вторая скорость, у них включилось руководство внизу. То есть страна разделилась на участки, но в каждом участке взял власть опять какой-то местный начальник из этого КСИР. То есть, вы понимаете, страна готова, то есть, ну, Иран в данном случае, готов к длительной эшелонированной обороне, потому что если у них исчезло общее руководство, окей, у них все равно есть инструкции, у них все равно есть идеология, у них все равно есть религия, у них все равно есть совершенно четкий план действий, как это надо действовать, если, допустим, руководство в Тегеране перестало существовать. Значит, включается какое-то местное руководство в Мешхеде, или местное руководство в Куме, или еще где-то. И они начинают управлять и делать все то же самое. При этом проводятся казни, проводятся убийства фактически несогласных. Вот сейчас они казнили 18-летнего парня, который все, что он делал, вся его вина заключалась в том, что он укрывал раненых восставших у себя дома. Его повесили. Понимаете? И вот, когда ты видишь вот это вот дело, ты понимаешь, что мы абсолютно ведем праведную войну. Абсолютно. Абсолютно правильную войну. Если я был категорически против того, чтобы трогали Саддама Хусейна, не потому что я люблю Саддама Хусейна, боже упаси, но я понимал, что он своего рода заслонка против вот этого Ирана. Мы эту заслонку сняли. Мы Иран сами своими руками, вот этим, не без единого выстрела с его стороны, усилили. Что в 79-м году, когда мы не подавили вот этот весь этот бардак, который там начинался с революции, из-за Картера до идиота. Что сейчас? Во время Буша идиота, который тоже, понимаете, взял единственное, что работало против Ирана, тоже взяли и забрали. И, кстати говоря, тогда это действительно была определенная манипуляция со стороны Израиля. Сейчас нет. Но сейчас совершенно четко есть основные цели, которые мы должны достичь. Окей. Сделаем перерыв и вернемся с вашим звонком.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
3: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
2: Счастливое детство начинается здесь.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
9: хорошо получается.
8: Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
9: Дэвидсон Радио.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Департамент внутренней безопасности ДХС поднимет стоимость пошлины за рассмотрение заявления о предоставлении гражданства с $760 до 1330. Одновременно ведомство отменит все льготы для малоимущих и пожилых. Новые правила должны вступить в силу не позднее сентября текущего года. Представители ДХС впервые заявили, что резкое подражание услуги по натурализации объясняется нехваткой денег в бюджете USCIS. В Нью-Джерси выяснили, что в списке избирателей по ошибке попали 6600 человек без американского гражданства. Ошибка оставалась незамеченной целый год, с июня 23 по июнь 24. Об этом рассказала губернатор Майки Шерилл. Люди приходили за водительскими правами или ID и указывали в анкете, что у них нет гражданства. Но система все равно добавляла их в электоральные списки. Из 6600 человек, которых зарегистрировали по ошибке, проголосовали менее 400. По словам губернатора, ошибка произошла при прежней администрации, но виновных все равно найдут и накажут. Президент Трамп хочет, чтобы президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино стал следующим генсеком ООН. Второй и последний срок полномочий нынешнего генсека Антонио Гутерреша на посту истекает 31 декабря. Трамп считает, что Инфантино пользуется большим уважением и обладает способностью объединять людей. Великобритания полностью отказалась от использования физических виз, перейдя на электронную систему учета. Все новые разрешения на въезд оформляются в виде электронной визы. Система работает с 2018 года, за это время ею воспользовались миллионы людей.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
9: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
10: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
11: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
12: Я Элла Залкин.
10: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие. Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Что у нас здесь? Значит, наш телефон 718-303-90-90, и мы обсуждаем вот именно вот эту вот всю ситуацию, в которой мы находимся сейчас и внутри страны, и снаружи страны. Ну, то есть, снаружи страны мы как бы, я вот считаю, что мы действительно начали делать вот правильные вещи, когда Трамп осознал, что, ребятки, надо добивать Иран. Не разводить с ними вот эти бесконечные, бесполезные абсолютно разговоры, а добивать их. Несмотря на выборы. Понимаете? Потому что выборы будут еще впереди. А вот другие. И если как раз Трамп сейчас вот эту войну проиграет, то это станет колоссальным фактором на выборах в 2028 году. Что, поверьте мне. Вы что думаете, забудут, что Венс сказал вот то, что он сказал по поводу Израиля? Даже демократы будут это использовать. Еще как. Вы дали им самую лучшую пищу для того, чтобы, понимаете, чтобы вести пропаганду. Что видите, посмотрите на Трампа. Ему даже Израиль доверять не может. Почему? Потому что Трамп имеет 7 пятниц на неделе. У него вот эта говорящая голова есть такой, как Венс. Кто хочет доверять подобному Трампу? Вот. Вот о чем ведется разговор. Понимаете? И это вот они сделали все. Венс, Трамп, они сами себе подгадили этот момент. Ну, извините. В общем, так или иначе. На сегодняшний день у нас есть ситуация внутри страны, которая развивается прежде всего. Почему? Потому что вот эти демократические социалисты, они очень хорошо плавают, используя лазейки в нашей Конституции, в наших законах. И у нас есть ситуация с Ираном. С Ираном, как говорю, я считаю, что ситуация как раз сейчас разруливается. С нашими внутридемократическими социалистами не знаю. Вот не знаю. Потому что я прекрасно, то есть, скажем так, можно сесть и начать думать, а что нужно с ними делать. И я думаю, что мы бы пришли бы к какому-то решению, что делать с ними. Проблема в том, что республиканская партия, не демократы, республиканская партия, даже имея все карты на руках, имея большинство в обеих палатах, парализована страхом, парализована нежеланием предпринимать никакие радикальные меры. Чего они ждут, я не знаю. Но я думаю, что они ждут то же самое, что они ждут вот с государственным долгом. Вот когда начнется сыпаться, или когда придут наши, вот, допустим, какие-то кредиторы и скажут, господа, вы знаете что? Вы там в Америке достали, надоели, вы идиоты. Вы тратите на доллар, а зарабатываете на 75 центов. Дули мы вам дадим денег дальше. Вот когда вот такой вот момент произойдет, или перед республиканскими вот этими увольнями, понимаете, без яиц, и демократическими всеми этими идиотами, встанет вопрос о том, что отменят пенсии, отменят Медикер, отменят... Это будет в течение одного дня. Часов, наверное. Вот как развивался, вы помните, как развивался финансовый кризис в сентябре 2008 года? За один день, за два дня начали закатываться и рушиться 5 крупнейших инвестиционных фирм в мире. За один день. Мало того, что они начали падать и срочно пытались с кем-то слиться, продать себя быстрее. Еще начала закатываться страховка, которая их страховала. Даже не страховка, нет. Страховка страховки, у которой был на триллион долларов, как говорится, возможности страхования, и даже они понимали, что и у них этих денег не хватит. Вот примерно то же самое может быть у нас. И вот тогда что будут делать? Тогда они соберутся, и демократы, и республиканцы, и скажут, знаете, господа, все, мы досидели до вот черного этого дня. Вот теперь мы делаем то, что надо делать. А именно, что мы будем делать? Вводим мощные налоги, сокращаем расходы, начинаем что-то серьезно думать. Не разводить вот эти вот, понимаете, борьбу за то, что остаться на своем месте любой ценой. А именно думать, начать работать законодателями, тех, которых мы выбрали. А сейчас они работают местозанимателями. местохранителями. Что они и делают. И когда мы начинаем говорить здесь о том, что да, надо, чтобы у них было всего там пару сроков, как говорится, в Конгрессе, ага, сейчас они ограничат сами себя. Вы видите, чтобы республиканцы это делали? Вообще, вы, что вы видите, чтобы республиканцы делали? Вот у меня абсолютно никакого уважения к этой партии, вот как законодательному какому-то органу. Даже если Трамп пытается их все время подстегивать, он начинает полно инициатив. Почему ни одна из них не продолжена в Конгрессе? Потому что они смертельно боятся что-то делать. А если бы не боялись, может быть, тогда у них не было бы такое несчастное большинство в 4 человека, сейчас уже в 2. Ну, если бы не боялись, если бы действительно показали, что они партия инициативы, что они партия дела, а не партия ля-ля. Короче, как оно будет на этих выборах, так и будет. Мне, честно говоря, плевать на эти выборы в ноябре. Знаете, если Трамп, как говорится, сейчас не озаботится, понимаете, делать то, что на самом деле надо делать, и заканчивать все свои, понимаете, хотя бы часть своих инициатив правильных, то его президентство будут считать, понимаете, абсолютно пустозвонным. Потому что очень много было разговоров, очень мало действий. Замахнулись на 100 рублей и дали на рубль. Вот как-то так. Так, телефон 718-303-9090. Пока все линии свободны, никто разговаривать не хочет, но я понимаю. Тема сложная, понимаете, неприятно говорить о том, что это. Ну, я вам тут подкину, уважаемая мною Наташа Резник, она та, которая вот горела на площади, вот, когда ее подожгли, ее поджег вот этот палестинец, у нее сгорели все ноги. Вот она пишет, что, там разговор такой совершенно на другую тему был, что ей пытаются левые доказать, что вот мы должны сюда пускать, цивилизованная страна должна была пустить Мухаммеда в любом случае, так как не имеет права интересоваться его политическими взглядами любого человека, проверять его соцсети, вторгаться в его личную жизнь. Нет, мы имеем право на это. Мы имеем право допрашивать вплоть до анализа кала, каждого въезжающего в Америку. Вот если именно мы лохи и идиоты, если мы этого не делаем. Потому что, вы понимаете, простейшая ситуация, даже если мы забудем про всех этих террористов, антиисламистов против евреев и так далее, даже забудем про это. Америка самая богатая страна в мире. Золотой миллиард на сегодняшний день. Вот Европа, Америка, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Вот этот золотой миллиард на сегодняшний день получает 76-78 доходов всего мира. Почему? Потому что это продвинутая современная цивилизация. Остальные 24-22% получают вот остальные страны. Хотя западные страны, вот этот вот золотой миллиард, всего 14% населения Земли. Всего, и этот процент падает. А вот остальные 86% населения Земли имеют вот эти несчастные 22% доходов. Поэтому, вот даже с этой точки зрения, тут еще есть миллион разных дополнительных каких-то разговоров и причин. Что вот как даже с этой точки зрения надо понять, что есть огромное число желающих разрушить, разграбить, разделить с вами ваше счастье, как то самое советское брачное объявление. Готово разделить ваше счастье. Не надо делить мое счастье. Надо добавить в него. Вот мы и требуем фактически, и на сказательном таком понимании, что мы требуем, чтобы добавили в американский котел, а не то, чтобы его разбавили, растолкали, разбили и так далее. Если иммиграция перестала работать, значит, господа, надо перестать заниматься подобной эмиграцией, значит, нужна другая эмиграция, нужны другие нормы. И здесь не вопрос то, что человек какой-то мусульманин, или человек какой-то черный, или человек какой-то желтый, и так далее. Но. Вот есть такой, вернее, был инженер по структурному строительству. Он был из Пакистана. Гениальный абсолютно мужик был. Он, в частности, разработал целую систему пожарных лестниц внутри небоскребов и так далее и тому подобное. Считался один из лучших структурных инженеров в мире. Он был из Пакистана. Мусульманин. Но он был прекрасный и специалист, и человек, и так далее. Значит, что-то не работает в этой вот схеме. Значит, мы должны опять-таки пускать не по вере, не по группам, не по квотам, а по результатам тестов. Тест на нужность по занятиям, допустим, образование, возраст, учеба, опыт и так далее. И тест на лояльность. Этот тест необходим. И если это против каких-то прав человека, каких-то там папуасов, где-то что-то как-то, извините, папуасы, не едьте к нам. Не едьте к нам, живите в Папуасии. В родной, любимой, понятной. Не надо привозить Папуасию к нам. Нам не нужно здесь делать мозаику. И есть вот обычная Америка, есть в ней еще Папуасия, которая прижилась. Присосалась, закрепилась. Вот это то, что мы как раз сейчас видим, что мы импортируем сюда. Вот это по квотам население, которое захватывает власть изнутри. Почему? Потому что американцы относительно малоактивные. Они сытые, ленивые. Приезжают, которые более такой активный, голодный. С целым рядом идей, как улучшить этот мир. Лучше бы они эти идеи уже в себе бы улучшили бы. Свои помойки, из которых они вылезли. Приезжают сюда к нам и начинают это дело здесь. А мы имеем, вот как это Наташа пишет, я клянусь, я готов ее поцеловать за это. Нам не нужно, мы имеем право защищаться от вот этих вот, так далее. Ее уже все ее левые товарищи смешались с дерьмом, потому что Наташа совсем не за Трампа. Никогда не была ее. Она такой обычный классический левый либерал была, понимаете, поэт, историк и так далее. Она никогда не была вот именно вот консерватором полным. А теперь стала, потому что она начала гореть живьем. Гореть, человек горел. В нее кинули вот эту вот зажигающую жидкость и сожгли. Слава богу, жива осталась. Это очень меняет взгляды. Когда у тебя обгорит вся нижняя часть туловища твоего. Из-за чего? Из-за того, что у нее фамилия Резник. Ну, тут вот появились некоторые критики моей речи, что значит, я написал ей, что Наташа, ты имеешь право на самооборону, покупку оружия и вести те разговоры и взгляды, что считаешь, ну, все эти товарищи спорят с тобой именно на данную тему, в данном ключе, сами не попадали в эти ситуации, потому являются теми самыми полезными идиотами, которых используют как троянского коня, чтобы попасть к нам сюда внутрь, где начнут хулиганить, убивать, сживать со свету и выгнать их будет невозможно. Потому не трать время на споры с теми, кто пока еще, слава богу, не горел на площади за свободу Палестины. Ну, вот тут один товарищ из Израиля, понимаете, мне он уже немножко поднадоел, но это один из вот таких вот этих упоротых идиотов, евреев. Не для того создавался Израиль, чтобы евреи в странах россияне думали о самообороне. Я ему пишу, Израиль это безопаснее, спасибо, я посмеялся. Израиль абсолютно небезопаснее. Израиль нужен и существует для тех, кто готов жить в Израиле. И именно подвергать себя опасности ради Израиля. Израиль ни в коем случае безопаснее. Для евреев не является, он, я думаю, даже опаснее для евреев. Вопрос в том, что у нас в Америке перестало быть вот это вот парное состояние вот этой теплицы, которое было для евреев. Вот оно исчезает. Почему исчезает? Ну, потому что, ну, прежде всего, понимаете, с войны прошло уже 80 лет. Со Второй мировой войны. И европейцы. И вообще все устали от вот этих вот экивоков в сторону евреев, что они извиняются, что да, вот мы были антисемитами, что мы то, мы это, что вот мы там евреев выгнали из Испании, что мы их сжгли на площадях и так далее и тому подобное. Они устали извиняться, они не хотят вернуться в свое доброе старое площадь, мы это видим в Испании. Мы это увидим в других странах. Регулярные какие-то, несмотря на то, что Польша там пытается, как говорится, от них отпочковаться, все время идут регулярные демонстрации внутри Польши, как нам надоели евреи. Там евреев-то нет уже в этой Польше почти. Минимально. Но все равно, как им надоели евреи, как они им портят, продолжают портить жизнь. Поэтому я считаю, что если ты живешь в подобной стране, значит, ты должен вооружаться. Вот в Нью-Джерси вчера... Ну, я думаю, не вчера конкретно, но, в общем, во всяком случае, опубликовано решение о том, что вы можете иметь полуавтоматическое оружие. внутри Нью-Джерси. На ношение, на хранение. То есть AR-15, вот эта винтовка знаменитая, вам теперь доступна. Вот, господа, идите, учитесь пользоваться оружием, держите его у себя дома, держите патроны, будьте, извините, конкистадорами, а не тряпками, которых, понимаете, начинают кричать караул, ой, нас ведут в печь, сейчас пойдем. Встанем в очередь и все пойдем мирно и тихо. В печь идти надо, не надо идти, надо лучше умереть, понимаете, в своем доме с винтовкой в руке. Вот в чем большая разница. Поэтому вот даже в Нью-Джерси, в таком голубом штате, суд решил, что вы имеете право на оружие подобное. Я, честно говоря, вот думаю этим воспользоваться. Потому что это очень правильный, как говорится, предмет для дома сейчас. Не бойтесь, что вас будут потом судить, если к вам ворвутся какие-то молодчики, вы их пристрелите. Бойтесь, чтобы они ворвались, изнасиловали ваших, как говорится, ваших детей, понимаете, или и расстреляли их. Как вот мы видели вот в этом фильме «Фауда», что они открыли вот эту бронированную дверь, их тут же убили. Вот, понимаете, и выход в отъезде в Израиль точно нет. Точно нет этого выхода. Добрый день, вы в эфире.
0: Добрый день, Александр. Я хочу повторить свое предложение, как можно быстро закончить войну в Иране. И, по-моему, это довольно просто. У нас есть замороженные активы Ирана. Если Иран будет материально liable за то, что страдает суда в проливе, они даже...
2: Вы исчезли, Павел. Ну, то есть, это, я думаю, что это так и так будет сделано. Но Иран – это не та страна, которая будет, вот, как говорится, бояться того, что вы заморозите им их деньги. Они и так заморожены были все вот эти годы. Их деньги были заморожены все эти годы. Вот мы только сейчас фактически говорим о разморозке этих денег. Поэтому, нет, дело тут не в этом. Иран это очень упертое государство. С жуткой идеологией. Если вы думаете, что вы можете какими-то конвенционными методами и, скажем так, вот по-хорошему, по-нормальному достигнуть чего-то, с такими хулиганами, это утопия. Потому что мы с вами, понимаете, мы понимаем с вами нормальный образ, мышления, скажем так. Они это, боже упаси, не понимают. Понимаете, они этого не понимают. Поэтому мы тут все очень плохо, на самом деле. Это фанатики. Добрый день, вы в эфире. Вы пропали. Я взял трубку, и вы пропали. Еще раз наберите, пожалуйста. Это фанатики. А мы с вами, понимаете, все время пытаемся с ними найти какой-то вот, понимаете, модус операнди. Но не получится он. Вот, но что бы мы ни делали. Не делали, понимаете. Вот, вот то, что произошло с Трампом, вот это его фиаско с Ираном, это совершенно четко понятно, что он рассчитывал, что он с ними заключит какой-то дил, а это не те люди, которые дил заключают. Добрый день. Ну что ж такое-то. Слушаю вас.
0: Алло. Фанатики, но...
2: Да.
0: Они фанатики.
2: Так, окей. Телефон не работает, I'm sorry. Господа, все, можете не звонить. Не слышно никого, слышу только, понимаете, куски какие-то, и телефон прерывается. Все, не работают телефоны. Значит, так или иначе, мы имеем дело с фанатичным режимом. Сколько бы мы ни пытались с нормальных каких-то человеческих или, скажем так, логических позиций прийти к какому-то пониманию, что надо вот взять, мы можем отключить у них деньги, мы можем это сделать. Но, во-первых, европейцы не хотят это делать. Мы можем только сделать то, что в Америке. В Америке это минимально. Можем отключить что-то там, я не знаю, каких-то там скрытых фондов. Но это не все. Во-вторых, если мы это делаем, они берут свои деньги, перекидывают через Китай, через даже Россию и так далее. Русские, например, что, сильно пострадали от того, что мы закрыли им выход через SWIFT и так далее? Они смеются над этим. Они просто переключили финансовый поток, который идет через на Эмираты или на Китай. Китай отмывает все эти денежки. Понимаете? И что мы добились? Ничего. Санкции оказывают, может быть, 2-3% какого-то ущерба, хотя должны были наносить ущерб до 30-40%. Когда имеешь такую большую страну на 90 миллионов населения, как в Иране, с большой территорией, да еще с большим количеством ресурсов, они будут хоть грузовиками эти ресурсы продавать. Вы знаете, из чего жил ИГИЛ когда-то в Сирии? Там минимальное количество нефти, там какой-то ручеек вообще. Далее Эр-Зохр, вот этот вот, на востоке страны, там одна какая-то несчастное месторождение. Они там цедили эту нефть, загоняли ее в турецкие цистерны, которые шли из Турции. Турция была главный покровитель фактически ИГИЛа, так вот тихо под шумок. Они продавали эту нефть туда, и они на миллиард долларов торговали этой нефтью, на миллиард долларов в год. И с этого миллиарда они покупали оружие, прежде всего, боеприпасы и поддерживали себя. Все. Какой-то ручеек несчастный. Мы не говорим про то, что добывает там Саудовская Аравия или Иран. И это была какая-то несчастная организация. ИГИЛ фактически был абсолютно, понимаете, это какие-то там эти, на ишаках каких-то набор воинов с грузовиками максимум. Мы говорим про очень серьезную эшелонированную оборону. Посмотрите, они разделились на ячейки, как только исчезло центральное планирование у них. Поэтому мы делаем все правильно сейчас. Бомбим, бомбим и еще раз бомбим. Надо просто перестать все время оглядываться. А что на выборах? А что на выборах? А победят ли демократы? А вдруг республиканцы проиграют? Да проиграют и проиграют. И черт с ними. Ничего в этом Конгрессе не поменяется. Демократы отобьют 3-4 места. Ну хорошо, 10 мест. Они что, запустят импичмент? Боже мой, кошмар-то какой. Это будет уже третий импичмент, который не пришел ни к чему. Поэтому можем спать спокойно. Все вместе и каждый в отдельности. Так, перерыв.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
3: Дэвид Зон Радио.

0: купили этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
4: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
5: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Еще раз наш телефон 718-303-9090. Может быть, телефон все-таки сработает сегодня. Ну, в общем, наши дела, в принципе, нельзя сказать, что, понимаете, ужасные или катастрофические, или еще что-то. Все, что у нас происходит внутри страны, оно поправимо. Если мы начнем на самом деле действовать, иметь по какому-то конкретному плану, с какой-то конкретной инициативой, и будем иметь, пардон, яйца, когда мы действуем. А не будем, понимаете, бояться, а что скажут те, а как отреагируют. А может, я проиграю выборы, а может быть... Ребят, вы тем более проиграете выборы, если вы ничего делать не будете. Что это за горе-партия такая, которая оказалась у власти, имеет все три ветки власти, Верховный суд, обе палаты Конгресса, президентское кресло, ничего не может сделать? Что это вообще за такое? Чего вы ждете? Вы что ждете, еще четвертую ветку власти какую-нибудь фантастическую, которая будет в вашем распоряжении для того, чтобы начать шевелиться? Я что, не правду говорю? Добрый день, вы в эфире.
3: Алло.
2: Да, слушаю. Да.
3: Доброе утро, Алекс. Неуловимый Джон на связи. По поводу, вы сказали, что там все фанатики, я немножко... Я объясню вам.
2: Джон, я, к сожалению, опять не слышу куски разговора. У нас телефон явно сегодня не работает, господа. Вот не работает, и все. Можете не звонить, потому что я слышу какие-то вот отдаленные кусочки. Понимаете? Поэтому давайте не будем тратить друг друга время. Значит, еще у меня были заготовлены темы, я на всякий случай все-таки имел. Ну вот, ну в общем, то есть вот, кстати говоря, если вы хотите читать какие-то серьезные консервативные источники, вот я могу назвать вот так навскидку. Вот есть такая, это все на интернете. The Federalist, Федералист, это такая достаточно консервативно умная сфера, ну, для прочтения. Tablet, tabletmag.com. Что еще у нас здесь есть? Вот, значит, QTR, это, ну, это по поводу финансов. Они пишут, понимаете, что будет, если демократы вернутся, например, на Уолл-стрит. Ну и также есть очень такой агрегат всех новостей, называется Real Clear Politics. Там тоже, там есть и демократы, и там есть республиканцы. Там, вот поэтому не говорите мне, что нету мидии, которая пишет за правую сторону. И вот American Spectacle тоже, пожалуйста. Вот там как раз была вот эта статья Скотта Маккея по поводу Ван Джонса, который, понимаете, фыркает уже демократическая партия, от которой же он устал. Той демократической партии, с которой вот мы столкнулись. Вот есть, пожалуйста, вот как я вам сказал, Federalist. Вот у них там статья опубликована, что мы живем в эру культурной деструкции. Что вот они, в частности, ругают вот этот вот фильм Кристофера Нолана «Одиссея». Фильм, на самом деле, значит, я посмотрел его. Фильм, конечно, поставлен хорошо, богато, с определенным, ну, то есть, можно смотреть. Но дальше вы начинаете думать, слушайте, ну, «Одиссей» явно не был таким щупленьким трансгендером, которого туда засунули в виде этого актера. Ну, Афина Паллада была, понимаете, ну, гречанкой, а не мулаткой, как актриса, которая ее играет. Не уж совсем уж Елена Троянская, ну совсем не была черной. То есть, если вы хотите поставить пародию какую-то, то вы должны как бы одновременно сказать, что это пародия. Это, кстати говоря, можно сделать в театре, разыграть. Что... А как бы «Одиссея» была в наше время? Вот, допустим. Вот сделать такое переложение Гомера с его событиями там 3000-летней давности на сегодняшний день. Вот тогда это было бы интересно. Тогда это имело бы, наверное, какую-то очень интересную такую коннотацию. Вот современная Елена, она черная, работающая женщина, которая взяла, ушла от своего какого-то абьюсив такого, знаете, мужа, который ее, типа, там над ней подсмеивался, там ее там трогал не так, как надо и так далее. С ней не спала, спал с какими-то любовницами. Вот ей это надоело. Она берет и уходит какому-то там, я не знаю, красавцу, мол, мужику, которому, понимаете, вот который ей просто понравился. Вот, допустим, вот такая ситуация. Она черная, он был белый. Вот, допустим, разыграть так в театре, да даже в кино. Одиссея нашего времени. Понимаете, и дальше начинается война. Допустим, ее муж начинает, понимаете, сражаться там каким-то образом. Впрямую, не впрямую. Тут можно много чего придумать. Я просто вот на ходу это говорю для вас, сценарий. Начинает сражаться с этим любовником. Понимаете, куда ушла эта жена? А хочет ли она вернуться обратно к этому мужу? Может быть, нет.

пытается помочь, там, я не знаю, какой-нибудь там, назовем Ахиллесом, Одиссеем кого-то и так далее, тому подобное. Мы можем разыграть все это на сегодняшний день. И тогда все эти вот эти актеры разного цвета, разные расы станут абсолютно удел. Это будет тогда действительно шедевр. А Гомера не надо менять. Вы знаете, вот интересную вещь про Гомера я вам расскажу. Я, может, рассказывал это уже, но тем не менее. Был такой американский филолог, ученый, который получил Нобелевскую премию по литературе. Его звали Кэмпбелл. Он умер, по-моему, в конце 80-х годов. Гениальный парень был абсолютно. Умер от рака. В общем, он разработал, я даже не хочу сказать, разработал, он, грубо говоря, провел наблюдение, что у Гомера есть, в его классическом литературе, есть 29 признаков настоящего героя. То есть героя, который вот спасает, помогает, имеет какую-то гуманность и так далее и тому подобное. Там 29 признаков. У него может быть какое-то секретное оружие, которое никто не знает, или он не знает о своем происхождении настоящем. Он, например, там сын там какого-то бога, а он считает себя смертным. Там, или абсолютно обычным человеком и так далее и тому подобное. Вот эти 29 признаков потом, вот уже после, в наше время, переложены на всю западную литературу, которая существует. Начиная со средних веков. То есть Гомер вот этими двумя своими книгами «Илиада» и «Одиссея» фактически оказал, это не шутка, это доказанная теория. Вот почитайте про это на полном серьезе. Его звали Кэмпбелл. Теория о герое. Hero Theory. Самый главный, знаете, вот представитель вот этой гомеровской фикции, вот этих вот признаков в современном мире. Вы знаете, кто? Супермен в Америке. То, что придумали Супермена, вот особенно в его начальном исполнении, когда появились фильмы о Супермене в 30-х годах, там играл очень интересный американский актер, который потом его убили. Он был такой, знаете, настоящий такой вот, ну не англосакс, он, по-моему, голландец был, но такой здоровый мужик такой был, красавец, вот именно такого голливудского типа 30-х годов. И вот он играл Супермена. И там вот рассказано в этих фильмах, вот начальных фильмах, как он, вообще как его нашли вот в поле, как его воспитали обычные родители, не знаю, кто он, что он, как он, а он оказался вот именно Супермен. Так вот, у Супермена из этих 29 признаков, по-моему, 23 или 24, то есть самое большое количество. Считается так, что если у тебя больше 15, то значит ты находишься под прямым влиянием Илиады и Одиссея Гомера. Несмотря на то, что, может, ты даже не читал их. Вот в этом интересный вот такой момент. Ты, может быть, никогда не читал, не знаешь, что за Гомер. Какая Одиссея, какая Илиада, к черту. Но, тем не менее, ты являешься, из-за того, что ты живешь в западном мире, да и на восточном, наверное, тоже там та же, наверное, ситуация, ты являешься фактически продуктом своего вот окружения, и ты как бы впитываешь вот эти вот все черты скрытые этого геройского эпоса в своей литературе, которую ты сам пишешь. И вот Бэтмен, Супермен, Человек-паук – это все своего рода проекции Ахиллеса, Гектора, Одиссея и так далее. Вот даже с этой точки зрения. Я когда это прочел, не мог в это поверить. Мне об этом рассказали, это был у нас класс, это я брал класс в Монклер Университи по классической греческой литературе, греческой философии и литературы. И там вот, значит, говорилось, что вот эти вот ранние идеи оказали совершенно какое-то немыслимое влияние на всю западную, ну, то есть фактически мы же говорим, что такое комиксы сегодня американские. Американские комиксы – это фактически американские сказки, просто высказанные не в виде слов, а нарисованные в виде пиктограмм, в виде картинок, с небольшими подписями какого-то диалога. «Звездные войны», которые там нарисованы, их рисовали еще задолго до фильма, который был тоже революцией своего рода. То, что Лукас снял в свое время, в 1977 году первые «Звездные войны» вышли, это был, ну, то есть все, что после этого было снято, после первых трех фильмов, это жалкое повторение. То, что тогда он снял в 1977 году, это было революцией.

революция в кинематографе. Революция. Потому что все считали, что такое быть не может. И он, тем не менее, снял это, не имея никакой компьютерной графики, они все рисовали в виде рисунков, в виде каких-то куколок и так далее и тому подобное. Но, тем не менее. И вот там везде присутствует вот этот гомеровский эпос и именно вот этот культ героя. Причем герой везде исчезает с одной интересной момент, когда он лишается своей гуманности. Он перестает быть героем, тогда все его качества отменяются. То есть в тот момент, когда он лишается своего гуманизма, по отношению к пленным или по отношению... Ну то есть он перестает вот играть вот эту роль вот этого положительного героя. Не за счет каких-то мелких там отрицательных, а вот именно что-то серьезное. Он перестает быть героем. Вот это тоже интересный такой момент. Что его поворот вот к темной стороне, вот опять-таки берем «Звездные войны». Это же вот чистейшая проекция вот той же самой «Одиссеи» и «Илиады», где главный герой, у которого колоссальные возможности стать каким-то новым пророком для человечества, потому что он вот родился там вот с этими там какой-то у него состав крови, который, значит, делает его совершенно уникальным экземпляром среди всех остальных, когда никто таких высот достигнуть не может, как он. И вот он соблазняется именно темной стороной, то есть злом. Он перестает быть гуманным, он перестает быть героем. Почему? Потому что он соблазнен другой частью. И вот когда ты смотришь «Звездные войны», там же, понимаете, происходит интересная вещь. То есть, что вот этот Анакин Скайуокер, который становится рыцарем-джедаем, он соблазнен, почему этой темной стороной? Он соблазнен из любви к своей жене, которую он скрывает, он не имеет права быть официальным мужем или отцом, тем более, для никого, потому что он дал, как бы дает, когда он становится этим рыцарем-джедаем, он дает обет безбрачия. Это тоже идет, кстати говоря, из классической христианской традиции, рыцарские ордена, там тамплиеров, иоанитов, святого Лазаря и так далее. Они все были монахами. Они не имели права прикасаться к женщинам. Он считал, что женщина расслабляет тебя. Это становится, ну, это не только расслабляет, она становится твоим багажом. Ты не можешь сражаться с багажом за спиной. Когда у тебя нет никого за спиной, ты будешь биться до смерти. Рыцарей, тамплиеров, если они попадали в плен, не выкупали. Вот обычный рыцарь, если попадал к арабам там, или туркам в плен, была возможность, что родители или кто-то, или король его выкупит из плена в какой-то момент. Рыцарей орденов не выкупали. Им говорят: так, если ты попадешь в плен, значит, ты там умрешь. В этой вонючей темнице где-то в Каире. Под землей. А вот если ты будешь биться до смерти, ты попадешь в рай, потому что ты показал вот эту свою военную доблесть. Поэтому, когда рыцари бились, вот эти вот, из орденов, арабы и турки их смертельно боялись, потому что они бились как одержимые. Вот это одна из тоже таких секретов. Так вот, джедай. Рыцарь, который вот решил все-таки иметь семью, у него рождаются ребенок, и он смертельно боится, что, во-первых, вскроется его секрет, раз, и что его жена когда-нибудь, что ему снятся сны, что его жена умрет. Ему снятся вот эти праведческие сны. И он поэтому пытается добиться для нее вечной жизни. Что это как не повторение того, что пытался сделать для себя Ахиллес? Ахиллес его питал. Помните, Ахиллеса нельзя было убить. Почему? Потому что он был сыном богини. У него, она его окунула за пятку, держа в реку, которая сделала его кожу доспехом. Его не пробивало, его кожу невозможно было пробить нигде. Кроме вот этой пятки, за которую она его держала, когда она его окунала в эту реку, чтобы он не упал туда полностью. То есть его можно было убить только посредством попадания в ногу. Поэтому в оригинальном фильме «Трое», где играл Брэд Питт, потрясающий фильм, всем говорю смотреть. Его убивают именно когда его лишают мобильности, когда ему всаживают ему стрелу в ногу. Ахиллесова пята.
Мы там не говорится, что он сын Бога и так далее. Его просто лишили мобильности. Все. После этого ему можно убить, потому что он уже не может так бежать. Его вся сила Ахиллеса была не в том, что он был какой-то супер-дупер накачанный. Он был куб-супермобильный. Он умел обращаться с мечом. Он быстро делал какие-то движения за счет быстроты. Он опережал любого более мощного, более крупного соперника. Это, кстати, тоже идет из истории. Что делал Давид с Голиафом? Голиаф, он что, он мог побороть? Нет, он взял камешек, раскрутил его в праще и запустил ему, и ударил ему в глаз. И убил его вот малюсеньким камешком этого огромного Голиафа. Великана, которого убить никто нормальный в обычной схватке не мог. И вот это, вот вам, понимаете, перед вами прямое соотношение с историей, которая есть, с литературой исторической, из наших современных вот каких-то вот даже комиксов, которые есть, тот же Бэтмен, тот же Супермен, тут же те же Звездные войны и так далее, и тому подобное. Везде идет борьба, вот тут борьба света с темной силой, тут борьба добра со злом и так далее и тому подобное. Это везде присутствует. Откуда это идет? От Гомера. Почему Нолан не взял, не сделал эту проекцию на сегодняшний день с Одиссеей? Наверное, было бы интереснее фильм бы. Это был фильм бы шел бы на Оскар. На чистый Оскар. Не потому что за диверсификацию ролей. Но не за это. А потому что это был бы очень интересный сюжет. Современный Одиссей в наше время. Они взяли и испортили Гомера. Ну, окей, это их дела. Я, честно говорю, посмотреть один раз можно, но не больше того. Это фильм провальный. Наверное, так и будет. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: Британское радио на русском языке.
1: Дэвидсон радио.
0: Дэвидсон радио.
2: Хоумкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-200 222-27-86.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом Дину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: This is the story of my baker, the meanest.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. После объявления о будущих пошлинах на импортные лекарства администрация Трампа начала переговоры с крупнейшими производителями о переносе производственных мощностей в Соединенные Штаты. Власти заявляют, что это должно укрепить национальную безопасность и снизить зависимость от зарубежных поставщиков. В Конгрессе продолжаются дебаты вокруг дополнительного пакета оборонных расходов. Министр войны Хексет заявил, что администрация запрашивает десятки миллиардов долларов на покрытие военных операций и укрепление американских сил в регионе. Администрация Трампа приостановила выделение более 1 миллиарда долларов по программе Medicaid для Калифорнии и Миннесоты, заявив о необходимости дополнительной проверки расходования средств. Решение уже вызвало политические споры между республиканцами и демократами. Продолжаются обращения граждан по поводу программы так называемых «Trump Accounts», предусматривающей выплаты семьям после рождения ребенка. Несмотря на продолжающуюся реализацию программы, часть семей сообщает, что деньги еще не поступили. Пентагон официально подтвердил личность военнослужащего, погибшего во время выполнения задания в Иордании. Продолжается расследование обстоятельств произошедшего. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в 3 штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: его книги «Еврейский театр в Одессе 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 Ист, 14-я стрит, угол Эвеню Зи в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
5: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
8: Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. И я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» — магазин оптики Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике, в очках. Цены из-за тарифов повышаются, мы знаем почему, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. К тому же, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Большой выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Вы в этом можете убедиться сами, если побываете по адресу 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street. или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, Vision Palace, дамы и господа, ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, о чем мы сегодня будем говорить? Вообще я назвал свой монолог так. Плоды просвещения сползания к социализму. Я начну с результатов опросов общественного мнения. Я сразу же хочу сказать, что мы с подозрением относимся к различным опросам общественного мнения, но у нас с вами нет другого инструмента, чтобы догадываться, чтобы знать, чем живут граждане нашей страны. Итак, исследование Кейта Институт. Это либертарианский научно-исследовательский институт в Вашингтоне. Что выявило это исследование? Половина, 46% американцев, почти половина, не знает, чему была посвящена 250-я годовщина образования государства. То есть не знает ничего о Декларации независимости. Только 53% знают что-то о Декларации независимости. У нас есть также исследование компании ABA Survey for Civic Literacy, то есть исследование гражданской грамотности. Исследование показывает, лишь 5% американцев способны правильно ответить на 15 вопросов экзамена на получение гражданства Соединенных Штатов. Каждый из нас, тот, кто приезжал, получал гражданство, знает, что есть вопросник. Мы должны отвечать на вопросы. Так вот, это исследование было проведено среди американцев, которым не приходится изучать, получать гражданство. Они уже граждане. Так вот, только 5% способны правильно ответить на все 15 вопросов этого экзамена. Прекрасная грамотность, не правда? Исследование компании ASTY среди студентов. Исследование показывает, многие, уже получившие звание бакалавра, ну, то есть хорошо поработавшие, не имеют базового представления об американской политической системе. То есть не знают, что у нас есть три ветви власти, что есть исполнительная власть, что есть законодательная власть, что есть судебная власть. Не знают. Итак, опрос PBS, это Public Broadcasting System News, и исследовательского центра Колледжа Марист показывает, 84% взрослых считают, что американцы знают историю страны слишком плохо. И последний еще раз опрос. Gallup News. Окей. Я обратился к Gallup News, это мой был вопрос. Проанализировать разницу между республиканцами и демократами в отношении к своей стране. Так вот, 70% республиканцев, 70% испытывают, как они говорят, extreme pride, чрезвычайную гордость по отношению к своей стране, 70% республиканцев и только 14% демократов. Вот такие результаты опросов общественного мнения. Дамы и господа, следует ли нам удивляться победам социалистов над традиционными демократами в праймерис демократической партии на выборах в Палату представителей, в Сенат, штатные легислатуры? Я думаю, нам удивляться не следует. И вот вопрос. Когда, где и как усвоили американцы, достаточно большая часть американцев отрицательное отношение к своей стране и веру в... То же самое веру в социализм. Ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Во-первых, это школа, которая их так учит, среднее и высшее. Это кино и телевидение. Ну и это, конечно, исторические музеи. Исторических музеев в нашей стране бесчисленное множество. Несколько десятков тысяч. Это музеи по истории штатов, по истории округов, городов. Городков, музеи о событиях, давным-давно исчезнувших из памяти абсолютного большинства американцев. Масса музеев. Ну, что делать? Так вот, обрушившаяся на страну в последние десятилетия культура отмены, она так и называется, cancel culture, культура отмены. Это уничтожение памятников, превратное толкование событий, превращение легенд в факты. Все это отразилось на преподавании американской истории в школах и колледжах, университетах. Прибавьте к культуре отмены еще критическую расовую теорию, critical theory, race theory, которая однозначно искажает историю нашей страны. Я расскажу о том, приведу пример, который я приводил неоднократно, но его нужно приводить всегда. Значит, в августе 2019 года журнал New York Times Magazine, это воскресное приложение газеты New York Times, этот журнал запустил программу 1619. Запустив эту программу, журнал выразил уверенность, что эта программа будет преподаваться в школах и даст понять юным американцам, что Соединенные Штаты Америки основаны белыми расистами, и всему, что достигла наша страна, мы обязаны черным. Авторы программы утверждают, я цитирую то, что там написано, в стране не было ничего, что не было бы не затронуто проводившимся 250 лет рабством. И почти все, что сделало Америку исключительной, exceptional, выросло из рабства. Ну, это абсолютная чушь, конечно. Ну, что делать? Вот такая программа. Программа 1619. Так вот, согласно этой программе, историю Соединенных Штатов Америки следует отсчитывать не от 4 июля 1776 года, а с августовского дня 1619 года, когда в основанный в 1607 году англичанами Джеймстаун, это первое поселение англичан в Северной Америке, были завезены черные, ставшие рабами. Ну это, дамы и господа, абсолютная ложь. Эти люди черные, они рабами не стали. Кстати, они могли стать рабами. Португальский корабль вез этих черных людей из Западной Африки в португальские колонии в Карибском море. Корабль был перехвачен английскими пиратами. Людей освободили и отвезли в Джеймстаун, поселение англичан на реке Джеймс. Ну, это Вирджиния. Никакого рабовладения там не было. Ну, хотя бы потому, что не было рабовладения в Англии. Рабовладение в Вирджинии было узаконено только в 70-е годы, а их рабов привезли в 1619 году. Так вот, эта программа, которая лжет, которая говорит, что все, чему мы обязаны в нашей стране, мы обязаны тем, что что-то создали черные, она была запущена в учебном году сразу же, 2019-20 учебный год. И тысячи школьников стали учиться по этой программе, которая искажает историю и во многих штатах учится до сих пор. Теперь, культура отмена и критическая расовая теория отразились, разумеется, на экспозициях в музеях. Не могли не отразиться. Прежде всего, это флагман американских музеев. Это музей Смитсоновского института в Вашингтоне. Ну, я думаю, большинство из вас, если не все, прекрасно знают о существовании этих музеев в Вашингтоне. С этого Смитсоновского института все и началось. Как говорится, здесь аукнулось, в музеях всех страны откликнулось. И казалось, никто и ничто не в силах изменить образовавшуюся тенденцию искажения истории нашей страны. К счастью, дамы и господа, нашелся человек, решивший, что следует попробовать, пока не поздно. Это Дональд Джей Трамп. 31 января 2025 года, когда он вошел в Белый дом во второй раз, на 11-й день после инаугурации, Трамп огласил президентский указ. Указ называется так: «Восстановление истины и здравомыслия в американской истории». Трамп обратил внимание на Смитсоновский институт. Цитирую Трампа. «Попавший под влияние раскалывающей страну идеологии, ориентированной на расизм». Трамп потребовал, цитирую, «исключить неподобающую идеологию». Смитсоновский институт вновь должен, сказано Трампом, стать символом вдохновения и американского величия. Совет Белого дома по внутренней политике принялся за работу. И вот результатом этой работы стал 162-страничный доклад, 162 страницы доклад, который называется так: «Спасение американской истории». Этот доклад был обнародован 6 июля, через два дня после празднования 250-й годовщины провозглашения независимости. Факты, которые содержатся в докладе, они вопиют. Факты вопиют. В экспозициях делается упор на то, что отцы-основатели были рабовладельцами и провозглашали свободу и стремление к счастью для избранных, не для всех, для избранных. Например, я остановлюсь на экспозициях Бенджамина Франклина и Александра Гамильтона. В этих экспозициях акцентируется внимание на то, что Франклин был расистом и противником иммиграции, а Гамильтон был рабовладельцем. Давайте, дамы и господа, обратимся к тому и другому. Мы достаточно хорошо знаем о Бенджамине Франклине, Александре Гамильтоне. Посмотрим, как они представлены в историческом музее Смитсоновского института. Ну, весь цивилизованный мир, я подчеркиваю, цивилизованный мир знает Бенджамина Франклина как выдающегося ученого и изобретателя. Ну, я замечу, что он был членом Петербургской академии наук. Американцы знают, ну, те, кто хочет, конечно, знать, что Франклин был выдающимся политиком. Подпись Франклина под двумя важнейшими документами – Декларация независимости и Конституция Соединенных Штатов. Франклин помог заключить военный союз с Францией, и это помогло Соединенным Штатам одержать победу в войне за независимость. Ну и так далее, и так далее, и так далее. О достижениях Бенджамина Франклина можно говорить бесконечно. Но и на солнце есть пятна, правильно? Пятна есть и в биографии Франклина, как пятна есть в биографии любого смертного. Подчеркну, пятна в биографии Франклина с точки зрения сегодняшнего американца, но никак не американца второй половины 18-го столетия. Да, Бенджамин Франклин владел домашними рабами. Он писал, что считает чернокожих интеллектуальнее ниже белых. Но за три года до смерти, в 1787 году, Франклин освободил всех рабов и возглавил Пенсильванское общество за упразднение рабовладения. Этот факт экспозиция в музее игнорирует. Итак, далее. Франклин выступал за ограничение иммиграции. Конкретно за ограничение иммиграции из Германии. Он житель Пенсильвании. Пенсильвания с громадным в то время притоком немецкого населения. И он опасался, Франклин опасался, что немцы, он говорил, германизируют колонию. Ну, колония имеется в виду Пенсильвания. Вот его слова. Цитирую. «Почему Пенсильвания, основанная англичанами, должна стать колонией чужестранцев, которые вскоре станут настолько многочисленными, что германизируют нас вместо того, чтобы нам англизировать их?» Его смущало, что иммигранты не учат английский язык, открывают свои школы и печатают свои газеты. Он призывал Называл, вот это интересно, он назвал прибывающих немецких крестьян невежественными и упертыми. Теперь, дамы и господа, значит, вот делается в экспозиции акцент на то, что Бенджамин Франклин не любил эмигрантов. Когда современных экскурсант, скажем, посетитель музея слышит, что Бенджамин Франк выступал против эмиграции, о чем прежде всего думает этот человек американский? Ну, естественно, ему в голову сразу приходит южная граница, масса латиноамериканцев, которые прут через южную границу из Мексики в Соединенные Штаты. Ими в голову не может прийти, вот, что Франк там говорил о немцах. Нет, раз он был против эмиграции, значит, это не только немцы, он вообще был против эмиграции. Какой негодяй. Это у нас Бенджамин Франклин. Давайте обратимся к Александру Гамильтону. Он описывается в экспозиции как фигура, я цитирую, влиятельная, но противоречивая, то есть фигура с изъянами. Экспозиция игнорирует участие Гамильтона в войне за независимость. Вы можете себе представить? А он был адъютантом генерала Джорджа Вашингтона. Кстати, геройски проявил себя в сражении при Йорктауне, это решающая победа над англичанами, в битве при Йорктауне колоссальную помощь американцам оказали, конечно, французы. И экспозиция вообще не называет, это просто совершенно возмутительно, а роли Гамильтона в организации в 1787 году Конституционного конвента. На мой взгляд, если вы меня спросите, что самое главное в жизни Гамильтона, в биографии, что бы я отметил? Ну да, он министр финансов, он первый министр финансов в истории нашей страны, масса. Но решение Гамильтона, он, Джеймс Мэдисон и еще 2-3 человека помогли созвать Конституционный конвент в 1787 году. Потому что они пришли к выводу, что если Соединенные Штаты могут жить по старой, по первой конституции, это была конституция с однопалатным конгрессом, который не в состоянии был абсолютно ничего решить, потому что для того, чтобы этот однопалатный конгресс мог что-то решить, в составе 13 делегаций штатов, если не было принято единогласного решения, то есть какой-то штат выступал против, то решение не принималось. Поэтому страна не могла так долго жить. Благодаря Гамильтону и Мэдисону был создан Конституционный конвент, на котором родилась Конституция, по которой мы с вами живем. Это его главное, конечно, достижение. Более того, после того, как была одобрена Конституция на этом конвенте, это сентябрь 1787 года, для того, чтобы Конституция вошла в строй, ее должны были ратифицировать не менее 9 штатов, 9 из 13. Штат Нью-Йорк, штат, в котором жил Гамильтон, он жил в городе Нью-Йорке, он был под вопросом. Противников Конституции было громадное число. И Гамильтон вместе с Мэдисоном и будущим первым министром юстиции Джеем, они стали писать в две нью-йоркские газеты эссе, объясняя читателям, что из себя представляет Конституция. Большинство этих эссе, их 85, большинство написал Гамильтон. Эти эссе составили потом сборник «Федералист». Этот сборник переведен на все языки цивилизованных стран, он, естественно, на русском языке. Роль Гамильтона в том, что Конституция была одобрена, фантастическая. В экспозиции в музее об этом абсолютно ничего не говорится. Дамы и господа, если бы в экспозиции о Томасе Джефферсоне не были упомянуты Декларация независимости и его роль в приобретении Америкой гигантской луизианской территории, но что это была бы за экспозиция? А если бы, скажем, в экспозиции о Карле Марксе не был упомянут «Капитал» и его роль в революционном движении в Европе. Что это за экспозиция? И да, да, Гамильтон владел рабами. Сохранились записи о покупке им рабов для собственного дома, также для родственников, детей. В записях зафиксированы случаи аренды. Аренды рабов у других владельцев. К тому же, будучи юристом, адвокатом, Гамильтон оформлял сделки с рабами для своих клиентов и вел судебные дела, связанные с владениями рабов. Что было, то было. Но эта экспозиция забывает, подчеркиваю, забывает упомянуть, что Гамильтон был одним из основателей в 1785 году Нью-Йоркского общества содействия освобождения рабов. Общество боролось за полную отмену рабства в штате Нью-Йорк и защищало свободных чернокожих от похищений. Акцент в экспозициях о Бенджамине Франклине и Александре Гамильтоне на отрицательных, подчеркну еще раз, отрицательных с точки зрения сегодняшних американцев фактов в биографии отцов-основателей нашей страны, это всего лишь два примера пропагандистской деятельности музеев Смитсоновского института. Есть и другие примеры. Будет небольшой перерыв. После перерыва я расскажу вам о других примерах. Оставайтесь на волне нашего радио.
9: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
10: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. На северо-востоке нашей страны продолжают ликвидировать последствия сильных штормов, а синоптики предупреждают, что сезон экстремальной погоды еще далек от завершения. Городской совет Нью-Йорка рассматривает новые меры против вспышки болезни легионеров в Манхэттене. По последним данным, зарегистрировано 76 подтвержденных случаев заболевания, 5 человек умерли. Планируется усилить проверки и расширить систему информирования населения. Из-за непогоды коммунальные службы Нью-Йорка переведены в режим повышенной готовности. Жителям рекомендуют избегать подтопленных улиц и следить за предупреждениями Национальной метеослужбы.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
12: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
13: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
14: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием. Дэвидсон Радио. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
1: Окей, окей, дамы и господа, я, естественно, напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике в очках. Цены из-за тарифов повышаются, негодяй Трамп. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать, вы знаете. Поспешите в Vision Palace и поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов. Очков с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение одного часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, блестящие выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Каждый из вас может сам в этом убедиться. Если вы там побываете, адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Ну а теперь мы продолжим разговор о том, что из себя представляет музей Смитсоновского института. В 2016 году заместитель секретаря Смитсоновского института по вопросам музеев и культуры этого господина звать Коэн Говер. Он выступал в Браунском университете. Это один из университетов Лиги Плюща. Он находится на Род-Айленде. Небольшой университет, но знаменитый. Так вот, этот господин затронул тему празднования Дня Колумба и заявил, что Христофор Колумб был работорговцем и убийцей. И поэтому следует праздновать не День Христофора Колумба, а День покоренных народов. На этом же симпозиуме выступили заместитель секретаря по вопросам образования, Моник Чен и директор музея Аптея Хартин. Они говорили вот о чем. О принадлежности земли покоренным народам. То есть индейские племена являются по сей день законными владельцами. Да, и, дамы и господа, если вы живете в Манхэттене, эта земля принадлежит индейцам. Смитсоновский институт американского искусства, Смитсоновский музей. В институте есть музей американского искусства. Он запустил плакат. На этом плакате говорится: понятие белости, whiteness, белости, то есть мы белые, понятие whiteness лежит в основе истории Соединенных Штатов, активно формируя социальные, культурные, политические и экономические структуры страны. Окей, значит, дамы и господа, если вы родились белым, вы родились привилегированным человеком, и вы должны это понимать, что вы привилегированы со дня рождения. Это современная левая пропаганда, но она царствует в этом университете. Музей проповедует идею не двух полов. Дескать, не только есть мужчины и женщины, множество полов. Выставка называется так. «Мы здесь свои». «We belong here». «Мы здесь свои». Значит, выставка показывает, цитирую, «борьба за равные возможности в стране началась задолго до того, как в 1972 году был принят закон Title IX. Эта борьба продолжается по сей день, поскольку трансгендерные, бипарные и центрогендерные спортсменки требуют равенства. Ну да, я даже не в состоянии выговорить этого бреда, которого написано. Значит, окей, музей считает, что мужик, перековавшийся с женщиной, имеет право участвовать в спортивных соревнованиях с женщинами. В ноябре 24 года, совсем недавно, директор музея Хартинг заявила, выставка называется так, «Детство не все так просто». То есть, childhood, it's complicated, это не все так просто. Эта выставка призвана показать, как взрослели девочки и девушки в Соединенных Штатах с момента становления республики, сталкиваясь с патриархальным угнетением. То есть, это наша страна еще основана не только на рабстве, на рабовладении, она еще основана на патриархальном угнетении несчастных женщин. Это проповедуют, дамы и господа, замечательные музеи Смитсоновского института. Но, дамы и господа, я должен сказать, что сегодня у нас среда, а я по средам представляю вам Майкла Брука. Он возглавляет бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И я в очередной раз, дамы и господа, я обращаю ваше внимание, чтобы вы, не дай бог, не попадали в дорожно-транспортные происшествия и не становились участниками несчастных случаев. Добрый день, Михаил.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые радио.

0: его, создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. Майкл Брук, 718-256-5610.
1: Майк, многие радиослушатели задают такой вопрос. Что такое Whipple Shot Injury? Whipple Shot Injury. Бывают ли только во время автоаварий, или они могут случиться при каких-то других несчастных случаях? Как они проявляются? Как лечат? И как такой вид травмы влияет на сумму денег, которую человек получает в результате? Ну, например, в результате автоаварии.
0: Инджури – это наиболее часто встречающаяся травма во время автоаварии, особенно когда удар происходит сзади. То есть, если, например, человек стоит на светофоре, и сзади его ударяет другая машина, то его голова очень резко дергается вперед и назад, и чаще всего возникают смещения позвонков в шейном отделе позвоночника. Это очень опасно, потому что если вовремя не заняться лечением, то это обязательно потом перерастает в хроническое заболевание и будет мучить вас всю жизнь. То есть вас всю жизнь могут беспокоить после этого боли, если вовремя не начать лечение или, по крайней мере, вовремя не получить точный диагноз. Основными признаками являются боль в шее и некая ограниченность движений. Ухудшение боли при движении шеи, голова не двигается на тот угол, который обычно двигается, то есть возникает ограничение. Головные боли, которые особенно начинаются внизу черепа, также боль может передаваться в плечи, в верхнюю часть спины, в руки. Иногда возникают некие небольшие покалывания, онемение в руках. Иногда у человека образуется головокружение, может даже терять сознание. У некоторых людей ухудшается зрение или становится расплывчатым. Возникает звон в ушах, не могут спать, появляется раздражительность, проблемы с концентрацией, проблемы с памятью, депрессии и так далее. Все это признаки вот этой травмы. Эта травма может быть получена не только во время аварии, она может случиться и во время падения. Тоже может дернуться шея, если человек упал, и тоже могут быть похожие симптомы. Поэтому, если, не дай бог, что-то подобное происходит, надо как можно быстрее позвонить в мою службу, и я вас свяжу с адвокатом, и адвокат дальше свяжет вас с врачом. Этот доктор вас продиагностирует. Когда вы будете точно знать диагноз, адвокат сможет хотя бы приблизительно понять, о какой сумме может идти речь. Я приведу такой пример. Мне обратилась семейная пара, которая стояла на светофоре. Был мелкий дождик. Асфальт был очень мокрый. Машина, которая подъезжала сзади, видимо, достаточно быстро, и поэтому не справилась с управлением и врезалась в них. У них у обоих возникли вот симптомы такого типа, как я только что описывал. Когда они позвонили в мою службу, они сказали, что у них болят шеи, так как их сильно тряхнуло. Я сразу же связал их с адвокатом. Адвокат их направил на обследование. И когда врач сделал полное обследование, оказалось, что у них очень серьезные травмы позвоночника. Сдвинулись позвонки, необходимо было длительное лечение. После этого адвокат сумел получить мужу 25 тысяч долларов, а жене он получил 70 тысяч. У них были все-таки разные степени заболевания. Тому, кто пострадал меньше, он получил, соответственно, меньше денег. У того, у кого оказались более серьезные травмы, тому больше. Все равно все вместе получилась сумма близкая к 100 тысячам. Так что, если, не дай бог, что-то подобное происходит, то просто как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Если вы прямо сейчас на интернете наберете мой телефон 718-256-5610, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу скачать себе мою визитную карточку. Я работаю 24 часа в сутки в любой день недели.
1: Большое спасибо, Майк, за этот ответ. Мне это тоже, лично мне тоже очень и очень интересно. Окей, у нас есть вопрос Марка.
2: Майкл, я торопился, бежал, потому что увидел, что подъехал мой автобус. Я бежал через дорогу, уже перебежал, а там на тротуаре, немного не добегая до остановки, я споткнулся и рухнул. Сломал себе палец на руке. Кроме этого, и другие травмы получил. У меня голова болит, и шея, и спина болит, и так далее. Во-первых, Можно ли в такой ситуации

0: и нанимать адвоката, если я все-таки бежал? А во-вторых, если можно, то кто будет за это отвечать?
1: При переломе даже пальца всегда надо позвонить в мою службу. Я всегда немедленно сделаю вам встречу с адвокатом, где вы подробно разберете вашу ситуацию, уже дальше вместе примете решение, насколько ваше дело перспективное, имеет ли оно смысл и так далее. Главный критерий – это наличие травмы. Если травма достаточно серьезная, а перелом – чего бы то ни было, это всегда серьезная травма, которая всегда оставляет последствия на всю жизнь. И всегда поэтому необходима консультация с адвокатом, которую я вам обеспечу. В данной ситуации виноват, скорее всего, будет город, потому что если вы упали, споткнувшись о какой-то дефект на тротуаре, то чаще всего виноват город, потому что он вовремя этот дефект не устранил. Наиболее распространенным дефектом, о который люди спотыкаются, является поднятие тротуарных плит. Когда одна плита выше другой, а другая ниже, образуется ступенька, которая, в принципе, не очень видна, но об нее очень часто люди спотыкаются, падают, получают разные травмы, потом мне звонят. Если это все-таки город, то потребуется доказать, что город об этом дефекте знал заранее. Поэтому чем быстрее вы ко мне обратитесь, тем больше шансов, что адвокат, который я вам дам, соберет все необходимые доказательства и докажет, во-первых, что этот дефект был, во-вторых, что город про него знал. Или если это частное лицо, то не требуется доказывать, что частный владелец знал заранее. Там немножко проще. Там главное доказать само наличие дефекта, его достаточную опасность для окружающих. Второе условие – надо доказать, насколько серьезна полученная травма. Как я уже сказал, перелом – это всегда очень серьезно. Поэтому я вам приведу такой пример. Ко мне обратился мужчина, который споткнулся о такую ступеньку на тротуаре, тоже бежал, кстати говоря. Но это не значит, что он не имел права бегать. Люди бегают по разным причинам. Кто-то торопится, кто-то просто хочет пробежаться для здоровья. Не запрещается у нас бегать. А вот дефекты оставлять, чтобы люди спотыкались, запрещается. Поэтому я дал адвоката этому человеку, который бежал и споткнулся о такую ступеньку на тротуаре. И он для него с города получил ни много ни мало $150 000. У человека был сломан палец на ноге, и он судил город и получил 150 000. Адвоката зовут Алан Рибко. Если это окажется город, то я, скорее всего, именно его вам и дам. Потому что Рибко был прокурором города 3 года, и поэтому у него там хорошие связи, и он умеет вести такие дела. Я вас с ним познакомлю, уверен, что он получит для вас достаточно большую компенсацию.
2: Майк, я благодарю вас за ответ, Марку. И у нас есть вопрос от Светланы.
3: Мы ехали довольно медленно по маленькой улице в Бруклине, по авеню W. Из парковки выезжала машина, и она нас ударила. Не очень сильно, но весь бок нам все-таки разбило. И кроме того, мы ударились внутри машины о стойки головой. И нас мучают боли примерно, как вы описывали, похожие. Мы вызвали аджастера со страховой компании, той машины, что нас ударила. И они хотят оплатить нам только 70% от ущерба, который нам нанесли. Можете ли вы помочь нам или ваши адвокаты, чтобы как-то получить все-таки больше денег в такой ситуации?
1: Адвокат в этой ситуации начинает заниматься вашим делом, если у вас пострадало здоровье. Так как вы описываете, если у вас возникли травмы шеи в результате этого удара, то, естественно, я даю адвоката. И в первую очередь он начинает заниматься не ущербом, который нанесен вашей машине, а ущербом, который нанесен вашему здоровью. Потому что это намного важнее, и денег, соответственно, намного больше за это платят. Параллельно адвокат, естественно, вам поможет доказать вашу невиновность. То есть это формула 30-70, только самая начальная. А дальше очень часто моим адвокатам удается сдвинуть эту формулу в пользу наших клиентов. И тогда, соответственно, вы и за ремонт машины получите больше денег, чем вам изначально предложили. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которую ударила машина, выехавшая со знака «Стоп». Это та же самая формула 30-70. Ей тоже предложили за ремонт заплатить 70% от ущерба машине. Я ее спросил, как вы себя чувствуете. Женщина сказала, что у нее болит спина и шея. Я дал ей адвоката. Адвокат подал в суд на виновника аварии, который выехал со знака «Стоп» и сумел доказать, что он виноват не на 70%, а на 90%. Таким образом, женщина, которая ко мне обратилась, получила и за ущерб, нанесенный ее здоровью, $20 000 и плюс за ремонт машины побольше. Машина у нее была достаточно дорогая, она получила за ремонт этой машины еще порядка 15 000. Кроме того, было оплачено все лечение, все вопросы, все переговоры со страховыми компаниями уже дальше делал адвокат. Ей ни с кем не надо было вступать ни в какие переговоры, все за нее делал мой адвокат, которого я ей дал. А параллельно я ей еще дал мастерскую, которую ей починила машину и ни одного цента с нее не взяла. Эти 10%, которых там не хватало по оценке, они просто сделали скидку, с нее их не брали. Так что она получила и новенькую отремонтированную машину, и 20 000 же ущерб здоровью, и полностью оплата всего лечения. Так что, если что-то подобное происходит, то как можно быстрее звоните мне по телефону 718-256-5610. Заведите мой контакт, ваш мобильный телефон, и всегда носите с собой. Майкл Брук, 718-256-5610.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Итак, дамы и господа, я повторю, 6 июля, через два дня после празднования 250-летия Дня независимости, Белый дом опубликовал доклад «Спасение американской демократии». И вы это спасение, прошу прощения, американской истории. Значит, каждый из вас очень легко найти этот доклад, ну, на английском, естественно, языке. Наберите просто на Гугле «Saving America's Democracy», и, в общем, вы увидите, получите этот доклад. Значит, ожидалось, ну и, соответственно, что этот доклад вызовет отрицательную реакцию, ну, в определенных кругах. Ну, и отрицательная реакция немедленно последовала. Прежде всего, от Организации американских историков. Есть такая Organization of American Historians. Окей, значит, они заявили следующее. Я цитирую то, что заявила эта организация. Это еще один пример. Превышение полномочий исполнительной властью Белый дом пытается принудить руководство Смитсоновского института изменить подачу истории так, чтобы она служила политическим целям администрации. Окей, я должен сказать, что эта организация американских историков никогда не выступала против программы 1619, которая построена на полном лжи и фальсификации фактов. Окей. То есть они теперь обвиняют администрацию Трампа, что все это преследует политические цели. Наверное, желание администрации Трампа добиваться правдивого отношения к истории, но действительно, может, в какой-то степени это преследует и политическую цель. Главная цель просветительская. Президент Трамп, его советники и помощники, они не хотят. Не желают мириться с укоренившимися в школах, в университетах и в музеях искажения истории Соединенных Штатов. То есть выпячивание отрицательных фактов и игнорирование положительных. Ну, мы с вами уже на примере Бенджамина Франклина, Александра Гамильтона видели. Выпячивание отрицательных фактов и игнорирование положительных фактов. И нам не следует забывать, никому. Федеральное правительство финансирует 62% бюджета Смитсоновского института. Бюджет его составляет 1,1 миллиарда долларов. Большую часть бюджета это из федеральной казны, то есть за счет налогоплательщика. Ну и вопрос, допустимо ли расходовать сотни миллионов долларов из общественной казны на превратное толкование истории, на оболванивание граждан? Вот такой вопрос. И, дамы и господа, попытка президента Трампа добиваться правдивого изучения американской истории, ну, она, на мой взгляд,
6: заслуживает только одобрения. Но, естественно, вопрос, будет ли эта попытка успешной? Оболванивание начинается в школах. Точнее, оболванивание в школах началось давным-давно, по крайней мере, 20-30 лет назад. На перестройку требуются годы, годы и годы. А президентство Трампа, увы, не вечно, и мы не знаем, кто придет ему на смену. Таким образом, я скажу так, я оптимист, но с пессимистическими странностями. Я выражаю, восхищаюсь решением Трампа и его администрации, наконец-таки, чтобы историю преподавали правдиво, но с другой стороны, я не уверен, что все это дело уживется со временем. Что будет через 15-20 лет, можно только гадать, а оболванивание в школах продолжается. Вот эту самую программу 1619, которая названа, ее по-прежнему изучают в школах. Если даже музеи перестроят свою работу, допустим, их убедят, заставят, называйте как хотите, то, что касается школ, особенно университетов, причем университетов, особенно частных университетов, я остаюсь большим и большим скептиком. И два замечания, связанные не с музеями, а с мэром Нью-Йорка Засраном Мамдани. Простите, я его иначе не называю. Вы, конечно, знаете, я уверен, знаете, потому что это обсуждается уже пару дней. Он дал интервью несколько дней назад, по-моему, 2 дня назад, если мне не изменяет память. И в этом интервью он сказал, что когда премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху прибудет на генеральную сессию Организации Объединенных Наций, а это через 2 месяца, то он предпринят возможные усилия арестовать, как он сказал, военного преступника. Ну, это совершенно безответственное заявление, поскольку существуют просто законы, американские законы, гарантирующие пребывающим на Генеральную Ассамблею иностранным лидерам полную безопасность. Фидель Кастер приезжал иранский этот деятель там. Все, они прекрасно, Уго Чавес приезжал, каждый может приехать, Хрущев приезжал. Ничего не может правительство Нью-Йорка с этим поделать. Абсолютно ничего не может поделать. Но почему Мамдани, который не может не понимать, что не в его власти кого-то арестовывать из государственных деятелей, которые приедут в Нью-Йорк, почему он все-таки продолжает педалировать вот эту тему? Очень просто. Когда он шел на пост мэра, он обещал своим избирателям, кто его избирал, мы прекрасно знаем, это абсолютно одурманенные в школах, университетах, в музеях, в кино, по телевидению, в основном белые люди. 90%, которые за него голосовали, это белые, среди них масса евреев. Он им обещал, что он, если его изберут мэром, то как только Бенджамин Нетаньяху переступит границы славного города Нью-Йорк, он его арестует. Опять-таки, это липа. Но теперь, обещание дано, обещание избирателям дано. Обещание следует выполнять. Ну и вот поэтому он начинает снова педалировать эту тему, прекрасно понимая, что сделать ему это не удастся. Причем он ссылается на решение Международного уголовного суда. Неделю назад мы с вами говорили, что из себя представляет этот Международный уголовный суд.
5: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
6: Если не нравится, мы за. К примеру, Владимиру Ильичу Ленину нравилось, он был в восторге от лунной сонаты Бетховена. Но если Ленину нравилась лунная соната Бетховена, которую он считал замечательным произведением, то нам, соответственно, нужно говорить, что это безобразное произведение господина Бетховена. На этом, дамы и господа, я ставлю точку. В первом часе моего разговора с вами будет второй. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
5: Моя Америка. В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. После объявления новых тарифов администрация Трампа подчеркивает, что главная цель – вернуть производство лекарств, электроники и стратегических товаров в США. Представители бизнеса предупреждают, что переход займет несколько лет. Сенат продолжает рассмотрение кандидатур на ключевые государственные должности, включая руководителей разведструктуры федеральных агентств. После начала операции против Ирана расходы США на военные действия превысили 37 миллиардов долларов. Конгресс обсуждает, каким образом финансировать дальнейшие операции без увеличения дефицита бюджета. После завершения ряда праймерис кандидаты обеих партий начинают концентрироваться на штатах, которые определят исход промежуточных выборов осенью. Коммунальные службы Нью-Йорка продолжают устранять последствия непогоды. Основные сложности сохраняются в аэропортах, где часть рейсов все еще выполняется с задержками. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите двадцатки в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в трех штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
9: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
10: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 22 июля. Сегодня на бирже был слегка отрицательный день. Ну, как слегка, давайте разбираться. Индекс Джонса упал на 6 пунктов. 52 219 был конечный результат. Standard & Poor's 500 потерял 10 пунктов. Это 0,13%. 7499 конечная точка. NASDAQ упал на 146 пунктов. Это почти 0,6%. 25691 конечный результат. Транспортный индекс минус 0,3%. И маленькие компании Russell 2000 индекс потерял 0,9%. Нефть прибавила 80 центов. Один баррель Брента стоит $84.86. Золото плюс $65.30. $4141.70 стоит унция золота. Унция серебра стоит $60.19. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,407%. За 10 лет можно получить 4,469%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,149%. За границей сегодня Англия плюс 1%, с четвертью Франция плюс 0,9%, Германия плюс 0,6%, Швейцария плюс 0,1%, в Азии японский Никей упал на 0,2%, Шанхай небольшой плюс и Гонконг минус 0,9%. На индексе Standard & Poor's 500 Supermicro поднялся почти на 19,9%. Westinghouse поднялся больше, чем на 10%. Dell прибавил 9,3%. EQT поднялся на 8,5%. NRG Energy плюс 6,4%. Хуже всех BDG, Vernova, ServiceNow, PTC, Workday и Palantir. Palantir упал больше, чем на 6%. На NASDAQ. Constellation, Packard, CoWeave, Honeywell и Astera Labs были в плюсах. В минусе были Space Exploration. Space Exploration упал на 6,7%. Workday, Palantir, DoorDash и Dexcom. На Dow, на индексе Dow, Nvidia прибавила 2,3%. Johnson & Johnson, Boeing, Honeywell, Goldman поднялись. В минусе были Salesforce, IBM, Microsoft, Nike и Alphabet, Google. Все были в минусе сегодня. Microsoft потерял 7,41, Oracle упал на $1.21, Meta потеряла 16,64, Amazon минус 2,70, Nvidia плюс 4,77, Micron минус 11,34, Apple минус $1.85, AeroVironment прибавил $1.51, Kratos минус 32 цента, Karman плюс 92, CoWeave прибавил 3,06, Dell поднялся на $37.65, Visa потеряла 2,40. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Не забывайте, что если вы продаете недвижимость, то вам не обязательно сразу начинать платить налоги. Позвоните вашему консультанту или звоните к нам, узнайте, какие есть стратегии, которые помогут вам с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций. Всего вам хорошего, будьте здоровы.
11: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: скажи...
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
2: Волшебник! Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: Добрый-предобрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа. С вами действительно Алексей Орлов. Мы вступаем во второй час программы «Моя Америка». Ну, я должен сказать, каждый из вас, кто хочет со мной связаться, если вы хотите позвонить в радио, поговорить со мной, телефон, вы знаете, 718-303-9090, 303-9090. Хотите написать мне по электронной почте, то вот мой адрес. Цифра 1, ставить обязательно, number 1, Маша Орлов, MASHAORLOV, sobachenko@gmail.com, onemashaorlov@gmail.com. Также, если вы хотите покупать мои книжки по истории Соединенных Штатов, вам нужно знать мой e-mail адрес. Я напомню, дамы и господа, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин Оптики Vision Palace – это дворец зрения, вы прекрасно знаете. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены за тарифов повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Где это сделать? Окей, вы знаете, поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки, поляризованные хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очки-хамелеоны, очки с антибликовым покрытием, очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, в том числе и моих книг. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Колоссальный выбор оправ для обладателей Medicaid'а. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы можете сами в этом убедиться, побывав в этом дворце. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей, мы сегодня с вами подобьем итог Кубка мира по футболу. Цифр, масса интересных цифр. Ну, например, финальный матч Испания-Аргентина смотрела, речь идет об американцах. 38 миллионов зрителей. 38 миллионов зрителей. Окей. Если мы прибавим испаноязычных американцев, их смотрело 22 миллиона. Это в целом 60 миллионов и так далее, и так далее, и так далее. Это интересные цифры. Но я расскажу вам о более интересных цифрах, чем число зрителей. Значит, директор Федерального бюро расследований Кэш Патель дал интереснейшее интервью английскому изданию Daily Mail. Ну, вы можете смотреть это интервью, естественно, на интернете. dailymail.uk – прекрасный сайт. Он рассказал, Федеральное бюро расследований перехватило более 700 незаконно запущенных дронов, летавших над переполненными стадионами и фан-зонами, зонами для болельщиков во время чемпионата мира 2026 года. Также зафиксировано еще почти 1600 аппаратов, которые вторглись в закрытое для полетов воздушное пространство. Это совершенно поразительные цифры. Поразительные цифры. Значит, Пател отметил, что миллионы болельщиков в 16 играющих городах по всей Северной Америке, и они были, соответственно, защищены с воздуха. Так, органам правительственным удалось перехватить несанкционированные полеты. Люди, которых запустили, их ждут штрафы до 100 тысяч долларов и тюремное заключение сроком до 1 года в федеральной тюрьме. Количество уже выписанных штрафов Пател пока что не сообщает. Для противодействия вот этой угрозе Федеральное бюро расследователей задействовало специальную систему защиты воздушного пространства. Она была предназначена для обнаружения и нейтрализации дронов, вращающихся в опасных для стадиона зонах. Я цитирую Пателла, то, что он сказал, цитата. «Чемпионат мира по футболу 2026 года стал крупнейшим спортивным событием в мировой истории, побив предыдущие рекорды по посещаемости. Это было равносильно проведению 78 суперболов за 38 дней, не считая 40 тренировочных баз, бесчисленных фан-зон и прочих мероприятий, которые проводились в каждом штате. Операция по обеспечению безопасности перед ней стала грандиозная задача. Требовалось 16 месяцев планирования как организации защиты. Была создана специальная рабочая группа по чемпионату мира. Она координировала действия с 50 федеральными ведомствами, а также примерно с 400 правоохранительных органов на уровне штатов и местных властей. Только со стороны Федерального бюро расследования в операции было задействовано около 5000 сотрудников из штаб-квартиры реальных и зарубежных отделений. Опять-таки цитирую директора ФБР. Он сказал, цитата, «Мы с нуля создали объединенный оперативный центр, международный центр координации полицейских сил, центр координации разведданных и другие структуры для сбора и обмена информацией в режиме реального времени. Обеспечение безопасности международного турнира, который продлится в течение нескольких недель, задача, сказал Пател, колоссальной сложности. И он отметил, что для Федерального бюро расследований потребовалось больше ресурсов, чем для любого другого события в современной истории. В преддверии чемпионата мира, вот как это интересно, Федеральное бюро расследований провело около 300 тысяч проверок биографических данных. То есть проверялись биографические данные 300 тысяч. Ну, не каждого, но тех, кто мог вызывать подозрения. Было также организована работа Международного центра полицейского сотрудничества, защищавшего... Оно занималось... Это был как бы командный пункт, функционирующий в режиме реального времени, в котором были задействованы сотрудники федеральных ведомств Соединенных Штатов и правоохранительные органы из 44 стран-участниц. Ну, мы с вами знаем, что в чемпионате участвовало 48 стран, правоохранительные органы 44 стран были объединены в защите. Он не называет, какие другие 4 страны, правоохранительные органы, каких 4 стран в этом проекте участия не принимали. Кроме того, были приняты меры, гарантирующие, что на любые случаи несанкционированных полетов беспилотников последует оперативная и профессиональная реакция. Готовясь К росту числа беспилотных летательных аппаратов, дронов, Федеральное бюро расследований направило сотрудников в местные и региональные правоохранительные органы в город Хантсвилл, это штат Алабама. В этом месте был создан учебный комплекс, имитирующий реальный город. Вот был создан комплекс, который имитировал реальный город. Было временно он был временно переоборудован для обработки навыков противодействия дронам, чтобы научить полицейских отслеживать и перехватывать аппараты, совершающие незаконные полеты. Усиление мер по защите беспилотников было связано с резким ростом числа владельцев и пользователей беспилотных авиационных систем, как в Соединенных Штатах, так и в других странах. Интересная цифра. По данным Федерального управления гражданской авиации, это американская организация, на момент, когда Пател давал интервью, официально зарегистрировано в Соединенных Штатах около 800 тысяч беспилотников. Это зарегистрировано. При этом еще большее их количество, то есть больше, чем 800 тысяч, может быть эксплуатироваться нелегально. Как вам нравятся эти цифры? В связи с этим защита воздушного пространства, там, где проводились крупные мероприятия, это стало одной из главных приоритетов правительства Соединенных Штатов Америки. Теперь, Федеральное бюро расследований запретило полеты беспилотников в радиусе 3000 футов, это примерно 900 метров от всех стадионов, где проходили матчи чемпионата мира. 900 метров, ближе нельзя. В радиусе 1000 футов, это около 300 метров, нельзя было летать беспилотником официальных фан-зон, то есть зон, где собирались болельщики, и то, которые болельщики собирались за пределами стадиона. Я должен признаться, дамы и господа, что когда я прочитал вот это интервью директора ФБР, ну, мы все прекрасно знаем, что любые международные соревнования, которые проходят в любой стране, каждая страна должна обеспечить, ну, безопасность участникам соревнований, безопасность болельщикам, безопасность журналистам. Это как бы правило. Но никогда, во всяком случае, до недавнего времени не приходилось думать о беспилотниках, о дронах, которые запускают. Я обалдел от этой цифры, что тысячи и тысячи, сотни тысяч, 800 тысяч человек в нашей стране, 800 тысяч, они официально зарегистрированы как владельцы беспилотников, как владельцы дронов. Но что же говорить о тех, которые вообще не зарегистрированы. Вот читая это, думаешь, вот мы смотрели этот футбол, люди ходили на стадионы, люди собирались в фан-зонах. Ну, это фан-зоны, это называются зоны, в которых расставлены громадные телеэкраны. Даже это назвать телеэкраном нельзя. Такие размеры в этих... Там собираются тысячи и тысячи болельщиков, которые болеют. Они не на стадионе, но болеть в фан-зоне тоже очень интересно. И опять-таки, эти зоны, где собираются тысячи болельщиков, в Центральном парке была колоссальная, это я видел по репортажам, колоссальная фан-зона. Сколько там собиралось тысяч болельщиков, можно только гадать. Были специальные зоны в Квинсе, в Бруклине, в Статен-Айленде, то же самое по всей стране были эти фан-зоны, и в задачу правоохранительных органов было охранять этих людей. Ну, когда мы говорим охранять людей, то нам кажется, видится какой-то, не знаю, террорист с бомбой, террористы там, не знаю, с автоматами, там еще с чем-то, но речь шла об охране людей, с воздуха, потому что могут запускаться дроны, эти беспилотники, которые могут быть, ну как, беспилотник. Что может делать беспилотник, мы сегодня знаем на примере войны, во-первых, Украины с Россией, беспилотники, ну и на примере войны, которую ведут Соединенные Штаты, Израиль ведут против Ирана. Беспилотник может сделать очень много. Так вот, уже сам факт создания центра, в Алабаме был создан центр, где был сооружен якобы город, над которым могут летать эти беспилотники, и учили даже полицейских, это не просто работники федеральных бюро расследований или других федеральных служб, но и даже полицейские, городские полицейские. Полиция это вообще в нашей стране, в Соединенных Штатах Америки, полиция подчиняется, полиция это городское явление, ну, или, не знаю, небольшого графства, скажем, но не, это даже не входит в распоряжение властей штата, полиция местная, и эти полицейские, местные полицейские, их учили, как распознавать дроны, как бороться. Вот читаешь все это и думаешь, что на себя взвалили Соединенные Штаты. А я думаю даже не только об этом, дамы и господа. Окей, Соединенные Штаты со всем этим справились. К счастью, я думаю, мы узнаем вообще больше подробностей, сколько людей уже арестовано, какому количеству людей вдоблены штрафы, кто оказался даже за решеткой там на один год. Мы, наверное, все это дело узнаем. Ну а что в дальнейшем, дамы и господа? Окей, ну, во-первых, нас ждут Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Это гораздо проще, потому что Олимпийские игры, они, как правило, прикованы к одному городу, ну и в районе этого города есть стадионы там всякие, то есть это один город. Футбольный чемпионат, правильно это замечено, у нас он проходил не только в Соединенных Штатах, он проходил в Мексике и проходил в Канаде, кстати. Директор ФБР, он не акцентировал внимание на том, как защищались от беспилотников в Канаде и в Мексике. Ну, я думаю, что это было как бы единственное такое содружество. Естественно, Федеральное бюро расследований принимало в этом участие. Ну, а когда дело будет через 4 года происходить в других странах? В Латинской Америке будет происходить, в африканских странах. Есть ли у этих стран ресурсы для защиты футболистов, журналистов, болельщиков, которые опять-таки приезжают, как мы знаем, со всего мира? Вот этот вопрос, и я думаю, этот вопрос должен быть поставлен на обсуждение, может быть, закрытое обсуждение Международной Федерации Футбола. И Международная Федерация Футбола, наверное, с помощью американцев, с помощью Федерального бюро расследований, должна создать так или иначе подобные организации по защите болельщиков и футболистов, и зрителей в других странах, где будет проходить чемпионат мира по футболу. Вот такие дела, вот такая моя сегодняшняя спортивная информация. Должен сказать, что когда я прочитал вот это интервью Пателла на Daily Mail, я несколько, так сказать, опешил, с чем столкнулись Соединенные Штаты. И повторю еще раз, конечно, с тем же самым будут сталкиваться страны, которые будут организовывать другие чемпионаты мира. Будет небольшой перерыв, дамы и господа, когда я к вам вернусь, мы приступим к обмену мнениями. Оставайтесь на волне нашего радио.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Европейские союзники продолжают обсуждать поставки вооружения, систем ПВО и долгосрочное финансирование восстановления Украины. Одновременно продолжаются дипломатические консультации по новым санкциям и поддержке украинской экономики. Из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке часть морских перевозчиков продолжает использовать более длинные маршруты, чтобы снизить риски для экипажа и грузов. Это увеличивает стоимость доставки товаров по всему миру. В Нью-Йорке состоялось очередное судебное заседание по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого американские власти обвиняют в преступлениях, связанных с наркотрафиком. Судебный процесс продолжится в ближайшие месяцы. Коммунальные службы Нью-Йорка продолжают устранять последствия непогоды. Основные сложности сохраняются в аэропортах, где часть рейсов все еще выполняется с задержками. Главным событием мирового новостей 22 июля остается сочетание трех факторов. Продолжающаяся напряженность вокруг Ирана, новые торговые решения администрации Трампа и их влияние на мировую экономику, а также политическая подготовка Соединенных Штатов к промежуточным выборам.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
8: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
1: В эфире программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
0: Окей, дамы и господа, я на финишной прямой, мы все на финишной прямой. Перед тем, как принимать звонки, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин оптики Vision Palace, это дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым хорошим ценам. Сделать это можно Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace изготовит вам линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare. Громадный выбор флексибл оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы в этом сами можете убедиться, если побываете в этом дворце. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18 стрит. Также можете позвонить по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-84-00. Вы на проводе. Добрый вечер. Я вас слушаю.
11: Здравствуйте. Алло.
0: Я вас слушаю. Да.
11: Здравствуйте, Алексей. Скажите, пожалуйста, вот я согласна, что Нетаньяху не имеет наш глубоко уважаемый руководитель города, где собирается арестовать Нетаньяху. Это вообще ужас. А какой разве не ужас, что наш мой президент предлагает, что спокойно пришел, приехал на работу российский президент сюда, к нам, в Америку. Как это?
0: Я не понял ваш вопрос. Что вы спрашиваете?
11: Я спрашиваю, почему наш президент агитирует, чтобы президент... руководитель Российской Федерации приехал сюда совершенно на правах приглашенного человека.
0: Окей. Спасибо за вопрос. Я знаю о том, что президент Трамп вроде бы, во всяком случае, я слыхал об этом, будет встреча двадцатки экономической, и Трамп вроде бы хочет. Я пока что от Трампа это не слыхал, но я об этом уже слышал в различных средствах массовой информации, что он желает пригласить Путина. Я, во-первых, я не знаю, так это или не так. Если это так, ну я категорически против, конечно. Фашисту Путину не место в Соединенных Штатах. Опять-таки, если он вдруг пожелает выступить в Организации Объединенных Наций, к примеру, то по закону его арестовать нельзя. Его нужно принять, позволить ему выступить и сказать, дорогой или недорогой, можешь убираться во свояси. Это если Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Все остальные мероприятия, с моей точки зрения, присутствие Путина в Соединенных Штатах совершенно недопустимо. Это мое мнение. Да, я думаю, не только мое мнение. Это мнение абсолютного большинства американцев, вне зависимости от того, это республиканцы, демократы или независимые. Вот мой вам ответ на ваш вопрос. Спасибо большое за участие в передаче. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Алло.
0: Я вас слушаю.
12: WhatsApp. Я вот не перестаю удивляться вам. Вы говорите, как газета «Правда», как Советский Союз, секса не было. Значит, что получается? Давайте вы говорите, закроем трансгендеров, отменим наши однополые браки, запретим порнографию. Все, так что это получается? Будет как Советский Союз. Не лучше ли вам вернуться назад ваш прекрасный Ленинград, а? Из Америки, раз он тут вам ничего не нравится. Спасибо.
0: Вы знаете, я... Мне отвечать даже как-то несколько сложно. Я даже не знаю, что на это дело отвечать. Я не против однополых браков. Это не мое личное дело. Я вообще не вмешиваюсь в сексуальную жизнь кого-либо. Я не против однополых браков. Есть трансгендеры, пускай существуют трансгендеры. Я ничего против не имею. Но речь идет о том, что в музее, всеамериканском музее, делать акцент в какой-либо экспозиции на том, к примеру, на том, что все эти люди, трансгендеры, могут участвовать в соревнованиях мужчины, ставшие женщинами, женских соревнований, я категорически против. Сравнение меня с газетой «Правда» – это, конечно, очень интересно. Что касается Ленинграда, Петрограда, вы знаете, я уехал из Ленинграда скоро 50 лет, так сказать. Это уже другой город совершенно. Я там не был, быть не собираюсь. Большое спасибо за участие в передаче, но я, признаюсь честно, я мало что понял из вашего...

0: против этой пропаганды социалистической, левацкой пропаганды, которая охватила нашу страну уже лет, наверное, ну, 40, не меньше, с прошлого века. Нужно делать свою контрпропаганду. Они делают свою же свою, иначе мы проиграем, потеряемся, но мы уже потеряли. Что я хочу еще сказать про вот этого... Я хочу вас... восхищен просто вашими словами, как вы его назвали. Засран Мандани. Именно засран. Вы совершенно правильно вот так его назвали, потому что другого имени этот позорный мэр, который хочет устроить нам здесь специалистическую помойку, он не заслуживает. И я его назвал 2 месяца назад так у Ермолинца, и слава богу, это, я надеюсь, что это имя приживется. И вот спасибо, что давайте все называть его таким именем. Может быть, это как-то поможет его принизить, унизить, помешать его активности. Он очень активен, пытается изо всех сил, молодой, энергичный. И хочет нам навязать это вот эту, на то, откуда мы убежали, и он хочет нам, нас туда вернуть, в такую же страну. И он образованный человек, он не глупый, он все это прекрасно знает, что ни одна страна, которая начала строить социализм, ни одна не построила, не добилась никакого успеха. Только позор, репрессии, лагеря, как Виктор Топалер говорил, где социалисты, там будут лагеря. Так оно и есть. И, конечно, слава богу, что наша страна успешно сумела провести чемпионат мира без, без огрехов. Можно сказать, успешно, просто без проколов видных, явных. Это сложнейшая была организация. Вот, поэтому я поздравляю всех с таким успехом, что нам удалось это сделать. Потому что многие хотели бы, чтобы что-то у Трампа не получилось. И Трамп появился на трибуне, и это все было приятно видеть. Хотя, конечно, не все не понимают. Алексей, большое спасибо за то, что дали мне высказываться. Всего всем, всем удачи, всем всего хорошего.
1: Большое спасибо за вопрос, за участие в передаче. Вы знаете, когда мы говорим о Мамдане, нужно иметь в виду, что ведь он пришел, стал мэром Нью-Йорка, не взял, так сказать, захотел и встал. За него голосовало определенное количество людей. Причем явка была очень маленькая. Он получил колоссальную поддержку в основном молодых американцев. Среди этих молодых американцев, увы, увы, увы, есть чьи-то дети наши, чьи-то, так сказать, внуки, которые оболванены в школах, оболванены в колледжах, в университетах. Ну и они голосуют за социализм. Мало представляют, что из себя социализм представляет. Да, к сожалению, это есть. Что есть, то есть. Добрый вечер, я вас слушаю. Я вас слушаю. Добрый, добрый вечер. Вы на проводе.
2: Добрый вечер, Алексей, это Лев. Вот вам позвонил человек, который сказал, что вот мы вы из Ленинграда, и что вы здесь делаете. Он бы своей головой подумал. Он не понимает, в чем суть дела. Пусть все это будет, это было... столетиями. Ну, пропаганду разводить, менять мораль, которая выработана человечеством, нельзя. Он не понимает леваков. Абсолютно. А сам, наверное, он республиканец. Головой надо думать, господин. Спасибо.
1: Знаете, мне больше всего понравилось, что он сказал, что мое выступление напоминает ему газету «Правда». Я такого сравнения, я уже, ну, я знаю, кому-то нравится то, что я говорю, кто-то согласен, мой, кто-то не согласен, но сказать, что я напоминаю газету «Правда», это что-то совершенно новое. Я ему за это благодарен. Добрый вечер. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
3: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Я вообще удивляюсь вот этим цифрам, которые вы сейчас сказали. Это же ужас, 5% только гражданцев правильно знают. Мне кажется, даже работники Конгресса и ту историю географии хорошо тоже не знают. Вы понимаете, это же ужасно. Надо аттестировать вот всех, и учителей, которые находятся в этих университетах. Я звонила, между прочим, Department of Education. Меня, конечно, перевозили. Я сказала, почему не знают ученики историю. Именно плохо знают географию. Если спросить, где находится маленький Израиль, они тоже не знают. А выходят и выступают против Израиля. Понимаете, она...

0: сказала, что и в отношении трансгентов сказала, гены человека совершенно невозможно, нельзя лазить. Понимаете, это будут страшные заболевания у этих детей, у этих мужчин или женщин, которые перенесли это. Понимаете, я все ей это сказала. Она говорит, будем иметь в виду. Потом уроки труда. Детей надо, чтобы чем-то занимались. Уроки труда побольше надо делать в этих школах, чтобы они чем-то могли вовлечь их в труд. И, конечно, в отношении движения, спорта, спорт и диетического питания для детей. Очень много сейчас больных среди молодых. Понимаете, все она сказала, мы имеем все это в виду, будем это делать. Действительно, ни географию, ни историю не знают они, ни финансовые вот эти всякие. Ой, в общем, ужасно. А то, что такая неграмотность в отношении истории, в отношении гражданства, в отношении любви к этой Америке. Надо действительно людей именно полностью их узнать, чем они занимаются, какая грамотность,
1: окей,
0: какая-то востребованность.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за участие. Спасибо. То, что вы сказали, я полностью согласен. То вы задали хороший вопрос. Что из себя представляют депутаты Палаты представителей и Сената? Их депутаты в Палате представителей 435 штук, а в Сенате у нас 100 штук. Я полагаю, чтобы, если всю эту бригаду 435 плюс 100, 535, проэкзаменовать тот экзамен, который мы сдавали, сдают на получение американского гражданства, я уверен, половина из них, а может быть больше половины из них, не сумеет правильно ответить на все 15 вопросов. Я ни секунды в этом не сомневаюсь. Я живу среди англоязычных, среди англоязычных американцев. Я должен сказать, что это все... Люди, как правило, с высшим образованием, достаточно грамотные, достаточно толковые в своих профессиях. Уровень знания истории, точнее сказать, незнания, зашкаливает. В этом виновата школа. Кто-то назвал сегодня, что это примерно 40 лет тянется. Я думаю, вот такое пренебрежительное отношение к американской истории в изучении началось в 60-е годы. То есть это уже хороших 60 лет. Ну а сегодня просто, когда учат историю по программе 1619, то это просто уже не просто незнание истории, это просто искажение истории. Вот такие, к сожалению, дела в нашей стране. Добрый вечер, я вас слушаю.
2: Добрый вечер, Алексей. О футболе можно немножко?
1: Конечно, безусловно.
2: Окей. Я хочу коснуться двух матчей. Матча за третье место и финала, конечно. Финал, я вам скажу, я понимал, что Испания сильнее. Но я что-то ожидал все-таки от Аргентины. Знаете, Аргентина настолько разочаровала. Я болел за Аргентину лишь только потому, что там президент произраильский в Аргентине, а в Испании премьер-министр чисто антисемит. Только по этой причине уже нужно было болеть за Аргентину. Но я очень разочарован игрой Аргентины. Теперь матч за третье место. Что мы там увидели? Мне это напомнило матч всех звезд баскетболя американских, NBA. Когда играют без защиты, вышли, получили так вот. Нужно что-то делать с этим матчем. Например, в чемпионате Европы матч за третье место вообще отсутствует. Команды, вышедшие в полуфинал и проигравшие в полуфинале, автоматически получают бронзу. Но я не против этого матча, но нужно какую-то команду стимулировать. Например, как в бейсболе, например, да, матч всех звезд. Кто выиграл американская или национальная лига, та команда имеет преимущество в всемирной серии. Поэтому матч всех звезд нужно, наверное, сделать такой. Когда-то, если вы помните, наверняка помните, чемпионы мира получали автоматическое участие в следующем чемпионате мира, кроме хозяев чемпионата. Я думаю, что нужно вернуть эту практику, но не только чемпиона мира предыдущего, а команды, две команды, вышедшие в финал и выигравшие матч за третье место. Вот эти три команды должны автоматом, наряду с хозяевами чемпионата, попасть в следующий чемпионат мира. И тогда у команды будет стимул выиграть все матч за третье место. Но они вышли играть, ну что, Англия вышла практически вторым составом. Да, я доволен, что Сака сделал хэт-трик. То есть там получилось так, что матч за третье место и 6 голов англичан, в 5 участвовали игроки Арсенала. 4 гола и ассист. Меня это очень порадовало, но матч, извините меня, эту практику нужно прекратить. То есть не прекратить, нужно стимулировать команды, чтобы они как-то выиграли, хотели выиграть матч за третье место. Как бы, какое ваше мнение?
1: Окей, Наум, я знаю, я считаю, что нужно каким-то образом стимулировать, но вы всегда ранее чемпиону мира не гарантировалось участие в следующем чемпионате мира. Такого, насколько я знаю, никогда. Ну, что касается каких-то премиальных, я не знаю, как сказать, премиальные или нет. С моей точки зрения, нужно просто последовать примеру Европы, где полуфиналисты, проигравшие в полуфинале, они не... Они получают бронзовые медали.
2: Они автоматом бронзовые. Ну, например, смотрите, победитель Лиги Европы на следующий год получает автоматом участие в Лиге
1: Чемпионов. Это да, безусловно, 100%. Победители.
2: Есть стимулы какие-то в каких-то соревнованиях, да? Чтобы игроки хотели выиграть.
1: Кто-то влезает в наши разговоры.
2: Ну, как-то так. Спасибо, Алексей, за внимание.
1: Окей. Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Георгиевич.
3: Я полностью поддерживаю идею Наума. Великолепная идея. Как-то раньше не думал об этом. Крым командам давать... право участвовать в следующем чемпионате. Первое, второе, третье. А четвертое – деревянные медали. Я хотел сказать, что немножко несправедливо определили лучшего игрока чемпионата. Великолепно Беллинген играл. За Реал, и за сборную, и Англии. И польза него. Родриго – тоже прекрасный футболист. Но опорный полузащитник. За Манчестер Сити он как-то иногда голы забивает, там руководит. А тут пасы поперечные. Но Беллингем более полезный даже, чем более Димбапе и Месси, и Роналду, Криштиану Роналду. Это мое мнение. Но, потому что я не так болею за Беллингема, но... справедливости ради, может, вы меня поддержите в этом. Но остальное, насчет чемпионата мира среди молодежи в Баку, человек из Баку сказал, что 30 лет назад, это 90. А на самом деле чемпионат был 40 лет назад в Советском Союзе, юниоры. И там в городах Баку, Сумгаити было, и в Москве, в Киеве и так далее. Молодежный чемпионат мира. Так что Марадона там мог участвовать. Он просто ошибся в арифметике. Потому я подсказал, что в 96-м Марадона не мог быть. А в 85-м он был старше 22 лет. Но там разрешалось свыше 23 лет пару игроков брать. В сборную юниоров. Такая моя память об этом. До свидания.
1: Спасибо большое, Миша. Спасибо. Ну, дамы и господа, у меня есть еще пара минут. Добрый вечер, я вас слушаю.
4: Алексей, я хотел про футбол высказаться. А про, во-первых, я на идею Наума поддерживаю 100%. Прекрасная идея. Если хотят увеличить число команд до 60, там, то 3 места можно действительно отдать первым трем. А 4 действительно, чтобы не получилось, чтобы был стимул бороться. Поэтому это хорошая идея. А почему Аргентина вот разочаровала? Я тоже за Аргентину болел. Они просто понимали, что испанская полузащита намного сильнее. Если они пойдут играть в открытый футбол с открытым забралом с Испанией, Испания их просто разгромит. После 2-3 гола забьют им, и потом аргентинцы пойдут вперед, и испанцы им насуют им еще. Потому что она очень сыгранная, сильная, к сожалению, надо признать. Это, хоть я не люблю этого Ямаля, я этого и... Вот команда действительно очень сильная. Мне вот она заслуженно победила, но я болел за Аргентину. Ну, спасибо, что выслушали.
1: Окей. Мои боления в этом связаны в финальном матче, объясняется очень просто, дамы и господа. В командах, которые участвовали в чемпионате мира, было 16 игроков Арсенала. В сборной Аргентины не было ни одного арсенальца. В сборной Испании было 2 арсенальца, правда, и они не играли в финале. Тем не менее, поскольку там были арсенальцы, я болел за Испанию. Большое спасибо, дамы и господа, всем, кто участвовал в передаче. Мне помогал Паша Кухлин. Паша, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Оставайтесь на волне Дэвидсон Радио и будьте здоровы.

0: «Моя Америка».
1: Дэвидсон, радио, волна 620 АМ, программа передач на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 в эфире Матвей Гонопольский. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном». В 12.30 в эфире Ари Каган. В 1:10 «Пульс дня». В 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона. В 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор». В 5.10 «Коммерческий час». И завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Боевые действия между США и Ираном продолжаются уже 11-ю ночь подряд. Министр войны Пит Хегсет заявил, что США будут наносить удары по Ирану с 10-кратной силой в ответ на каждый удар по коммерческому судну. Трамп заявил, что прекращение огня более не действует после атак американских военных на Иран с 8 июля и ответа Ирана ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Трамп также сказал, что Соединенные Штаты готовятся нанести удар по предполагаемой новой ядерной инфраструктуре Исламской Республики. Администрация Трампа объявила о введении новых пошлин на импорт дженериков, аналогов оригинальных лекарств. Согласно объявленному плану, с 2028 года ставка составит 100%, а затем увеличится до 200%. Белый дом объясняет решение стремлением вернуть производство медикаментов на территорию США и снизить зависимость от иностранных производителей. Экономисты уже обсуждают возможное влияние этой меры на стоимость лекарств и международную торговлю. Трамп одобрил ядерную сделку с Саудовской Аравией. Он разрешил Эр-Рияду обогащать уран для гражданской программы. В Сенате продолжается обсуждение законопроекта, который должен существенно ограничить доступ автомобилей китайских производителей на рынок США. Законодатели объясняют инициативу вопросами национальной безопасности и защиты американской промышленности. Тропический шторм Берта приближается к северному побережью Мексиканского залива. Национальные службы предупреждают о сильных ливнях, возможных наводнениях и порывистом ветре. Власти южных штатов готовят экстренные службы к возможным последствиям стихии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите двадцатки в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в трех штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ Центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ Центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ Центр. 718-372-4500. 718-372-4500.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090. 376-1090.

Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня» о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем.

0: Израиль готовится к выборам, которые могут завершить самую долгую политическую карьеру в истории страны. Беньямин Нетаньяху, трижды премьер-министр, человек, переживший коррупционные процессы, войны и политические кризисы, впервые оказался в по-настоящему уязвимом положении. Война с Ираном, гибель заложников и многолетняя усталость общества от одного лица у власти создали политический вакуум, который сразу несколько игроков спешат заполнить. Кто они и есть ли у кого-то из них реальные шансы? Об этом поговорим сегодня. Сейчас ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
1: Приветствую, приветствую. Я думал, что мы начнем с этой фотографии, которую я вам послал.
0: Давайте начнем с фотографии. Что за фотография?
1: Которая часть ответа. Это своего рода, так сказать, бермудско-израильский треугольник. На нем вы видите премьера Беньямина Нетаньяху, и за ним с левой стороны стоят 16 томов энциклопедии «Юдаики». Кто же это? Вот мы видим Нетаньяху с одной стороны, с другой стороны энциклопедия «Юдаика» на английском языке, а с третьей, который не виден, но участник всего этого, это создание этой энциклопедии. Я работал там в 66-м году, по половину 67-го года, и с самого начала. Значит, это первое, это мы создавали каталог, индекс, о чем будет, она будет. И для этого мы прочитали, это группа студентов, которая подрабатывала над этим, и каждый был знаток в своем языке. У нас была немецкая энциклопедия, которая была куплена, она вышла в Германии до буквы «Л», потом продана, передана. И вот эта часть, потом была русская энциклопедия, которую я, помните, предреволюционная. Была испанская, была английская, была еще какая-то, я не помню. В общем, мы были группы, сидели, и каждый заполнял вот такой билет, который потом передавался какому-то профессору или знатоку, и он писал несколько строк об этом. Но это было создание первичных молекул, как делается, как строится энциклопедия. Но что интересно, были там люди интересные. Например, главный начальник был из Англии, и он вообще-то в его прошлом ничего такого он не имел с энциклопедией, но он спас Великобританию во время Второй мировой войны, когда Черчилль дал ему функцию, и он построил Spitfire, самолеты Spitfire британские, которые преуспевали даже против немецких нацистских самолетов. Другой прямой директор был Рабин, молодой парень, длинными волосами, с гитарой. Я никогда не видал таких раввинов, понимаете? Интересный. И потом вот наша группа. Один из нашей группы был парень, который довольно хорошо владел английским языком. Вы слыхали о нем. Это никто другой, как Эхуд Ольмерт, который стал мэром, а потом премьером Израиля, и который бомбил атомный реактор в Сирии. То вот просто в этой группе было интересно, также мы не говорили там о политике, но все-таки мы были близки ко всему этому происходящему. И вот просто хотел вам как-то показать неизвестную часть, так сказать, неофициальные, в кавычках, как у Воркова, мои университеты, которые были вне университета.
0: Давайте сейчас к самому Нетаньяху, да, насколько все-таки реальна перспектива конца эпохи Нетаньяху, или это просто разговоры, которые, в общем-то, звучат перед каждыми выборами?
1: Дайте я вам скажу, вот я только что получил сегодня вечером, вышел опросник. Во-первых, у меня есть опросники, уже вот 3 недели и больше я веду, и там есть 3 категории. Я могу это подойти потом и показать вам, хотя это ужасно трудно внять, понимаете. Даже я, написав это, я не могу помнить все на память, мне нужны эти вот. Поэтому интересно, что произошло сегодня вечером в Израиле. А именно, был опрос 13-го канала. 13-й канал, это вообще-то принадлежит государству, правительству ничего не принадлежит там. И вот там есть интересные цифры. Но перед тем, как мы перейдем к цифрам, я хочу остановиться на одном словечке. Смотрите, это вот что отделяет профессиональных политологов от так местных. Я вам переведу. Здесь он говорит, Ликуд спускается в мандат на 21 мандатов и становится наравне с партией Яшар Гади Айзенкот. Что здесь уникального? Видите, они сказали наравне, нету спора. Но когда говорят на абсолютном, видите, одно слово – это рациональное, это рабочее слово в статистике, но вы не можете сказать абсолютное. Когда вы говорите абсолютное, вы уже пользуетесь другим языком, эмоциональным. Понимаете? И вот я вам показал, и мы можем войдем в некоторые аспекты результатов того, что было сказано сегодня. Скажу только, что они вот отличаются довольно радикально от 3 других, которые я вот следил, которые у меня есть, но которые были представлены про партии правых.
0: Поэтому, Илья, давайте сразу в конкретику, не будем растекаться, давайте сразу в эти цифры.
1: Цифры, слушайте, цифры такие. Цифры говорят, что 20 Гади Айзенкот, значит, он практически наравне с есть 3 параметра. Есть кто самый популярный стать премьер-министром, есть потом блоки, какие партии и блоки, категория, понимаете, есть еще одна категория, я сейчас ее вам скажу, где они говорят, что они спрашивают эти вопросы. Между прочим, кто сделал этот вопрос, 13 канал, но кроме 13 канала есть в конце имена 5-6 людей, понимаете, математики, профессионалы, я их не знаю ни единого, понимаете, поэтому у меня нету. Два вопроса. И есть также профессор Штайнберг, который он советник статистики. Между прочим, в американской культуре есть такой вопрос. Есть факты, есть якобы факты, реальные практики и почти ругательское слово, и статистика. Значит, как манипулируется? В статистике это очень-очень важно видеть, какой вопрос был задан. Без этого никакая статистика непонятна. Потому что построить вопрос можно сотнями вариантами, где к вам не придраться якобы, но они имеют вот такие словечки, как я сказал, абсолютное равенство для того, чтобы вывести, получить ответ, у которых есть уклон. И последнее, что в этой, конечно, как всегда должно быть, вариации статистики ошибки 3,5%. 3,5% в Израиле, когда есть там 20 групп и партий, это очень-очень большой разрыв, понимаете? И, конечно, он может всплыть в одном секторе или в другом. А сейчас, как вы хотите, немножко цифр. Но перед этим я хочу сказать вам, что произошло в последние 2 года, последний месяц были два закона, принятые в парламенте, в Кнессете. И вот на фоне этих законов они, мы увидим, они все законы с уклоном к религиозным партиям, которые не нравятся большинству в Израиле, но которые участвуют в создании правительства сегодня. Итак, первый это было еще вот оплата студентам, которые будут учиться только Торы. Значит, они получили какой-то добавочный бюджет. И это накал невероятный стал. Второй закон был, что если, скажем, солдат, который уже религиозный, был принят в армию, и он сбежал, то закон говорит, как-то его не штрафуют или не хватают и садят в тюрьму, как сделали бы другим, даже стандартным религиозным, если бы они, как так сказать, самоуволились из армии. Понимаете? То вот эти два вопроса, это прямо как фугас какой-то был брошен в народу, и вы чувствуете, что с этим происходит. Другой вопрос, который вот на который дотронул несколько дней тому назад Нетаньяху, и он сказал, что в моем, я не знаю, какое будет, какие будут результаты, я не знаю, какие, с какими партнерами я создам коалицию, но одно мне понятно. В моем правительстве не будут присутствовать представители арабских партий, которые качаются от 10 до 11%. И вот это, что было в прошлый раз, между прочим, когда Беннет был глава правительства, и это что произошло, так сказать, ахти ужасное, но это сегодня мы чуем, когда Хизбалла участвовала в решении ливанского правительства и требовали какой-то подземный кусок под морем, что это будут их экономические права, если там найдется газ. И вот прежнее правительство, одно правительство, оно приняло это. И это было своего рода легитимация Хизбаллы, которая старается одновременно быть партизанским и слушать Иран, а с другой стороны у них есть члены парламента в Ливане, и третье, что у них каких-то 35% ливанцев, они шииты. Вы понимаете, это своего рода такая бомба замедленного действия, которую вот мы не знали, мы и по сей день не знаем, насколько можно создать ливанское гражданское правительство, то Хизбалла, они могут иметь право. Шииты могут иметь право и своих представителей, но не Хизбалла. Вот где опять-таки, понимаете, пересекается на всех этих возможностях подобная ситуация.
0: Илья, я хотел бы несколько слов, чтобы вы сказали тоже о кандидатах, возможных, да, преемниках. И вот, например, Гади Айзенкот, бывший начальник генерального штаба, потерявший сына и племянника в Газе. Айзенкот сейчас лидирует в вопросах, опережая и Нетаньяху, и альянс Беннета с Лапидом. Причем Беннет правый националист, Лапид центрист, и все трое, Айзенкот, Беннет и Лапид, декларируют готовность объединиться ради победы над Нетаньяху. Почему, по-вашему, Илья, это объединение не произошло до сих пор?
1: Правильно, потому что нельзя быть лидером Израиля, когда вы, главная ваша цель в создании коалиции и в создании это против нынешнего, неважно, израильского премьера. Это не программа. Они, например, слушайте, вышла книга сейчас, я вот только начинаю до нее доходить, называется «Бунт генералов». Вы не знаете, всего когда-то генералы были очень-очень летчики, и генералы, они были принцы Израиля, понимаете? Но генералы, они думают, что это армия, которая имеет государство, а не наоборот. И вопрос, кто самый главный в Израиле, не главный, а центральный, и самый имеет права выше всех, это избиратели. Это избиратели. И не надо заостриться сейчас на личностях. Понимаете, Беннета я встречал, я знаю, он был религиозным, он был немного, он участвовал во Второй Ливанской войне, он там был даже ранен немножко. Он был главным образом либерально-религиозный человек. А потом он спутался, запутался. Опять-таки, вот именно вот в таких сложных вопросах и проявляется, кто есть настоящий лидер. Какие у них, извините, у левых, даже не у центральных, нету, у них есть против религиозных и против войны. Слушайте, когда была в октябре, кто был против нападения на Хизбаллу в Ливане? Генералы, вы знаете, как они это делали? Были целые, полные центральные полосы газет. Мы потеряем 15-20 тысяч граждан и армию. Они были против войны. Армия была построена очень-очень против войны. А вот сейчас, когда вот под Биби Нетаньяху, то он, да, пользуется армией, хотя очень-очень осторожно. И сегодня идет главный вопрос, будет ли, и как видно, будет. Израиль заявил, это не как будто, извините, пару дней назад министр обороны заявил, что... вы меня слышите? Алло, у меня что-то произошло.
0: Продолжайте, Илья.
1: Окей, у меня что-то хорошо выскочило, да. Который сказал, что Израиль...
0: Но все-таки, да, прервалась наша связь. На сегодня это все. Это был политолог и издатель Илья Левков, руководитель издательства «Либерти».

0: Новости на
1: Дэвид Зонна Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. После заявлений Вашингтона о новых импортных пошлинах власти Китая анализируют возможные ответные меры. Экономисты предупреждают, что дальнейшее усиление торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира может сказаться на мировых цепочках поставок электроники, автомобилей и фармацевтической продукции. Мэрия Нью-Йорка объявила о модернизации автобусных полос на Фордхэм-Роуд в Бронксе. Проект направлен на ускорение движения общественного транспорта и снижение количества аварий. Федеральные власти сообщили о ходе расследования дела о поджоге здания в Манхэттене. Подозреваемому грозит до 40 лет лишения свободы по федеральным обвинениям. Из-за сильных гроз в северо-восточной части страны Федеральное авиационное управление ввело ограничения на полеты. В аэропортах Нью-Йорка были отменены сотни рейсов, еще более 2000 задержаны. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус своих рейсов.
0: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
3: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Зачем вступает в организацию самых умных людей на планете, расскажем прямо сейчас. История Мэнси началась в 1946 году. Человечество приходило в себя после Второй мировой войны. В этой нервной атмосфере в Англии молодой биохимик Ланселот Уэр и баристер австралийского происхождения Роланд Беррелл создали клуб людей с высоким IQ, который позже будет переименован в Мэнсу. Познакомившись в поезде по дороге из Оксфорда, мужчины разговорились о популярной с начала 19 века френологии, теории, которая связывала интеллектуальные способности человека со строением черепа. Сейчас френологию официально признали лженаукой. Первоначальное название организации должно было звучать как «Мэнс» – «разум» на латыни. Но позже Беррелл и Уэр остановились на слове «Мэнса» – «стол» на том же латинском. Подразумевался стол, за которым будут собираться светлейшие умы и делиться размышлениями. Кроме того, этот стол должен был отсылать еще и круглому столу рыцарей короля Артура. Изначально организация должна была объединять умнейших людей, вне зависимости от религии и происхождения. Отцы-основатели Мэнси надеялись, что она станет свободной площадкой, где интеллектуалы смогут размышлять о природе разума и консультировать по важнейшим вопросам обратившихся к ним представителей правительств и корпораций. Официальным днем рождения Мэнси стало 1 октября 1946 года. Попасть в Мэнсу могли люди, которые сдали тест IQ лучше 98% конкурентов. Иными словами, в организацию могли вступить только 2% светлейших умов человечества. Это правило осталось неизменным и сегодня. Впрочем, довольно быстро выяснились два совершенно неожиданных обстоятельства. В первую очередь стало понятно, что люди с высоким уровнем IQ совсем не обязательно происходят из высших слоев общества. Большинство первых членов Мэнса оказались из рабочего класса, что серьезно расстроило и разозлило Беррелла. Он, как и многие люди его эпохи и статуса, был абсолютно уверен в интеллектуальном превосходстве аристократии над простолюдинами. Еще на самом раннем этапе существования Мэнса выяснилось, что человек с высоким IQ может оказаться кем угодно. Это может быть физик-ядерщик, а может быть и простой работяга. Более того, уровень IQ, как оказалось, совершенно не влияет на интересы человека и его устремления в жизни. Гений по показателям тестов совсем не обязательно будет увлеченным исследователем, проникающим отточенным лезвием разума в загадки мироздания. Все это осталось неизменным и сегодня. Мэнса гордо заявляет, что ее членами становятся люди всех национальностей, социального происхождения и образования, и даже возраста, если учитывать, что самым юным мэнсовцам не исполнилось и 3 лет. Задачи Мэнсы определены в ее уставе, и кратко их можно обозначить как исследование человеческого интеллекта, создание обучающих программ для детей и консультирование по любым вопросам. Программы для подрастающих поколения дополняют обычное школьное образование и должны способствовать интеллектуальному развитию. Мэнса выпускает журналы, посвященные исследованиям интеллекта. У нее есть и исследовательское подразделение. Впрочем, большинство членов организации, как и 75 лет назад, воспринимает Мэнсу местом веселых вечеринок. Собрание больше похоже на слет бывших одноклассников. Журналистка издания «Вашингтонин» София Гилберт, ставшая членом организации ради подготовки статьи, рассказала, что собрание Мэнси больше всего похоже на сходку социально неадаптированных людей, которые собираются, чтобы поиграть в настольные игры и найти, простите, с кем бы переспать. Такова правда. Попытки разобраться в том, зачем люди вступают в этот клуб, наводят на мысль, что основных причин две – нарциссизм и желание отомстить вселенной за детство, полное издевательство. По крайней мере, доказать себе, что обидные клички «Ботаник» или «Очкарик» получены не зря. Та же Софи Гилберт призналась, что, став членом Мэнси, преисполнилась гордостью за свой интеллект. Доктор-психиатр Тодд Гранде из университета Вилмингтона считает, что нарциссизм – одна из главных мотиваций людей, вступающих в Мэнсу. Никаких особых привилегий членство не дает, а вот возможность поставить на видное место кружку с логотипом общества самых умных – вполне весомая награда для многих самовлюбленных индивидов. Вероятно, самым знаменитым членом Мэнсы до сих пор остается Лиза Симпсон из мультсериала «Симпсоны». Впрочем, состояли в Мэнсе и настоящие знаменитости из плоти и крови. Писатель Айзек Азимов в долгое время был членом организации и даже занимал пост вице-президента. Правда, уговорить на эту почетную должность фантаста оказалось непросто. Смущали его те самые люди, гордящиеся своими мозгами и готовые грызть глотки за свой уровень IQ. Также в Мэнсу вступила, например, известная в прошлом порно-актриса Азия Каррера с уровнем IQ в 156 баллов. Среди членов клуба числился и создатель игры Minecraft Маркус Персон. В ряды Мэнса в свое время попал и один из самых известных преступников Британии – Альфред Джордж Хайнс, ограбивший в 1953 году ювелирный магазин на 90 тысяч фунтов, был осужден, а после приговора испарился из тюрьмы и скрывался 8 месяцев. Пресса тут же окрестила его Гудини от преступного мира. За 8 месяцев, проведенных в бегах, он успел сделать карьеру в строительном бизнесе, а после задержания бежал еще дважды. После третьей попытки и поимки неутомимый беглец все-таки угомонился и досидел срок. Выйдя в 64-м на свободу, Хайнс написал книгу о своих побегах и отношениях с правовой системой Англии, которая стала бестселлером. Позже, будучи уже знаменитостью, он вступил в Мэнсу и даже был секретарем отделения организации на Нормандских островах. Похищенные деньги, кстати, так и не нашли, и многие исследователи считают, что на них Хайц жил впоследствии. Эксперимент, начатый еще в 1920-х годах профессором психологии Стэнфордского университета Льюисом Терменом, раскрыл интересные свойства интеллекта. Терман отобрал 1500 детей и подростков с уровнем IQ от 140 баллов и выше в специальную группу, названную термиты. Далее он с коллегами принялся отслеживать и направлять развитие своих подопечных, фиксируя их успехи и неудачи. В начале исследования психолог был убежден, что уровень интеллекта – важнейший фактор, влияющий на качество жизни и свершение человека. А его термиты станут лучшими людьми не только США, но и планеты. Терман раздавал интервью, обещая в скором времени едва ли не вывести новую породу гениев. Спустя 30 лет выяснил, что самые умные дети Америки в массе своей превратились во вполне заурядных взрослых. Да, среди них появились достаточно талантливые литераторы и ученые. Некоторые термиты сделали успешные карьеры в бизнесе и на госслужбе, но никто не стал звездой мирового масштаба, не получил Нобелевку и не покрыл себя бессмертной славой в других областях. История Мэнсы выглядит сюжетом абсурдистского романа. Организация родилась из разговора в поезде о псевдонауке через год после победы над нацизмом. В рядах Мэнса состояли и состоят действительно выдающиеся люди из самых разных областей деятельности, но основная масса членов – сборище гиков. Присоединиться к этому странному сообществу сегодня может практически каждый, но желающих не так уж много, даже среди интеллектуалов. Впрочем, можно воспринимать Мэнсу и как памятник человеческому идеализму. Кто знает, может быть, победа Мэнсы еще впереди, и однажды из ее рядов действительно выйдут люди, которые создадут лучшее будущее. К слову, термин IQ, или коэффициент интеллекта, ввел чуть более сотни лет назад немецкий психолог и философ Вильям Штерн. С тех пор были разработаны несколько IQ-тестов, самый известный из которых назван по имени его автора – Ганса Айзек. Результаты теста одного и того же человека могут различаться в зависимости от возраста и даже настроения во время прохождения заданий. Преемственность поколений, наследственность и генетика играют немаловажную роль. Интеллектуалы зачастую рождаются в незаурядных семьях. Более того, многие обладатели рекордно высокого IQ проявили свои способности в нежном возрасте, благодаря тому, что их развитием занимались родители. Отец венгерской шахматистки Юдит Полгар, IQ которой равен 170, обучал ее и сестер шахматам с младенчеством. общества, чтобы доказать, что дети могут достичь невероятных высот, если начинать обучение с раннего возраста. И доказал. 15 лет Полгар стала самым молодым в мире гроссмейстером. А родители главного рекордсмена по IQ Уильяма Джеймса Сайдиса открыто заявляли, они изначально решили вырастить сына гением. Ребенка учили чтению иностранным языкам с пеленок, и в возрасте полутора лет он уже читал газету «Нью-Йорк Таймс», которую выписывала чита Сайдис. Еще один рекордсмен, гений Ким Ун Йон из Южной Кореи, 4 года решал задачки по математике и знал 4 языка. Иностранные языки давались ему особенно легко. Чтобы выучить новый язык, мальчику требовались 5-6 недель. 8 лет Ким выиграл стипендию от НАСА, где проработал много-много лет. Он завершил свое образование в университете Колорадо, получив степень доктора физики. Вернувшись на родину, обучился гражданскому строительству и начал трудиться в данной области. На данный момент 58-летний Ким Ун Йон – автор сотни научных статей по гидравлике. Впрочем, наследственность – это всего лишь часть успеха. Новейшие исследования свидетельствуют, что не только гены и воспитание определяют уровень IQ. Основную роль в развитии мозга играет непрекращающийся процесс обучения. У новорожденного количество нейронов в головном мозге достигает 86 миллиардов. Оно постоянно уменьшается, а стрессы, инфекционные заболевания, токсичные вещества ускоряют процесс деградации. И наоборот, новые нейронные соединения образуются, когда человек делает что-либо впервые или что-нибудь узнает. Мозг необходимо постоянно обучать.

Именно за этот период должно произойти массовое принятие подобных технологий обществом. Писатели, режиссеры, ученые, предприниматели рисуют нам радужное будущее, в котором мы на равных общаемся с помощником, использующим искусственный интеллект. И все же, так ли близки мы к достижению такого уровня взаимопонимания? Или он вообще недостижим? Что если машина так и останется машиной, или же мы шагнем еще дальше? Сегодня уже практически все силы мирового сообщества направлены на достижение этой цели – научить машину понимать человека, понимать окружающий мир и принимать решения, основываясь на этих знаниях, помогать нам решать проблемы и достигать совершенно новых высот. По прогнозам, инвестиции в искусственный интеллект вырастут на 300%. Например, искусственный интеллект играет ключевую роль в системах управления транспортными средствами без участия водителя, в беспилотных авиационных системах, которые трансформируют процессы глобальных перевозок и локальной логистической системы. Это затронет и множество других отраслей промышленности, изменения в которых происходят или ожидаются в ближайшие десятилетия. Эти процессы находят свое отражение в различных областях, в том числе и в государственном управлении, автоматизации процессов, электронные онлайн-консультанты, обработка и анализ данных, системы поддержки принятия решений. Искусственный интеллект обладает огромными возможностями упрощения бытовых вопросов повседневной жизни. Но, как и любая трансформационная технология, искусственный интеллект несет в себе скрытые риски. Сокращение рабочих мест, трансформация экономики, юридическое регулирование и многое другое. Даже сейчас, когда мы настолько близки к новой технологической революции, мы все еще не знаем ответов на многие вопросы. Искусственный интеллект завтракает средним классом. Очень большое число образованных людей рискует остаться без работы, комментируют эксперты. Вариантов здесь два – вводить гарантированный доход и развивать креативную индустрию. Иными словами, ставку нужно делать на высококачественный человеческий капитал. Facebook начнет тестировать новую систему для снижения токсичности в комментариях сообщества. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Система, которая называется «Оповещение о конфликтах», будет использовать искусственный интеллект для анализа комментариев. В случае обнаружения споров или потенциально конфликтных ситуаций, система будет их маркировать и отправлять админу. Кроме того, сообщения с нецензурной лексикой будут помечаться плашкой «Moderation Alert». Информация о таких комментариях также будет уходить модераторам. 2020-е люди назовут десятилетием искусственного интеллекта. Умнее станут не только смартфоны, но даже диваны превратятся в смарт-диваны. А смартфон будет устройством доступа буквально ко всему. Например, если вам понадобится медицинская помощь, вы обратитесь к специальной программе с искусственным интеллектом, установленной на ваш телефон. Вы будете разговаривать с ботом, который имеет доступ к базам медицинских данных и способен поставить диагноз, узнать о состоянии организма, проверить сердечный ритм или взять образец крови можно будет в виртуальной клинике внутри смартфона. Искусственный интеллект расширит наши способности, позволит стать экспертами во всем, что только есть в мире, даст нам возможность контролировать собственный организм, превратит нас в волшебников. Уже сегодня мы можем подключить мозг парализованного человека к инвалидному креслу, и он учится управлять им, мысленно отправляя сообщения. Сначала смартфон, потом люди смогут мысленно разговаривать между собой и с компьютерами через импланты. Это случится не завтра, но основы такой сети – BrainNet закладываются уже сейчас. В этом новом пространстве мы будем передавать друг другу воспоминания, чувства и мысли. Возьмем, например, искусство. Оно станет совсем не таким, как сегодня. Ведь все, что вы, в принципе, способны мысленно визуализировать, можно будет сразу распечатать на 3D-принтере. Мы будем создавать произведения искусства в своем сознании. Или представим, как будут праздновать Рождество. Каждый сможет загрузить дизайн любой игрушки, любого объекта из интернета или из головы, отправить его силой мысли на принтер и распечатать подарок прямо под елку. В ближайшем будущем люди начнут печатать себе одежду и обувь. Иными словами, символ нашего будущего – это маленький имплант внутри головы. Мы станем мысленно выходить в интернет, а ноутбуки уйдут в прошлое. Основные компоненты этой технологии уже разработаны. Сегодня ученые могут фиксировать импульсы нейронов, соответствующие простым воспоминаниям мышей, а скоро научатся фотографировать и записывать воспоминания обезьян и людей. Это поможет, например, пациентам с болезнью Альцгеймера, которые забывают, кто они такие. Технологии позволят записать воспоминания и ввести их в гиппокамп больных, чтобы они вспомнили свое прошлое. Как в «Матрице». Там, в гиппокамп, загружалась целая виртуальная вселенная. Уже сейчас мы наблюдаем прообраз такой искусственной памяти, ведь наши воспоминания сохраняются в интернете. Пандемия заставляет нас двигаться к будущему быстрее. Коронавирус ускорил развитие цифровизации, особенно VR-технологии.

0: технологий. В настоящий момент мы совершаем переход от товарного капитала к интеллектуальному. Тони Блэр любил говорить, что Англия получает больше доходов от рок-н-ролла, чем от угледобывающей промышленности. Добыча угля больше не завязана на человеке. Британского рабочего заменили машины. Цены на сырье в среднем падают уже 150 лет из развития технологий. Но интеллектуальный капитал зависит не только от этого. Интеллектуальный капитал, как и рок-н-ролл, требует творческого подхода, воображения, понимания, вкусов людей, а роботы ничего в этом не смыслят. Вот почему рок-н-ролл приносит огромный доход, в то время как добыча угля – это технологии из прошлого. Мы наблюдаем изменение природы капитализма. Почему Джефф Безос, создатель Amazon, самый богатый человек в мире? Он оцифровал посредника. Посредники – неэффективная часть капитала. Такие препятствия можно устранить с помощью искусственного интеллекта и компьютеров, что и сделал Безос. Создал электронного посредника. Большинство футуристов сказали бы, что технологический прогресс не имеет направления, он вне морали. Хороший, плох одновременно, как меч, который может быть использован и в добрых целях, и в злых. Многие с этим не согласны. Технологический прогресс имеет этическую направленность, постепенно меняя мир к лучшему. Конечно, технологии имеют и оборотную сторону, нарушение конфиденциальности, наши банковские операции, истории звонков и перемещений известны и находятся практически у всех на виду. Но, скорее всего, это та цена, которую стоит заплатить за удобство. Но не стоит бояться слияния с технологиями, этот процесс уже давно запущен. Люди тысячелетиями совершенствуют себя технологическим путем, конечно, у людей должен быть выбор. Многим наверняка придется по душе возможность оцифровать свое сознание. Уже сейчас предпринимаются попытки создать виртуального двойника на основе оцифровки всех данных о человеке. А в будущем, вместо того, чтобы читать книгу, скажем, о знаменитом ученом, вы сможете просто поговорить с ним. А ваш цифровой двойник сможет поговорить с вашим прапраправнуком. Ваш прообраз будет жить в интернете вечно. Как приблизить светлое будущее? Вопрос, волнующий многих. Для начала нужно ответить на вопрос, откуда берется процветание. Политики и экономисты часто не понимают его источник, но физики знают, что процветание – производные науки и технологии. Это и есть ключ к будущему. В скором времени основными ресурсами станут не злато, серебро, а инновации, предпринимательство, творчество. Все, что связывает силы разума. В 21 веке мы, подобно мифическим богам, сможем мысленно отдавать приказы и управлять предметами. Научимся создавать формы жизни, каких прежде на Земле не существовало. Нанотехнологии позволят нам создавать вещи почти из ничего. За последние десятилетия мы поняли, что старение – это ошибки, которые накапливаются в клетках. Когда ДНК будет оцифровано, искусственный интеллект отметит, где ошибки, и, вероятно, сможет их исправить. Когда искусственный интеллект будет работать с ДНК миллиардов людей, он сможет вычислить, в каких генах происходит старение. И это даст нам ответ на вопрос, как его избежать. Кульминацией технологического развития человечества на Земле должно стать формирование единой планетарной цивилизации. Переход к ней станет, вероятно, величайшим рубежом в истории и будет означать резкий уход от всех цивилизаций прошлого. Тем не менее, вернемся в наши дни. Уже сейчас стоит задуматься о том, какими качествами должен обладать человек будущего, если он хочет быть востребованным. Основные страхи перед искусственным интеллектом спровоцированы мифами и неосведомленностью о реальном применении технологии. К счастью, многие понимают, что задача искусственного интеллекта не заменить или поработить человека, а сделать его бытовую жизнь и работу проще и эффективнее. Результаты исследования это показали.
1: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
2: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
1: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
3: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
5: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: 718-303-90-90.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: This is the story of my baker, the meanest.

0: В Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху гарантирована защита от судебных преследований при посещении США, заявил президент Дональд Трамп после слов мэра Нью-Йорка Мамдани о том, что он обсуждает возможный арест израильского политика. «Нетаньяху не будет арестован», — написал Трамп, в трусы ушел. 18 июля Мамдани заявил о готовности арестовать Нетаньяху по решению Международного уголовного суда в случае его приезда в город для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. В то же время Мамдани подчеркнул, что сам он не намерен искусственно менять правовые нормы и сочинять новые законы. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признали, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял 4-7%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения и библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Брокеры сообщают, что покупатели все чаще требуют показать им платежки от энергетических компаний за последние 12 месяцев. Даже ставка по моргиджу так не пугает покупателей недвижимости, как Energy Bill, который может запросто превысить 10 тысяч долларов за один летний месяц. Небольшие дома с маленькими изолированными спальнями – хит продаж. Проблему завышенных биллов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы ушли на летние каникулы. Тем временем климатологи предсказывают, что лето 27-го года будет значительно жарче текущего.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт.
17: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе».

жизнь, она одна, и она прекрасна в любых ее проявлениях. Нужно ее беречь, ценить, любить, обожать. Всем салют! Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, с пожеланиями прекрасного дня, хорошего настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Завидую всем тем, кто не добрел до романа Валери Перен, который называется «Поменяй воду цветам». У вас впереди дивное совершенно путешествие. Я должна с вами поделиться, потому что я переполнена такими красивыми эмоциями. Оставлю эту книгу себе, буду перечитывать, как когда-то годами перечитывала рассказы Токаревой. Это что-то невероятное. В 59 лет найти столько проникновенных, пронзительных, жизнеутверждающих слов. Книга, как говорят сегодня в современном мире, зайдет всем и каждому. В любом возрасте, в каком бы настроении вы ни пребывали. И я отдельно выражаю благодарность Ольге Лерман за эту потрясающую совершенно озвучку. Отдельное спасибо людям, которые работали над переводом. Как можно перевести Францию, как можно перевести и вплести в словами все эти запахи, все эти краски, все эти эмоции. Это что-то совершенно удивительное. И я не поленилась, я распечатала несколько цитат, которые проиллюстрируют то, чем меня так задел этот роман. И для того, чтобы смотивировать вас прочесть эту книгу, она есть в свободном доступе. Долой скуку, уныние и какой-то негатив, посвятите время вот музыке Моцарта в словах. Вот как начинается эта книга. «Минус один человек, и мир обезлюдил. Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет. Они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний, не шумят, не страхуются, не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастья. Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнения, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют 7 раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей. Они не подхалимы и не честолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышены, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны, храбры. Некоторые из них дармоеды, другие развратники, третьи оптимисты. Все они мертвецы. Чем один отличается от другого? Качеством гроба. Из дуба, сосны или красного дерева, в котором покоится. Теперь графиня может класть подсолнухи на могилу любимого мужчины, зная, что никто не оборвет лепестки и не швырнет их в помойку. Я словно потеряла старую приятельницу, а ведь мы ненавидели друг друга, как все старые приятельницы. Но я ревную, ведь она первой встретится с ним на небесах. Мерзавка всю жизнь меня опережала. Собираетесь по-прежнему украшать его могилу цветами? Нет. Не теперь, когда они наверху. Это было бы слишком неделикатно. Мой муж и любовник умерли с интервалом в месяц. Оба от сердечного приступа. Ужасно. Я все потеряла в мгновение ока. Землю и воду, огонь и лед. Можно подумать, что Бог и Адетта объединили усилия, чтобы меня уничтожить. Я не жалуюсь. Жизнь была длинная и красивая. Осталось одно, последнее. Последнее желание.
Пусть меня кремируют и развеют прах над морем. Не хотите лежать рядом с графом? С мужем на вечные времена никогда. Я бы слишком боялась умереть со скуки. Но вы сами только что сказали, что в земле лежат бренные останки. Даже они будут скучать рядом с графом. Он вечно портил мне настроение. Через несколько минут появляется отец Седрик. Он целует графиню руку. «Ну, святой отец, как все прошло?» — нетерпеливо спрашивает она. «Как похороны, графиня?» «Дети заказали музыку?» «Нет. Идиоты. А дед-то обожала Хулио Иглесиаса. Откуда вы знаете?» «Женщина все знает о сопернице, ее привычки, духи, вкусы. Когда мужчина приходит к любовнице, он должен чувствовать себя в отпуске, а не в общежитии». «Ну, все это не слишком по-католически, госпожа графиня». «Ну, отец, люди должны грешить, иначе ваша исповедальня опустеет. Церковь делает бизнес на грехе. Если людям не в чем будет себя упрекнуть, они будут ходить на мессу». «Нет, они не будут ходить на мессу». Это роман, повторяю, Валери Перен «Поменяй воду цветам». Удивительная история, поэтичная, теплая, глубокая. Это история о том, как можно научиться заново жить после страшной трагедии. Там молодая красивая женщина Валери Туссен волею судьбы, волею случая 20 лет работает смотрительницей кладбища в Бургундии, в небольшом городке. Древнее кладбище, кладбищу 250 лет. И для большинства из нас, вообще для большинства людей, кладбище – это место скорби. Вот я, кстати говоря, могу сказать, что с детства очень люблю кладбища красивые, не знаю почему. Там можно найти философский камень. Когда-то в юности могла спокойно работать экскурсоводом на Ваганьковском кладбище. Но вот героиня этого романа, для нее кладбище – это такая тихая душевная гавань. Она там выращивает цветы, ухаживает за могилами, ведет дневник специальный такой, там записывает все эти похоронные церемонии, описания. И к ней приходят гости. Она живет в своем доме с красивым садом на территории этого кладбища. Она угощает их чаем, она выслушивает их истории. Кто-то хочет поговорить, кто-то поплакать, кто-то злится, кто-то смеется. И у нее совсем непростое прошлое. Я не пересказываю вам роман, я так фрагментарно просто вбрасываю какие-то вещи для того, чтобы вас подстегнуть почитать или послушать эту книгу. И там есть какие-то вещи, которые помогают ответить на очень многие вопросы, казалось бы, которые не имеют ответов, над которыми человек размышляет всю жизнь. Вот там, например, размышление о смерти. Она говорит, смерть начинается тогда, когда на нас никто больше не смотрит. И эта книга оказывает какое-то такое терапевтическое действие, потому что там не столько жизненная драма, там психологический роман с вплетением такой детективной истории, истории любви, разумеется, истории этих героев, которые уже давно успокоились на этом кладбище, и люди, которые туда приходят навещать своих усопших родственников, друзей или совершенно незнакомых людей. Там нет хороших людей, там нет плохих людей. Они все абсолютно разные. И судьба каждого человека, который встречается на страницах этого романа, описана с такой чуткой, с такой невероятной любовью,
Там описаны все наши слабости человеческие, все наши грехи, все наши потайные мысли. И в какие-то моменты, которые случаются с каждым из нас, когда окажется, что все, выхода нет, все, это конец, я этого не перенесу, я сломан, у меня вырваны корни, я больше не смогу больше дышать полной грудью. Но всегда можно дать себе шанс начать все сначала. Она говорит, что это не будет как бы с чистого листа. Это будет просто наука научиться жить снова. Потому что любовь, она не исчезает, когда уходит человек. Она продолжает, понятно, жить в памяти и поступках. И какие тут совершенно дивные цитаты есть в этой книге. Иногда самые глубокие встречи происходят в местах, где меньше всего ожидаешь найти надежду. Забота о других часто становится первым шагом к исцелению собственной души. У каждого человека есть тайны, которые объясняют его поступки. Жизнь состоит не только из потерь. Она всегда оставляет место для новых чувств. Прощение не стирает боль, но освобождает сердце от ее власти. Маленькие проявления доброты способны изменить чью-то судьбу. И даже рядом со смертью можно научиться особенно сильно любить жизнь. О силе памяти и любви она пишет. Память не умирает, она просто засыпает иногда, чтобы дать нам немного пожить. Но любовь, которая была настоящей, остается в воздухе, как запах духов после того, как женщина вышла из комнаты. Смерть начинается тогда, когда мы больше никому не нужны. Пока мы любим и храним чьи-то имена в сердце, мы держим этот мир на плаву, даже если сами идем ко дну. Стирая пыль с чужих надгробий, я научилась не бояться тишины. Горе — это не то, что нужно спрятать, это то, с чем нужно научиться пить утренний кофе. Счастье — это не отсутствие скорби. Счастье — это способность заметить, как распускается бутон, даже когда все вокруг кажется выжженной пустыней. Чтобы жить дальше, нужно просто вовремя поменять воду цветам. Мы все притворяемся, что двигаемся вперед. Но на самом деле мы постоянно оглядываемся назад, пытаясь разглядеть в темноте тех, кого больше нет рядом. Вдумайтесь, вот сколько смысла в этих цитатах. Время не лечит раны, оно лишь строит вокруг них стены. И иногда, чтобы снова научиться дышать, нужно позволить этим стенам рухнуть, даже если будет очень-очень больно. И вот о надежде и продолжении пути она говорит. Ничто не исчезает безнадежно. Все, что мы отдали другим с любовью, доброе слово, улыбку, стакан воды, возвращается к нам, когда мы меньше всего этого ждем, но больше всего в этом нуждаемся. Вот эти цитаты, на мой взгляд, специально распечатала, искала. Не дает интернет распечатывать там определенные вещи. Не знаю почему. Но вот эти строки, они удивительно точно передают атмосферу романа.
очень какую-то такую грустную, очень такую пронзительную, но оставляющую такое глубокое чувство тепла и надежды. Так вкусно написано, так красиво. Сколько там Франции настоящей, сколько там интеллигентности, сколько там красоты внутренней, сколько там переживаний, юмора, иронии, мудрости. И так много интересного узнаешь о работе хранителя кладбища. Это что-то удивительное совершенно. Почитайте. И знаете, бывают какие-то такие мистические совершенно вещи. Я сегодня рано-рано закончила прослушивать этот роман, несмотря на то, что я всегда предпочитаю озвучку мужским голосом. Я очень люблю, как читает наш друг и коллега Вадим Михлин, мне очень нравится Алексей Богдасаров, у меня есть много любимых актеров, которые Григорий Пирель, это вообще что-то невероятное. Вот. Но Ольга Лерман, мне, на мой взгляд, она просто украсила этот роман своим голосом. Так чему я говорю? Я, значит, сегодня смотрю, у меня совсем садится батарея, все забываю купить себе этот автоматический подзарядник. И не хочу начинать новую книгу, до дома еще идти минут 20-25, таким ровным шагом, уже небо светлое, еще не совсем, но красиво очень, на улице еще тихо. И я нажимаю, думаю, нет, у меня садится батарея, ну что делать, не хочу идти в тишине, думаю, надо Моцарта, наверное, послушать. И кликаю на Ютубе просто песню, попадается совершенно случайно. И выясняется, что это французская песня, которая называется «Настоящий момент». И эта песня заходит точно вот в пазл того, как заканчивается эта книга. Ну скажите, это вот не удивительные вещи? Я, конечно же, пишу Акмалю Тахирову, я, конечно же, умоляю его найти, скачать эту песню. И, конечно же, прошу его в конце этого получасия поставить в эфир. Акмальджон, я тебя прошу, давай, прямо сейчас. Настоящий момент.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: Судья Наталья Быстрицкая. Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху гарантирована защита от судебных преследований при посещении США, заявил президент Дональд Трамп после слов мэра Нью-Йорка Мамдани о том, что он обсуждает возможный арест израильского политика. Нетаньяху не будет арестован, написал Трамп в True Social. 18 июля Мамдани заявил о готовности арестовать Нетаньяху по решению Международного уголовного суда в случае его приезда в город для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. В то же время Мамдани подчеркнул, что сам он не намерен искусственно менять правовые нормы и сочинять новые законы. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признали, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял 4-7%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения и библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Брокеры сообщают, что покупатели все чаще требуют показать им платежки от энергетических компаний за последние 12 месяцев. Даже ставка по моргиджу так не пугает покупателей недвижимости, как Energy Bill, который может запросто превысить 10 тысяч долларов за один летний месяц. Небольшие дома с маленькими изолированными спальнями – хит продаж. Проблему завышенных биллов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы ушли на летние каникулы. Тем временем климатологи предсказывают, что лето 27-го года будет значительно жарче текущего.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Вы
3: ждали Его. Вы хотели слышать Его голос, Его истории, которые Он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк! Такого вы еще не слышали.
7: Только в нашем эфире.
12: По пятницам с 7 до 8 вечера.

Продолжаем нашу программу. Собственно говоря, все это укладывается в удивительный вопрос, потому что вопросы и ответы, именно, наверное, из этого состоит наша жизнь. Как задаешь вопрос, таков и ответ. Вообще с жизнью все это взаимно. С вами Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая. И вот пока звучала группа «Смоки», это, кажется, было. Акмаль, поправь меня, у меня же ретроградная амнезия. Музыка нашей юности. Я обратилась к искусственному интеллекту и прошу его, напиши... Пожалуйста, я с ним вежливо, с одним в полуприказном тоне, потому что они по-разному общаются, там какая-то модификация произошла с чатом GPT, он теперь разговаривает как-то уныло, добавляет в речь какие-то непонятные слова. «Ща, подожди, подумаю», вот так он говорит. Я у него спрашиваю, а что это у тебя за интонация такая? «Ну, давай я попробую измениться». Ну вот, ну что такое, какое-то полублатное, полуголодное. Так вот, я пишу Джимини. «Напиши, пожалуйста, 10 рецептов радиослушателям от скуки и уныния». И он мне тут же, значит, выдает вот 10 простых, но действенных рецептов от скуки и хандры, которые отлично подойдут для короткой рубрики или душевного разговора со слушателями в эфире. Ну не обалдеть? И вот что он пишет. «Музыкальный микродозинг» – это то, чем занимается Акмаль Тахиров, за что ему огромное спасибо. «Ингредиенты» – одна незнакомая песня или забытый трек из детства, он только что прозвучал. «Включите композицию в жанре, который вы обычно не слушаете». От джаза 30-х до неоклассики. Музыкальные новинки заставляют мозг выделять дофамин и моментально сбивают рутину. Правило 5 минут. Ингредиенты. Любое дело, которое давно откладывалось. Способ применения. Договоритесь с собой. Делать его ровно 5 минут. Засеките время. Если через 5 минут желание продолжить не появится, с чистой совестью бросайте. В 80% случаев азарт приходит прямо в процессе. Третье. Книжная телепортация.

применения. Приготовьте привычное блюдо по-новому, добавьте щепотку корицы в кофе, щепотку цедры в чай или необычный соус к ужину. Новые вкусовые ощущения быстро возвращают чувство радости. Чувство радости всегда возвратит, если возвращаться в магазин Number One Caviar. То, что на Брайтоне. Это ребята, которые поддерживают все наши эфиры. Компания Brooklyn Seafood. Здесь огромнейший выбор рыбы, моллюсков, всех этих морских деликатесов. Паразит самых искушенных гурманов. Но главное, чем славится этот бутичок морской, это, конечно же, зернистая икра нескольких видов. Черная, великолепная. Какого она божественного жемчужного цвета, черной жемчужины, перламутровые икринки, которые просто лопаются во рту взрывом восторга. Здоровье, энергия, природный источник силы, память и хорошее самочувствие, сердце, сосуды – это все то, что поддерживает нашу жизнь на хорошем таком плаву. Так что, когда на столе черная икра, свежая рыба и лучшие морские деликатесы, это не просто удовольствие. Это гастрономический восторг. Это стиль жизни. Вкус, который выбирают люди, умеющие жить со вкусом, которые ценят настоящее здесь и сейчас. 282 Брайтон Бич Эвеню. Попробуйте паюсную, кстати. И добавьте икорного маслица. 718-701-0506, 718-701-0506, 282 Брайтон Бич Эвеню между вторым и третьим Брайтоном. Привет, Ируши и Веруши, они суперспецы. Они вам все расскажут, объяснят, дадут попробовать и, конечно же, подарят что-нибудь очень изысканное в качестве такого комплимента от Number One Caviar. А если нужно всего и много, прямо туда, где все начинается, на производство к Насте с паролем «Завтрак туриста», банка черной, банка красной, жизнь удалась, 718-715-0969, 718-715-0969. Они дистрибьюторы, и только в компании Brooklyn Seafood вам гарантировано первоклассное качество и свежесть невероятно вкусной зернистой черной икры, красной икры и всех морепродуктов. Номер 5. Охота за деталями. Ингредиенты. 15 минут времени и внимательный взгляд. Способ применения. Выйдите на улицу или посмотрите в окно. И найдите 5 вещей одного цвета, о которых вы раньше не задумывались. Зеленый велосипед, необычную вывеску, яркие цвета. Эта практика возвращает в момент здесь и сейчас. Это, кстати говоря, изумительное упражнение, о котором я слышала очень много лет назад от одного профессионального психолога. Это он мне рассказал, что нужно идти, наблюдать, запоминать, сделать шагов 40-50, остановиться, вернуться на исходное место, откуда ты начал концентрироваться, и пересчитать хотя бы 5 вещей одинакового цвета. Я говорю, ну это невозможно, а он мне доказал, что это возможно. Просто внимание к деталям и момент, который очень важен здесь и сейчас. Номер 6. Смена маршрута, ингредиенты. Ваша привычная дорога домой или на работу. Поверните на соседнюю улицу, пройдите через незнакомый сквер или выберите другой транспорт. Мозг мгновенно просыпается, когда сталкивается с новой обстановкой. Благодаря Ивану мне этот способ очень хорошо известен. Иван всегда выбирает разные маршруты. 7. Звонок без повода. Ингредиенты. Телефон и один старый друг. Способ применения –

Напишите или позвоните человеку, с которым давно не общались, и просто скажите: «Привет, вспомнил о тебе, как ты?» Искреннее теплое общение – лучший антидот от одиночества и уныния. Восьмое. Бумажная разгрузка. Ингредиенты. Лист бумаги и ручка. Мое любимое. Способ применения. Выплесните на бумагу все, что волнует, без цензуры и красивых фраз. Когда мысли материализуются в текст, голова освобождается от лишнего хаоса, а тревога уходит. Просто даже когда вы записываете то, что вам нужно сделать сегодня или завтра, это разгружает ваши загруженные, иногда совсем лишним, мозги. Девятое. Минутка чистого безделья. Это наиболее приятное, наверное, упражнение. Ингредиенты. Уютное кресло и, главное, отсутствие гаджетов. Да-да-да, способ применения. Отложите, а лучше спрячьте телефон на 10 минут. Позвольте себе абсолютно ничего не делать. Просто смотреть в окно, слушать шум города или дыхание. Мозгу необходима пауза, чтобы набраться новых сил. И десятое. Быстрый дофамин. Ингредиенты. Любая, но лучше любимая, энергичная песня. Способ применения. Включите ритмичный трек на полную громкость и просто потанцуйте или потянитесь прямо посреди комнаты. Физическая активность моментально снижает уровень кортизола и поднимает настроение. Айда искусственный интеллект, айда сукин сын, как сказал бы великий Александр Сергеевич. И знаете, что еще на сегодня? А на сегодня мы хотим и уже с большой радостью поздравляем нашего дорогого, необыкновенного, неповторимого, удивительного диджея Дусика. Мы поздравляем нашего про-рок, программу «Пророк». Ох, он так долго думал над названием, а потом я ему сказал: «Ну ты же говоришь «Пророк», так и назови». Так оно и пошло, как корабль назвали, так он и поплыл. Пусть твой корабль музыкальный, дорогой диджей Дусик, ходит по морям и океанам еще очень долгие годы. Пожалуйста, будь нам здоров, береги свою музыкальную душу, сохраняй свое чувство юмора и радуй население своей прекрасной музыкой. А мы с Акмалем Тахировым постараемся тебя порадовать со своей стороны. Акмалюшка, дорогой, спасибо тебе огромное, обнимаю. Всем спасибо. До встречи в эфире и вне его. Берегите себя и друг друга. Передадим от вас привет нашему дорогому диджею Дусику.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин. Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: «Дэвидсон Радио».
4: Самые горячие новости,
3: радиоигры
4: и конкурсы в прямом эфире,
3: аналитические программы
4: и радиомосты.
3: «Дэвидсон Радио».
4: Политическая ситуация,
3: события культуры,
4: интересные люди.
3: Слушайте «Дэвидсон Радио» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Палата представителей приняла законопроект о временном финансировании федеральных ведомств. Документ продлевает финансирование правительства до 4 декабря, чтобы избежать остановки работы государственных учреждений перед ноябрьскими промежуточными выборами. Теперь законопроект поступает в Сенат, где его судьба будет зависеть от достижения двухпартийного соглашения. Республиканское большинство активно продвигает пакет законодательных инициатив администрации Трампа. Среди них оборонный бюджет объемом примерно 1,15 триллионов долларов, меры по усилению безопасности выборов, а также бюджетные предложения, связанные с финансированием вооруженных сил и внешнеполитических операций. Трамп подтвердил планы ввести высокие пошлины на импортируемые лекарственные препараты дженерики. Администрация заявляет, что цель – стимулировать перенос производства медикаментов в США и укрепить национальную фармацевтическую промышленность. Экономисты предупреждают, что эта мера может повлиять на стоимость некоторых лекарств и мировые цепочки поставок. Министр войны Пит Хексет выступил в Конгрессе, обосновывая запрос администрации на дополнительное финансирование военных расходов. Затраты, связанные с конфликтом против Ирана, уже оцениваются примерно в 37,5 миллиардов долларов, а Пентагон просит значительно увеличить финансирование. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите «двадцатки» в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в трех штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье. В эфире шоу Михаила Братславского, радио Ринг. Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского

0: Добрый солнечный день, дорогие друзья. Приветствую всех вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». У нас есть сегодня тема, есть, безусловно, те, кто к этой теме готовились на протяжении недели, ну и есть те, которые присылают мне свои работы через океаны, ну или из других штатов, во всяком случае, из других стран, за что им огромное спасибо. Программа интернациональная. Тема нашей сегодняшней программы была известная строчка из известной песни, но прежде чем мы отправимся в это путешествие по вашим работам, я бы хотел все-таки поблагодарить тех, кто поддерживает нашу программу. Строчка, напомню, была взята из марша энтузиастов. Нам нет преграды. Ну, где нет преград, ни в море, ни на суше, или где в другом месте, об этом вы, собственно, и написали. Работы ваши мне понравились. Они весьма интересные, я надеюсь, что они понравятся и нашим радиослушателям. Конечно, буквально несколько дней назад закончился чемпионат мира по футболу, 23-й чемпионат и 20-26. Ну, не могу сказать, что там были трагедии, но были и расстройства, были и победы, были и слезы радости, были и слезы сожаления. Все мы видели в этом замечательном спортивном соревновании, в этом спортивном большом празднике. И мне бы хотелось, чтобы вот только такие праздники, только такие сражения сталкивали людей на планете. Было бы хорошо, а вот чтобы войн не было. Я благодарен тем, кто поддерживает эфир, в частности, агентству Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближние Нью-Джерси и Фараковый. Согласитесь, география предложения огромная, поэтому все, кому необходима помощь, обратитесь в агентство Welcome Care. 718-232-4850. Агентство предлагает страховку, дополнительные бонусы, очень много интересных поддерживающих программ и для работников, и для пациентов. Напомню, что приглашают работников с сертификатами PCA и HHA, но если у вас нет сертификата, а вы хотите заниматься данной работой, строить карьеру, то пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care. 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке, то есть на каком бы языке вы ни говорили, в агентстве есть работники, которые владеют огромным количеством языков, соответственно, и предложений на других языках тоже достаточно много. Обратитесь в агентство. Платят все бенефиты, плюс дополнительные бонусы, помимо зарплат. Бонусы, то есть награды. Предлагается целый ряд интересных программ. Если в семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода. Если в семье есть те, кто перенесли аварию, возможно, травму, операцию, инфаркт или инсульт, и вам необходима короткая помощь, я имею в виду на ограниченное время, не на постоянное, на ограниченное время. Такая тоже программа есть. Если по состоянию здоровья кто-то из близких не может самостоятельно себя обслуживать, но не хочет перемещаться в nursing home, а хочет оставаться дома, программа 12 плюс 12. И программа для детей. Отдельно я всегда замечаю, это программа для детей до 18 лет. Если есть Medicaid, можно оформить до 24 часов помощь на дому. А если у ребенка маленького наблюдается отставание в развитии, ничего страшного. Главное вовремя обратиться к специалистам. Такие специалисты есть в агентстве Welcome Care. Позвоните 718-232-4850. 232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Как я и сказал выше, тема сегодня, на мой взгляд, весьма интересная. О каких преградах вы написали свои работы, мы сейчас чуть позже узнаем. А сейчас еще раз хотел поприветствовать всех тех, кто участвует в эфире. Напомню, что я даю какую-то строчку или какую-то тему, а вы под эту тему пишете свою домашнюю работу. Но при этом я знаю, что многие из вас увлекаются сочинительством и подбирают рифмы к различного рода словам, возможно, к поздравлениям, к дням рождения, юбилеям, каким-то праздникам. Да, сегодня вечером заходит, ну, праздником, конечно, такой день трудно назвать, но дата. Знаменательная дата. 9 ава. Это один из самых печальных дней еврейской истории. И, возможно, многие, те, кто соблюдают, будут держать пост легкого поста. Вот этой темы я сегодня касаться в эфире не буду. Мы говорим сегодня о другом. Вот, но я хотел бы напомнить тем, кто соблюдает, тем, кто интересуется, чтобы не забыли и не пропустили. Что ж, давайте, дорогие друзья, будем начинать нашу сегодняшнюю программу. Напомню, что программа интерактивная. Вы можете набирать телефон 718-303-9090, дозваниваться в эфир, и я буду с радостью вас приглашать. Ну, давайте. С кого бы я хотел сегодня начать? Давайте я начну сегодня с Григория Абрамовича. Здравствуйте, Гриша. Рад вас слышать. Я буду читать то, что вы мне прислали. Есть здесь кое-что очень интересное. Давайте с нескольких работ и начнем. Нам нет преград на море и на суше, когда ты очень хочешь похудеть, а если где преграда еще будет, худой сумеешь в горлышко пролезть. Все. Уже и уже и уже. В объеме у девушек стан, и дама такая при муже свободно пролезет в карман. Ну, петь можно, как написано. Любая ложь бежит быстрее правды, и для нее вам не найти преград. И если вы сомнением объяты, помочь вам может только камнепад. Все выше и выше и выше поднимется правда в цене, когда бы король голым вышел на улицу в нашей стране. Нам нет преград на море и на суше, мы можем бить врага со всех сторон. И если кто-то где-то хвалит суши, то я хвалю отечественный дрон. Все жестче и жестче и жестче мы держим за горло Иран, и было намного бы проще, когда б им не правил ислам. Вот такая, на мой взгляд, весьма интересная композиция, такое решение данной темы. Спасибо, Григорий, за вашу работу. А мы продолжим. Есть звонок. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Нет, я вашего голоса не слышу.
1: Алло,
0: слышу. Да, пожалуйста.
1: Лука. Праздником Святого Ава. Я хочу сказать, что мои первые стихи запечатаны на русском языке в новом русском слове. Под рубрикой «Стоило Пегаса». Да, да, там электрическое затмение в районе Вашингтонские высоты, но я сначала пропила ту лошадку. Это была в Греции поэтическая гора Парнас, и пила ту лошадка Пегас. На крылатую лошадку ты любуйся, сиди, твори. Пусть глазом поведет она или взмахнет хвостом, и будет литься плавно речь стихом. Небывалая жара началась позавчера. Лето — странная пора. Но волнение, доктора, как же быть теперь с лифтом? Не спускайся гуртом, не работает кондиционер, хоть прогресс он, например. Стоят в реке Кон Эдисон, подобно манекенам на Мэдисон. Все живут надеждой до рассвета, завтра будет много света. И стоят везде посты, к ним доверие протянуты мосты. Многолосый Вавилон дружит народы всех племен.
0: Замечательно. Людмила, скажите, а вы записываете свои стихи или вы на память их читаете?
1: Они у меня все записаны, но я некоторые в своих записях так кое-что читаю на память.
0: Понял. Спасибо, Людочка. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Пожалуйста, следующий звонок. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Миша, это Владимир Фарбер.
0: Да, Владимир, я вас приветствую.
2: Окей, спасибо. Пойду по теме. Когда озвучил в среду тему Миша, нам нет преград ни в море, ни на суше, его намек я про футбол, конечно же, услышал. Но нам другое с женой запало в душе. Смотрели мы футбол почти все матчи. Переживали за Америку, поверьте, всей душой. Еще болел я за узбеков. Ну а как иначе? Я там рожден. Меня поймет, наверное, любовь. Я как услышал про море и про сушу строчку, конечно, первым делом Израиль начал вспоминать. Я бы в этой строчке, наверное, не ставил точку. Я бы добавил, как могут классно они еще летать. В 48-м ЮН с издевкой выделила землю осторожно. Клочок земли пустынный, с барского плеча. Пустыня там, там нет воды, там выжить невозможно. Подумали, евреи протянут, быть может, года два. Но мы обосновались там навеки. В оазис землю превратили мы своим трудом. Все знают, что окружают нас не человеки. Но мы назло всем процветаем и живем. Арабов рядом сотни миллионов. А мы живем меж моря и песка. Здесь невозможно выжить по закону. В таких условиях не выживал никто до нас пока. Но мы особенные люди. И на земле древнее народа нет. Так пишется, друзья, у нас в Талмуде. И также пишет Ветхий наш Завет. Мы пережили фараона, не покорились даже Риму мы. И все российские погромы сломать народ нас также не смогли. Нас инквизиции травили, и Гитлер нас не победил. Все эти недруги давно уже в могиле, а мой народ сейчас в расцвете сил. Мы свою армию создали буквально сразу, с первых дней. Нам не дадут, мы это знали, спокойно жить, растить детей. И вот прошло немного времени. В пустыне зацвели сады, вокруг еврейских поселений полно счастливой детворы. Создали капельное орошение в пустыне, технологии мы миру продаем. Одни из первых мы ребята в медицине, и впереди планеты всей практически во всем. В Израиле систему новую создали, обалденно. Такое вот придумать могла всего одна страна. Система эта отключает GPS у беспилотников мгновенно и перенаправляет их назад на территорию врага. И государство наше с каждым годом процветает. Сильнее разведки пока что в мире нет. Надеюсь, кроме идиотов, каждый понимает. Не тронь Израиль, не получишь жесткий ты ответ. Ну а в Нью-Йорке сложилась ситуация ужасная. Здесь мэр Нетаньяху арестовать решил. Спустили шапку с поводка, конечно же, напрасно. И он слоном себя вдруг сразу возомнил. Хочу, друзья, в стихах я поделиться с вами. Надеюсь, что поддержите меня. Подохнут гутьеросы и разные паскудные мамдами. Израиль жил, живет и будет жить всегда. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Нам нет преград и в воздухе, друзья. И лучше нас не трогать, будет хуже. Не верите? У Синаура и Хомейни спросите вы тогда. Ам Исраэль хай.
0: Спасибо, Владимир. Спасибо, спасибо, дорогой. Хорошо, вот еще одна работа, похоже, это с тех же берегов, я имею в виду оттуда где-то из районов Майами. Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни ураган, но если мы не вымоем, то сушим и вечно лезем в теплый океан. Летим вперед, задорные как птицы, не зная про усталость и тоску, нам не страшны таможни и границы, а если что, прорвемся сквозь строку. Где надо, мы проложим магистрали, а где не надо, просто прокричим. Мы свой энтузиазм не растеряли. Мы пишем, мы поем, а не молчим. И пусть уже седые наши крылья, я в сотый раз поставлю на зеро. Взлетает воздух, рифм эскадрилья, и в цепких лапах бумага и перо. Замечательно! Прямо гимн, прямо припев есть у этих строк. Это здорово, дорогие друзья. Вы молодцы, что продолжаете творить и интересно создавать свои работы. Так, время тянулось, и поезд ушел. Мы развернулись и сели за стол. Жизнь разбросала, теперь собрала, и было, конечно, уже не до сна. Слушаем каждого, речь скажут все. Молчат только те, чей портрет на стене. Жизнь развела нас по разным углам, и я за плохое понюшку не дам. В делах много чаще, чем на словах, себя познавали на собственный страх. были преграды и что-то взамен. На сердце осколки разрушенных стен, не понимая, винили друзей и дань отдавали тому, кто ловчей. Время расставило все по местам, и много добрее сегодня я сам. Это Григорий Абрамович, и еще одна его короткая. Если вдруг бывший друг снял с двери цепочку и вошел в старый круг, чтоб присесть на бочку, помолись и еще руку дай при встрече. На него снизошло, и мир будет вечен. Дай Бог, Гришенька, чтоб мир был вечен, и нам в этом мире хватило места. Итак, идем дальше. Давид Шмелькин. «Нам нет преград». Это, в принципе, наверное, о радиоринге. 20 лет тому приняв участие, выиграть я ничего не смог. Если не считать все наши встречи счастьем, и в этом вижу основной итог. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Эфир нам дарит крылья высоты. Эх, кто бы зарядил надеждой наши души, в реальность возводя наши мечты. Нам на память полководца нет надежды составить список адресов, чтобы иметь и время, и надежду нам встретиться, как прежде, и для талантов заготовленную медь. Для талантов медь заготовлена, давайте встречаться, дорогие друзья. Что ж, у нас до перерыва, до рекламного перерыва есть еще немножко времени, и я одну из работ Александра Штейна вам представлю. Штейна, который поздравляет вас всех, ну, нас всех, всех тех, кто помнит о дне 9 ава. Дорогие друзья, дорогой Миша, соплеменники, желаем всем легкого поста в день 9 ава, слава Израилю. В связи с этим днем обнимаем всех без касания. Спасибо, дорогой Александр Штейн. Давида звезда или Маген Давид – символ страны боевой иудейской. Описан в псалмах языком арамейским и переведенный затем на иврит. Летит над Израилем вечно живой флаг с голубою звездой гексаграммой над обетованной земной панорамой, над вновь возрожденной, как феникс, страной. Спасибо бессмертному Бен Гуриону за Маген Давид на израильском флаге. Спасибо народу за верность присяге. Крепись постоянно свою, крепить постоянно свою оборону. Европе война. 41-й год, Грозный. По странам фашисты настроили гетто. Сгоняют евреев, одетых с приметой на ласканах. Шестиконечные звезды. Желтые знаки, сигнал унижения. Однако они вызывали скорее гордость и веру в победу евреев и личное в каждой душе уважение. Маген Давид здесь напомнить не лишне. Маген Давид – это знак возвращения на круги своя, на орбиту вращения из небытия, согласован Всевышним. Спасибо, спасибо, дорогой наш Александр Штейн, это замечательная работа. И вот еще одна. «Нам нет преград на море и на суше», сказал кремлевский ретроград и братский мир нарушил. «Нам нет преград на суше и на море, все, что сделал психопат, Россию погрузивший в горе. Нам нет преград в земле и поднебесье, и перешел на русский мат в своем победобесье. Нам нет преград в ТВ и поле брани», сказал в Кремле дегенерат во лжи, погрязший в обрани. Стоит диктатор в неглиже и смотрит на Москву-реку, а он уж 20 лет уже с диагнозом ку-ку-ку-ку. Спасибо. Это была пока у нас последняя работа до рекламы. В Нью-Йорке 2 часа 30 минут. Время прерваться на короткую паузу. Оставайтесь с нами на волне 627. Слушайте Дэвид Зараза радио. Я буду принимать ваши звонки уже во втором получасе.
3: В эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг».
4: Новости на Дэвид Зона радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Новая работа актрисы Синтии Никсон вызвала скандал в Нью-Йорке. Республиканцы усомнились в ее способности выбирать судей, пишет Fox News. Никсон недавно назначили членом комиссии по судебным назначениям штата Нью-Йорк. Члены этой комиссии могут проверять, оценивать и рекомендовать губернатору кандидатов на должности судей апелляционного суда, который является высшей судебной инстанцией штата. Всего членов комиссии 12, из них четверо обязаны не иметь адвокатской лицензии и юридического образования. В их число вошла Никсон. Актрису выдвинул главный судья апелляционного суда Нью-Йорка Роуэн Уилсон. Она будет исполнять свои полномочия безвозмездно до 30 апреля 2030 года. Республиканцы отреагировали на это с иронией. Ряд консервативных СМИ теперь шутят, что артистка получила право отбирать высших судей штата, потому что играла адвоката Миранду Хоббс в сериале «Секс в большом городе». Представители самой комиссии и ее председатель Элизабет Файн поддержали назначение и напомнили, что Никсон десятилетиями активно участвует в общественной жизни Нью-Йорка. Они уверены, что участие звезды укрепит комиссию благодаря разнообразию жизненного опыта и взглядов, что полностью соответствует конституции штата. Скульптор из Нью-Йорка Серджи Фурнари потратил $100,000 на создание в натуральную величину статуи политического активиста Чарли Кирка. Фурнари рассказал, что потратил на создание статуи свои собственные деньги. Он изобразил политического активиста сидящим с микрофоном в руке. Скульптор отметил, что не был поклонником Кирка, однако соглашался с ним по определенным вопросам. Интереса со стороны покупателей пока нет, но Фурнари все еще рассчитывает, что статуя принесет ему миллионы долларов. В крайнем случае он планирует установить монумент на Таймс-сквер 10 сентября этого года в годовщину гибели Кирка. Французские парламентарии проголосовали за введение максимального наказания для преступников, совершающих серийные надругательства над детьми младше 15 лет.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
7: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
9: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 АМ. В студии микрофона Михаил Вратславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Приветствую всех тех, кто прислал свои работы, всех тех, кто планирует еще дозвониться. Напомню, телефон эфира 718-303-9090. Начну с одной короткой работы Григория Абрамовича. «У меня преграды были, не давали мне дышать. Они все заполонили, и я вверх не мог шагать. Мой удел быть на площадке среди мне подобных лиц. Жизнь играла с нами в прятки, и не просто так, а блиц. Я готовился быть первым, становился сразу в строй и не знал то, что у стервы мог я быть, как за стеной. Власть советская достойно развивала чей-то прах, и почти все добровольно клали голову в кустах». Спасибо. Здравствуйте. Пожалуйста, вам слова. Здравствуйте.
15: Алло, добрый день, Миша. Семейка, это Ида.
0: Да, что-то у нас... Да, Идочка, приветствую, друзья мои дорогие. Если вы звоните, секунду, звоните, не можете назвониться, у нас одна линия работает, я вижу, что работает одна линия, поэтому как бы все выстраиваются в очереди, звоните и дозвонитесь. Да, Ида, слушаю вас.
15: Да, да, ну немножко чуть-чуть длинно, но я быстро прочитаю. Нам преград нету ни в чем, все срифмуем и споем. Мы семейкою зовемся, 20 лет не расстаемся, предводитель есть у нас. Ой, вернее, предводитель у нас есть, и заслуг его не счесть. И красив он, и умен, и талантом наделен. Жаль, в неделю только раз он дает нам мастер-класс. Он задание проверяет и всегда нас вдохновляет. Я открою вам секрет, он ведущий и поэт. Наш Браславский Михаил, он нас всех объединил. 20 с лишним лет в эфире. Ринг наш слышно в целом мире. И на Дэвидсон волне нам комфортно всем вполне. Пишем мы, друзья, о всем. О хорошем и плохом. О любви и о природе. Про здоровье и о моде. А политиков порой критикуем. Ой-ой-ой. Вообще нас... В общем, нас не обижайте. Лучше просто уважайте. Ведь талантов у нас много. Написать можем такого, но когда мы все добры, пишем только о любви. Так живем и не скучаем, трудности одолеваем. Стих нас всех объединяет, настроение поднимает, чтобы жить нам и творить, и друзей боготворить. Спасибо за внимание, Миша, Неечка.
0: Спасибо. Идочка, спасибо за вашу работу, за добрые слова. Вот мы продолжаем. Так, Николай прислал. Интернет засос называется. Вот год прошел, а мы все те же. В душе любовь свою храня, мы изливаем свою нежность на виртуальные моря. Нам нет преград в таком эфире, где ожидание живет, но протухает дух в кефире, который кто-то не допьет. Мы не способны на безумство, на страсть, на нежность, на любовь. Мы препарировали чувства, они ясны, но стынет кровь. Мы нерешительные и слабы в реальной жизни, естестве. Мы зрим вокруг одни ухабы, проблемы видя в простоте. При мудрости остынет чаша, коль не полна она вином, и нет в судьбе печальной нашей врагов сильней, чем мы вдвоем. Но мы, видимо, с интернетом, по всей видимости. Ну и я еще одну веселую. Собственно, еще две работки его взял. Гимн тарелочкам. Исполняется стоя, написано. Люблю я мыть посуду, ей-богу, я не вру. Не удивляйтесь чуду, проснувшись поутру. На кухне грохот вилок отнюдь не без причин. Я верный друг тарелок, я лучший из мужчин. Стаканы, ложки, чашки стучат, звенят, поют. Отмою все рюмашки, да здравствует уют. Вчера мы посидели за праздничным столом, сегодня я при деле, я расчищаю дом. Люблю я мыть посуду, не мыть ее нельзя. Я вбег вас не забуду, подруги и друзья. Подруги и друзья, приходите чаще. Григорий, вчера свободно брал барьеры, и не останусь с тем в долгу, а что касается химеры, она сидит в моем мозгу. И только с ней я полон силы. И, несомненно, тот герой, которого везде просили сразиться с огненной горой. Я выше всяких обстоятельств. Я тот, который после сна забыть не может обязательств. Короче, друг Мамдания. Это смешно. Так. Что день грядущий нам готовит? Что я в истории нашел теперь? У нас тот призрак бродит, что мир надвое расколол. Ну, есть послание Ирочки Шахмуровой. Оно продолжение поздравления к дню рождения. Поздравляю с днем рождения, и тебя я попрошу, чтобы не было сомнения в том, что я тебя люблю. Рад твой голос слышать снова, тебе весточку послать, и коль ты к тому готова, тебе счастья пожелать. Долгих лет с семьей любимой, чувств несчетное число, и чтоб ты была красивой в довершении всего. Вот такая замечательная работа написана с просьбой передать Ире Шахмуровой, и я это и делаю. Ирочка, в эфире передаю вам это поздравление от Григория Абрамовича. Дорогие друзья, хочу напомнить, у нас на часах уже 2:42 почти минуты. В эфире Дэвидзон Радио, программа «Радио Ринг» с Михаилом Братславским. Вот. И я принимаю ваши звонки, если таковые еще будут. Ну и, конечно, я бы хотел еще одну короткую работу прочесть от кого? Это у нас Николай. От Николая. Вот там, где было про тарелочки и про интернет, значит, еще одна работа. Я надеюсь, что она тоже вам понравится. Вот и кончился день, я его навсегда провожаю. Над рекою закат обозначил вечернюю тень. Я иду по траве и рассеянно листья сгребаю. Под ногами хрустит в желтых пятнах кленовая сень. Вот и кончился месяц, ушел как усталый прохожий. Что-то песня моя про весенний апрель не звучит. И хотя я не стар, но хочу быть хоть.

0: Если книги мои прочитают, значит, вовсе не зря пролетели все дни и года. Здорово написано. Ну, реально здорово написано. И я вам хочу сказать, что приходят мне работы от новых интересных авторов. И вот я выбираю. Мне бы хотелось, конечно, чтобы вы дозванивались. Мне кажется, что так получается вроде как будто бы веселее. Хотите, попробуйте? Попробуйте. Попробуйте сделать так, чтобы было веселее. А веселее это когда вы дозваниваетесь. В подарок вам прозвучит сейчас песня. Называется она «Вальс». О вальсе в исполнении Георга Отца.
1: Ах, вальс устарев,

Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627. Слушайте Дивизион Радио, в студии у микрофона Михаил Братславский. Вот есть еще звоночек. Здравствуйте. Нет, звонок сорвался. Продолжаю смотреть, проверять ваши домашние задания. Отто Заславский. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Отсутствует со страху за столом. Неоспоримо найденная сущность, когда отменно варят котелок. А если нет, тогда пиши пропало. Общение по дружбе не ищи. Друзья уходят, словно воды тают. И связь былая по всем швам трещит. Дискуссия, беседа, разговор. Сижу, дремлю, серьезный, съевший завтрак. Лопату, как оружие, припрятал, слова копает, выложить ковер. Чтобы в рисунке появился смысл, который сам собою что такое, формулировка удалит покровы, как кошка, а не кот, убийца крыс. Сестрою смысла появилась суть, при том, что мысль для парочки мамаша в мозгу родилась из ребра папаши, гуляя по извилинам в лесу. Старт от беседы, корень ухватив, беседка рядом, яблоки и вишня. Садовых слов нет в обществе айтишных. Я вас любил, всем файлом супротив. Допустим, что с годами разлюбил. Былое не потерпит девальваций. Подшит набор из давних лет квитанций. Гордится им мудрейший и дебил. Добротная беседка на двоих, на лестнице курить, в трусах с соседом, по дому, после ужина, обеда, двух мужиков легко разговорит. Исследуется термин «разговор», «долг» и «претензия» в законном браке. Слова из уст ложатся на бумагу, определяя делу приговор. Синоним вырос «толковище», сленг. Язык цивильный съел кусок блатного. Базар играет роль отца родного, народу помогая встать с колен. Той формулой «отвечу за базар» отделом кадров, справкой управдома являлось вместо ксива, что все дома, лишь он один в бегах по миру сам. Особняком дискуссия стоит, придуманная для яйцеголовых, на аргументы выложив здоровье, победный марш услышать норовит. И бьется насмерть, словно Брест за ним. На два шага, как Ленин, не отступит. Лишь шаг вперед толчет водицу в ступе весь персонал в любом КБ НИИ. Я сам таков в дискуссиях не раз. Окопы до последнего патрона. Казалось бы, борьба была бескровной, но стоила больших душевных травм. И уходили в недруги друзья. Чтобы не быть морально побежденным, свою не покалечат убежденность, ее любимую с собою взяв. Еще над нам нет преград ни в море, ни на суше, тем паче в нашей кухне у плиты, где холодильник пищей загружен, для всей квартиры продуктовый тыл. Одежды форма, словно полевая, ей смокинги и фраки не равня. Передник длинный с фронта укрывает от масла брызг веселого огня. Когда поджарить, зацепилось сало, на сковородке шестеро яиц, к закуске той дискуссии не пристало, лишь стопори не ведают границ. Особе, если огурец соленый и черный хлеб, добытый из печи. В такие аргументы всяк влюбленный душа поет, а вредный ум молчит. Сюда добавкой водочки, с устатку, не ведая преград, а то границ, и сразу в мелочь жизни недостатки, лети в полет сидящей стаи птиц. Граница и преграда. Две подруги. В чем разница? Кухонный есть вопрос. Упругость стали, лошади подпруга, легированность и простой овес. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Тем паче нет, когда собрались спать, сообразив на подорожье ужин, использовав мотив из древних спарт. Из современья тостер, взяв кухонный, согрев батонных парочку хлебцов, наверх слой брынзы, стиль подарок тронный, под кофе, чай, наследие отцов. Сойдет колбаска в Венгрии, салями, наверх российский классика сырок, в Германии едал, рисует память тому почти что 6 червонцев срок. Нам нет преград. Ни в море, ни на суше. Казалось бы, навстречу доктора, которые стол изменили в ужас. Зато живой пока еще. Ура! Нам нет преград.
И Юлий Веледницкий, футбол 26, чемпионат в Америке, проводим не первый раз. Но список финалистов был всегда без нас. Мы смотрим на экран и ждем с утра, чем же закончится финальная игра. Мяч скачет на зеленом поле, не подчиняясь даже президентской воле. И те, кто кубок получил для своего народа, будут хранить его 4 года, чтобы вручить его когда-то другим ребятам, новым героям нового чемпионата. Ну и тогда уж, раз на то пошло, про футбол и закончим. Борьба за третье место подтвердила, что есть в футболе время для чудес. И то, что Англия в субботу совершила, достойным было под любой конец. Испания играла с Аргентиной и не сумел свой гол забить Месси. И золото команда заслужила с молоденьким Ямалом впереди. И я, конечно, снова рад за Трампа, и гордость за страну я испытал. Пускай у нас не лучшая команда, но Трамп был настоящий генерал. Настоящий свадебный генерал, я бы добавил. Это был Григорий Абрамович. Друзья, вы практически высказали все, что хотели к этому в эфиру, на заданную тему. Я должен сказать, что вы молодцы, вы здорово потрудились. Есть еще одна работа человека, который вот присылает через радиостанцию. Зовут его Павел Рахшмир. Рахшмир, Павел, Санта-Моника, Калифорния. Если вы слушаете нашу программу, я надеюсь, что слушаю, потому что слушайте, потому что вы присылаете работы и на заданные темы. Значит, вот мой адрес, bratm@davidzenradio.com, можете написать мне. Мне. Нам нет преград ни в море, ни на суше. Покинув бар, где часто, я наслаждаюсь вкусом суши. Я напеваю марш энтузиастов, нам нет преград ни в море, ни на суше. Я шел по улице к своей машине, как вышел вдруг из-за угла и сел на тротуаре посередине. Середине котяра черный, как смола. Возникла предо мной преграда. И машинально я остановился, забыв, что одолеть преграду надо, забыв, что очень торопился. Нам ли стоять на месте? Возник вопрос из текста марша. Но я стоял, не покидая места, и ждал кошачьего демарша. Пойдет налево быть удачи, направо жди плохого дня, а черный кот решил иначе и важно прошагал мимо меня. Нам нет преград на суше и на море, и в облаках, и на любом просторе, но при условии, что черный кот дорогу нам не перейдет. Спасибо, дорогие друзья. Тема следующей нашей программы будет «Первая любовь», как попросил Шурик, друзья. У нас у каждого лапелора первая любовь. И это, кстати, не всегда женщина. Может, профессия, может, гитара, может, песня, может, река, может, озеро, может, земля, может быть, мама. Первая любовь. Следующая наша программа. Спасибо Павлу Куклину за поддержку эфира. И вам всем спасибо за то, что были со мной все это время. Пока-пока, ваш Михаил Брославский.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Дейрдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752. Волшебный!

0: Миша. Братславский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в плен.
2: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: В Нью-Йорке 3 часа дня.
4: WSNR, Jersey City.
2: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Регуляторные органы расширили область применения первой в мире генной терапии на основе технологии CRISPR. Теперь лечение доступно для детей в возрасте от 2 лет, страдающих тяжелыми генетическими заболеваниями крови. Ранее точечное редактирование генома ДНК применялось преимущественно у взрослых и подростков. Безопасность и эффективность технологии у детей младшего возраста открывает путь к предотвращению тяжелых осложнений органов еще до их появления. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: поцелуем.
1: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсэнд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, которые импортируются из Канады. Трамп продвигает санкции против Ирана в память об умершем сенаторе Грэмми. Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. Израильская разведка считает, что осенью 2025 года Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, проложенные глубоко внутри горы Каланг. Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности ко взрыву у федерального здания в Нижнем Манхэттене. Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию компаний Paramount и Warner Bros. Discovery. Там еще есть и политический момент. Корпорация NVIDIA представила новый сервис, предназначенный для выявления видео, созданного искусственным интеллектом. В Техасе в ДТП погибла 26-летняя американская спортсменка, звезда бокса Ханна Рапп. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, в ответ на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, таким как автомобили, молочная продукция и алкоголь. Цитата. «Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле с некоторыми зарубежными странами более благосклонно, чем к торговле с Соединенными Штатами», говорится в документе. Трамп ранее заявлял, что, как он сказал, тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов, на протяжении многих лет были неприемлемыми. Конец цитаты. Пошлины вступают в силу 19 августа и знаменуют собой серьезную эскалацию торговой напряженности между североамериканскими соседями. Белый дом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса. Пошлины затрагивают широкий спектр продукции от повседневных потребительских товаров, таких как вино и хоккейные клюшки, до промышленной продукции, такой как цемент. Однако пошлины не будут распространяться на ряд ключевых экспортных товаров, таких как энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыба. Новые тарифы усиливают уже существующие торговые барьеры между двумя странами. Соединенные Штаты сохраняют действующие пошлины в размере от 15 до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь. Вашингтон взимает тариф 35% на канадскую хвойную древесину, а также 25% налог на неамериканские детали для автомобилей. Канада имеет собственную компенсационную пошлину в 25% на отдельные импортные товары из США – сталь, алюминий и автомобили. Введение пошлин в понедельник последовало за угрозой президента Трампа ввести санкции из-за дыма от канадских лесных пожаров, накрывшего американские города. Это было у нас довольно серьезно в Нью-Йорке на прошлой неделе. Воздух был просто заражен. Невозможно было от этой гари дышать. Соединенные Штаты, цитирую, подвергаются ненужному вторжению гадкого, грязного и вредного для здоровья воздуха, так заявил Трамп, пригрозив ввести новые пошлины в связи, как он отметил, с умышленной халатностью Канады. Однако в подписанных Трампом указах нет упоминания о лесных пожарах. Вместо этого в трех указах перечислены известные торговые разногласия, касающиеся американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя. В частности, Трамп обвиняет Канаду во взимании налога на американские автомобили и запчасти, на которые не распространяется действие существующего соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, известного как USMCA. Трамп утверждает, что это необоснованно и что Канада дискриминирует США, не взимая аналогичный налог с других стран. Автомобильное производство в Северной Америке тесно интегрировано между Канадой, США и Мексикой. Но министр торговли США Говард Лютник ранее заявлял, что, по его мнению, Канада должна быть на втором месте после Соединенных Штатов. Трамп также ранее называл автомобили одним из вопросов, по которому у двух стран существуют конкурирующие интересы. В отношении молочной продукции канадские правила давно являются источником раздражения для Соединенных Штатов, особенно канадская система регулирования поставок, которая устанавливает ограничения на импорт из-за рубежа. На товары, превышающие лимит, распространяется пошлина в размере более 300%. Ну и, наконец, продолжающийся бойкот американского
1: иранского алкоголя большинством канадских провинций стал серьезной проблемой для Вашингтона с момента его объявления в прошлом году. Главы канадских провинций неоднократно заявляли, что бойкот будет снят, если США отменят пошлины на ключевые канадские сектора, включая металлы и автомобили. Канадские торговые переговорщики работают над тем, чтобы заключить торговое соглашение, которое хотя бы снизит некоторые из действующих американских пошлин, но пока ситуация только ухудшается. Президент Дональд Трамп в воскресенье призвал республиканцев в Сенате включить Иран в двухпартийный пакет санкций против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, республиканец от Южной Каролины. Трамп связал эту инициативу с наследием Грэма на фоне того, что американские военные наносят удары по иранским целям уже 9-ю ночь подряд. Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России, написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Именно этого хотел Линдси, и это должно было произойти. Важно, написал Трамп. Законопроект Грэма, получивший название «Акт о введении санкций против России 2025 года», был представлен в апреле 2025 и предусматривает введение масштабных вторичных тарифов пошлин до 500% против стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. 500%. Законопроект на несколько месяцев застопорился, пока Трамп вел прямую дипломатическую работу с президентом России Путиным, однако затем вновь набрал обороты после того, как Грэм добился соглашения с Белым домом задолго до своей внезапной смерти. Лидер сенатского большинства Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, и сенатор Джин Шахин, демократ от Нью-Гэмпшира, главный представитель меньшинства в Комитете Сената по международным отношениям, заявили, что принятие законопроекта станет достойной данью памяти Грэму. Впервые Трамп предложил добавить Иран в законопроект во вторник во время общения с журналистами у Белого дома. По данным журнала Time, он сказал, что законодатели, цитирую, хотят добавить Иран, и они хотят добавить Хизбаллу. Но помощники сенаторов заявили, что Иран, вероятно, в любом случае подпал бы под действие уже существующих положений законопроекта, направленных против оборонных партнеров России. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута и соавтор, вместе с Грэмом этого законопроекта, публично выступил против повторного открытия текста документа, заявив, что согласованный пакет должен быть принят в его нынешнем виде. Демократы также отдельно выразили обеспокоенность положениями, которые предоставляют президенту широкие полномочия в сфере ведения тарифов. Этот вопрос пересекался с недавно урегулированным спором в Верховном суде о полномочиях исполнительной власти в отношении тарифной политики. Нынешняя версия законопроекта также закрепляет санкции, ранее введенные президентскими указами, что значительно усложняет их одностороннюю отмену будущим президентом после 28 года. Воскресная публикация стала первым публичным заявлением Трампа после того, как Пентагон подтвердил, что два американских военнослужащих погибли, а третий остается пропавшим без вести после того, как иранские баллистические ракеты и беспилотники нанесли удар по авиабазе Музафак Салти в Иордании в пятницу. Еще четыре военнослужащих были эвакуированы по медицинским причинам и позднее выписаны, сообщило Центральное командование США, CENTCOM. В интервью телеканалу News Nation Трамп назвал эти смерти очень печальным событием, а CENTCOM заявил, что ответные удары, нанесенные в субботу, были направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, а также на то, чтобы наказать, как было отмечено, подразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, которые осуществили атаку на Иорданию. Продвижение идеи включить Иран в пакет санкций против России происходит на фоне того, что Трамп также продемонстрировал более сильную поддержку Украине из-за продолжающегося отказа Путина прекратить войну. Пресс-секретарь военного министерства США Шон Парнелл официально сообщил, что 7 июля, когда возобновились военные действия с Ираном, пострадали почти 100 американских военнослужащих. Цитирую, в подавляющем большинстве случаев речь идет о легких контузиях. 96% пострадавших уже вернулись в строй и полны решимости вновь вступить в бой, написал Парнелл в социальной сети X. Ну, отмечу, что за этот период погибли четверо американских военнослужащих, я уже говорил, трое в Иордании, Афганистане и один в Ираке. Названы имена двоих из них – 19-летняя рядовая Изабелла Гонсалес и 25-летний лейтенант Тайлер Джеймс Фихан. Таким образом, с начала военных действий 28 февраля этого года потери США составили 18 погибших и 527 раненых. Президент Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. По словам американских и израильских официальных лиц, сейчас рассматриваются два основных сценария. 10-дневное перемирие для возобновления судоходства через Ормузский пролив, либо масштабная совместная операция Соединенных Штатов и Израиля, целью которой станет принуждение Тегерана к капитуляции. Решение пока не принято, однако ближайшие дни могут определить дальнейший ход конфликта. Катар, Египет и Пакистан, да и другие региональные посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня. Оно предусматривает остановку боевых действий, открытие обоих судоходных маршрутов через Ормузский пролив и переговоры о более долгосрочном соглашении. Южный маршрут в Оманских водах должен быть защищен от иранских атак, а северный маршрут в иранских водах освобожден от американские блокады. Среди обсуждаемых вариантов право Ирана взимать разумную плату за конкретные услуги, связанные с безопасностью и экологическим контролем, либо направление этих средств в совместный фонд при участии Международной морской организации. Администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать действий, способных закрыть дипломатическое окно, как сказано. Одновременно Соединенные Штаты готовятся к провалу переговоров. В регион переброшены дополнительно десятки истребителей и самолетов-заправщиков. По данным израильских источников Акшес, Цахаль приведен в повышенную готовность и готовится к возможному переходу в течение нескольких дней к полномасштабной согласованной кампании. Ни Трамп, ни Иран пока не приняли план посредников, а обе стороны продолжают удары, стремясь улучшить свои позиции перед возможным перемирием. Переговоры активизировались после серии американских бомбардировок, которые не позволили восстановить нормальное движение через Ормузский пролив. По данным Акшес, попытка добиться соглашения набирала темп до иранского ракетного удара по американской базе в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США. После этого Вашингтон отступил от немедленного заключения перемирия. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Трамп намерен продолжить ответные удары до тех пор, пока не сочтет возмездие за нарушение прежних договоренностей и гибель американских военных достаточным. Иран подтвердил получение предложений через посредников, но отказался раскрывать подробности. По оценке одного из региональных источников, Белый дом может продолжать удары еще несколько дней, лишь затем всерьез вернуться к рассмотрению перемирия. Посредники рассчитывают использовать 10-дневную паузу для создания устойчивого механизма свободного прохода судов через пролив, однако пока стороны остаются далеки от соглашения.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.
6: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
13: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи из Великобритании и США доказали, что расстройство сна при нейродегенерации связано не только с амилоидными бляшками, но и с гиперактивностью микроглии иммунных клеток мозга, создающей локальное воспаление. В экспериментальных моделях временная фармакологическая регулировка воспалительного ответа микроглии позволила восстановить более 2 часов глубокого сна в сутки. Это дает науке новую эффективную мишень, ориентированный подход к замедлению прогрессирования болезни Альцгеймера.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Кавин Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! И вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак, режиссер Елена Королева. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена творчеству одного из самых выдающихся музыкантов в истории джаза, трубача Дэвида Роя Элдриджа. Трудно переоценить тот вклад, который он внес в развитие джазовой музыки 20-го столетия. Когда Отто Хардвик, саксофонист оркестра Дюка Эллингтона, дал Элдриджу в 30-х годах прозвище «Маленький джаз», приставшее к нему на всю жизнь, он, конечно же, имел в виду прежде всего худенькую, невысокую фигурку Роя, но никак не величину его значение для джаза. Ныне историки джаза почти единодушно сходятся на том, что Элдридж явился тем мостиком, тем связующим звеном между горячим новоорлеанским стилем Луи Армстронга и музыкой Дизи Гиллеспи, стиль которой получил название бибоп. Сам же Рой Элдридж был типичным представителем стиля свинг и до начала самостоятельной карьеры играл в таких свинговых биг-бендах, как оркестры Флетчера Хендерсона, Джина Круппы и Арти Шоу. Сейчас, думаю, мы можем перейти к музыкальной части программы, в которой прозвучат фрагменты альбома Элдриджа 1970 года и который называется «The Nifty Cat». Вместе с Роем вы услышите саксофониста Бада Джонсона, Бенни Мортона тромбон, Нета Пирса фортепиано, Томми Брайанта контрабас и Оливера Джексона барабаны. Рой Элдридж начнет с исполнения своей пьесы, которая называется «Nifty Cat» и которая дала название всему альбому.

Рой Элдридж родился в Питтсбурге в 1911 году. Очень быстро проявился незаурядный музыкальный талант мальчика. К 16 годам он уже прекрасно играл на трубе, а в 19 уезжает в Нью-Йорк, где быстро приобретает известность и играет в самых престижных ночных клубах города. К началу 40-х за него борются лучшие биг-бенды того времени, такие как Джим Круппа, Арти Шоу, Бенни Гудман. В 50-м году Элдридж в знак протеста против расовой дискриминации афроамериканцев в Соединенных Штатах уезжает в Европу, выбрав местом своего жительства Париж. Сейчас я предлагаю послушать в исполнении Элдриджа и его друзей композицию Роя, которая называется «Cotton», а затем я продолжу.

Возвратившись в Америку в середине 50-х годов, Элджит принимает предложение импресарио Нормана Грэнса и начинает тесное сотрудничество с его антрепризой джаз-филармонии. Его выступления и записи новых альбомов пользуются огромной популярностью не только среди американской аудитории, но и во всем мире, не в малой степени, надо сказать, и благодаря музыкальным радиопрограммам Уиллиса Коновера в цикле «Music USA». 60-е и 70-е годы Элдридж посвящает работе с такими корифеями джаза, как певица Элла Фицджеральд и бенд-лидером Каунтом Бейси. В эти же годы выходят такие популярные и сегодня его альбомы, как «Swingin' on the Town», «Comin' Home Baby» и «Nifty Cat», фрагменты которого мы и слушаем с вами сегодня. В 1980 году Элдридж отставляет трубу из-за приступов стенокардии, но продолжает выступать в концертах в качестве барабанщика и вокалиста. Кстати сказать, Рой как певец снискал себе известность, пожалуй, не меньшую, чем своей игрой на трубе. И сейчас я предлагаю послушать в его вокальной интерпретации блюз под названием «Виньола».

Великий музыкант Рой Элдридж скончался 26 февраля 1989 года, спустя 3 недели после кончины своей любимой жены Виолы, с которой прожил 53 года. Подходит к концу и наша сегодняшняя встреча с легендарным трубачом, певцом и композитором. На прощание Рой со своими коллегами исполнит для вас свою композицию, которая называется «The Ball of Fire», а мы, то есть я, Моисей Рыбак, и режиссер нашей передачи Елена Королева, тоже попрощаемся с вами ровно на неделю до нашей новой встречи в программе «Джаз для коллекционеров». И вот на этом, пожалуй, все на сегодня. Счастливо и до свидания.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. Нью-йоркский скульптор Серджио Фурнари потратил 100 тысяч долларов собственных средств на статую Чарли Кёрка в полный рост, но пока не нашел ни одного покупателя. Фигуру убитого основателя Turning Point USA он сделал из стали и смолы. Фурнари открыл сбор, чтобы вернуть хотя бы часть денег за материалы. Он говорит, что не был поклонником Кёрка и во многом с ним не соглашался. Своей работой он почтил память инфлюенсера. Если покупатель не найдется, 10 сентября в годовщину убийства Кёрка скульптор выставит работу на Таймс-сквер. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что городская администрация не обладает самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Ранее градоначальник говорил, что выясняет законность возможного задержания Биби во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Президент Трамп в ответ заявил, что Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован на территории США. Канцелярия Нетаньяху обвинила Мамдани в попытке отвлечь внимание от неудач его администрации, а посол Израиля Дани Данон заявил, что мэр потерпел фиаско в управлении городом. Обанкротилась старейшая сеть фастфуд-ресторанов «Хардис», которая в 70-е составляла конкуренцию «Макдональдсу» и «Бургер Кингу». В ближайшие несколько месяцев «Хардис» закроет 60 оставшихся точек общепита. Первый ресторан открылся в 60-м году в Северной Каролине. Компания сделала ставку на огромные порции и фирменные комбо-ланчи. Сеть быстро разрослась благодаря низким ценам и фирменной жареной курице, ставшей визитной карточкой бренда. На самом деле фастфуд остается самой популярной пищей в нашей стране. Около 50 миллионов жителей поглощают его ежедневно.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
16: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». У микрофона Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. А прежде чем я передам микрофон Александру в Иерусалим, я хочу еще раз поблагодарить всех, кто заходит на наш сайт davidsonradio.com и своими постоянными, даже небольшими пожертвованиями помогает нам существовать. Спасибо вам за ваше участие. Здравствуйте, Александр.
10: Добрый день, Грегори. Добрый день, конечно, всем нашим радиослушателям.
17: С чего начнете? Повестки дня, как и раньше, Иран и его тени толкай, или появилось что-то более важное?
10: Нет, по-прежнему Иран остается в центре. Это наша старая песня. Главным все продолжается. Давайте сейчас я расскажу в общих чертах, не вдаваясь в многочисленные детали. Деталей много. Попытаюсь дать общую картину того, что происходит. Итак, продолжают стороны обмениваться ударами. Трамп наносит удары, Соединенные Штаты наносят удары по каким-то иранским объектам, незначительным, не главным объектам, не инфраструктурным объектам. Речь идет о каких-то неких складах, ракетных пусковых установках отдельных. Ну, во всяком случае, некие второсортные объекты, которые подвергаются атакам. Те реагируют, в свою очередь, атакуют в основном княжество Персидского залива. Главным образом страдают и тяжело страдают два княжества. Это Кувейт и это Бахрейн. Там обстреливаются аэропорты, там обстреливается инфраструктура портов. В общем, действительно, на их долю приходится львиное количество ударов от Ирана. Обстреливаться начала активно Иордания, которая раньше оставалась в стороне от конфликта. Иранцы распространили таким образом свой радиус влияния, сферу влияния на страну, которая вообще до сих пор никак не имела отношения к Персидскому заливу. Иордания не граничит с Персидским заливом, и тем не менее удары наносятся по американским базам и просто по объектам, собственно, самой Иордании. Погибло несколько американских военнослужащих. Достаточно болезненный удар, потому что Соединенные Штаты, как и Израиль, чувствительны к гибели наших своих военнослужащих. Это хорошо известно, и иранцы это понимают. Далее нагнетается общая ситуация. Трамп говорит, что мы это не оставим. Это имеется в виду гибель американских военнослужащих, что мы будем оказывать давление на Иран, пока он не примет наши условия. Иранцы говорят, мы никогда не примем ваши условия. Мы будем делать то, что мы считаем нужным. Персидский залив, Ормузский пролив, это все наше. Будем кого хотим останавливать, с кого хотим будем брать пошлины, будем полностью регулировать всю ситуацию, заблокируем судоходство, и на сегодняшний день судоходство действительно полностью заблокировано. То есть, с одной стороны, Соединенными Штатами, которые не пускают корабли и грузовые суда иранцев, с другой стороны, КСИР наносит удары по всему, что движется буквально. Танкеры, различные грузовые суда и так далее. Несколько танкеров загорелось, ну, потушили. Счастья, экологической катастрофы не было. Во всяком случае, блокада полная, по сути дела. Суда не проходят Ормузский пролив. Таким образом, мы приближаемся к своего рода развязке. Трамп говорит, что если Иран не пойдет на какие-то уступки, то тогда он, Трамп, прибегнет к главному козырю – удары по стратегическим инфраструктурным объектам. Стратегических инфраструктурных объектов в Иране немного. Они очень уязвимы. Это порт Бендер-Аббас, это остров Харк, вот, о котором мы говорили, идет большая часть, 90% экспорта нефти. Это порты Большой и Малый Парсов в районе Армузского пролива. Это нефтеперерабатывающие предприятия. Их тоже не очень много, в сущности говоря. Вот это главный козырь Трампа. У Ирана тоже есть козырь, и он тоже...
17: А можно я задам вопрос? Можно быстрый вопрос? Да. А скажите, если все-таки будет нанесен удар по этому острову, это очень сложно восстановить, или это восстанавливается достаточно просто? То есть насколько...
10: Нет, нет. Это сложно восстановить. Это восстановить сложно. Посмотрите, вот, например, для сравнения, Украина нанесла удары успешные дронами по нефтеперерабатывающим заводам России, в том числе там на Капотне, в Омске, еще где-то, я не помню, под Петербургом, по-моему. И восстановить их будет очень сложно. Это потребуется, они говорят, сами русские, потребуется год, около года. Ну, во всяком случае, что-то вроде этого. А здесь, и это дронами, если будут нанесены ракетные удары, которые не просто повредят, а уничтожат эту инфраструктуру, то тут о восстановлении, тут надо будет, в общем, разбирать руины, восстанавливать все с самого начала. То есть это будет просто тотальное разрушение, если он, конечно, то есть Трамп захочет на это пойти, Грегори.
17: Может быть, поэтому Трамп и тянет, потому что он понимает, что назад дороги уже не будет. То есть это будет...
10: Назад дороги не будет, да-да-да, назад дороги не будет, потому что такие удары, если это не будут какие-то такие хирургические удары, выверенные где-то по какому-то объекту, ну, тогда да, тогда другое дело незначительному, но если это будут тотальные массированные удары, то там просто камня на камне, что называется, не останется. Восстановить эту инфраструктуру невероятно трудно. И, кроме того, это связано с общей технологией добычи нефти. Ведь нефть нельзя ее куда-то загнать под землю и ждать, пока там она снова. Понимаете, поэтому, значит, надо будет прекращать разработку нефтяных скважин. Открыть после этого снова нефтяные скважины – это проблемно, сложно. Емкости для того, чтобы хранить уже добытую нефть, они есть у них, несомненно, но их явно не хватит, то есть вся нефтяная их инфраструктура, она тоже рухнет. И это, ну, наверное, Трамп этого действительно не хочет, он хочет как-то, знаете, оставить сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Вопрос,
17: может быть, насколько для этого, это возможно. Может быть, для этого он и... наращивает военный контингент, чтобы туда не бомбить, а высадить пехотинцев, что называется, захватить территорию, но не уничтожать то, что там находится?
10: Может быть, но с этим тоже связаны риски, потому что если ты просто уничтожаешь, ты ничем не рискуешь. Если ты высаживаешь туда людей, то люди становятся мишенями для ударов дронов, террористических актов и так далее. Иранцы к этому наверняка готовы. То есть это будут потери среди уже американских военнослужащих. Трамп этого, конечно, менее всего хочет, тем более в преддверии промежуточных выборов это ему, ну, абсолютно просто не надо. Поэтому, видимо, вот у него остается такой выбор между тотальными какими-то решениями и между, ну, вот попытками воздействовать на иранцев такими, я бы сказал, знаете, второстепенными мерами, которые успеха-то, в общем-то, не приносят, потому что они не намерены отступать и показывают, что они не намерены отступать. Ведь у них своя логика.
17: Но ведь будет трудно уничтожать военных и не трогать саму инфраструктуру. Если начнут бомбить, то мне кажется, что повредят и... то, что находится на земле, там установки, не знаю, что там находится в качестве того, что качает нефть. Или вы считаете, что можно точечно дронами уничтожать то, что называется военный контингент, и не трогать инфраструктуру? Такое возможно?
10: Иранцы смогут, да, иранцы смогут, у них, в общем-то, дроны достаточно хорошо приспособлены, развиты, и мы видим вот в украинско-российской войне, мы видим, что дроны, они действуют точно, избирательно, могут атаковать контингент военнослужащих, даже одиночного какого-то военнослужащего там, или группы военнослужащих могут атаковать, уничтожать их, это очень фатальное оружие, сегодняшнего дня показали себя дроны. И они могут даже принести большой ущерб, собственно говоря, американскому военно-личному составу. Так что вполне.
17: Но Трамп угрожает, да, что если...
10: Трамп угрожает
17: захватить эту инфраструктуру, да, нефтяную.
10: Видимо, он еще не решил. Судя по тем сообщениям, которые мы получаем сегодня, он еще сам не принял решение. Вот последнее заявление, которое я читал, он делает много заявлений, за всеми за ними не успеваешь просто буквально уследить. Он пригрозил уничтожить объект инфраструктуры в обмен на каждое нападение на Армузе. То есть предполагается, что если те атакуют, скажем, танкер или еще какое-то торговое судно, то, значит, он бьет по инфраструктуре. Но опять-таки это вопрос, по какому объекту инфраструктуры, с какой силой бьет и какими средствами. То есть насколько это будет иметь фатальные результаты для самих иранцев. Так что все пока это не ясно. Я думаю, что он сам еще не решил. И дело в том, что иранцы, они готовы к этому. Они готовы, и у них есть ответные меры. Какие у них ответные меры? Сейчас я вкратце расскажу. Сегодня, как мы уже знаем, они блокируют Армузский пролив. Но теперь они с помощью хуситов намерены заблокировать и другой пролив. Это Баб-эль-Мандебский пролив, который... связывает Индийский океан с Красным морем и оттуда с Суэцким каналом. По нему тоже идет огромный поток вот этого судоходства. То есть если через Армузский пролив проходит приблизительно 20% мировых грузов, в основном это нефть, газ и так далее, продукты нефтеперерабатывающей промышленности, то здесь идут приблизительно 15%. Приблизительно. И это идет все уже в обход Саудовской Аравии. Если хуситы в Йемене, они блокируют вот этот вот Баб-эль-Мандебский пролив, то тогда мировой глобальной экономике она получает такой удар, что восстановить, конечно, будет достаточно непросто. Это будет обвальная ситуация, очень неприятная для мировой экономики. Цены на нефть, несомненно, подскочат и подскочат выше 100 долларов за баррель, значительно даже, я предполагаю, выше. Саудовской Аравии будет нанесен тоже значительный ущерб, потому что они обещали хуситы, иранцы, хуситы, заблокировать все их порты, все доступы, то есть просто изолировать страны. То есть это означает войну на полную катушку между Саудовской Аравией и хуситами. Это тоже повлечет за собой резкий скачок цен на нефть. Саудовская Аравия, она же один из ведущих производителей нефти и экспортеров нефти. Таким образом, это одна из их угроз. Вторая их угроза заключается в том, чтобы мобилизовать толпы шиитов в Ираке. Ирак в основном шиитское государство. Мобилизовать толпы шиитов, они об этом открыто говорят, атаковать израильские объекты, в том числе посольства, консульства, базы. То есть с помощью вот этих вот обезумевших толп. С одной стороны, и осуществлять теракты против них, там обстреливать ракетами, чего раньше сейчас в последнее время как-то не делалось или делалось, но в минимальной степени. Вот это их угроза, и это может привести к крайне неприятным последствиям просто. Они ворвутся, вот эти вот все толпы, на территорию посольства, не дай бог, может быть, резня, все что угодно. Помните, как это было в Ливии, когда они атаковали в Бенгази, если я не ошибаюсь, американское консульство, погиб американский дипломат, причем они его изнасиловали еще зверским образом, расстреляно было много людей, то есть тогда Хиллари Клинтон и Барак Обама вообще не сделали ничего, но это уже другая история. Если это повторится, это будет, конечно, очень болезненная вещь, ну, для всех, для Соединенных Штатов в том числе. Наконец, они еще угрожают начать массовый, то, о чем я говорил когда-то в наших с вами разговорах, осуществлять теракты против американских объектов по всему миру. И сегодня Госдеп, он выступает с призывом к американским гражданам воздержаться, особенно от поездок в страны Ближнего Востока, потому что все, что угодно может быть, как говорится. То есть у них тоже есть свои козыри. И сегодня, Грегори, вопрос кто моргнет первым, кто не выдержит, у кого сдадут нервы первого, кто пойдет на какие-то уступки. Иранцы не пойдут первыми, я в этом уверен, потому что для них пойти первыми – это означает проявить слабость, а проявить слабость для этого нового руководства – это смерти подобно. Их же собственные друзья, товарищи просто сожрут живьем и скажут, что вы не защищаете дело Исламской Республики. Поэтому моргнуть может только первым президент Соединенных Штатов. Но вот моргнет ли он, неизвестно. Известно, что ведутся какие-то переговоры. Опять-таки Катар, Пакистан, Турция, они все в этом участвуют. Они все хотят некого замирения, но, как говорится, обе стороны так высоко залезли на свои деревья, что слезть с этих деревьев сложновато им будет, Грегори.
17: Но, тем не менее, я слышал, что Иран просит Пакистан продолжать миротворческую деятельность, продолжать попытки свести стороны на переговоры. Так ли?
10: Трамп утверждает, что Иран обращается к Пакистану, к Катару с просьбой как-то вернуться к мирному процессу, к переговорам. Кто кого просит, это еще большой вопрос, потому что, я думаю, Трамп не меньше, чем Иран, сам заинтересован в том, чтобы как-то начать переговоры. Но даже, понимаете, проблема в том, что даже если они начнутся, то это еще не факт далеко, что эти переговоры просто пойдут успешно. Ведь они уже все, уже был подписан меморандум, уже Венс там хотел лобызаться, ему не дали, но хотел лобызаться... целоваться со всеми вот этими вот деятелями, но они отказались просто. Но уже все это было. И что теперь? Опять возвращаться? А иранцы, они не готовы идти ни на какие уступки. В том числе они и не пускают инспекторов МАГАТЭ на свои все эти ядерные объекты. Сообщается о том, что Иран находится в определенном уране. Обогащенный уран находится в определенном месте, и там он спрятан глубоко в бетонированные вот эти вот слои, глубоко под землей, под горами. То есть как его оттуда можно выудить, совершенно непонятно. Они не соглашаются и не согласятся, конечно, отдать обогащенный уран. И главное, они будут держать Соединенные Штаты и мир за горло, в буквальном смысле контролируя Русский пролив, потому что они понимают, что это их главный козырь, и они никогда от него не уступят. Так что даже если, вот, скажем, сегодня вечером они объявят, что возвращаются к переговорам, то опять-таки стоит на повестке дня вопрос, а куда? Это все равно мы оказываемся в тупике, только вот с какими-то перерывами, таким образом.
17: А как ведет себя Россия? Ей не до Ирана или все-таки она продолжает помогать Ирану?
10: Россия, нет, я не считал, что Россия продолжает. Россия, насколько я знаю, нагнетает свою пропаганду. России же, в общем-то, эта ситуация выгодна, понимаете? Они извлекают из нее несомненную выгоду, потому что цены-то на нефть растут значительно, а если начнется широкомасштабная война, то цены вырастут, еще подскочат. Так что для Кремля это только бальзам на душу. Поэтому это как бы игра. С одной стороны, они осуждают, они призывают к миру и так далее. С другой стороны, они заинтересованы полностью, чтобы было еще хуже. Это по принципу. Чем хуже, тем лучше. Есть интересный момент, но уже в отношении Украины. Выступал недавно бывший министр иностранных дел Ирана, Манучехр Маттаки его зовут, и он заявил следующее. Он заявил, что мы должны нанести удар, сказал он, по украинскому военному арсеналу и резиденции Зеленскому. То есть прямая угроза в адрес Зеленского, в адрес Украины. Почему? Потому что они помогают поставлять беспилотники, по его словам, в регион недружественным Ирану государствам, в том числе и государствам Персидского залива, и Саудовской Аравии, и Иордании, если вы помните. Зеленский действительно там был, действительно заключались соглашения о передаче вот этим всем государствам беспилотников, и вот Иран угрожает в лице вот этого экс-министра иностранных дел, угрожает Украине вот нанести удар. Это весьма любопытно, потому что до сих пор ничего подобного не было. И дело в том, что, как мы понимаем, это режим, где не просто, как у нас, например, в Соединенных Штатах, в Израиле, просто существует какой-то целый спектр мнений. Один говорит, что надо сделать так, другой говорит, что надо сделать так. Это идеологический режим, крайне жесткий, где нету мнения, нету плюрализма, свободы слова. Все, он говорит то, что озвучивает, то, что обсуждается в самом Тегеране. Так что вот это вот любопытный момент, конечно, и это говорит о том, что в принципе все возможно. Иранцы даже угрожают нанести удар по Болгарии, потому что в Болгарии сегодня находятся американские боевые самолеты. Израиль не может, ну, в силу ограниченного пропускной способности принять все эти боевые самолеты. У нас сейчас летний сезон, сезон отпусков, масса людей улетает, вылетает и так далее. И поэтому часть из них, американских самолетов, я имею в виду, они базируются в Болгарии. Вот они угрожают и в Болгарии тоже. То есть, если они почувствуют, что они загнаны в угол окончательно, выхода нету, вы знаете, я не знаю, ожидать можно на самом деле всего чего угодно. Раненый зверь, загнанный в угол, он самый опасный, как известно.
17: Неужели Украина до такой степени развернула производство дронов, что у них хватает не только на свою собственную, что называется, войну, но еще помогать другим? Неужели в такой степени?
10: Судя по всему, да. Судя по всему, Украина, и честь им и хвала, они развернули, так не просто развернули, они создали еще и очень модернизированные системы, и не только дронов, то, что я читаю, но и робототехнику. Они научились использовать, совмещать дроны с роботами, то есть высаживать как-то роботы на территории противника, в тылу врага, ну, не знаю. Во всяком случае, они совмещают роботы, дроны, то есть они развили действительно уникальное совершенно производство вот этих вот оружия, основанного на высоких технологиях. И я думаю, что да, они могут передать энное количество дронов, потому что получают хорошие деньги, эти же готовы платить все арабские страны. Я думаю, да, это выгодное сотрудничество, и вполне возможно. Зеленский, насколько мы знаем, заключал соглашение вот с этими государствами.
17: И что еще на слуху, что производство баллистических ракет в Украине — это вопрос, если не недель, то самых-самых ближайших месяцев. Если это так, то я не очень понимаю, что Россия собирается делать.
10: Вы знаете, если говорить, опять-таки, я не специалист, я не отслеживаю непосредственно ситуацию в этой войне между Украиной и Россией, но то, что я вижу и слышу, для России очень неприятное положение, потому что Украина научилась очень точно, избирательно и очень эффективно бить по российским мощностям. Причем не только там нефтеперерабатывающим предприятиям и так далее, но по разным складам. Там в Уолтберри, например, горел гигантский пожар в Москве. Это колоссальный удар по российским бизнесам. То, что у них сейчас идет сбор урожая, это же все снова зависит от топлива. Топлива не хватает. Россия вынуждена импортировать топливо из других стран. Это очень дорого, нерентабельно, проблемно и явно, ну, никак не укладывалось в их какие-то схемы. То есть везти из Индии, гигантская страна, топливо, бензин. Очереди на бензоколонках страшные, массовое недовольство, какие-то там драки, потасовки, то есть страсти накалены. Россия, насколько я могу понять, оказалась в очень неприятной для себя ситуации. На сегодняшний день, как я это вижу, Украина наращивает темпы и мощности своих ударов и бьет по самому больному то, что есть у своего противника. Вот эти вот ведущие инфраструктурные проекты, на которых держится вся экономика России, собственно говоря, и держится, потому что другого там ничего нет. И если это будет продолжаться в такой же степени, то, как говорится, как у нас говорили в Советском Союзе, все возможно вплоть до.
17: Перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу, еще одно слово по поводу России и Украины. Знаете, что удивительно? Что украинские дроны достигают любой точки России. То есть такое впечатление, что Россия не в состоянии их отслеживать и сбивать. Если там на каких-то подступах к Москве основное количество сбивается, то все, что касается других регионов, практически не прикрыто. Так получается.
10: Но вы знаете, Грегори, то, что я читаю, опять-таки из открытых всех источников, а два раза они ударили по Капотне, то есть и они нанесли такой ущерб этому предприятию, что там восстанавливаться будет и в следующем году, и неизвестно когда. И это, казалось бы, должно быть наиболее надежно защищено, но ничего не защищено, значит, они не справляются. Более того, они наносят далеко за пределами, собственно говоря, Москвы, по Омску, там тоже по нефтеперерабатывающим
17: заводам. Я говорю, что это просто невероятная история.
10: Конечно, значит, у них производство настолько эффективное и настолько оно модернизировано, что, судя по всему, у России нет ответа на этот вызов.
17: Уходим на рекламную паузу.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это среда. В Нью-Йорке Грегори Дэвидсон, в Иерусалиме Александр Мостровой, и мы продолжаем нашу передачу. Я обещал брать звонки. Давайте возьмем один звонок, послушаем, что скажут наши радиослушатели. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вас не слышно. Наверное, Акмаль, что-то с телефонией, я не вижу, что подключение идет. Проверь, пожалуйста, что там с телефонами. Александр, давайте мы продолжим пока то, с чего вы начали. Продолжите. Проблема у меня, что ли, получается?
8: Алло?
7: Да-да, меня слышно?
8: Да, слышу, Грегори.
7: Продолжайте. На чем мы остановились перед рекламной паузой?
8: Давайте так, с Ираном сейчас мы как бы сделали такой короткий обзор, если какие-то вопросы или как-то можно вернуться к этой теме.
7: Дайте еще раз попробую взять линию, может быть, исправили. Здравствуйте. Нет, не слышно. Нет, опять не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Я что-то не то нажал, может быть. Ну, посмотрим. Ладно, давайте продолжим. А когда мне напишут, что исправили, ну-ка давайте еще раз попробую. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, вы в эфире. Нас слышно?
9: Добрый день.
7: Алло? Меня... Да, добрый день, слышно. Да, да, да. Значит, как вас зовут?
9: Ефим меня зовут.
7: Да, Ефим.
9: Я насчет Израиля. Израиль не участвует в войне в настоящий момент. Поэтому есть несколько причин. Одна внутренняя, арабские страны выступают против этого. Кроме того, посредники тоже выступают против этого. Посредники, это я имею в виду Турцию, я имею в виду Пакистан, ну и другие страны. Скажите, у меня вопрос к Александру. При каких, считаете ли вы возможным вступление Израиля в этот, на данном, в данной фазе войну? И на каких условиях это может произойти? Спасибо.
7: Хороший вопрос, на самом деле. Меня тоже это интересует, позиция Израиля, что он собирается делать.
8: Да, действительно, хороший вопрос. Ефим, ситуация следующая. На данный момент Трамп не хочет, чтобы мы вступали в войну. Он дал это понять, потому что он понимает, что если Израиль вступит в эту войну, то он будет действовать уже совершенно другим образом. Это будет не такая избирательная кампания, такие хирургические какие-то атаки по непонятно каким объектам. Это будут массированные удары, которые приведут к совершенно другому эффекту, чем он рассчитывает. На данный момент он хочет склонить, я имею в виду Трамп, к переговорам, режим, а не уничтожить этот режим. Израиль, как известно, хочет прямо противоположного. Он хочет не склонить к переговорам, потому что не верит, и справедливо не верит, что с этим режимом можно договориться, хочет его обрушить полностью и уничтожить. Поэтому на данный момент Израиль находится, как сказал один из наших комментаторов остроумно, он находится на балконе и видит, как вокруг него там бегают, стреляют, бросают гранаты, но сам наблюдает это вот с высоты своего балкона, не вмешиваясь. Может ли это закончиться очень быстро? Очень быстро. Это может произойти даже, в общем-то, случайно, потому что если, например, дрон или ракета, запущенная Ираном в Иорданию, например, в Акабу. Акаба граничит с Эйлатом. Там буквально километр, два километра, ну, не знаю. Они прилегают, в общем-то, друг к другу. Если она окажется на территории Израиля, или дрон окажется на территории Израиля, и если, тем более, он вызовет какие-то повреждения и, не дай бог, фатальные последствия, то вмешательство Израиля – это просто гарантированно. И это вмешательство будет однозначно не символическим, как это было когда-то еще при Байдене, тогда Израиль не может ничего другого, кроме как ударить со всей силой по Ирану. Поэтому надо сказать, что в наших военных структурах к этому готовы совершенно. Такое развитие оценивается как более чем реальное, и вполне может быть, что это случится. Или же Иран сознательно, даже сознательно обстреляет Израиль, опять-таки по той причине, что мне уже терять нечего. Тоже, возможно, такое будет. Так что мы к этому развитию событий, надеюсь, в Израиле готовы. Опять-таки надеюсь, потому что уже ни в чем не уверен. Но пока Израиль сегодня занимает такого позицию наблюдателя, ну, что, в общем-то, достаточно, наверное, выгодно для страны. Мы напрямую, редчайший случай, надо сказать, не участвуем в конфликте, который распространяется сегодня как пожар по всему Ближнему Востоку. Вот я уже сказал, что тут и Саудовская Аравия активно вовлекается, и Иордания активно вовлекается. Ну, все, и Ирак активно вовлекается. То есть все государства Ближнего Востока вовлекаются так или иначе в этот конфликт. Мы пока сохраняем нейтралитет, если можно так сказать.
7: И держит это Трамп, да, или Израиль сам не хочет быть вовлечен.
8: Нет, в основном Трамп держит. Мы готовы, мы, ну, опять-таки, если верить сообщениям, каким-то, каким-то источникам, то Израиль готов присоединиться. Но Трамп не хочет. Трамп не хочет, и не хотят посредники, действительно. Катар не хочет. Не хотят, чтобы вмешательство Израиль, оно сорвет переговоры, а они все надеются на то, что и Трамп надеется, на то, что переговоры еще возможны. Вот что надо еще небольшое усилие, еще нажим на иранских этих аятол, и тогда они согласятся. Но предпосылка абсолютно ложная, на мой взгляд, потому что никогда они не согласятся на какие-либо даже близко выполнить условия тому, которые очерчивает Белый дом сегодня. Это совершенно не в их интересах.
7: А Израиль готов остановиться, если не отдадут количество урана, которое уже обогащено, что называется?
8: Вот с этим совершенно непонятно, понимаете, потому что, как я уже сказал, получить, уничтожить этот обогащенный уран, ну, то, что я читаю, по крайней мере, по оценкам военных аналитиков,

0: или чтобы иранцы сами согласились. Но, как я уже сказал, сами-то они точно не согласятся.
1: А вообще, возможно продолжать обогащение для того, чтобы это не было видно, что называется, с воздуха или за счет, так сказать, внутренних каких-то там, я не знаю, разведчиков или называйте их как угодно. Возможно вообще такое, что Иран будет продолжать обогащать уран, а это не будет заметно снаружи?
0: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Посмотрите, были договоренности между Обамой в 2015 году и иранским правительством, и уже говорили о том, что вот они прекращают обогащение, знали, где они обогащают, это и завод Фордо, и Натанс, и Исфахан, то есть знали все, и тем не менее они наращивали вот эти вот все обороты, и почему был нанесен удар по ним Израилем в июне прошлого года, ну и сейчас тем более, потому что они уже, как сообщали все источники, причем и не только израильские, не только американские, там и британская разведка была и так далее, о том, что они просто уже стоят в полшаге перед созданием ядерного оружия. То есть они продолжают, где у них эти дополнительные объекты. Все это вызывает очень много вопросов. То, что мы знаем, это еще не гарантия того, что так и обстоит дело на самом деле. Вполне возможно, что у них есть какие-то предприятия секретные, которые продолжают функционировать и о которых мы не знаем. То есть это идет, это продолжается разработка, возможно, она очень сильно замедлилась после вот последних ударов в июне и сейчас в феврале. Но опять-таки это предположение точных данных неизвестно никому, включая МАГАТЭ.
1: А как вы считаете, смена режима решила бы вопрос?
0: Безусловно. Безусловно, однозначно. Если бы режим этот был сметен и пришел бы светский режим, ориентированный на Соединенные Штаты и на Израиль, то тогда вообще проблема бы отпала само собой. Потому что это были бы дружественные, немедленно стало бы Иран, как персидская держава, превратилась бы в дружественную страну, в союзника наших государств, и Америки, и Израиля. Это, кстати, больше всего боятся и турки, этого боятся и какие-то арабские режимы, включая Катар, потому что это будет непосредственно им угроза. Но такой бы приход к власти светского режима, который бы просто уничтожил вот это вот все исламистское наследие. И это то, что было бы наиболее благоприятной опцией, конечно.
1: А каковы шансы на подобное развитие событий?
0: Мы не знаем, Грегори, как может развернуться ситуация. Опять-таки, у меня лично нет ни малейших сомнений, что этот режим падет, потому что жить там просто физически невозможно уже. Сообщается, что снова возобновляются протесты. Правда, не в большом масштабе. Выступают пенсионеры, потому что не на что существовать буквально. Демонстрации пенсионеров, не на что покупать продукты, нету электроэнергии. Электроэнергии отключается оттуда на несколько часов, на много часов. Нет воды. Воды нету, экологическая обстановка ужасная, потому что все вот эти вот озера, из которых раньше черпали воду, они все засохли, и там просто покрывает города, целый слой пыли, который идет из этих водоемов. То есть во всех отношениях реал сегодня, доллар, по-моему, стоит чуть ли уже не 2 миллиона реал. Ну, какие-то безумные цифры, совершенно безумные. И там начинаются беспорядки, в том числе со стороны разных групп населения, которые просто физически не могут уже все это терпеть. Поэтому режим обречен. Он не знает, не умеет обращаться с экономикой. Он пытается сделать вид, что он сильнее законов природы и законов экономики и всего. Они падут. Вопрос, при каких обстоятельствах и когда они падут. Вот этого вот никто не знает. И если это произойдет, сохранится ли Иран как цельное, единое, монолитное государство, или же, поскольку он населен разными совершенно народами и группами, и религиозными, и этническими, то не распадется он. Все это мы не знаем, конечно.
1: Мы видели, какое количество населения вышло на похороны.

0: Поэтому есть ли какая-то оценка все-таки, какое количество народа поддерживает режим, а кто против? Какова ситуация в стране? В какую сторону наклоняется весы, в сторону все-таки нынешней власти или против нее?
1: Вы знаете, Грегори, в 22-м году Иран Интернешнл, это оппозиционная группировка, и тут тоже надо скепсисом относиться, нельзя всему доверять. Но они писали, что около 70% населения выступают против режима, потому что этот режим, он уже надоел всем, он надоел невероятно молодежи, он надоел и торговцам, которые просто разоряются, если нет электричества, они не могут содержать продукты, ничего не стоит национальная валюта, то есть масса слоев населения недовольных. Но, конечно же, режим по-прежнему продолжает поддерживать, ну, как минимум треть населения Ирана. В основном это люди, связанные с вот этими вот, с властью, с Ксир, с Басидж и так далее. И я, конечно, уверен, что на этих похоронах, которые были, да, там действительно многие и рыдали, и рвали на себе одежды и так далее и тому подобное. Есть категория фанатиков, религиозных фанатиков и людей, просто очень тесно связанных с режимом, получающих дивиденды от этого режима. Их семьи работают на Ксир, на Басидж, на собственно, всех этих аятол. И они, да, поддерживают. Поэтому, скорее всего, если что-то и будет, то это будет и правда гражданская война. Так просто они позиции, на мой взгляд, не уступят. Это однозначно.
0: Есть время для того, чтобы взять еще один звонок. Давайте возьму его. Здравствуйте, вы в эфире. Представьте, пожалуйста.
2: Я всех приветствую. Это Лали. Уважаемый,
0: да,
2: Александр, уважаемый Александр, ну, закончилось разочарование Трампа или продолжается? Вы знаете, вот когда Трампа, ну, критиковали, я всегда говорила, что у него есть свой план. И у меня, знаете, два вопроса. В Тегеране опять висят эти часы насчет уничтожения Израиля? Это один вопрос. И второй вопрос. Я просто забыла. 2 или 3 года тому назад Иран пустил 300 баллистических ракет на Израиль. Израиль это все они отбили. Но вы помните, вот бывший президент как погиб? С неба они пустили ракеты, и как он погиб, с неба упал. Помните, да?
1: Лали, это был президент Рухани, но да, он тогда погиб во время катастрофы вертолета.
2: Вот именно,
1: что
2: вот
1: случилось?
2: Именно.
1: Да,
2: вот
1: да, да.
2: Именно,
1: что
2: да,
1: случилось с
2: неба,
1: с этим вертолетом?
2: Вот с неба он с неба и упал. И вы знаете, иранцы, наверное, не читали сказку Пушкина о золотом рыбке и рыбаке. Наверное, они это не читали, не знают, но приходит конец. Сколько они будут сейчас противиться, догадаться, ну, это ясно. То же самое с Россией. Вот вы сказали, может быть, нефть, в общем, вырастет в цене. Ну, слушайте, нефтеперерабатывающих заводов там уже почти не осталось. И то, что этот тоже продолжает убивать людей, ему тоже скоро уже конец приходит. И когда он сказал, Володин, что не будет Путина, не будет России, может быть, его слова и как бы...
0: Имейте в виду, что можно этому...
2: Да.
0: Поверить, да?
2: Ну, это во-первых. И я заканчиваю. Вы знаете, и то, что Путин сказал, что Россия управляется с небес. Да, управляется с небес. Только вас там не будет. Вот это и я хотел.
0: Спасибо, Лали, за звонок. Ну что, у нас осталось буквально 2 минуты. Давайте поговорим о прогнозе. Что вы думаете произойдет в следующую неделю, Александр?
1: Во-первых, спасибо, Лали. Действительно, нет, я тоже самое согласен, что оба эти режимы, они в принципе, обречены. Вопрос, как они падут, при каких обстоятельствах они падут, понимаете? Да. То есть для меня тоже это абсолютно очевидно. Насчет разочарования Трампом, я был сильно очень разочарован Трампом. Я тоже очень хочу надеяться, что у него есть какой-то альтернативный план. Посмотрим. Пока еще очень трудно сказать, как это. Все зависит от того, как будет продолжаться. На следующей неделе, смотрите, Грегори, мы выходим на тот уровень, когда потребуется принятие решений. Потому что невозможно все время играть в войну. Вот как сейчас, они наносят какой-то удар, мы наносим какой-то удар. То есть можно, но это абсолютно бесперспективно. Потребуются какие-то решения. Или вернуться за стол переговоров, они согласятся и те, и другие, и Соединенные Штаты, и иранский режим. Или же это уже переходит в режим эскалации. То есть тогда уже полномасштабная, широкомасштабная военная кампания с одной стороны и всевозможные действия иранцев и их сателлитов с другой стороны. Вот как это будет, мы, конечно, не знаем, но я повторю, даже если и вернуться за стол переговоров, то это еще не означает, что они возобновятся, потому что требования иранцев, настолько планка этих требований завышена, что что договориться с ними будет, на мой взгляд, крайне трудно. Это надо будет практически капитулировать, я не думаю, что Трамп на это пойдет.
0: И мой прогноз тот, как и был раньше, что договориться не удастся, и что у Америки не будет никакого другого выхода, как чтобы ситуация была эскалация ситуации, что называется. И мне кажется, что это пахнет все-таки сменой режима.
1: Очень может быть, и дай это Бог. И дай это Бог.
0: Я не вижу. Вы только что сами сказали, что светит еще большая проблема, если они задействуют своих сателлитов в других странах, и это будет катастрофа.
1: Конечно, это надо принимать в данном случае радикальную меру, чтобы удалить эту опухоль. А вот так вот пытаться отрезать кошки по кускам, по кусочкам, хвост это не поможет, это только будет продолжение вот этого вот всей анархии.
0: Я благодарю всех, кто нас слушал, всех, кто нам звонил. Это была передача «Нью-Йорк, Иерусалим». В эфире были Грегори Дэвидсон и Александр Бустровой. До следующей недели.
1: Спасибо. Всего доброго.

0: Нью-Йорк.
1: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
10: Дэвидсон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит».
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Произведение Владимира Высоцкого дополнило плейлист британской музыкальной передачи, прозвучав в одном эфире с классическими хитами Пола Маккартни и Роллинг Стоунс. Аргентинский нападающий Лионель Месси стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу этого года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Это высшая индивидуальная награда, которая присуждается федерации. Победителя выбирают на основе общего рейтинга, в который входят взвешенные оценки матчей, голов, результативных передач и вклада в отборочные этапы на протяжении всего чемпионата мира. За весь чемпионат Месси провел 626 минут на поле. Илон Маск планирует переснять «Одиссею» с помощью искусственного интеллекта. Он заявил, что его нейросеть «Грок» снимет экранизацию поэмы Гомера к концу этого года. Трамп планирует выдвинуть президента ФИФА Джани Инфантино на должность генерального секретаря ООН. Как отмечает наша пресса, успешное назначение будет означать для Инфантино значительное снижение доходов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidzan Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом хочет видеть Путина на саммите двадцатки в Майами. Затраты США на военную операцию против Ирана составляют к настоящему моменту более 37 миллиардов долларов. Наводнения унесли жизни минимум 8 человек в 3 штатах, включая семью с детьми. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 50%, 85% по Фаренгейту, плюс 30% по Цельсию.
12: Служба информации «Davidzan Radio». Новости в реальном времени.
0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
14: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. «Davidzan Ambulance Assist» всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
15: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
7: Мы готовы помочь. «Davidzan Radio» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
8: Всего один звонок на «Davidzan Radio»
7: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Американское радио на русском языке.
2: «Davidzan Radio».
12: «Davidzan Radio».
16: И я приветствую всех слушателей «Davidzan Radio», всех, кто присоединился к нам. Как всегда, по средам в это время и с вами я, Николай Федоров, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе», где мы говорим о гипнозе и не только. И если у вас возникнут какие-то вопросы в процессе передачи, или просто вопросы без передачи, вне передачи, но касающиеся гипноза, а вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в прошлой передаче мы касались такой интересной темы. Я рассказывал о Уильяме Джеймсоне. Это отец американской психологии, о том, как он вытащил себя буквально с того света, будучи дипломированным доктором, будучи медицинским психологом, и при всем при этом он болел так, что просто несколько лет не выходил из дома. И мы дошли до эпигенетики, то есть все, что он использовал, все, что он придумал, сегодня называют это словом эпигенетика. И что такое эпигенетика? Это наука, которая изучает как сигналы нашего тела, нашего мозга, в том числе наши мысли, эмоции, устойчивые состояния ума, они включают и выключают гены, те гены, которые управляют процессами в нашем организме, гены, которые управляют нашим здоровьем. Просто вдумайтесь, что клетка, любая клетка нашего тела, она не знает, что мы просто думаем. Для нее химия хронического страха и химия спокойной уверенности – это реальные молекулярные события с реальными последствиями. То есть два абсолютно разных состояния, две абсолютно разных модели поведения. А для клетки это, ну, набор химических сигналов и электрических тоже. Разные белки, хотя в них, в этих состояниях, разные воспалительные маркеры, разная скорость восстановления тканей. То есть, о чем это говорит? Что наша мысль в буквальном, в физическом смысле, она меняет то, из чего мы сделаны. И представьте, что если какая-то неправильная мысль, которую мы постоянно прокручиваем в нашей голове, эта мысль у нас 5, 10, 15, 30 лет подряд крутится. И вот постепенно мы сейчас подходим как раз к этому. Еще один термин – это нейропластичность. Что такое нейропластичность? Это способность мозга физически перестраивать, физически, заметьте, перестраивать свои связи в зависимости от того, какие мысли в нем живут постоянно. То есть, еще раз, мы – это то, и много есть чего. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Скажи, что ты ешь, я скажу, что ты и кто ты. Но, конечно, самое главное – это то, что мы думаем. И то, что мы думаем, это и есть мы. Те мысли, которые в нас живут, они управляют нами, нашими эмоциями. Нашими эмоции вызывают какое-то поведение. Потому что что такое цель нашей жизни? Цель нашей жизни – это мы стараемся испытать максимальное количество положительных эмоций. Кто-то скажет, я вот из-за детей живу, я там живу ради работы, я живу ради какой-то идеи. Но воспитание детей дает положительные эмоции. Когда за ручку вы ведете его в садик, потом в школу, потом уже он сам куда-то едет учиться, в колледж или в университет. Но вам приятно, что вы воспитали такого ребенка прекрасного. Вы получаете положительные эмоции. Вы что-то придумали на работе, у вас какая-то гениальная идея в маркетинге, в науке, в чем угодно. Это тоже дает те эмоции, которые они не заставляют нас жить. Это неправильно так будет сказать, но они помогают нам жить. Они дают ту радость, без которой многие люди просыпаются. И мне часто звонят, причем один раз позвонил человек, я говорю, какая проблема у вас? Просыпаюсь, нет радости. Я говорю, отлично, просто интересно, очень хорошо говорю. А сколько вам лет? 93. И я так замолчал, потому что 93, я говорю, а как давно? Он говорит, ну было 92, было все прекрасно. До 92 лет у меня все было великолепно, просыпался в прекрасном настроении, очень хорошо себя чувствовал. А сейчас как-то чувствую нормально, вот радости как-то нет. Это такие звонки очень радуют, что люди доживают до такого возраста и в здравом уме, в твердой памяти. Еще вот молодцы, они стараются, я хочу жить так, как я жил раньше. Потому что если мы цель теряем, никакие маркеры, никакие наши хромосомы, ну, они просто скукошатся, никаких электрических сигналов не будет, никакая химия не будет вырабатываться. И просто человек, он угаснет сам по себе. Поэтому наш мозг на сегодняшний день – это сумма того, о чем мы думали вчера, позавчера, последние, как я уже говорил, 5, 10, 20, 30 лет. И это не метафора, это нейробиология. То есть это то, что происходит у нас в нас, внутри, на самом деле. И те нейронные пути, которые активировались чаще всего, они становятся самыми широкими, самыми быстрыми. Мозг идет по ним автоматически, как вода по руслу реки. Если мысль правильная, и мы крутим ее в голове, то это русло будет каменное, чистое, широкое, ровное. Если мысли мечутся, вы понимаете, да, маленькие ручейки, тут болотца, тут что-то не то, там коряги, вода не идет так, как надо, и жизнь вся такая вот вялотекущая шизофрения, как в песне старой в одной говорили. То есть, если мы годами думали, кто-то думал, мы с вами не думали о болезни, то мозг прорывает глубокое русло именно туда, именно где эта болезнь гнездится, и каждое утро вода, наши мысли, она снова идет по нему, уже без нашего ведома, без нашего согласия. Человек просыпается, решение о том, как он себя чувствует, уже тело принимает без нас, без того, что человек, как бы он хотел себя чувствовать. Только дрогнул, все, до свидания. Год за годом вот это вот русло, оно, его зарыть и потом его перестроить, перерыть в другом направлении, ну, такая тяжелая работа. Для этого и всякие практики психологические, психотерапевтические к нам приходят, наши гипнотерапевтические, иногда и психиатрические, к сожалению, бывает. Так вот, Уильям Джеймс открыл кое-что, что переворачивает эту картину. И он утверждал, что мы не плачем, потому что нам грустно, а нам грустно, потому что мы плачем. Мы не сутулимся, потому что мы устали, а мы устаем, потому что мы сутулимся. Не чувство рождает телесный отклик. Телесный отклик рождает то, что мы называем чувством. Чувством, наши эмоции, наши чувства. Это наша батарейка. Тело и ум – это петля, которая замкнута, она двусторонняя петля. И управлять этой петлей можно с любого конца. Что это значит? Это значит, что у нас есть вот дверь, о которой нам никто не говорит. И вот теперь самое важное. То, из-за чего почти все, что вы пробовали раньше, не сработало. Когда нам больно, когда мы чувствуем, что тело сдает, что, как правило, в таком случае мы говорим себе: «Я не хочу болеть» или «Я хочу поправиться». Или если мы уже немного читали о позитивном мышлении, посещали какие-то курсы, читали какие-то аффирмации, нас там научили, «Я стараюсь думать о здоровье». Кажется, вроде да, правильно, почему нет? Мы же хорошие вещи говорим. И кажется, это именно то, что нужно. Но когда мы вдумываемся в это по-настоящему, мы понимаем, когда до нас это доходит, что здесь и зарыта ошибка, которую совершают почти все люди. И каждый раз, когда мы говорим себе «я не хочу болеть», куда направлено наше внимание? Наше внимание направлено на болезнь. Потому что я не один раз говорил, куда направлено наше внимание, туда течет энергия. Мы называем эту болезнь, вот я тоже говорил, что в очередях, особенно там у доктора, да и не только у доктора, очень любят, особенно взрослые люди, поделиться, кому хуже, как бы они соревнуются, у кого у него это, а у него еще это, и он от этого, а все равно вот он живой. Нет, не называем мы этим, забываем название этих проблем со здоровьем. Лишний раз лучше об этом не вспоминать. И не упоминать. Не страшно, если вы как-то там в разговоре затронули эту тему, да, можно назвать. Но постоянно это мусолить, переливать это из пустого в порожнее, нет. Потому что мы ее называем, мы ее видим, мы ее ставим в центр своего внутреннего мира, и мы подсвечиваем ее прожекторами нашего внимания. Что делает ум? Ум не обрабатывает отрицание так, как мы думаем. И прямо сейчас, еще раз я приведу тот пример, который это доказывает, не думайте о боли в спине. Не думайте, что происходит. Наш мозг вспыхнул. И вспыхнул чем? Образом боли в спине. Потому что, чтобы не думать о чем-то, надо это что-то сначала представить себе. Это называется у нас парзинг. То, что наше подсознание, а наше подсознание содержится, как я говорил уже, Илья Сеченов еще писал, в каждой клетке нашего тела. Очень плохо. Да, иногда мы используем частицу «не» там, во внушениях, в каких-то скриптах, но по возможности, когда мы говорим с подсознанием, лучше частицу «не» не включать, потому что в подсознании, тоже, как я уже говорил, нет логики и нет аналитики. Оно не умеет анализировать. И когда я работаю, или там какой-то гипнотерапевт, или психолог, он работает связом, ну, психолог за психологов не знаю, я знаю гипнотерапевта, потому что мы как бы более эффективны, тоже не всегда у нас получается, потому что сброс веса, потеря веса такая, и контроль даже веса, это очень сложная тема. И мы стараемся не употреблять эту частицу, и когда мы сработаем с потерей веса, мы говорим, там человек приходит, я хочу сбросить 30 килограмм. Не работает. Мозгу мы сказали 30 килограмм, и человек потерял 7 килограмм. Казалось бы, да, что, 23 килограмма осталось. Нет. У мозга будет опять, у нашего тела, у нашего подсознания, надо сбросить 30 килограмм. Он не умеет складывать, он не умеет вычитать. И когда 2-3 раза он там пытается убрать этот лишний вес, он говорит, да это бессмысленно. Все время 30 килограмм получается. Все, встает, никакой работы нет, или эта работа очень тяжело происходит. И эти все нюансы, их надо в гипнотерапевтической, психотерапевтической работе, их надо учитывать обязательно. Потому что наш ум, если мы вернемся опять о примере с болью в спине, ум идет туда, куда направлен взгляд, даже наш внутренний взгляд. И это всегда и без исключений происходит. Это не слабость воли. Так устроен наш мозг. Так устроен, если точнее сказать более правильно, так устроено наше сознание. Потому что как устроен мозг, там лобные доли, фронтальные доли, нам не надо знать для тех изменений, которые мы хотим совершить в нашем поведении. Или в устранении взгляда на какие-то прошедшие события, изменения восприятия. Нам надо знать законы сознания. Нам надо знать, как устроено сознание, как работает сознание и подсознание, как они работают вместе. Поэтому идем дальше. Когда человек говорит «я борюсь с болезнью», он подтверждает реальность врага. Он говорит своему подсознанию, своему глубинному разуму, что болезнь реальна. Она сильна, она заслуживает же борьбы. И подсознание начинает старательно поддерживать ее существование, потому что иначе борьба теряет смысл. Как, если врага нет, а с кем бороться? А хозяин же сказал, что борьба, все. Подсознание не анализирует и логически не осмысливает те внушения, которые получает. А человек для себя самый лучший гипнотизер. Никто так не влезет нам в голову, как мы влезаем туда сами. И получается, что мы кормим то, с чем мы воюем, с чем мы боремся. А когда кто-то говорит «я хочу здоровья», здесь слово «хочу» означает только одно. Здоровья нет. Это так же, как аффирмации там «хочу денег», «хочу там девушку». Это значит, этого нет. И подсознание говорит, а, отлично, у него нет, значит, ничего и не будет. И никакая, поверьте, никогда никакая ни аффирмация, ни приказ себе, хоть кричит человек, хоть он уговаривает себя, никаких изменений не происходит. Потому что эти такие утверждения, это не утверждения, это жалобы, это заявление дефицита, это заявление о том, чего нет. И тело, которое слушает нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных, без праздников, без ничего, оно начинает исправно выполнять то задание, которое получило от нашего сознания. Поддерживать состояние, в котором нет здоровья, поддерживать одиночество, поддерживать тот дефицит, о котором человек, как бы он кричал, что хочу денег, хочу того, хочу этого, и ничего не получается. Потому что подсознание просто выполняет ту команду, которую дает человек каждый день и даже этого не замечает. Так вот, Уильям Джеймс понял это еще в конце 19 века. И он понял, что привычка – это не черта характера. Это нейронный путь. Нейронный путь в прямом смысле слова. Там всегда создаются наши привычки. Это нейронные такие цепи, нейронные сети, которые, когда вскрывают человека, их можно, эти клетки, потрогать, эти нейронные пути, эти нейронные связи, они физически существуют в нашем теле. Они как тропинки такие протоптанные в лесу. И если вы хотите, чтобы вода в русле вашего здоровья потекла по-другому, то просто надо прокопать новое русло. Но не бороться со старым, а начать просто идти по-другому, вырыть другое русло, протоптать другие тропинки. Просто должно быть понятно, что вы хозяин своего тела, потому что вы распоряжаетесь, вы заявляете и декларируете то, что вы хотите. Если четко не задекларировать свои желания, никакое подсознание, сознание даже не услышит это. Это так же, как там, приходят, я не знаю, там, каким-то там предсказателем Таро или еще что-то. У меня там время от времени ко мне приходят там и тарологи, и астрологи, и рассказывают разные вещи. И человек приходит и говорит, а я выйду замуж. Можно смело сказать, там, выйдешь. Если человек даже через 10 лет придет и скажет, как я же не вышел замуж. Ну, ты выйдешь, ты же не сказал, когда. И этому людей они обучают и объясняют, что надо объяснить, когда, что в этом году или в течение там 3 лет заработаю ли я денег. Ну, казалось бы, такая эзотерическая тема, но для нашего, для работы со своим сознанием и со своим подсознанием точно так же надо знать эти вещи. И когда грамотный человек, который там таролог или астролог, или там, я не знаю, как еще они называются, эти люди, если они грамотные, все, они так поговорят с человеком, что человек всегда доволен, доволен результатами, которые он получил, доволен информацией, которую он получил. Но точно так же мы должны разговаривать со своим телом, со своим подсознанием. И теперь хотелось бы перейти конкретно к тому методу, который, ну, он его не изобрел, но он создал этот метод, Уильям Джеймс, и метод этот помог ему вылезти из его вот этих вот колоссальных проблем. И здесь надо быть очень внимательным, потому что сам метод состоит из 4 шагов. Очень несложно все, но 4-й шаг люди, как правило, они не уделяют столько внимания, сколько надо, и его нарушают буквально там на первый же день, точнее даже на первую же ночь. Как происходит это состояние входа в свое исцеление? То, что Джеймс называл расслаблением, как воротами для того, чтобы те вещи, которые он декларировал своему подсознанию, зашли туда, куда надо. Для этого лучшие моменты – это или утро, это буквально первые минуты после пробуждения, или вечер, когда, как я говорил, это называется еще у людей, у нормальных, не психологов, не гипнотерапевтов, просолнечным состоянием. То есть утром вы еще не проснулись, но вы уже не спите, а вечером вы еще не заснули, но вы уже не бодрствуете. Вот это то состояние, оно очень напоминает, в принципе, это и есть состояние гипноза, может, не такого глубокого, который нам нужен там, для каких-то таких колоссальных изменений, но вполне достаточно открывается дверца подсознания, когда можно закидывать эти внушения. Это как раз та граница, когда тело такое тяжелое, теплое, но при этом ум слышит нас и принимает наши, ну, внушения или наши команды, даже можно сказать. То есть еще называют это состояние там пограничным. Это как раз то, когда критический фактор отходит. Сознание нас не покинуло. В гипнозе сознание нас тоже не покидает. И вот буквально сегодня разговаривал с человеком, говорит, а что люди там, и показывал даже там видео какие-то. У меня была клиентка одна взрослая, и она говорит, а они помнят потом, что происходит? Конечно, помнят. 1%, 2% людей не помнят, что с ними происходило в гипнозе. Они все помнят, но если вы придете, вы все будете и помнить, и вы будете все слышать, потому что, а как иначе мои внушения или какого-то гипнотерапевта или гипнотизера, как они зайдут человеку, если человек ничего не слышит? Вид у человека, да, он лежит с закрытыми глазами, плоское лицо там у него исчезает, он даже моложе начинает выглядеть, там артикулятор, ну все, вот лицо такое прям... Как будто он омолодился чуть-чуть. Но человек все слышит, все осознает, все понимает. Любое внушение, которое ему не нравится, любая инструкция, он ее отвергает, может в любую секунду практически открыть глаза, сказать, не-не-не, что-то вы мне не то говорите, я и не собирался бросать курить или пить, это ерунда, это что-то вы тут напридумывали. На это я шучу. Так вот, это самый тот момент, когда мы еще не заснули или когда мы еще не проснулись. Нет критического фактора. Он обойден. И в этот момент все, что человек себе говорит, проходит прямо в глубину, проходит туда, где и живут эти программы тела, проходит в наше подсознание. Туда, куда обычные дневные слова, они просто не достают, не заходят и никак не работают. Что надо сделать? Надо просто позволить себе лечь, расслабить плечи, расслабить челюсть. И большинство людей держат, там прям иногда зубы скрипят, даже слышно, человек напряжен. Но мы этого часто не замечаем. То есть мы расслабляем, как я уже говорил, идем сверху вниз, расслабляем лоб, делаем долгий вдох, выдох. И когда мы отмякли, когда мы расслабились и входим в это просолнечное пограничное состояние, это и есть нужное состояние. Вы редактор с открытым файлом. И в этом состоянии правки в этом файле принимаются. Вторая важная вещь – это фокус. Что такое фокус? Надо просто взять свою руку, левую или правую, какую вам удобнее, и положить ее на то место, где нам неспокойно, где у нас дискомфорт. На грудь, на живот, на колено. Вот туда, куда, естественно, дотягивается рука. Если там болит стопа, можно там согнуть ножки или там полусидя как-то, но можно устроить даже на затылок. Это делается не для того, чтобы лечить усилием воли или там лечить руками, а просто ради тепла руки, ради внимания, которое мы уделяем своей какой-то части тела для физического контакта. Это сигнал телу, я с тобой, я здесь, я не убегаю, я забочусь о тебе, я люблю тебя. И сейчас мы прервемся на рекламу, и после рекламы я продолжу рассказывать метод Джеймса.
12: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
12: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
12: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. 96-летняя американка попала в книгу рекордов Гиннесса как самый старейший блогер-кулинар. Она снимает видео с рецептами вместе со своим внуком. В качестве рецептов Эйлин Чин использует свои записи из пожелтевшей кулинарной книги. Эйлин родом с Ямайки и часто готовит национальные блюда. Помимо этого, на канале много рецептов и других блюд, супов и десертов. Эйлин начала готовить в 5 лет, позже увлечение переросло в бизнес. В 50-х годах они с мужем открыли пекарню на острове Сен-Мари. Позже Эйлин переехала в Майами. Сейчас суммарно на всех аккаунтах у нее 3 миллиона подписчиков. И в марте этого года в возрасте 96 лет и 89 дней ей было официально присвоено звание самого старейшего блогера-кулинара. Франция официально запретила соцсети для детей младше 15 лет. Это первая страна в Евросоюзе, принявшая подобный закон. Итальянские правоохранители изъяли около 770 килограммов кокаина, спрятанного в контейнере с бананами, прибывшим из Эквадора. По оценкам следствия, стоимость партии на черном рынке могла достигать 250 миллионов евро, пишет Fox News.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
17: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
18: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший Verdict and Settlements in New York State.
19: My name is Gil Zohar.
20: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
22: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
23: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
22: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
16: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе». А если у вас возникнут какие-то вопросы в процессе передачи, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. И в первой половине моей программы я рассказывал о том, как можно по методу Уильяма Джеймса, это отец американской психологии, и даже сегодня его труды изучают в университетах, как можно помочь себе выкарабкаться или облегчить какое-то свое тяжелое состояние, и чувствовать себя лучше, бодрее и веселее. И я говорил о том, что для того, чтобы сфокусироваться, надо положить руку на то место, которое, в котором возник дискомфорт, которое себя там не очень хорошо чувствует. Не лечим руками. Это для того, чтобы показать своему подсознанию, что я здесь, я не убегаю. И теперь представьте этот орган, на который вы положили свою руку, там колено или почка или сердце, таким, как он должен быть. Вам не надо знать прекрасно анатомию, знать, как там выглядит мениск или там мышца какая-нибудь. Нет. Вы просто представьте его не больным, не воспаленным, не усталым, а такой, что он живой, тепленький, здоровый. Погладьте это место. И сказать, даже я думаю, что точнее было бы сказать, что вы его наполняете вот тем теплом душевным. Я бы даже посоветовал, у Джеймса этого нет, но я бы посоветовал даже с ним, может быть, поговорить. Сказать, что я помню, я тебя, я ценю тебя, что ты делаешь. Я так к тебе хорошо отношусь. И можете его даже наполнить каким-то цветом, который вам приятен. Не обязательно там искать, что вот сердце там такого цвета. Нет, сердце, а может быть, голубой цвет вам более приятен, чем розовый или красный. Может быть, зеленый цвет. Вот тот цвет, который вам приятен, просто представьте, что ваша рука испускает этот цвет, и ваше колено, или ваше сердце, или ваша почка наполняет этим цветом. И поглаживая, просто вы ему посылаете сигнал, что вы его любите, что вы его цените. И каждая наша клетка имеет свое сознание, потому что вы знаете, что в каждой клетке это как голограмма. Кусочек голограммы берем, и можно воссоздать полностью голограмму. Точно так же любая наша клетка, она может воссоздать весь наш организм. Все наши потрошки, ручки, ножки, глазки, вот тут все. И у них есть свое сознание. Как это бы смешно не выглядело, но чем больше проходит времени, вот просто попробуйте поговорить, погладить, поговорить и наполнить каким-то светом, там, бело-золотистым, я не знаю, фиолетовым. Любой как цвет, который к вам приходит просто вот в голову. Но здесь надо не забывать, что те вещи, те нюансы, которые Джеймс придумал, ну даже не придумал, а до которых он дошел вот в ту ночь, когда он осознал, как это сделать, как этот запустить код, эту внутреннюю команду своим органам, своему организму. Он понял, что здесь есть три правила, которыми он пользовался, может быть, правил пять, может быть, шесть. Он пользовался тремя. И этого более чем достаточно, если следовать этим трем правилам, у вас абсолютно все получится. Ни одно из этих правил лучше не нарушать. А чего касаются эти правила? Эти правила касаются того, как формируется команда вашему телу, тому органу, у которого возникли какие-то проблемы. Во-первых, все любое ваше внушение, любая ваша инструкция должна быть только в настоящем времени. Не то, что у меня там сердце вылечится, когда оно, это как это, выйду я замуж, а когда, ну, через 30 лет, может, выйдешь. Нет, нашим телом так не работает ни один орган. Должна быть конкретика. Это все должно быть в настоящем времени. Это должно быть утверждением факта. Звучать это должно спокойно, ровно и уверенно. Это не должен быть какой-то надрыв, не должна быть мольба, не должна быть борьба. Потому что ну, с самим собой бороться, это так, себя не уважать просто. И теперь я скажу те фразы, которые Уильям Джеймс использовал для того, чтобы дать инструкции своему телу. Их не обязательно даже слово-слово. Если вы их не запомните, не страшно. Главное понять смысл. В любом деле, вот у нас скрипты мы используем в гипнотерапии или там используем индукции для ввода человека в гипноз. И когда люди пытаются запомнить, а этих индукций достаточно много, я всегда говорю, важны не слова, важен ваш настрой, важен смысл того, что вы хотите сказать. Это ваше тело, ваши клетки, ваши органы, они вас услышат и они вас поймут. То, что вы положили руку и просто представили, как вы наполняете каким-то целебным цветом ваш орган, и представляете, что он у вас здоровый, такой теплый, такой он, вот он вам улыбается. Можно представить, как вам колено улыбается, или вам там ваша почка улыбается. У них есть свое настроение, как бы это смешно ни звучало. Вот. Что говорил Джеймс? Говорил он следующие слова. «Мое тело знает, как быть здоровым. И прямо сейчас оно восстанавливается. Я выбираю это и это происходит. Три утверждения. Первое утверждение, что мое тело знает, как быть здоровым. Второе, в настоящее время, прямо сейчас оно восстанавливается. Я выбираю это, и это происходит. Три утверждения в настоящем времени. Не просьба, не мольба, а констатация факта. Не ваше желание, а команда, уверенная, спокойная команда. Скажите это медленно, внятно, спокойно, с закрытыми глазами. Так, как говорит человек, который знает и который обращается к себе не как проситель, а как хозяин своего тела. Повторите это три раза, не спеша, внятно, спокойно. А между повторениями просто держите паузу и тишину. И сейчас то четвертое правило, из-за чего у большинства людей ничего не выходит. Не старайтесь проверить результат немедленно. Это очень важно. Что это значит? Кажется, да, звучит просто, но это разрушает тот эффект от вашей работы, которую вы сами с собой провели. Ну, такой пример, что вы закопали картошку весной, и на следующий день смотрите, откопали и смотрите, там ростки появились, не появились, правильно я немного полил, мало полил. Если вы будете ее каждый день выкапывать, естественно, что картошка не вырастет. Поэтому очень многие люди после произнесенных слов начинают прислушиваться, где там закололо, не закололо, меньше болит, больше болит, полегче стало. А вдруг это не сработает? В этот момент вы переключаете все свое внимание на отсутствие результата. Вы не верите себе. Это доказывает, что вы себе не верите. И вы снова призываете то, от чего вы отказались, и с чем вы попрощались. То есть с той болезнью, с той какой-то проблемой, которая возникла в той части тела, с которой вы работаете. То есть вы выкопали свою картошку. Нет, нет и нет. Вы даете команду, вы отпускаете и спокойно засыпаете. Утром, если получается, желательно, чтобы это получалось, проводите всю эту процедуру снова. Не потому, что вы не верите, а потому, что садовник заверяет своим семенам, своей картошке, своим зернам. Именно это и сделал Джеймс. Он не исцелил себя за одну ночь. Он не совершил чуда, не нашел

там за пару минут расскажу вам, как можно погружать себя в самогипноз. Вы можете написать свои пожелания, исходя из того, что вот я рассказал, что ваши инструкции, ваши внушения должны быть в настоящем времени спокойные, уверенные. Что надо сделать? Вы просто берете на своем телефоне, сейчас у всех хорошие смартфоны или андроиды, вы берете и 10-15, ну, 15-20 секунд включаете на запись и ничего не записываете, там просто тишина. Для чего это? Для того, чтобы вы воспользовались той методикой, которую я вам расскажу сейчас, и дали себе время погрузиться поглубже в гипноз. То есть вы 15-20 секунд у вас тишина, потом вы своим голосом начинаете давать себе команды. Мое тело восстанавливается каждый день. Я чувствую себя лучше и лучше. Там, моя коленка или там, моя печень с каждым днем становится лучше и лучше. Она восстанавливается. Самые простые слова. Никаких там сверхъестественных, каких-то колдовских заговоров мы не делаем и ничего такого не применяем. Как погружать себя? Очень простой, очень хороший метод. Вы берете одной рукой и мизинец на правой или на левой руке его поглаживаете от ногтя, от верхушки мизинца до того места, где там этот ваш третий сустав, где мизинчик прикрепляется к ладони. Мягко его огладили с двух сторон, потом то же самое сделали на другой руке. Теперь вы расслабились, положили руки и сконцентрировали все свое внимание, переносите на тот мизинец, который вы погладили первым. Уже теперь вы не дотрагиваетесь ни до чего, но вы вызываете то ощущение, как будто вы пальцем проводите от верхушки мизинца по всей его длине. Желательно, ну это очень несложно, даже почувствовать пульс, потому что в каждом пальчике у нас есть пульс. Вот когда вы мизинец ощутили весь, теперь держите это ощущение у себя в голове и то же самое делаете с мизинцем на другой руке. Это не так трудно, как, может быть, вы сейчас слушаете. Это очень легко. Ваши ладошки лежат. Теперь вы держите в своем сознании, держите вот два эти мизинца, вы их ощущаете, как будто кто-то их трогает или вы их трогаете, должно быть у вас прям физическое ощущение. После этого вы с закрытыми глазами направляете свой взгляд на середину вашего лба. То есть как бы вы свои глаза закатываете чуть-чуть вверх. При этом продолжая держать все внимание на своих мизинцах. И теперь самое простое, не надо пугаться. И теперь начинаете считать от 100 вниз. 100, 99, 98. Вот если вы все сделаете правильно, я думаю, то, что до 98 вы не досчитаете, у вас просто числа отлетят. Большинство, если все сделали правильно, держите внимание на двух мизинцах и смотрите в центр своего лба, вы, может быть, и на 99, даже до 99 вы не дойдете. А может быть, даже вы и 100 не скажете. Все, вы в хорошем, глубоком гипнозе. Вот вы пока 15, это займет 15-20 секунд. Вы улетели туда, куда надо, критический фактор полностью вы свой растворили. И что теперь происходит? Теперь у вас наушники, и вы своим голосом со своего телефона даете себе те команды, те инструкции, те внушения, которые вы хотите. Вы можете найти миллион этих инструкций в интернете. Можете какие-то пожелания без частицы «не» и в настоящем времени спокойным голосом. Не надо накладывать музыку, ничего не надо. Для нас наш голос собственный, он лучше любой музыки. И вы просто все это слушаете. Вы никуда не потеряетесь, вы не останетесь в гипнозе. Поверьте мне, максимум, что будет, это надо расценивать как бонус. Вы просто хорошо, глубоко заснете и проснетесь освеженными, полными сил. У вас будет радость в душе, как мне звонил этот взрослый человек, который просыпался.

0: и говорит, что-то радости с утра нет. Вот поверьте, вы можете наговорить себе все, что угодно, но в пределах разумного. Это не должно быть долго. Это 5-7 минут, вот более чем достаточно. То есть вы написали какой-то текст, не бойтесь, если там будут повторения. Это даже очень хорошо, потому что мы используем обычно от 15 до 21 повторения, когда мы даем какие-то внушения, особенно когда бросить курить, там я минимум 21 раз говорю, что вы отказались от курения и бросили курить до конца своей жизни. И это можно говорить и 20-30 раз, когда человек в гипнозе, ему ничего не надоедает. Вы в хорошем гипнозе. Вы просто можете без всяких инструкций оставаться в этом состоянии, там, не знаю, 5 минут, 15 минут. Вот сколько вы захотели, столько можно в этом состоянии оставаться. И при этом, при всем будете чувствовать себя, я говорю, с каждым днем лучше и лучше. Если это не получится сразу, тоже не надо огорчаться. Вы приходите, когда в спортзал, или вспомните, когда вы ходили в спортзал, никто не ложится и сразу там 100-150 килограмм штангу не поднимает. Мы берем там, не знаю, 15-20, ну, в зависимости от комплекции человека. То есть просто надо день, два, три. И вы раз и провалились. Но поверьте, когда вы провалитесь, как те люди, которые были у меня на обучении, они сказали, таблетки нам больше никакие незаконные не нужны. Но это была шутка, естественно. Потому что когда они погружались в гипноз, я их погружал, потом они друг друга погружали. Они говорили, что настолько там хорошо, что не хочется возвращаться. Потому что когда я устанавливал и учил их, как устанавливать самогипноз, там обязательно всегда мы говорили, что я погружаюсь в глубокий самогипноз там, на 1 минуту, на 2 минуты, на 5 минут. Потому что иногда человек раскачивал себя, было все хорошо, а потом стало так хорошо, что некоторые просто не хотят выходить. Они все слышат. Такое, кстати, бывает иногда на эстрадных выступлениях. Это самое то, что не любят гипнотизеры эстрадные. Когда человек где-то в зале, там шлеп, и он отъехал, и уже представление закончилось, а человек не открывает глаза. Это не потому, что ай, он в гипнозе, он умрет там с голода. Никто никуда не умрет. Ни одного зафиксированного случая за всю историю гипноза такого не было. Просто человек настолько устал от проблем с деньгами, от проблем на работе, от проблем там с женой, или если это женщина, от проблем с мужем, с детьми. Вот все, что угодно в жизни происходит, только не то, что человека радует. А он попал туда, он как будто он попал домой. Ему так хорошо, ему так комфортно. Вот если вы воспользуетесь этим методом, поверьте, я сам им пользуюсь. Я знаю, там, наверное, несколько десятков разных вариантов погружений, и включая самогипноз. Но, как правило, мы пользуемся там 2, 3, 4 какие-то модели для работы с клиентами, для погружения самим. И если бы было у нас видео, я бы просто показал, как выглядят. Там есть еще такие методы, тоже очень несложные, но которые просто вот моментально переводят человека в это состояние. Но когда вы один мизинчик ощутили, держите это ощущение, держите внимание, все внимание на этом ощущении. Потом второй мизинчик, смотрите с закрытыми глазами на центр своего лба, и начинаете считать от 100 вниз. 199. Досчитаете, если там, не знаю, там, до 91, до 89, ничего страшного. Но если вы ушли уже туда к 80, надо остановиться и повторить все сначала. Значит, вы потеряли ощущение мизинцев. Или вы не смотрите на центр своего лба. Как проверить, что вы постоянно смотрите, потому что вы считаете, обязательно с закрытыми глазами, смотря на точку в середине вашего лба. Это очень легко проверить. Вы можете, если вы не за рулем, и там у вас нет каких-нибудь острых механизмов или опасных, можете прямо сейчас сделать. Закройте глаза, посмотрите на точку своего лба, и теперь, смотря на центр своего лба, попытайтесь приоткрыть глаза, и вы поймете, что вы не можете открыть глаза. Если вы открыли глаза, значит, вы не смотрите на центр своего лба. Это проверяется вот просто элементарно. Смотрим на центр своего лба. Попытались приоткрыть глаза, не получается. Великолепно. Можно начинать считать от 100 вниз. Может быть, некоторые из вас, даже им не надо чувствовать мизинцы, можно просто поднять глаза, закрытые глаза, с закрытыми глазами, смотрите на центр своего лба и считаете от 100 вниз. И на этом сегодня я с вами прощаюсь. Я желаю вам мира и покоя в душе. С вами был Николай Федоров. Пусть удача будет с вами. Всего вам доброго. До следующей среды.
1: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
5: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
6: Нью-Йорк, Нью-Йорк.
2: Дэвидсон Радио.
7: Мы любим Нью-Йорк.
8: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается! Встает во весь рот!
9: Такой противный!
10: Такой большой! Он безумец!
9: Он гений!
2: Сева Каплан.
11: Сева Каплан.
2: Толковище.
12: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, на заднем плане, в майке. Это Сева, наша фамилия Каплан. Во-первых, спешу с вами поделиться чрезвычайно легким в плане трудоемкости открытием, которое я сделал для себя. Я YouTube практически не смотрю. Ну, то есть, поглядываю иногда раз в неделю, чтобы посмотреть, что туда прошло, и потом ищу варианты без коммерческого просмотра. И вчера я сподобился посмотреть туристическое, ну, для туристов, видео про Сибирь. То есть я более совершенного продукта в своей жизни не встречал. Вот даже, скажем, проект BBC, где Дэвид Теттер, забыл его фамилию, которому там, по-моему, 100 лет он до сих пор ведет, так сказать, описание. Но это выше на 3 главы. Причем явно голос, хороший голос читает, но голос явно сделанный, компьютерный, то есть у кого-то взят за образец, как-то сейчас делается там, скажи 2-3 фразы, получишь там трешник, а потом из твоего спектра делается текст, потому что ударение кое-где совсем неадекватное и не дышит. Еще один важный момент. Человек не дышит. Но я столько узнал про Сибирь, в которой был 2 недели и, в общем, с сибиряками там общался. Вообще просто в полном шоке, значит, на YouTube про Сибирь раз, и 2 про Балтийское море. Вчера посмотрел 2 видео, в абсолютно щенячьем восторге. Теперь буду самый, так сказать, преданный смотритель всяких этих мест. Ну, а теперь переходим к новостям, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Напоминаю, что те из вас, кто захочет в конце передачи предложить свою тему, вам придется озвучить хотя бы как-то что-то из того, что в течение 55 минут до того предлагаем мы с Васей. Если нет, то значит даже не тужьтесь набирать номер телефона студии. Судоходство в украинские порты полностью остановилось. Я специально сказал неправильно. Никто не поправит. Я какое-то слово сказал неправильно в этой фразе. Телефон студии 718-303-9090. В пригороде Воронежа, это российский город, при падении обломков беспилотника на частный дом погиб ночью 3-летний мальчик. Его родители ранены. Если бы я мог выбирать и был одним из их родителей, я предпочел бы тоже погибнуть, потому что с этим жить потом просто непонятно как. Украинская армия устроила охоту на российские танкеры и сухогрузы в акватории Азовского и Черного морей и усиливает удары по наземным объектам в глубине российской территории. Вслед за атаками на нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища начались массированные налеты на логистические центры. Да, чуть не забыл, значит, в этом документальном фильме про Сибирь больше всего меня поразило не качество самого, так сказать, продукта и содержания его, а вывод, который в конце, то есть от этого кино оторваться просто невозможно, а в конце вывод такой, причем не навязчивым, не таким, не стальным голосом, а тот же самый робот говорит, что да, действительно, так сказать, планета теплеет, но когда-то она была теплой, еще там десятки тысяч лет назад никаких ледников не было, а экологическая система наша, если посмотреть внимательно, например, Сибирь, может приспособиться к чему угодно. То есть вот это идеальный, то, что называется, мисинформационный продукт, который сводит на нет все усилия ученых всего мира, которые говорят, что мы, значит, уничтожаем планету. Нифига. Я не знаю, это слишком дорогостоящий проект, на мой взгляд, для того, чтобы донести одну эту мысль, но, в принципе, эта овчинка стоит той выделки. Российские военные в ночь минувшую ударили по портовой инфраструктуре Одессы, используемой для разгрузки военных грузов. У нас среди радиоактивных нет никого, кто знает ударение правильное в слове «порты». В принципе, наверное, потому что порты ближе, чем порты, к телу. На встрече на полях форума «АСИАН», так он называется, грузские буквы, если глава МИДа России Сергей Лавров с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио встречались, и Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. Там было кое-что еще, но это не столь важно. Евросоюз согласовал усеченный 21-пунктовый пакет санкций против России за вторжение в Украину после 10 дней напряженных переговоров, в результате которых 26 стран неохотно, но согласились отложить грядущие санкции против российского сжиженного газа. Этого требовала Греция, крупнейший морской торговый перевозчик в Европе. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали соглашение о мирном сотрудничестве в области ядерной энергетики и двустороннее соглашение о гарантиях и мерах контроля. Одной из наиболее примечательных особенностей соглашения Вашингтона с Риядом является то, что после проведения совместного исследования Саудовской Аравии могут разрешить обогащать уран на собственной территории для производства топлива на предприятии, построенном при участии Соединенных Штатов, вместо того, чтобы импортировать готовое топливо. То есть это довольно небинарное, так сказать, дело, потому что, с одной стороны, Саудовская Аравия – это наш нынче партнер, наш американский, плюс это единственный, так сказать, ну, способный на противостояние с Ираном местный субъект, но все может поменяться, и в том числе может поменяться наша политика в отношении Саудовской Аравии. Соединенные Штаты направляют силы, медиков и вооружений на Ближний Восток, чтобы дать Трампу больше военных возможностей, поскольку он размышляет о расширении конфликта против Ирана, хотя это может быть блефом. В Международной Федерации Футбола заявили об отсутствии договорных игр на Мундиале. То есть это русское слово, поэтому я привел в оригинале. Замечательно, что их никто не спрашивал. Они упредили, так сказать, вопрос. На варе шапка-то горит. Федеральный судья в Нью-Йорке назначил уголовный процесс над свергнутым президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой на июнь 27-го. Арендодатели подали иск с целью отмены новой заморозки арендной платы на квартиры в Нью-Йорке, оспаривая главное положение компании мэра Зорана Мамдани. А тот назначил бывшего председателя Федеральной торговой комиссии Лину Хан главой корпорации экономического развития Нью-Йорка. Она, кстати, примерно в том же возрасте, что и он, Мамдани. То есть им обоим сильно до 40. Антропик удвоила свои расходы на промежуточные выборы до 40 миллионов долларов. Это лоббистам пойдет. На фоне ожесточенной дискуссии о том, как регулировать трансформационные технологии, французские прокуроры расследовали смерть французского модельного скаута, связанного с Джеффри Эпстейном, после того, как его тело нашли мертвым в его же доме под Парижем. Я сегодня, если будет не лень, сделаю один видос для другого канала, который называется «Сева Каплан», по поводу повешения бывшего главы Шереметьевского терминала, в бытность которого на этом посту оттуда взлетел самолет с Евгением Пригожиным. Чем это кончилось, хорошо известно. Несколько дней назад этого человека нашли. Почему мне захотелось сделать про это видео? Ну, по двум причинам. Во-первых, 2 недели назад я сделал видео по поводу покушения на украинца Ермолаева в Монако. И там в одном из выводов в конце предположил, что возможно, что возможно, что Патрушев возглавит, бывший глава ФСБ, возглавит путч против Путина, а несколько дней назад, вот спустя после этого, Патрушева нашли отравленным, токсически. Причем интересно, что все это было с подачи какого-то блогера, никому неизвестного, потом было усилено украинскими якобы СМИ, которые могут создаваться для этой цели. Никаких официальных сообщений по поводу фигуры такой величины из сахарных уст месье Пескова не прозвучало. То есть могли они замолчать это или нет. А в этой фразе про дядю по фамилии типа Порошко, я сейчас не помню, фраза везде одинакова, кстати. Вот это, кстати, главный критерий. Везде один и тот же текст. То есть его менять нельзя. Это значит точно, что это должно быть в таком виде представлено публике. Фраза начинается примерно так. Вот такого-то, такого-то нашли повешенным. То ли они совсем потеряли способность разговаривать по-русски, но дальше настойчиво сообщается о том, что это самоубийство. Но если это самоубийство, то его могли найти только повесившимся. Повешенным могут найти только того, кого повесили. Так что это Freudian slip, который не требует даже, так сказать, 7 пядей в Васином лбу. Так что, если будет не лень, погода классная сегодня, и уже надо смотаться в горы погулять. Подросток из Флориды, подавший в суд на социальные сети из-за обвинений, что их дизайн привел к проблемам с психическим здоровьем, отозвал почему-то иск против Meta Platforms перед судом, который должен был начаться на следующей неделе. Я даже не вникал в эту тему, поэтому возможно, что подросток женского пола. Теперь по финансам. IBM предупредила инвесторов, что годовой рост выручки будет ниже, чем прогнозировала сама компания, через неделю после худших потерь акций за один день, когда руководство предупредило о разочаровывающих результатах. Руководитель Google Alphabet зафиксировал рост выручки на 24% в годовом выражении во втором квартале, но обеспокоенность по поводу больших расходов компании на инфраструктуру искусственного интеллекта снизила энтузиазм инвесторов. Тут уже не один фактор начинает играть роль по части перемен стоимости акций. Уровень инфляции в Великобритании в июне снизился до самого низкого за более чем год после падения цен на бензин. Евросоюз одобрил заявку Paramount на сумму в 81 миллиард долларов на покупку Warner Bros. Discovery после того, как компании предложили концессии, связанные с дистрибуцией фильмов в Европе. Доли Airbus в Париже выросли на 7% после того, как группа заявила о намерении значительно увеличить прибыльность в ближайшие годы за счет продаж коммерческих и военных самолетов. британский цифровой банк Revolut провел вторичную продажу акций, увеличив свою оценку до 115 миллиардов со 75, которые были в конце прошлого года. Тот сам случай, когда деньги делают деньги, но только для этого деньги должны быть большими. Маленькие деньги не делают деньги. OpenAI увеличила прогнозируемые расходы на вычислительные мощности примерно до 750 миллиардов долларов к 30 году, по сравнению с прежним прогнозом примерно в 600 миллиардов. И это еще не конец, как вы понимаете. AMD и Anthropic подписали соглашение на десятки миллиардов, которые пойдут на серверы искусственного интеллекта, обеспечив Anthropic столь необходимой вычислительной мощностью. А теперь внутри американские совсем. В годы, предшествовавшие его смерти, которая случилась позавчера, бывший директор ЦРУ Джеймс Уолси страдал от загадочного заболевания, известного как Гаванский синдром, о чем рассказала его жена после смерти мужа. Уолси был 84 года, и он скончался от инсульта в своем доме в Вашингтоне. Он руководил разведагентством 2 года при бывшем президенте Билли Клинтоне в начале 90-х. Кстати, Клинтон чрезвычайно активизировался в последнее время, и это преддверие наших промежуточных. Но Уолси стал фактически, наверное, самым высоко поставленным государственным чиновником, пострадавшим от тяжелого расстройства, вот этого Гаванского синдрома. Сарнов Уолси, его жена, утверждает, что здоровье мужа начало ухудшаться в результате синдрома, который вызывает такие симптомы, как, прислушайтесь, может, у вас он тоже есть, боль в ушах, провалы памяти, усталость, мигрени, головокружение, когнитивные проблемы и потеря слуха. Игроки в Powerball в Соединенных Штатах пообещали, что закончат это дело, то есть перестанут играть в эту популярную лотерею после того, как она достигла берегов Британии Великой, обвиняя чиновников Powerball в коррупции. Претенденты на джекпот американского происхождения говорят, что будут играть в свои родные лотереи, а не испытывать удачу мировой конкуренции в выигрыше приза, который на данный момент превышает 600 миллионов долларов. Розыгрыш вчера стал первым случаем, когда игроки из Великобритании могли принять участие за 4 фунта самых настоящих стерлингов. Отдел преступлений на почве ненависти Нью-Йорка расследует отдельные 2 случая антииудаистского и антимусульманского нападения. 64-летнего дядю толкнул на землю и убежал неизвестный нападавший на перекрестке Кингс Хайвей и Оушен Эвеню в Мидвуде, это Бруклин. Он дядя слева у вас в красной кепке, причем у него, по-моему, написано на кепке «Мага», присмотритесь. Полиция также просит общественность помочь найти бездельника, который справа от него, он темного цвета кожи, и он разыскивается за антимусульманский инцидент в Квинсе. Он угрожал причинить вред 2 женщинам 19 и 21 года от роду, размахивая ножом для вскрытия картонных коробок и бросая в их адрес антимусульманские высказывания. И последняя новость, она, на мой взгляд, самая тревожная. Пилот Delta Airlines, готовившийся к посадке в аэропорту Ла-Гвардия во вторник вечером, получил тревожное сообщение в воздухе. Будьте, мол, осторожны, возможно, атака из ракетной установки. Причем диспетчеры выпустили это предупреждение в 27 минут 9 вечера, приказывая рейсу Delta 2604, направлявшемуся в Ла-Гвардию из Детройта, проявить особую осторожность. Сообщение анонимное, позже было признано мистификацией, но оно напугало и озадачило пилота, получившего этот сигнал якобы с диспетчерской башни Ла-Гвардии во время подготовки к посадке. Однако диспетчеры воздушного движения отвергли угрозу в течение минуты после выдачи предупреждения. У меня был небольшой разговор с читянами, то есть с теми, кто подписан на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Это 3-я платформа «Толковище». 2 из них – это радио и телевидение. По поводу вот этого, то, что предупреждение, которое я получаю постоянно на свой телефон, показываю тем, кто может видеть. Предупреждение о том, что будет сегодня очень плохая погода, паводки и так далее. Что делаю я? Я нажимаю на это сообщение пальчиком, оно открывается полностью, Вот оно полностью. Тут время, место, то есть карта, где это может произойти. Но на самом деле погода очень хорошая. То есть это вполне невинно, но суть не в содержании в данном случае. Насчет содержания должны беспокоиться пилоты. А суть в том, что, наверное, тестируется какого-то рода атака, не атака, но, в общем, короче, тревожные сообщения. Причем я думал, что это только меня касается, но среди читян есть, оказывается, люди, которые получают те же самые сообщения. Я буду за этим следить, а пока с новостями срочного характера все. Если у вас по их поводу появились мысли, и вы способны их озвучить, тут как бы как растянуть две ноги на двух березах. С одной стороны, шоу предназначено для тех, кто едет на работу, и они не могут звонить в эфир. А те, которые звонят в эфир, ну, как правило, за редчайшим исключением, у них мысли от тем, которые предлагают Толковище, никаких не появляется. Но телефон студии, мало ли что, 718-303-90-90.
0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
11: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
15: Слышите? Шаги.
16: Этим утром многое может измениться.
17: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
18: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
2: Толковище. Прямо сейчас.
12: У нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
19: Доброе утро, Сева. Хорошего вам дня и вашим слушателям тоже.
12: Саша, спасибо. Здрасте. Взаимно.
19: Да, у меня вопрос к вам, который, в принципе, он считается с двумя темами, которые вы сегодня подняли. Первый – это фильм о Сибирь, о том, что планета наша уживается с любыми катаклизмами, соответственно, человек на ней тоже, наверное. И вторая – по поводу пилота, значит, которому угрожало что-то с неба. То есть вопрос такой, что вы знаете, что раньше богатые жили наверху, теперь предпочитают зарываться под землю. Маск там строит подземные города. И помятуя о том, что вы когда-то говорили, что хорошо получили те, кто торговал лопатами во время золотой лихорадки, во что вы теперь предложили вложиться, следую вот этим событиям. Спасибо.
12: Спасибо, Саш. Это, ну, в принципе, у богатых свои причуды. Но я насчет подземных историй ничего не знаю, но было время, я участвовал в процессе по застройке острова. То есть это русские люди с большими деньгами решили купить остров и построить там бомбоубежище такое, так сказать, остров бомбоубежище от ядерной войны. Но если чуть-чуть, так сказать, отойти от конкретики вашего вопроса, я бы, например, не возражал погибнуть в результате ядерной катастрофы, просто потому что физически интересно. Может быть, это слишком быстро произойдет. То есть, если выбирать, вот тебе, скажем, говорят, ты должен умереть сегодня. Как ты предпочитаешь? Я бы, если бы выбор был, я бы предпочел, чтобы меня выбросили из самолета. Причем, чем выше, тем лучше. И, может быть, даже где-нибудь над океаном, если можно. Потому что интересно это ощущение последнее, когда ты падаешь на воду. Не на камни, там можно, так сказать, продумать, а на воду. И, между прочим, по поводу Сибири, еще один момент. Я к своему величайшему удивлению узнал, что, оказывается, в Сибири, там, где все вечная мерзлота, причем она достигает уровня 1,5 километра в некоторых местах, и это самый большой непрерывный лес на планете, у них есть пустыня, то есть настоящая пустыня. Это десятитысячелетнее смывание скалистых пород, которое превратило их в желтый песок. И там настоящие дюны, барханы и так далее. Кто не слышал это, просто в начале сегодняшнего шоу я рассказал, что на YouTube сейчас идет документальный фильм про Сибирь. Наберите просто «Сибирь» и получите. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Президент Трамп заявил, что нападет на инфраструктуру Ирана, на гражданскую причем, если Тегеран нанесет удар по кораблям в Ормузском проливе. И акции неохотно, но качнулись слегка вниз. S&P 500 на 0,1%, NASDAQ на 0,6%, а Dow Average снизился всего на 6 пунктов, то есть это меньше 0,1%. А вот фьючерсы на нефть Brent достигли $95. Нефть сейчас в центре двух крупных конфликтов, и Brent стоит примерно на $20 дороже за баррель, чем ранее в этом месяце. Акции GE Vernova упали, несмотря на сильную прибыль, на 8%. Вот да, вот так вот. Сильная прибыль, акции упали. Эта энергетическая компания повысила свои прогнозы по выручке. И прогноз, по-моему, они говорят сейчас на Руси, маржи, то есть это перепад между расходами и доходами, после всплеска новых заказов. Но, возможно, отражая крайние ожидания некоторых инвесторов, акции таки упали. Это возможно. Возможно, что и нет. Что, кстати, вот эти 8% привели в результате к снижению индекса S&P 500, там 500 компаний, но он отражает состояние здоровья всех 500, поэтому слишком сильный спайк вниз. И последняя супермайкрокомпьютер возглавил S&P 500, это компания по серверам. Она заявила, что ее квартальная валовая маржа будет вдвое выше, чем ранее прогнозировалось, и акции выросли почти на 20% за один день. Опередив число растущих компаний индекса, Dell Technologies, еще одна серверная компания, выросла более чем на 9%. Вот по этой части я начал получать вопросы хорошие. Как вот быть, потому что этих компаний море, ну, которые занимаются высокими технологиями, и как ориентироваться, на кого ставить и когда. Ну, спасибо, вы мне делаете честь, но я не профессионал, я любитель, и я графы не изучаю, я свои выводы и умозаключения делаю на основе новостей. Вот, и я умею разбираться в новостях. Бывает то, что называется native advertising, когда вам предлагается замечательная история, а в конце главная мысль, которая должна что-то изменить, как вот, скажем, с этим документальным фильмом про Сибирь. В конце сказано, что что там планету, так сказать, пытаться сохранить. Она сама себя сохранит. Она вон Сибирь сохранила. Так что У меня нету универсального метода, который бы отслеживал. Да и потом, если бы он был, то наверняка это было бы уже опробовано и осуществлено большими мальчиками, у которых сверхскоростные компьютеры, у которых прямые линии связи с биржей, и у которых, как вы знаете, если вы внимательно слушаете толковище, появилась дополнительная возможность в трусах сосал на Truth Social, это собственность медийная нашего президента, иметь доступ к содержанию его выступлений на микросекунды быстрее, чем у других. Они должны за это платить. Но вот эти микросекунды, их достаточно для того, чтобы сделать выигрышную ставку на рынке. Так что мы можем только по мелочам, так сказать, собирать. Кстати, это то, чем занимается сибирский писец. Он в основном путешествует за хищниками, которые могут чего-то не доесть, хотя волки сибирские, особенно в голодное, холодное время года, они съедают практически все, включая шерсть убиенных. Да, еще одна там потрясающая вещь. Я, наконец, услышал, каким образом козероги сибирские не падают с абсолютно вертикальных скал, да еще и зимой, когда холодно. У них, оказывается, копытца имеют, они не плоские, как думается, глядя на корову, они это многочисленные зазубрины, а в середине копытца мягкая шапочка. То есть, когда он ставит козерог свою ногу на любую поверхность и ощущает вот этими самыми зазубринами, что там можно зацепиться, после этого шапочка надувается, и она присасывается. Шапочка – это присоска. Вот поэтому дети там маленькие, которые там появились только-только на свет Божий, они уже через 1-2 недели способны следовать за мамой по вертикальной стене. Падают, бывает, но людям там делать нечего. А теперь из больших тем, эту я на самом деле не очень хотел предлагать, потому что это в пользу, так сказать, той аудитории, которая на работу не ходит и не ходила никогда, но для остальных просто хотелось бы новый штрих к портрету Владимира Владимировича Путина предложить, потому что все более и более, так сказать, растущая интенсивность противостояния на фоне украинской войны ведет к все более глубокому непониманию того, что собой представляет президент такой страны, как путинская Россия. Причем это все началось фактически по большому счету в 22-м году, когда еще Байден был президентом, и в своем обращении к нации, это было в марте 22-го года, то есть как раз когда началась СВО, Байден сказал: «Путин сейчас изолирован от мира как никогда». Причем это произошло буквально через неделю после того, как танки российские по приказу Путина пошли в Украину, что побудило Запад разорвать связи с Россией и поддержать Киев. И шок от такого дерзкого захвата в украинской территории Путина прокатился по всему миру, и многие ожидали, что Россия превратится в страну изгоя. А изгой – это пишется вместе в данном случае, потому что изгоя иногда получается евреи, а изгой – это совсем другое. Но вскоре до противников России дошло, что страна никуда не делась. И готовясь, очевидно, сразу к долгой войне, сейчас задним числом понятно, что все-таки Кремль, несмотря на обещания за 2 недели все взять, готовился к долгой войне. Кремль, безусловно, поручил своим дипломатам, интеллектуалам, оперативникам заручиться поддержкой в незападном мире. То есть это план Б. И многие страны проявили способность, так сказать, отказаться от бинарности в оценке, от бинарного выбора, то есть или Россия, или Запад. И вскоре после этого, как хорошо известно, Россия стала фактически самой санкционируемой страной в мире, но при этом более чем способной удержаться на плаву. И отчуждение от Европы, естественно, компенсировалось все более тесными отношениями с Китаем и Северной Кореей, о чем, кстати, мы с Васей предупреждали неоднократно, что демонизация образа противника приведет к тому, что он отшатнется в сторону потенциально симпатичных ему союзников. Вопрос. Самое сложное – это отвечать на простые вопросы. Как России удалось пережить отторжение Западом? То есть это точно произошло. Это точно то, что стало свидетельством неустанной адаптации страны. То есть возможно, что страна в целом и коллективное бессознательное ее народа отражает способность Сибири, так сказать, в условиях потепления мира адаптироваться. То есть человеческая экосистема адаптируется к изменяющимся внешним обстоятельствам. И главное даже, что не важно, что это такое, что помогло адаптироваться. Главное это то, что бы ни делал Запад, Россия адаптируется, она не уступит. Этому следует отдать отчет, и этому следует отдать должное. Но донести это до наших решал в той форме, в которой я доношу это до вас, это практически невозможно. У меня есть такая слабая надежда, что так как вас очень много, и вы очень разные, если вы начнете, поняв то, о чем я говорю, говорить об этом на здешнем языке со своим непосредственным окружением, то вы можете создать общественное мнение, которое может изменить ситуацию. Причем по конкретике, если в Дубае успехи российских маневров абсолютно очевидны, а после вторжения в Украину Эмираты стали убежищем для богачей, которые перемещали из России свои бизнесы, туда каналы фактически для российских торговцев, которые импортировали китайские товары, и российские банки, между прочим, стали переходить на иностранную валюту, то есть не на доллары, а на те, которые ближе, так сказать, тому региону, то есть для них Эмираты стали хабом, то есть это как бы распределителем. А для теневых танкеров, которые перевозили российскую нефть, Эмираты стали местом для их маскировки. Это тоже известно, я все это взял из открытых источников. И вот в этом мире подставных компаний и послушных товарищей, так сказать, по оружию, Россия смогла обойти западные санкции и поменяла свою экосистему. Есть, конечно, менее очевидные российские планы по адаптации. Вот, скажем, есть особая экономическая зона где-то примерно в 1000 километрах к востоку от Москвы. Называется она, по-моему, Елабуга или Алабуга. И там находится центр сборки дронов, иранских дронов. То есть это их технология, которая используется в Украине. Причем в центре проекта вот этого, в Алабуге-Елабуге, программа ориентирована на молодых африканских женщин, которых вербуют для работы там, поставляет их, естественно, Африка, и при этом им дают обещания карьерного роста, любви, брака с белым и так далее. То есть это все, может, и будет для кого-то. Ну, короче, они робят там. Разбросанная по платформам соцсетей вот эта вот серия вербовки, она, это только маленький, но очень иллюстративный фрагмент информационной войны Российской Федерации за существование на фоне давления Запада. И, само собой, в ООН российские дипломаты прилагали большие усилия, чтобы привлечь незападные страны к поддержке с войны. Кстати, вот сегодня радостно прокремлевские новостные источники цитируют интервью Такера Карлсона, которого на Западе невозможно не заметить, но интервью он дал российскому каналу «Бывшая Russia Today» RT. И тем самым он выказал им свою поддержку. Он, в принципе, человек свободный. Возглавляя альянс БРИКС в 2024 году, по-моему, они недавно его создали, Россия тоже дала ясно понять, что не будет изолирована, и там строится группа поддержки. А в Южной Африке у России давно все схвачено. Когда Россия вторглась в Украину, Африканский национальный конгресс, это доминирующая политическая сила, которая возглавила в Южной Африке борьбу с апартеидом, как известно, обвинил Запад в этой самой войне, то есть из-за Запада все и произошло. И ветераны этого Африканского конгресса, они давным-давно благодарны России, за еще советскую поддержку во время борьбы против апартеида и не любит Запад, который считают лицемерным и гипердоминантным. И на самом деле это правда про нас, что мы лицемерные и гипердоминантные. В результате возникла у них тоже на фоне отката от Запада пророссийская позиция, особенно по части того, что Украина – это агент Запада. Очень легко может понравиться такая мысль в Южной Африке. А в Грузии очень интересная ситуация. Там правящая партия «Грузинская мечта», она фактически последовала примеру России в борьбе с гражданским собственным обществом. Она продвигала повестку Путина по дискредитации западной демократии и формированию союзников в целом в этом регионе. А если говорить о Казахстане, он совсем ни на кого не похож, этот край. Там молодые горожане опасаются, что их страна, имеющая вторую по длине границу с Россией, может стать следующей жертвой агрессии Путина. И я кое с кем персонально общаюсь из Казахстана по этому поводу, но про это пока ни слова больше. В сентябре 23-го, когда Кремль был занят очень плотно Украиной, российские миротворцы стояли где-то в стране, пока Азербайджан захватывал спорную территорию на Нагорный Карабах, а вот в Армении местные жители почувствовали себя покинутыми Россией настолько, что стали желать ее вторжения. То есть, вроде бы это все звучит достаточно угрожающе, но дело в том, что вот это влияние, очень грамотно построенное на предмет изменения именно экологической системы самой конструкции путинской России, приводит к тому, что у нас по-английски называется «it's spreading itself too thin». То есть они слишком растекаются, у них может не хватить ресурсов. А возвращение Трампа в Белый дом в целом усугубило положение России. Его предвыборное обещание антиинтервенционистской внешней политики уступили место военным операциям против Ирана и Венесуэлы. Причем обе страны – это российские партнеры. И хвастаясь, что сможет уладить украинскую войну в течение суток, и намекая, что может сделать это, уступив требованиям России в свое время, наш президент с тех пор, безусловно, устал от конфликтов. Потому что жизнь предложила ему бегать марафон, а он даже 100-метровку не хочет бегать. Он выходит на старт, но хочет, чтобы сразу ему на грудь повязали финишную ленточку. Так что на этом фоне цена СВО растет. Причем не только в деньгах, но и в человеческих потерях. По оценкам, 1,4 миллиона российских жертв пало на поле брани. Украинские дроны, которые теперь глубоко проникают в Россию, тоже делают свое дело, и экономика тухнет. Тем не менее, фактически подчинив всю страну нуждам с войны, Путин, безусловно, должен понимать, что ее результат определит мировую репутацию России и сформулирует, так сказать, образ его роли в истории. И совершенно очевидно, я заканчиваю на этом, это то, что Путин рискнул пережить нажим Запада, и ставка его еще может оправдаться. Это самая большая игра в покер современности. То есть я бы для тех, кто не понимает больших материй, могу привести пример, скажем, практики бизнеса на Брайтон-Бич. Но это так, на всякий случай, если у меня не будет звонков по этой теме. Телефон студии в вашем распоряжении. Кстати, в чате это читянская тема, а не только про то, что не у нас говорят. Тоже можете написать, я почитаю. А телефон студии 718-303-9090. Можете набрать его во время рекламы.
20: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
21: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны.

0: Карл.
1: А, привет, Карл. Привет. Что скажешь?
0: Да, слушай. Да вот хочу тебе немножечко попенять. Вот ты проводишь эту параллель.
1: Попинай.
0: Да. Ты проводишь эту параллель в смысле Сибири. Понимаешь? Я тебе скажу так, что, насколько я знаю, это был один из замечательных рассказов Эдгара Аллана По. Я не помню точно, как он назывался. Там, в общем, человек почти умер. Он, конечно, еще более-менее шевелился, и в нем еще было какое-то сознание, но он не понимал, что он уже умер и завонял. Так вот, я тебе скажу, что если тело холодное, неподвижное и не воняет, то это не значит, что оно не умерло, понимаешь? Вот что касается России, и в частности Сибири, это, наверное, очень красивый фильм, я его не видел, спасибо, что дал наводку, я его обязательно посмотрю. Но то, что я знаю о Сибири, в свете того, что ты говоришь по поводу поворота России к Китаю, собственно говоря, с Сибири начинается пожирание Китаем России, и оно началось не вчера, оно началось примерно 40 лет тому назад, и началось великолепнейшим образом, и дошло до того, что практически вся территория Сибири от китайской границы и практически до Байкала, то есть все за Байкалье, там сейчас на местах, собственно говоря, власть, она практически вся китайская. Там строятся предприятия, там в аренде на 50-99 лет земля у китайских компаний, куда они привозят китайских рабочих тысячами, где они выращивают урожай и вывозят это все в Китай. То же самое происходит удивительно, да, в середине Европы, в Белоруссии. Там китайцы огораживают с лукашенковской подачи себе территории внутри страны, выстраивают там свое китайское производство, штампуют свои китайские дешевки и переваливают их через границу в Евросоюз, и никаких местных властей они к себе не пускают, и никаким местным законам они не подчиняются. Я тебе скажу, что от России уже вообще на самом деле, как от политической единицы и суверенного государства, мало что осталось. Только вся проблема в том, что Россия как народ, как страна, как нация никакого отношения к этому не имеет. И восхищаться способностью России сопротивляться противостоянию с Западом, это все равно, что восхищаться способностью раковой опухоли не сдаваться лекарству, глядя на то, как человек, в котором эта опухоль живет, начинает заживо гнить и дохнуть. Так что ничего хорошего в этом нет, Сев.
1: Карл, ты напомнил мне Остапа, когда он про Воробьянина сказал, красиво излагает, помнишь?
0: Да.
1: Да. Спасибо, дорогой. У меня нечего к этому сказать, кроме того, что я был там. Я был и много видел, 2 недели проведя в Сибири. И было это совсем недавно. Там действительно китайцев больше, чем бурятов. Кстати, у нас в Бруклине есть бурятская община. Она не очень большая, но очень сильная, плотная. Потрясающие люди. Причем, чем меня поразило в Бурятии, ну, во-первых, это ну, частотой русского языка. То есть я вообще не ожидал такого. И за это мне стыдно, потому что вот это неожидание такого, это говорит о моей дискриминации, так сказать, предрасположенности. Во-вторых, изо всех регионов бывшего Советского Союза самый высокий процент людей с высшим образованием в Бурятии. Они просто выглядят не так, как мейнстрим, так сказать. Поэтому кажется, что они не такие образованные. Не, у нас остальные звонки принимать на этот счет смысла никакого нет. Я перехожу... У меня осталось еще 5 минут. Я сегодня обещал в Bullet Points к этому шоу рассказать о том, что обмен Нью-Йорка на Майами стал финансово неразумным. И эта статистика, она неумолима. Вот картинка радужной Флориды у вас слева наверху. Bloomberg, но тот, который информационный гигант, проанализировал данные правительства, последние полные данные за 2024 год,

0: И вывод такой, что в Майами, в метрополитен, вот как вот у нас, скажем, метрополитен район Нью-Йорка, это Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, в Майами впервые с 24 года жизнь стала дороже, чем в Нью-Йорке, в Большом Нью-Йорке. То есть сравнивается метрополитен area. И с тех пор, с 24 года, расходы выросли еще больше, что сдавило давних местных жителей и недавних переселенцев, привлеченных не только теплой погодой, но и обещанием более дешевой жизни и отсутствия штатного подоходного налога. Вот что важно. А потребительские цены на фоне того, что спрос, так сказать, вырос, людей стало больше, выросли для жителей Майами с 2019 года на 36%. То есть это еще до войны и до войны. Это больше, чем в любом другом мегаполисе Соединенных Штатов, кроме Тампы, которая там же, во Флориде. А больше нет смысла искать дешевые кондоминиумы. Недавний наплыв любителей солнечного света, так сказать, из тех, кто зарабатывает в среднем 122 тысячи долларов в год, это данные Bloomberg, он способствовал, естественно, росту цен на жилье в Майами, причем с момента пандемии рост цен 79%. Это индекс S&P Case Shiller, с которым тоже нет смысла спорить. И хотя цены на жилье в Майами за квадратный фут все еще ниже, чем в Нью-Йорке, средняя общая стоимость жилья сейчас на 5% выше, чем в трехштатной зоне, включающей части Коннектикута и Нью-Джерси, потому что в среднем площадь квартир, площадь жилья в Майами больше, чем в Нью-Йорке. Налоги на недвижимость в Большом Майами выросли с 2019 года на 62%. Многие жители старых квартир теперь вынуждены платить за дорогостоящие обновления, так сказать, безопасности, которые стали чаще, то есть нарушения безопасности, участились после смертельного обрушения кондоминиума Surfside, это было в 2021 году, поэтому подросли стоимость страховки. Ну, и она связана с тем, есть или нет приняты какие-то меры безопасности. То есть, если что-то строится, то у вас в maintenance все равно подрастет. То есть, теперь получается, что в Майами на фоне всего, что вы услышали, еще я напомню о том, что самые высокие страховые тарифы на домовладельца в стране, потому что там погода. Средний чек в ресторане в Майами в прошлом году составил 94 доллара на рыло в сравнении с 79 долларами в Нью-Йорке. У меня, кстати, подружка только что вернулась из Португалии, и она повела там 8 человек, как было, в ресторан. Я там еще недавно был, причем и она, и я, мы оба любим Португалию и будем ездить там много раз. Но взяв там несколько бутылок вина, там не сильно дорогого, 800 долларов на восьмерых. А теперь назад в Майами. Работники Майами зарабатывают на 1000 долларов в год меньше, чем у средний американец. И Bloomberg отмечает, что зарплаты белых воротничков в Майами тоже ниже, чем в Нью-Йорке. Но не все испытывают труд, позволяя себе Майами, потому что миллиардеры, которые продолжают переезжать туда в рамках тенденции, которую активно поддерживает, скажем, основатель Citadel Кен Гриффин, купивший в этом году имение в Майами стоимостью 107 миллионов долларов. Имение это, кто не знает русского, это mansion. Марк Закерберг и соучредители Google Сергей Брин и Ларри Пейдж тоже недавно стали жителями Майами. То есть понятно, что люди победнее, они стараются играть в людей побогаче. И я понимаю, что для тех, кто начал, так сказать, стадом перемещаться из Нью-Йорка в Майами, это малоприятно, но мне напоминает, есть такой классический и очень иллюстративный для данной истории анекдот про прапорщика, которому полковник сообщает: слушай, у тебя там в части есть солдат, там его фамилия Иванов, у него отец умер, но ты опытный, военный, понимаешь, что надо дух поддерживать. Найди тактичный способ сообщить парню о том, что у него нет отца больше. Прапорщик вытянулся в струнку, пошел в часть, построил всех. Это я про то, что Майами стал дороже, чем Нью-Йорк, если кто потерял нить. И говорит: а ну-ка все, у кого есть отец, шаг вперед. И все сделали шаг вперед, и в том числе Иванов. А ты, Иванов, куда прешь? Сказал ему прапорщик. А теперь нет, звонков принимать нет кого, потому что я точно знаю, что те двое, кто звонят, они ничего не понимают в наших с Васей темах. И сейчас скажут, что они только что настроились, и у них очень важно что-то. Я вас отключаю, чтобы вы поняли, кого я имею в виду. А теперь у меня есть еще одна история. 3 минуты, я успею. Значит, ну, есть такое состояние на бирже, как бычья и медвежья. Это две разные ситуации. Связано с противостоянием стоков и бондов. Но появилось еще и такое выражение, как AI bulls, то есть это люди, которые толкают мысль точно так же, как кто-то: давай, мы все должны в Майами, там все сейчас, там здорово, там все наши, там дешевле и так далее, там не платишь налог. Дело не в том, что ты не платишь, а дело в том, сколько ты в конечном итоге выкладываешь из кармана. Вот. Ну и то же самое, люди хотят умирать с музыкой и как можно больше, чтобы было. То есть есть быки по части искусственного интеллекта. Но на самом деле самые горячие IPO, если говорить о выходе на фондовую биржу, связаны с лекарствами, а отнюдь не с дата-центрами. И очень предлагаю обратить на это внимание, потому что акции биотехнологических и фармацевтических компаний, которые вышли на биржу в этом году, выросли в среднем на 55%. Это в среднем. Это только акции биотехнологических и фармацевтических компаний. То есть, что предлагаю вам сделать? Посмотрите свой портфолио, который, я понимаю, что никто почти не смотрит. Ну, главное, чтобы какой-то процент был, так сказать, устраивающий. Но посмотрите, потому что портфолио нужно пересматривать так же, как свой гараж, в который уже не вмещается машина. Время от времени. Может быть, что-то можно продать, отдать и внести туда что-то другое. Это все в сравнении со средней доходностью в 4,4% для всех компаний, которые вышли на биржу в 2026 году. Прикиньте, эта разница получается в 14 раз в пользу биотехнологических и фармацевтических компаний. Ну, из примеров. Вера Дермикс, это производитель средств для остановки облысения, стал самым успешным IPO 26 года, который вырос с момента размещения в феврале на 500%. А разработчик препаратов для лечения кровяных заболеваний HeMab Therapeutics взлетел более чем на 100% после того, как они привлекли $350 миллионов в своем майском IPO. То есть, скажем, те в феврале на 500, а эти в мае на 100. Вот такая ситуация. Так что общая картина должна быть более-менее понятна. Теперь всем счастливо и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой.
1: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание, Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон. Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
1: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Сначала мы с вами в Бронксе на Янки Стэдиум. Вчера Янки играли 2 матча с Питтсбург Пайрс, потому что днем ранее из-за погоды матч был отложен. Итак, дневной встречи. Питтсбург выиграл со счетом 5-3. В вечерней встрече Янкис взяли реванш 2-0. Бостон Ред Сакс играли с Балтимор Ориолс. Также 2 матча, потому что днем ранее в столице Массачусетса была непогода. Итак, первая игра дневная. Бостон выиграл 5-3. Это была 15-я к ряду победа команды Ред Сакс в нынешнем чемпионате. Второй матч. Будет ли 16-я победа к ряду? 16-я не состоялась. Балтимор выиграл со счетом 5-1. В этой же группе, это Восток Американской лиги, Тампа играла в Торонто, и Тампа выиграла со счетом 4-2. Таким образом, на Востоке Американской лиги Тампа 59 побед, Янкис 57 побед, Бостон 52 победы. Переместимся на восток Национальной лиги. Вчера Филадельфия играла 3-й матч серии против действующих чемпионов Лос-Анджелес Доджерс. Чемпионы из Лос-Анджелеса выиграли 9-5, выиграли серию со счетом 2-1. Атланта принимала дома святых отцов из Сан-Диего, и смельчаки бравые выиграли у Сан-Диего со счетом 7-6. В этой же группе на востоке Национальной лиги моя команда Нью-Йорк Мэтс потерпела очередное поражение. В Милуоке пивовары выиграли у гостей из Нью-Йорка со счетом 4-3. Что происходит в турнирной таблице? Атланта 59 побед, Филадельфия 56 побед, Мэтс 43 победы, 60 поражений. Всего выиграно 41% матчей. Это один из худших результатов в действующем чемпионате. Причем суммарная зарплата годовая игроков Мэтс более 300 миллионов долларов. Только две команды платят своим игрокам больше. Это Доджерс и Янкис. Мэтс — сплошная растрата денег. Перенесемся на футбольные поля. Вчера после полуторамесячного перерыва возобновился чемпионат главных главной лиги сокера, дамы и господа. Интересный матч был в Майами, где Интер играл с командой Чикаго Файр. Майами выступала без Лионела Месси. Месси после проигрыша финального матча Аргентины на чемпионате мира отправился на отдых к себе домой в Аргентину. Когда он вернется в Майами, неизвестно. Говорят, в конце июля, в начале августа. Тем не менее, без Месси Майами. Майами играли с Чикаго. В Чикаго дебютировал пан Левандовский. Окей, Роберт Левандовский после блестящих лет в Мюнхенской Баварии и в Барселоне влился в состав команды Чикаго. Вчера его состоялся первый матч, но первый блин оказался комом. Майами выиграла на своей поляне со счетом 3-2. 2 мяча в ворота Чикаго вбил ветеран Луис Суарес. 1 мяч с игры, 2 с 11-метровой отметки. Другие результаты. Нью-Йоркские команды. Нью-Йорк-Сити футбол-клаб играли в Коламбус и выиграли со счетом 2-1. Нью-Йорк-Ред-Буллс играли в гостях, играли в Филадельфии, и филадельфийцы победили со счетом 3-1. Лидеры восточной конференции команда Нэшвилла играла с Монреалем и победила со счетом 1-0. На востоке восточной конференции после 16 матчей у Нэшвилла 39 очков, у Майами 34 очка, у Чикаго 26. Нью-Йоркские команды набрали по 22 очка. Футбольный сезон в нашей стране в разгаре. На этом, дамы и господа, я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Валь, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, который живет в Флориде, но понятия не имеет о команде, которая называется «Интер Майами». Даже вряд ли знает, кто такой Лионел Месси. Тем не менее, дамы и господа, слушайте сегодня передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы!
5: Радио. Мы любим Нью-Йорк.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости.
10: Аналитические передачи.
9: Репортажи. Мнения экспертов.
10: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Утреннее шоу Вадим Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 23 июля. Окей, как обычно, начинаем с Украины. Там большие перемены, и мы должны это отметить, конечно, в Украине новый главнокомандующий. За время войны он стал третьим после Залужного и Сырского. Мы знаем, что Зеленский уволил Сырского, и на его месте сейчас Михаил Драпатый, генерал-лейтенант, 43 года, наверное, ну, очень молодой, конечно. Теперь хотелось бы сообщить вам, кто это, что из себя представляет новый главку. Значит, он родился в 82 году в городе Каменец-Подольске Хмельницкой области. После школы поступил в Харьковский институт танковых войск и окончил его в 2004 году. И начал военную службу в должности командира взвода в 72-й отдельной механизированной бригаде. Значит, он впервые стал известен в мае, а именно 9 мая 2014 года, если вы помните, это было время Майдана и время, когда на Востоке началось активное движение сепаратистов при поддержке Российской Федерации. И он стал известен благодаря видео, на котором БМП под его командованием прорывается через баррикады сепаратистов в Мариуполе. В это время он уже командовал батальоном 72-й механизированной бригаде. И это видео сейчас можно видеть, его и газеты украинские перепечатывают, и блогеры. Вот какой он героический, все в таком духе. И решительный. Именно таким должен быть настоящий военный. Но если так этот выключить звук и только смотреть с комментариями и восторгами, а только смотреть видео, то прорыв этот не выглядит очень героическим. И вот почему. Значит, эти баррикады, слово баррикада, оно звучит, конечно, так. Мы вспоминаем Парижскую коммуну, когда там наваливали до крыш домов старую мебель. Но тут какая-то лежит груда хлама на перекрестке. И когда его БМП перелетает через эту баррикаду на большой скорости, то с другой стороны баррикады там не стоят люди с гранатометами или хотя бы с автоматами. Там какой-то охламон такой, по-моему, не знаю, что-то кидает какой-то камень и тут же отбегает в сторону, потому что понятно, что никакой угрозы этому БМП не представляет. Но в основном стоят обычные люди вокруг, прохожие. И они в кадры попадают, какие-то две пожилые женщины, одна по телефону звонит, видимо, рассказывает, еще какие-то случайные прохожие. То есть это всех этих людей трудно назвать вооруженными сепаратистами, которые оказывают действительно какое-то сопротивление ВСУ. Но те, кто наблюдает этот прорыв с комментариями украинских патриотов, они пропускают, не знают или не вспоминают, что после этого героического прорыва ВСУ все-таки покинули Мариуполь, и они оставили, и только лишь через месяц они туда вернулись. То есть именно этот прорыв, он не привел к каким-то решительным победам. Просто момент войны. Летом того же года Драпатый со своим подразделением оказался в окружении, в Зваринском котле на границе с Российской Федерацией, но он оттуда сумел выйти и вывел с собой 260 бойцов, что, конечно, большой плюс в его биографии военной. Значит, войну, полномасштабную войну 22 года он встретил на должности заместителя командующего объединенными силами ВСУ по подготовке войск. С марта 22 года он был замкомандующим войсками оперативного командования Юг сухопутных войск и командующим оперативной группировкой войск Юг, в том числе он останавливал наступление армии Российской Федерации на Кривой Рог. Далее он командовал группировкой войск Херсон, который участвовал в освобождении Херсонской области. Вот теперь я эту информацию взял из украинской прессы. Участвовал в освобождении правобережья Херсонской области. Значит, я на всякий случай хочу напомнить, что Херсонскую область россияне освободили сами. То есть они ушли оттуда, потому что украинцы разбомбили мосты, которые нарушили их логистику, нечем было снабжать это войско, которое, российское, которое находилось на правом берегу, и они оттуда ушли. Можно ли это назвать освобождением? Ну, наверное, можно, если считать, что разрушили мосты и выдавили оттуда россиян. Но роль, тем не менее, надо понимать, к чему, каким именно было это освобождение. И к началу 24 года в экспертных военных кругах Драпатый считался одним из самых способных украинских военачальников, которого послали на самые трудные направления. В мае 24 года, во время попытки наступления армии РФ в приграничье Харьковской области, он был назначен командующим оперативно-тактической группировкой войск Харьков, которая это наступление остановила. С ноября 24 по июнь 25 года он командовал сухопутными войсками ВСУ. Большая должность. И одним словом, я что говорю, там как бы я ни оценивал, да и как я могу, кто я, чтобы оценивать его военный путь, но понятно, что это тертый калач, так сказать, и опытный военный, который перенюхал довольно много пороху за свою профессиональную карьеру. Значит, в 25-м году он со скандалом подал в отставку после серии прилетов, я говорю о российских ракетах, по украинским учебным центрам, где погибло много народу. И он тогда обвинил командиров в том, что они не берегут жизни военных, потому что они устраивают церемонии, например, наград на открытом плацу, который абсолютно открыт для наблюдений и, соответственно, затем для ракетных ударов. Также он заявлял о круговой поруке и безнаказанности в ВСУ, то есть люди совершают ошибки и никогда за них не отвечают. И тогда же, в 25-м году, появилась информация о его конфликте с Глоконом Сырским. И за Драпатым тогда закрепилась репутация не только смелого, опытного офицера, но и главы неформальной оппозиции главкома. Но из армии Драпатова не уволили, понимая его ценность для ВСУ. И в июне 25 года, после разговора с президентом, он был назначен командующим объединенными силами ВСУ, а с октября 25 года стал командующим группировкой сил в Харьковской области. То есть говорят все о том, что его всегда отправляли на самые сложные участки фронта, где он себя хорошо проявлял. Но при этом все знали, что он такой человек, который за словом в карман не лезет, если считает, что что-то делается неправильно, в том числе. То есть не молчит и говорит начальству, что он думает по поводу происходящего. И так было, когда Зеленский уволил Малюка с должности главы СБУ, Драпатый публично выступил против этого решения. И после увольнения Федорова с поста министра обороны, Драпатый один из первых поддержал Федорова и критически отозвался об этом решении Зеленского. Драпатый – герой Украины, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, нескольких степеней, одним словом, заслуженный военный, который всей своей карьеры доказал, что он может, что он заслуживает то место, которое он получил. Значит, теперь вопрос. Ну хорошо, с Драпатым все понятно. Хорошее назначение. В ВСУ я слушал комментарии, которые звучали со стороны военных на радио «Свобода», например, вчера. Масса людей рада этому и считает, что это назначение верное. Хорошо, теперь возникает вопрос, а почему, собственно, Зеленский уволил Сырского? Как бы у нас не было оснований считать, что он его собирается увольнять. Критики в его адрес не звучало. Но мы знаем, что на улице начались протесты в Киеве, в Одессе, в других больших городах. Студенты с картонками, они, значит, там скачут, как они это любят, у них это национальное такое, национальная практика. И они, значит, оказали достаточное давление своими картонками, своими скачками, они оказали достаточное давление на президента, чтобы тот уволил главнокомандующего. Значит, считать, что вот так вот это все просто делается, я думаю, не следует. Издание «Страна» считает, что это было сделано под давлением западных союзников, которые недовольны ситуацией в ВСУ и, в частности, в штурмовых подразделениях «Скалы», которые подчинены Сырскому. Их обвиняют в издевательствах и убийствах новобранцев. Больше 20 убийств, о которых сейчас говорят, новобранцев. То есть их избивали до такой степени, или же они подрывались на минах, когда пытались уйти из этих учебных подразделений. И все это списывалось, как они больны пневмонией. Значит, эти штурмовые подразделения были подчинены Сырскому. Значит, также на Западе недовольны советскими методами ведения войны Сырского. То есть он совершенно безжалостно относился к солдатам, которых часто послали на верную смерть, зная, что они не вернутся. Это, мы знаем, были такие советские военачальники, великие, например, как маршал Жуков, которые совершенно солдат не жалели. И это та же самая традиция, которая вызывала возмущение у многих в украинском обществе. Ну, это возмущение добралось и до Запада, и Запад и оказал это давление на Зеленского с тем, чтобы он заменил Сырского. Значит, я повторяю, что вот эта версия, мы не знаем, это так или не так, но эта версия больше похожа на правду, чем то, что несколько тысяч студентов, которые скакали с картонками и скандировали «Сырский черт» перед зданием правительства, они оказали на Зеленского такое сильное давление, что он решил избавиться от главкома. Почему студенты должны решать, кто будет главкомом? Это, по-моему, в их компетенцию не входит. Но мне кажется, что тут ситуация сложнее. Не только, речь идет не только о давлении ЕС. И вот у меня есть моя собственная версия, которую я хотел с вами поделиться. Значит, все эти попрыгунчики с картонками требовали не только увольнение Сырского, но они требовали возвращения на пост министра обороны Михаила Федорова, который был уволен, вы знаете, недавно, все правительство было распущено. Но Зеленский Федорова не возвращает. Он, напротив, он выдвинул на вакансию Евгения Хмару. Значит, кто такой Евгений Хмара, который, я думаю, будет новым министром обороны? Значит, он исполнял обязанности главы СБУ, и ранее он руководил спецназом «Альфа». Это подразделение СБУ курировало дальнобойные удары по России. То есть это суперуспешное военное подразделение, которое вот все эти НПЗ, другие важные объекты, которые находились за тысячи километров или за сотни километров от линии боестолкновения в глубине России, вот это вот подразделение Вахмары, оно этими ударами занималось. Вполне успешно, как мы знаем. Поэтому Хмара как бы человек опытный и, казалось бы, имеет основания для того, чтобы занимать такой высокий пост. Причем с успешным опытом военной деятельности. Но тем не менее, а почему Федорова? Хорошо, Хмара хороший специалист, принимаем это. Но почему убрали Федорова? Значит, первое объяснение, которое мы слышали от властей, это у Федорова был конфликт с Сырским. И Федоров абсолютно открыто критиковал Сырского в связи с его коррупцией, методами ведения боевых действий, его безжалостным отношением к солдатам, его методом продвижения своей карьеры и так далее. Ну хорошо, если это действительно так, Федорова уволили из-за конфликта с Сырским, то теперь, когда Сырского отправили в отставку, почему бы не вернуть Федорова на место? Ведь уволив Сырского, Зеленский как бы признал правоту Федорова. Окей, Федоров прав, верни его на место, на его старое место, где он вроде бы хорошо работал, к нему никаких нареканий не было. Значит, ситуацию эту, как бы очень нелогичную, объясняет Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины. Значит, По его мнению, вся смена правительства, начиная со смены премьера Свириденко, была задумана с единственной целью – убрать Федорова. А зачем его убирать? Что он такого наделал? Луценко объясняет. Значит, Федоров встал на пути к коррупции в сфере поставок. Эта коррупция добирается так высоко, что он стал мешать президенту. И это косвенно подтверждает, может быть, даже не косвенно, а прямо подтверждает популярный украинский комментатор, журналист и комментатор Юрий Бутусов. Он в своей последней, я думаю, передаче, в всяком случае, передаче, которую я вчера смотрел, может быть, уже новая есть, Бутусов плюс, он говорит следующее. Федорова сняли с поста министра обороны, как только Украина получила от ЕС обещанные 90 миллиардов долларов. И он встал на пути дележа этих денег друзьями Зеленского. И он, это было невыносимо. Пришлось убрать, потому что деньги пришли. Начался распил этого транша. И он мешал Зеленскому. Поэтому его убрали. А заодно и все правительство. И тут у нас всегда возникает вопрос. А вот как пилятся эти деньги? О чем идет вообще речь? Как это происходит? Хотелось бы дать один пример, чтобы было понятно. И Луценко приводит пример того, как власть оприходует эти западные миллиарды. Значит, вы, наверное, слышали об этом, о том, что в городе Вишневом недавно был такой взрыв, что смело полгородка. Вишнево – это почти, что можно считать, пригород Киева. Это городок, который примыкает к Киеву, как можно считать его пригород. Значит, взрыв был чудовищной силой. Я повторяю, полгородка, как не было ничего, пустое место. Значит, это произошло, потому что российская ракета попала в склад боеприпасов. Значит, Луценко рассказывает, это был склад 120-миллиметровых мин новеньких, которые там были, которые лежали просто вот посреди города. Ну, это известная как бы история. У них и в России, наверное, тоже военные предприятия находятся в центре городов. Поэтому, когда бомбят эти предприятия, попадает и тем людям, которые имеют счастье жить рядом с ними. Значит, Луценко говорит, эти 120-миллиметровые мины используются для прицельной стрельбы на расстоянии 5 километров. Это колоссально, правда, для прицельной стрельбы. Но сегодня эти 5 километров – это ничто. Почему? Потому что на фронте вдоль линии боестолкновения создана так называемая килл-зона или мертвая зона, которая полностью контролируется дронами. Если там что-то шевелится в этой килл-зоне, эти дроны тут же сбрасывают туда гранаты, бомбы, что угодно. Там все мертвое, килл-зона. Значит, эта зона достигает от 20 до местами 40 километров. То есть эти минометы, которые стреляют на 5 километров, они совершенно в этой войне оказываются неприменимыми. Им некуда стрелять. Это очень короткое расстояние для этой войны. Но, тем не менее, кто-то получил заказ на изделие этих мин, которые уже никому не нужны, и сделал, выполнил этот заказ колоссальный, потому что на этом заказе можно было заработать. Но поскольку фронт эти мины даже не запрашивает за полной их ненадобностью, их складировали в городе Вишнево, посреди города, после чего русские вычислили это. Они лежали на открытом пространстве. Они не были ничем прикрыты. Как Луценко говорит. После чего русские вычислили это. И, значит, туда шарахнули по этому складу. После чего и он исчез, и половина Вишневого исчезла. Значит, кто понес за это наказание? Какое расследование было проведено о том, кто заказывал эти мины? Зачем это делалось? Почему их складировали в этом городе? Никакого расследования не было. Никто не был наказан. И вот Федоров был тем человеком, который пытался сломать эту коррумпированную систему в сфере поставок и заказов. И именно по этой причине Зеленский убрал его с поста министра. Вот это нормальное объяснение, которое мы слышим от Луценко. Теперь мы возвращаемся к Сырскому. Убрав Сырского, Зеленский бросил кость протестующим попрыгунчикам. И эта кость, на ней так написано прямо. Я уступил вам Сырского, я его убрал. Уступите мне Федорова, я его уберу. Это называется компромиссом. Но тут у нас возникает новый вопрос. Зеленский человек циничный, он никогда не уступил бы студентам, каких там несколько сотен, несколько, пусть даже несколько тысяч студентов. И с какой пор студенты, с какой поры студенты стали решать, кому быть главкомом или кому быть министром обороны? Всем понятно, что студенты представляют чьи-то политические интересы, и, судя по всему, это интересы Европейского Союза, которые дают Зеленскому миллиарды, и они не хотят, чтобы эти деньги разворовывались. Вот и все объяснение. Вернет ли Зеленский Федорова на место? Так, если послушать украинских комментаторов, то, скорее всего, не вернет. Он, опять же, по той же логике. Я убрал Сырского, которым вы были недовольны, но позвольте мне разобраться самому с Федором. Такие дела. Каким будет будущее Федорова? Значит, Зеленский ему предлагает массу постов в правительстве, которые мало что значат, но которые дадут возможность Зеленскому изображать, что он нашел ценному специалисту важное место. Федоров пока что все эти предложения отклонил. Он хочет вернуться на свое место, не хочет никаких уступок. И я не уверен, что он в дальнейшем примет какой-то пост от Зеленского. Но, скорее всего, он пополнит ряды оппозиции, которая будет тихо дожидаться своего часа выборов, после чего примкнет к этой оппозиции и будет участвовать в наведении порядка по-своему. Такие дела. На этом я завершаю свою украинскую часть своего выступления и объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Меня зовут Казима Фарук. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
14: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: «Живите без боли» – эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84, адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, у нас тут много чего происходит в стране, но я вчера, перебирая свои записи старых передач, нашел одну интересную историю из жизни нашей страны. По дате. 23 июля 1967 года в Детройте имели место уличные беспорядки, которые можно сравнить только с погромом, который устроила БЛМ. Значит, ну, правда, длились они короче, потому что тогда власти действовали решительнее, и за 4 дня все это свернули. Это вот они стартовали 23 июля. То есть сегодня мы как бы отмечаем такой юбилей небольшой. Значит, в одном городе было за 4 дня убили около полусотни человек. 350 человек получили ранения. То есть там была как военная зона. И спалили 1500 зданий. То есть представьте себе, вот это погромчик. А мы говорим БЛМ. Вот дом. Это вообще такое вот заблуждение, которое мне помогает как-то легче переносить наши нынешние неурядицы в стране. Потому что, когда говорят, ну, такого у нас еще никогда не было. Какого? Ну, вот у нас там, вот, например, на президента 3 раза покушались. Или 4. Я уже сбился со счета. Но на самом деле у нас страна так живет. У нас бывают, конечно, годы какого-то затишья. Президентов на президентов у нас, между прочим, покушаются постоянно. Некоторых у нас успешно убивают. Кеннеди, ну и так далее, если мы дальше пойдем по истории. Но если мы говорим, например, о межпартийной ненависти, о конфликтах, то, ну, слушайте, у нас нашего министра финансов Александра Гамильтона на дуэли убил, смертельно ранил, он умер там через день. Вице-президент этой страны. А вы говорите, сейчас ненависть. Всегда была ненависть? Или когда БЛМ у нас тут гуляли? Говорит, ну, такого у нас еще никогда не было. Как не было? Было! Вот, я вам говорю, 23 июля 67 года пол Детройта спалили. 1500 зданий. 50 человек убили, 350 ранили. Там война была. Значит, этот, вот я и хотел как бы освежить в памяти эту историю. Он вошел в книги наши как под названием «Бунт на 12-й стрит». 12-й стрит – это была центральная магистраль Черного района Вирджиния Парк. Это большой был район, там проживало порядка 60 тысяч человек. Вот я, между прочим, живу в городе Сарасоте, который считается городом. Да? Ну, вот здесь население где-то 60 тысяч человек. То есть это такой район был, он был огромный. И он был очень благополучный, надо сказать. Потому что в 1967 году уровень безработицы в черных районах был совершенно несопоставим с нынешним уровнем безработицы в черных районах. Значит, все началось с рейда полиции в ночном клубе. Он располагался в офисе правозащитной организации United Community League for Civic Action. Ее превратили в клуб. В каком смысле? Там собирались люди и выпивали. Если там нету лицензии на продажу спиртных напитков, все, это считается нелегальный клуб. Хорошо, значит, туда полиция об этом узнала, она там... Да, а что там за гулянка была? Дело в том, что в 67-м году Вьетнамская война, и несколько парней из местных, они послужили и вернулись, я не знаю, на побывку или просто их демобилизовали. Но им устроили радостную встречу с пивом. Ну, и может быть, не только с пивом. И пришло туда 85 человек. Потому, то есть, это было забито заведение. И полиция, узнав об этом, они, значит, поехали туда. И этих посетителей этого заведения арестовали. Сказали, ребята, тут так вести себя не полагается. Ну, теперь представьте себе, 85 человек. Для того, чтобы их вывести, нужны были машины, это заняло время, это не так, что пришли, арестовали, увезли. Они там задержались, полицейские. И как, благодаря тому, что они там задержались, вокруг этого клуба собралась толпа, она начала расти, и кто-то пустил слух, что полицейские убили местную проститутку. Потом кто-то сообщил, что убили не проститутку, а другую женщину, мать-героиню, которая находилась в клубе, встречала кого-то из своих родственников. Ее жестоко избили. И все это кончилось тем, что началось расти напряжение в толпе. Наверное, там не все были трезвыми, как это обычно случается ночью. И в полицейских начали бросать камни, бутылки. И вот с этого начался погром. И дальше... Произошла еще одна такая, произошло действие, можно сказать, предсказуемое, потому что мы уже видели, что такое повторяется, что сперва бросали камни в полицейских, и полицейские пытались как-то остановить, и пока вот эта вот заваруха там имела место, более сообразительно они думали, зачем нам бросать камни в полицейских, если мы можем бросить камни в витрину какого-нибудь магазина и потом вынести из этого магазина все, что нам нравится. И, значит, пока одни дрались с полицейскими, кидали в них камни, другие грабили магазины. И после того, когда масса магазинов вдоль этой 12-й стрит, она была буквально вычищена, их стали поджигать, потому что огонь стирает все следы. Попробуй потом найти кого, кто это выносил, если место сгорело дотла. И вот это уже началось тут большое. Вот это был момент, когда началась война. Значит, туда сперва поехали все полицейские силы Детройта. Поехало туда пожарное управление, потому что уже улица полыхала. Но, значит, местное сопротивление, почти что сепаратисты мариупольские, они стали строить баррикады на улице для того, чтобы не подпускать пожарных к этим горящим зданиям. И полицию заодно с пожарными. Начался хаос. И... К концу, но полиция действовала, и полиция действовала тогда более решительно, чем она бы действовала сейчас. Они за один день арестовали более 1000 человек, но их некуда было сажать, такого, никакой полицейский участок к такому не приспособлен. И из-за решительности этих действий, чем решительнее действовала полиция, тем решительнее действовала толпа. И тогда... Губернатор Мичигана Джордж Ромни, он обратился к президенту Линдону Джонсону и сказал, мы уже не справляемся, нам нужна национальная гвардия. И на следующий день городские улицы патрулировали 2000 национальных гвардейцев. И не просто они ходили по улицам ездили танки. Вот реально танки ездили и бронетранспортеры. И за 4 дня эта армия, которая оккупировала Детройт, они остановили этот погром и восстановили порядок. Но как они остановили погром? Они арестовали в общей сложности, задержали 7000 человек. То есть вот мы можем сказать, вот это вот действительно реакция, а не так, как сейчас мэр города может сказать, как он может смотреть, как там поджигают, грабят, я не знаю, убивают, и может сказать, знаете что, дайте им время и место для того, чтобы они выпустили пар. И полиция им дает место и время. Ну, Миннеаполис, это, на мой взгляд, просто идеальный пример, когда полиции сказали... не вмешиваться в ситуацию, и, если вы помните... Бунтующие или протестующие, когда они спалили дотла полицейский участок, и полицейских оттуда эвакуировали, как из Вьетнама последних американцев эвакуировали вертолетом. Тогда было иначе. 7 тысяч человек арестовали. И около полусотни были убиты в этих действиях, в этой маленькой войне. 1500 зданий сожгли, 1700 магазинов ограбили. У 5000 человек сгорели их собственные дома, жить было негде. И потери составили 50 миллионов долларов. На 1967 год это были большие деньги. И вот о чем можно говорить, что мы живем в такое время, когда нам кажется, что вот так как плохо, как сейчас, не было никогда. Или, например, вот сейчас у нас тут поднимается волна новая политическая, которая называется демократический социализм. Но у нас многие люди, этих людей, демократический социалист, это трудно произнести, два тяжело произносимых слова. Помните, какие проблемы были у нашего генсека Леонида Ильича Брежнева с произнесением такого рода слов, когда потом его ассистенты, они объясняли журналистам, что когда Леонид Ильич сказал «сосиски сраные», он говорил не о работниках мясомолочной промышленности, он говорил о социалистических странах. Поэтому этих людей не называют демократическими социалистами, их, короче, называют коммунистами. Я не знаю, насколько это верно, потому что даже если мы вот возьмем таких ошалевших политиков, как, например, Мамдани или Окасия Кортес, они все-таки, я не уверен, что они просто хотят полностью ликвидировать частное предпринимательство, потому что коммунизм – это общественное владение собственностью, а именно когда собственность принадлежит государству, а именно правительству, но не частным владельцам. Я не уверен, что они к этому стремятся, потому что они, какие они там, не безграмотные исторически и экономически. Они понимают, что кто-то должен заносить деньги в казну, и это частные предприниматели. Ну и потом все-таки, знаете, мы можем 10 раз говорить о том, что они коммунисты и марксисты и так далее, но у нас, слава богу, в этой стране действует система мер, которая не дает им воспользоваться, вернее, не дает им возможности реализовать в жизни свои дикие фантазии. Я вам могу привести один только пример. Вот, например, Мамдани, он когда избирался, он обещал заморозить арендную плату жителям Нью-Йорка. Ну и, конечно, студенты, молодежь и подростки, они, безусловно, бросились за него голосовать.

собственности, которые обложены миллионом всевозможных налогов, тарифов, и которые должны выполнять миллион требований, очень дорогостоящих, они вчинили ему иск и сказали, что он минует те институты, которые должны решать вопрос о замораживании квартплаты или любые действия, которые производятся с квартплатой. Насколько оно может расти, больше, меньше, но этим занимается независимая комиссия, а не мэр Мамдани, который не является царем или секретарем городской партийной организации, каким он себя представляет. Его и парня остановили. Его вообще много раз останавливали, надо сказать. И его обещания остаются невыполненными, потому что они совершенно нереальные. И даже это удивительная советская, просто абсолютно советская его мечта о том, чтобы создать эти магазины, где люди в плохих районах, где люди будут, как в Советском Союзе, получать свои пакеты бесплатные или за какие-то копейки. Они, это до сих пор эта мечта не реализована. Она намечена, открытие этих магазинов намечено на следующий год. Ну и не только это, он много чего наболтал. Но я к чему говорю, что эти люди пугают, конечно, окружающих, нормальных людей, работающих людей, которые платят налоги. Но, к счастью, у нас в стране есть механизмы, которые их останавливают, и потом, когда они начинают, когда люди, даже те люди, которые голосовали за них, видят, что они не в состоянии выполнить свои обещания, Америка, как бы отдумавшись, меняет свое отношение к ним. И у нас было в нашей стране время, 20-е, 30-е годы, когда у нас начали бурно расти ряды Социалистической партии Америки. И эта партия насчитывала сотни тысяч членов. Но когда люди увидели реальность, воплощенную, частично воплощенную в жизнь этими политиками, они от этой партии отказались. И в конечном итоге американские социалисты, и американские коммунисты, они стали такой маргинальной организацией. И я встречался в Нью-Йорке с представителями американской коммунистической партии, брал у них интервью для газеты «Новое русское слово». Они приходили в редакцию, потому что они были счастливы, что на них хоть кто-то обратил внимание. И они выглядели такие, как немножечко такие затрапезные люди, которые пытаются выглядеть хорошо, но одеваются очень бедно. На них такие потертые ботиночки были, костюмчики такие поношенные. Явно, что один последний, который у них есть. И они производили жалкое впечатление. И когда они рассказывали мне о том, каким должно быть социалистическое и коммунистическое общество, мне, человеку, который сбежал из коммунистического общества, это все выглядело смешно. И я видел по их лицам, что они видят, что они не на того попали собеседника. Этот собеседник видит их насквозь. Но они, тем не менее, старались, потому что они знали, что вот я работаю в газете, я хоть что-то про них напишу, хоть кто-то, может быть, прочтет о них, хоть кто-то узнает, чего они добиваются. Но мы вот постепенно добрались до того времени, когда они их забыли, но помнили. Но люди помнят об их идеях, потому что идеи не умирают очень быстро. Это самая долгоживущая вещь в мире – это идеи. Люди уходят, а идеи остаются. И они вот сейчас в лице этих безграмотных, совершенно безграмотных, но очень эмоциональных людей, как Окасия Кортес или как Мамдани, они приходят к власти. Они приходят к власти, потому что их избиратели знают об истории ровно столько же, сколько они сами. А именно ничего. Конечно, степень безграмотности Украины, прошу прощения, американской молодежи, исторической безграмотности, культурной безграмотности, она зашкаливает, запредельная, запредельная. Я недавно смотрел видео, когда молодого человека спросили, знает ли он, что такое холодная война. Он сказал, да, уверенно, сказал, я знаю. Говорит, что это такое? Это, говорит, когда Америка воевала с Россией. А ему говорят, вообще-то Америка не воевала с Россией. Мы были союзниками во Второй мировой войне. А почему вы решили, что это с Россией мы воевали? Он сказал, ну как же, Россия это холодная страна, там

0: снег на улицах, медведи ходят. Поэтому войну называли холодной. Ну хорошо. Вот это уровень понимания американской молодежью истории, мировой истории и таких эпохальных событий, как мировая война, как Вторая мировая война, в результате которой по миру в целом, кругом бегом, погибло 100 миллионов человек. Только Советский Союз понес там безумные 20-25 миллионов погиб. Но в целом по миру 100 миллионов человек. И эти дети нифига не знают. Нифига! Почему? Потому что школу так построили. Им рассказывают мансы про угнетение, про колонизацию, про этих ущемленных по половым признакам группам населения. Вот это то, что сейчас в нашей культуре. Это вместо того, чтобы читать хорошие книги и реальную историю. Но, с другой стороны, я вот думаю, что это тоже является результатом того, что то, что мы можем считать настоящей историей, она детям подается в упрощенном виде, потому что все простое легко запоминается. Знаете, как, например, 2 плюс 2, 4, это понятно людям. А если там им предложат помножить, например, 16 на 18, уже могут возникнуть проблемы. Так же с историей. История сложная. И когда у нас тут, например, мы знаем историю, что Колумб – это греческий мореплаватель, он там то-то и то-то делал, он то-то и то-то осваивал. И в дальнейшем освоение Америки – это были усилиями героическими миллионов людей, которые двигались на Запад и осваивали эту страну. Ну, как-то понятно, что кого-то возмущает такой упрощенный рассказ, потому что ничего не говорится о том, как индейцев ущемили, а их крепко ущемили. Это как бы исторический факт. Или как, например, когда сюда начали завозить рабов, как их начали завозить, и почему это делалось, и насколько бесчеловечным было отношение к этому процессу. И вот эти все люди, которые знают эту часть истории, они, когда добираются к власти, они начисто убирают из учебников истории о героическом прошлом Америки и начинают культивировать только образ вот этой вот колонизации и так далее, и так далее. Хотя процесс сложный. И у него есть и свои плюсы, и минусы. И когда ты говоришь о рабовладении, то эти все критики рабовладения, они подают американское рабовладение как какое-то изобретение. Это только мы такими были плохими. Нет, это не так. Это не так. Рабовладение была часть мировой истории, которая столетия занималась, между прочим, сейчас имеет место. Но я к чему так меня Деко как бы занесло от этого Детройта? К тому, что я так стал на старости лет воспринимать жизнь, и вам рекомендую, что это вся жизнь, все движение истории – это качание маятника. Сперва в одну сторону заносит, вот как нас сейчас занесло с этими демократическими социалистами, это после них будет что-то другое. Жизнь продолжается, они долго не продержатся. Я не уверен, что они смогут разрушить Америку, но они крепко перепугают Америку, и они много бед натворят. Это безусловно. И то же самое, когда мы говорим о бунтах, которые имеют место в стране, о каких-то массовых убийствах. И это не первый раз произошло. Это было. И это будет. Но счастливы те, знаете, не те, кто посетил сей мир в его миру минуту роковые, а именно те, кто посетил этот мир, счастливы. Должны быть счастливы. Которые посетили этот мир в его спокойные дни. Это лучше. Это я вам точно говорю. И думаю, вы меня в этом с этим согласитесь. Окей, на этом я завершаю свою часть выступления. На следующий час у меня есть другая тема, и вы приготовьтесь в ней участвовать. Сейчас я объявляю перерыв. Оставайтесь с нами.
1: агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.

0: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Президент Трамп предупредил, что страна может столкнуться с новой приостановкой работы правительства уже в сентябре. Последний раз частичный шатдаун завершился 1 мая, когда Трамп подписал законопроект о финансировании Департамента внутренней безопасности. В отсутствии согласованных средств ведомство частично прекращало работу на 2 месяца. В конце прошлого года Америка столкнулась с самым продолжительным шатдауном, который продлился 43 дня с 1 октября по 12 ноября. Глава израильской службы внешней разведки Моссад Роман Гофман 2 недели назад в ходе поездки в Вашингтон встречался с высокопоставленными сотрудниками администрации президента Трампа, передает CNN. Гофман поделился разведывательной информацией по Ирану и экономике, сообщает канал со ссылкой на источник. Гофман, выходец из Белоруссии, возглавил Моссад в начале июня. «Нью-Йорк Пост» пишет, что в интернете разгорелся спор, из которого стало ясно, что 90% девушек в возрасте до 27 лет массово отказываются учиться, строить карьеру, рассматривают отношения только с точки зрения финансовой стабильности. Причина – кризис в экономике делает карьерный трек сложнее, а затраченные силы не всегда вдоволь компенсируются. Старшее поколение недовольно токсичным трендом «Marry Rich» и говорит, что он убивает всю суть отношений. Вмешались и психологи, они говорят, что иметь парня с деньгами неплохо, но нет гарантии близости, а самооценка становится шаткой из-за отказа от самореализации. 22-летняя дочь Чарли сына больше 4 лет не получает финансовой помощи от отца, поэтому вынуждена зарабатывать на OnlyFans. Благодаря этому занятию Сами Шин смогла купить дом за 3 миллиона. «Я полностью обеспечиваю себя сама с 18 лет», заявила подписчикам девушка. «И папа купил мне дом у океана, за него заплатила вот эта вот грудь», добавила Сами. Она старшая дочь Шина и актрисы Деннис Ричардс. Пара поженилась в 2002-м, но уже через несколько лет отношения завершились разводом.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
0: В
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 AM. Настройтесь.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинцев. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Доброе утро, Вадим. И доброе утро всем радиослушателям. И, конечно, так как многие отмечают праздник, праздником людей, которые отмечают эти праздники. Хотел бы поговорить на тему, у меня как бы две программы, которые довольно-таки интересные. Первая, для людей, у которых не очень хороший credit score. То есть у нас есть ряд клиентов, у них credit score может быть там 660, 640, даже 620. Есть и те, которые 550. Но сейчас я говорю о тех клиентов, у которых credit score от 620 и выше. То есть 620 до 700. Дело в том, что чем меньше ваш credit score, тем выше ваш interest rate. То есть, если, допустим, у вас credit score, допустим, 660, если мы, допустим, сравниваем человека, у которого credit score, допустим, 750 или, допустим, 760, то разница в процентной ставке может быть 0.5%. То есть для клиента, у которого низкий процентная ставка, у него как бы, вернее, низкий credit score, у него процентная ставка может быть, допустим, там 7%, 7.5%, а тот человек, который имеет хороший credit score, у них где-то будет там 6,5, может быть, 6,375 и так далее. Так вот, у нас есть просто уникальный банк, который дает моргиджи, несмотря на то, что у вас низкая процентная ставка, все равно дает моргидж такие, то есть процентные ставки дают такие, если бы у вас credit score был 780 или 800. То есть банк не смотрит на ваш credit score. Это просто уникальный банк. У нас, наверное, порядка, я не знаю, там 70-80 банков. И это единственный банк, который так делает. Поэтому, если у вас не особо хороший credit score, и вы хотите перефинансироваться или купить недвижимость, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, 917-397-3000, потому что в любых других банках вы всегда получите гораздо выше процентную ставку. То есть этот банк делает моргиджи с проверкой дохода, то есть ему нужно так встречено, все как положено. И другая программа, которая у нас сейчас тоже есть, это программа, которая позволяет вам получить процентную ставку на 1% меньше, на 1% меньше в течение первых 12 месяцев. То есть, если, допустим, на сегодняшний день процентная ставка там 6,5 или 7%, отнимите от этой процентной ставки минус 1. И тогда вы получите ту процентную ставку, которая у вас будет. Это 30-летний моргидж. Процентная ставка, зафиксированная на первые 12 месяцев, на 1% меньше. После 12 месяцев процентная ставка снова вернется на то, что, допустим, у вас вы как бы, то есть, если вы получили моргидж там на 6,5%, да, первые 12 месяцев у вас будет 5,5%, в течение первого года вы просто сэкономите огромное количество денег, и потом на месяц 13 у вас снова вернется процентная ставка на 6,5%. Поэтому у нас это промоушен, по-моему, до 15 августа, поэтому тоже позвоните нам по телефону, тот же самый телефон, 917-397-3000. А для тех людей, кстати, которым нужно, может быть, pre-approval, или, может быть, апдейт надо сделать, то есть на новый pre-approval, mortgage pre-approval, не стесняйтесь, позвоните. Наши mortgage pre-approval, которые мы действительно делаем, они просто вставляем цифры, они действительные, мы все проверяем. И с каждым mortgage pre-approval мы даем 5000 гарантий, что если мы не закроем, мы платим $5000. Поэтому это 100% вариант. Если вы к нам придете, вы получите mortgage. 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.

0: Я напомню, с нами был глава компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните ему по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я хотел бы поговорить еще по одной теме, которая, мне кажется, очень важной нашей личной жизни в этой стране. Но до этого небольшое объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – боли в коленном суставе. Причина – артрит или старая травма. В офисе доктора Михаила Рискевича успешно занимаются восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. Пароль. Здравствуйте, доктор. Мы от Ермоленца гарантирует самый высокий класс медицинского сервиса и человеческого участия, которое тоже лечит. 718-934-84-84. Окей, теперь я хотел поговорить за нашу жизнь. Я недавно слушал подкаст Такера Карлсона, где он обсуждал тему тотального надзора, в которой мы с вами оказались. И он в качестве примера приводил роман 1984 Орвелла, где он предвидел, что это произойдет, но, то есть это роман-утопия или антиутопия, который как бы прогнозировал, что может произойти с нами. Но при Оруэлле не было таких технологических достижений еще в нашей жизни, в нашем быту. Поэтому Оруэлл даже не мог себе представить, что такое может происходить. Но я напомню, что тогда Большой Брат – это некий такой вот образ правительства, диктатора, он следил за каждым твоим движением. И он слушал тебя. Эти камеры с микрофонами, они были установлены везде. Ну, и как только человек говорил что-то не то или делал что-то не то, моментально на экране появлялся Большой Брат и говорил ему: ты давай это, слушайся, а то последствия тебя ждут тяжелые. На фронт отправят. И благодаря этому у людей это отобрали свободу, потому что они просто боялись что-то лишнее сказать, боялись сделать что-то нерегламентированное. И так у людей отбирали свободу. Но, то есть наблюдение, тотальное наблюдение, это было основой этого метода. У человека не оставалось абсолютно места для интимной жизни, для каких-то интимных разговоров с друзьями, с членами семьи. Все было под контролем. И в нашей жизни сейчас это происходит. Только единственное, что за нами не устанавливают эти камеры, которые везде там, например, нас за нами следят. Просто с нами телефон, с нами Apple Watch или еще какие-нибудь часы. И наши руководители, они знают обо всех наших передвижениях. И потом мы часто, бывает, удивляемся. А как это вот так вот происходит, что вот я вот, например, открываю Facebook, и мне начинают подбрасывать рекламу именно то, чем я интересуюсь? Ну, потому что все эти ребята, которые ведают нашими соцсетями, чем они, главное, занимаются? Они занимаются сбором информации о нас. Наши умные машины дают им сигнал о том, где мы находимся, куда мы идем, какими магазинами мы пользуемся. Если мы ходим, я не знаю, какие-то спортивные занятия или еще, я не знаю, на танцы, например. Эти люди, которые торгуют всем этим барахлом, они покупают сервисом или товарами, они покупают эту информацию о наших передвижениях у компаний, которые собирают эту информацию, и забрасывают нам соответствующую рекламу. Я думаю, боже мой, как удобно. Мы получаем именно то, что нам нужно. Откуда они знают? Они все знают про нас. Я, например, вот у меня я поделюсь таким, просто пример. Вы знаете, для меня всегда пример – это главное. Вот я играю в пиклбол 5 дней в неделю. И у меня большая проблема, что стирается подошва на моих кроссовках. Потому что покрытие на пиклбол-корте, оно такое, как наждачная бумага крупная. И 3 месяца кроссовки убиты. Ну и, значит, естественно, ну я хочу, если ты платишь за кроссовки, там, допустим, 150 баксов, ты хочешь, чтобы они, ну хотя бы полгода протянули. Ну хотя бы 4 месяца, а не 3. Ну и, значит, соответственно, мы... То есть я начинаю искать себе кроссовки с усиленной подошвой. Ну, и такие есть. Которые могут продержаться полгода, например, при моем темпе игры. Ну, хорошо, я сколько, как много времени своего я посвятил поиску этих кроссовок? Ну, может быть, 5 раз я там смотрел на интернете. Или, может быть, я 5 раз ездил в магазины, которые торгуют кроссовками. Я сейчас получаю просто безостановочный поток рекламы кроссовок. Безостановочно. А куда они знают? Я что ли спрашивал? Ну, например, на Инстаграме или, например, на Фейсбуке. Безостановочно. Откуда они знают об этом? Они отслеживают мои движения, они отслеживают мои интересы. И, соответственно, они мне подбрасывают этот товар, который мне необходим. Как бы. Я без них разобрался, но сам факт. Они пользуются этой информацией. То есть информация сегодня – это все. И эти базы данных, их покупают, это стало предметом торговли, большого бизнеса. Люди платят немыслимые деньги для того, чтобы найти свою целевую аудиторию и бомбить ее своей рекламой. Такие дела. Это как бы вообще известно. Я думаю, все в той или иной степени, они сталкивались с этим фактом нашей жизни. Но теперь... Еще вот один такой пример. Когда, например, кто-то совершает преступление, где-то совершается преступление. Вот вспомните, как у нас, у вас в Манхэттене убили исполнительного директора большой страховой компании. Как нашли этого убийцу, парня? По видеокамерам, которые установлены в Манхэттене на каждом углу. Как оказывается, его вычислили, а потом вычислили даже в каком хостеле он остановился перед тем, как он совершил преступление. Все вычислили, потому что столько камер, как в 1984. То же самое история, тотальное наблюдение. И у нас возникает такой вопрос, это хорошо или плохо? Ну и обычно реакция людей такая, это хорошо, потому что я ничего... не совершаю антиправительственного, я никого не убиваю, ничего не планирую такого злодейского. Поэтому пусть наблюдают, пусть я не боюсь этих камер. Пусть боятся те люди, которые совершают преступления. Это общая логика людей. Но на самом деле это все не так просто, потому что представьте себе на одну секунду, что такие люди, как Мамдани или как Окасия Кортес, они оказываются у власти. И они начинают следить не за тем, что вы покупаете, а они начнут следить за тем, что вы говорите. И если вы будете что-то говорить критическое касательно их деятельности, они найдут способ вам закрыть рот. То есть главное, что у них будет система наблюдения в их руках, а используют они ее не в благородных целях для... того, чтобы ловить бандитов, а для того, чтобы бороться с оппозицией политической. И это, для меня это звучит совершенно реально. Точно так же, как мы жили в Советском Союзе, если вы помните, там была такая культура, или лучше скажем, субкультура, когда все, что происходило в стране, о нем обсуждалось на кухне, где ты собирался с самыми-самыми близкими людьми, и все равно побаивались того, что кто-то может стукнуть. А если ты находился... где-то в обществе, в общественном пространстве, там уже ты должен был держать язык за зубами, потому что там уже точно кто-то стукнет. Но там это стучали люди, собирая эту информацию. А здесь у нас этим занимаются высокие технологии. Они будут собирать эту информацию. И если ты окажешься в обществе, которое мы называем здесь тоталитарным, а такие ребята, как Мамдани, они стремятся именно к созданию такого общества. И если они будут обладать этой системой сбора информации, то все, конец фильма. Не то, что я остерегаюсь того, что может случиться завтра, но это может случиться, потому что все может случиться. И в связи с этим у меня возникает такой вопрос. А вот где должен быть предел сбора этой информации? Когда нужно остановиться? Или где нужно остановиться? И вот в связи с этим я повторяю, что это я не сам придумал это. Меня вдохновил Такер Карлсон на то, чтобы выяснить, что происходит в этой среде. И я выяснил следующее. У нас, оказывается, есть... Закон принят был в этом году, который, согласно которому ведется на наших дорогах, на наших улицах, ведется видеонаблюдение за номерными знаками машин. То есть эта информация собирается постоянно и анализируется. И наше правительство, оно располагает информацией о всех ваших передвижениях. Вот это нужно нам, для нашей, с целью нашей безопасности, или не нужно? То, что люди эти говорят, они, которые этим всем ведают, которые голосовали за эти законы, наши конгрессмены, любимые сенаторы, которые проголосовали за этот закон о сборе этой информации. У них, понятно, у них есть объяснение и извинение. Они говорят, вот, допустим, если где-то есть какой-нибудь child sex trafficker, то есть люди, которые вовлечены в торговлю, в работорговлю детей, в детскую работорговлю, то вот мы можем отследить движение этих людей по стране и найти, куда они возят этих детей, найти всех клиентов и так далее, и так далее. Но, значит, хорошо, это звучит очень благородно. С другой стороны, я в это не верю. Почему я в это не верю? Потому что эти люди располагают, наши начальники, они располагают, я не знаю, миллионами документов в деле Джеффри Эпстайна, который участвовал в этой торговле. Причем им не нужно было видеонаблюдение собирать, они у него дома были, и там все собрали документы. Что мы узнали об этом расследовании? Да ничего. Мы знаем несколько имен, которые мы знаем, что туда Клинтон летал, или еще там кто-то, и Билл Гейтс туда летал, к нему на этот знаменитый остров. Нам больше ни о чем не говорят. Так как уж у них, при этом у них миллион документов есть. Ну и что? Они разоблачили еще каких-то педофилов. Они, нет, еще там этот принц Эндрю есть. Там, то есть там прошло несколько человек, но там же было вовлечено больше, чем несколько человек. И они наверняка знают, кто был вовлечен. То есть то, что наши власти собирают информацию, еще не говорит о том, что они используют ее для того, чтобы обозначить и найти виновных. Поэтому у меня большие сомнения по поводу целей сбора их информации. В моем понимании, собирают ее для того, чтобы контролировать нас. И если там будет специальный начальник с коммунистическими взглядами, он будет использовать эту информацию для того, чтобы пугать нас, шантажировать нас. Значит, есть камеры, эти называются ALPR – это высокоскоростные устройства, суперсовременные, со всеми этими новыми микросхемами, которые считывают номера автомобилей. Они фиксируют время, когда они это зафиксировали, место и другие характеристики этой машины, например, цвет, марки, марка машины и так далее. И эти данные попадают в базы, где их можно искать по горячим спискам. То есть угнанные машины, они тебе найдут угнанную машину. Автомобили, связанные с преступлениями, они тебе найдут эту машину за 5 минут. И потом они могут задним числом проанализировать, как та или иная машина ездила и куда она ездила. И есть компания, которая уже, говорю сразу тем, кто хочет инвестировать в новые технологии, компания называется Flock Safety. Значит, ее камеры, причем часто мы даже не знаем, что эти камеры имеют место. Их устанавливают на фонарных столбах, на перекрестках, на светофорах. И по стране уже 100 тысяч таких камер установлено. И эта система обрабатывает 20 миллиардов считываний номерных знаков в месяц. 20 миллиардов. То есть эти люди, которые владеют этими камерами, они все держат под контролем. И по данным самой компании, эта их технология помогла в расследовании около и привела к миллиону арестов в этом году. Ну хорошо, теперь у меня к вам вопрос. Вот вы живете в Нью-Йорке, там этих камер на каждом шагу миллион. Вы чувствуете, что жизнь в Нью-Йорке стала безопаснее после того, как установили эти камеры? Или все-таки безопаснее это когда мент подойдет к какому-нибудь там типу, который плохо смотрится и пахнет, и отведет его в участок? Может быть, вот этот вот метод все-таки лучше работает? Нет. Но я вам скажу, между прочим, установка этих камер по стране, она приведет именно к сокращению полиции. Почему? Потому что значительная часть полицейских, она только наблюдает за происходящим. Они не участвуют в наведении порядка, они наблюдают. И они вмешиваются только в самом крайнем случае. Зачем вам нужен полицейский, на которого вы тратите в среднем, на содержание которого вы в среднем тратите 100 тысяч долларов в год? В среднем. Зачем вам он нужен, если у вас есть 10, я не знаю, камер, которые стоят значительно дешевле и выполняют ту же самую функцию. И они собирают, потому что помимо того, что эти камеры собирают информацию о license plates, о номерах ваших автомобилей, они помимо этого еще занимаются, выполняют такую функцию, которая называется face recognition. То есть они запоминают ваши лица, наши лица, прошу прощения, не ваши, они за мной же тоже наблюдают. Они наши лица запоминают, и все это идет в базу данных. То есть общество превращается в общество такого контроля, о котором Орвел даже не мог себе представить, что такое возможно. Значит, по сути дела, это массовая слежка без получения судебного ордера. Ты не можешь просто так за кем-то следить. Тебе нужно, если это обычный полицейский, или идет обычное расследование традиционное, то ты должен пойти в суд и получить ордер, который тебе позволит наблюдать за человеком. А тут это ничего не надо, это не люди наблюдают, это камеры наблюдают. И значит, у нас тут, естественно, эти законы уже приняты. И эти камеры, которые распознают номера, номерные знаки, и которые распознают внешность людей, они установлены в 16 штатах минимум, может быть, уже в большем количестве. Я смотрел, когда последний раз это было 16 штатов. Значит, мой вопрос к слушателям. Вы поддерживаете такое общество тотального контроля или не поддерживаете? Значит, я вам сейчас сообщу номера, которые позволят вам отвечать на этот вопрос. Ну и плюс, конечно, хотелось бы узнать и ваше мнение, позвоните в эфире, расскажите нам. Значит, если вы поддерживаете эту систему тотального контроля, наберите номер 888-222-1131. А не поддерживаете 888-222-1132. И если кто-то захочет лично выступить, то телефоном студии 718-303-9090 после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917-1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
7: У нас сегодня в гостях начальник бюро расследования несчастных случаев и автодорожных происшествий Майкл Брук. Здравствуйте, Майкл.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Вадим. Я желаю всем здоровья, желаю не попадать ни в какие неприятности. Но если все-таки произошло несчастье, вы получили какую-то травму в тех или иных обстоятельствах, это может быть автомобильная авария, может быть падение, может быть еще какие-то обстоятельства. При любой травме я советую мне звонить в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я работаю 24 часа в сутки. И всегда дам вам совет, на что обратить внимание, как собрать необходимые доказательства, которые потом помогут вам получить как можно больше денег. И, естественно, свяжу вас с адвокатом тоже в любое время дня и ночи. Поэтому звоните мне, как только с вами что-то произошло. Или с вашими друзьями, близкими, сослуживцами, с кем угодно. Я всем готов помогать в любое время дня и ночи, в любой день недели.
7: Радиослушатель задает вопрос. Он был в аптеке, упал там и сильно ушибся. Работники аптеки тут же вызвали ему скорую помощь. Он, однако, отказался ехать в госпиталь, потому что подумал, что проведет там слишком много времени. А ему нужно было заниматься чем-то с внучкой. Но позже ему стало плохо, и он тогда попросил дочь вызвать ему скорую уже домой. Теперь он спрашивает, можно ли в этой ситуации открыть дело, или он опоздал, и смысла заниматься этим уже нет.
8: Во-первых, конечно, он неправильно поступил, что не поехал в госпиталь. Я думаю, что с внучкой его бы подменила дочка, тем более, что все равно пришлось потом к нему ехать. Если вы где-то упали, лучше всегда вызвать скорую на место, потому что тогда намного больше шансов, что вы не ухудшите свое состояние здоровья. Если окажется, что у вас перелом или трещина, то может произойти смещение, могут произойти какие-то осложнения, если вам вовремя не оказать медицинскую помощь. Бывает, люди даже умирают от того, что у них из-за травмы возникает тромб. То есть все, что угодно, может быть после падения. Всегда лучше всего, если вы чувствуете сильные боли, вызвать скорую на место. К тому же, когда скорая вас повезет в госпиталь, то там вас примут без очереди. Если вы позвоните в мою службу по телефону 718-256-5610, то мы вам вызовем русскоговорящую скорую помощь. Они вас отвезут в тот госпиталь, где вообще меньше всего очередь. Обычно скорая повезет самый ближайший. А это повезет такой, который получше в вашей ситуации. Но лучше всегда ехать именно с места. В данном же случае, отвечая на вопрос, я хочу сказать, что, конечно, все равно дело можно открыть, если в чем-то есть вина этой аптеки. То есть руководство этой аптеки, владельцев аптеки в том, что человек упал. Если он не просто на ровном месте упал, если там есть какой-то дефект. Поэтому, опять же, чем скорее вы обратитесь, тем больше шансов, что мы проверим наличие этого дефекта и доложим вам ситуацию. Потому что очень часто бывает этот дефект не сразу заметен. Например, мне обратилась женщина, которая упала в аптеке и сломала сломала себе ребро. Она не могла вздохнуть, сразу поняла, что у нее, скорее всего, перелом. И в этой ситуации она на скорой поехала сразу в госпиталь. У нее оказалось сломано ребро и еще ключица. Мои работники сумели получить видео с места падения. Там было четко видно, что она упала на какой-то лужице. Также видеозапись показала, что лужица эта была там по крайней мере часа полтора, и никто ее вовремя не убрал. Поэтому получается, что страховка аптеки отвечает за такую ситуацию, так как вовремя не был устранен дефект. Частично отвечает. Естественно, больше виноват тот, кто вообще эту лужицу оставил, но тем не менее, все равно есть вина аптеки, и, соответственно, значит, страховка этой аптеки покрывает такую травму. Мой адвокат сумел все это доказать, и получил со страховки этой аптеки для этой женщины ни много ни мало $90,000. Так что, если что-то подобное происходит, просто как можно быстрее обращайтесь ко мне по телефону 718-256-56-10. Запишите в свой мобильный и создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-56-10. И всегда носите с собой, звоните мне при любой травме, в любое время дня и ночи, в любой день недели, как можно скорее.
7: Вопрос Леона.
9: Майкл, здравствуйте. У меня произошла такая ситуация. Готовил еду и уронил кастрюлю на ногу. Пришлось вызвать скорую. Кожа сошла. Пришлось пересаживать кожу. В общем, в госпиталь отвезли. И операция. И вопрос, можно ли в такой ситуации с кого-то требовать денег, кого-то судить, что-то в этом направлении делать. Спасибо.
8: Если квартира, в которой находится эта плита, вам не принадлежит, то есть вы ее снимаете, требуется тщательно изучить состояние этой плиты. Если у этой плиты есть какой-то дефект, например, бывает, что плита криво стоит, и из-за этого кастрюля может упасть, тогда страховка здания будет за это отвечать. У меня был такой случай, когда мужчина ко мне обратился из-за того, что пошел принимать ванну, и когда он стал наполнять эту ванну, полился просто крутой кипяток из крана, и он очень сильно обварил себе ногу. Никакого внешнего дефекта, и почему полился этот кипяток, никто поначалу сказать не мог. Когда я передал это дело адвокату, то адвокат во время перекрестного допроса супера дома выяснил, что какая-то деталь, втулка какая-то, была поставлена наоборот. И из-за этого произошел такой выплеск кипятка. То есть доказательство было получено адвокатом уже в процессе суда. Благодаря этому человек, который ко мне обратился, которому я дал адвоката, получил $300,000, то есть треть миллиона почти. За ожоги, в принципе, платят довольно много, если они произошли по чьей-то вине. Так что, если что-то такое случилось, то как можно быстрее обращайтесь ко мне по телефону 718-256-56-10. Запишите свой мобильный и всегда носите с собой. Создайте мой контакт. Майкл Брук, 718-256-56-10. И звоните мне при абсолютно любой травме, при любых обстоятельствах.
7: Вопрос Маргариты.
10: Майкл, доброе утро. Хочу вам рассказать нашу историю. Нас с мужем на пешеходном переходе сбила машина. Мы с ним переходили дорогу, и эта машина сбила нас обоих. Вначале ударила меня, потом моего мужа. Мы оба упали. Прохожие вызвали скорую. Машина с водителем, он не уезжал с места, остался ждать. Когда приехала полиция, она записала все его данные. У нас теперь вот такой вопрос. У нас дело в том, что нет медицинской страховки. И кто должен в таком случае оплачивать наше лечение? Спасибо.
8: Мне очень жалко, что такое ужасное несчастье случилось с вами и вашим мужем. Естественно, я дам адвоката, который специализируется на таких делах и даже просто не сомневаюсь в успехе. Кроме того, разумеется, этот адвокат даст вам врача как можно ближе к дому и очень хорошего. Адвокаты, с которыми я работаю, они, как правило, направляют людей к врачу, который не только рядом находится, чтобы удобно было до него добираться, но Кроме того, имеет очень хороший послужной список или рекорд, как здесь говорят. Мало того, этот врач хорошо лечит и потом еще, если необходимо, выступает в суде как свидетель и очень профессионально, квалифицированно доказывает, что лечение было произведено правильно. Потому что потом это все очень сильно влияет на сумму. Насчет оплаты лечения не беспокойтесь. Адвокат, которого я вам дам, все полностью организует. Обычная страховка в данной ситуации вам не нужна. В случае, когда пешехода сбивает машина в штате Нью-Йорк или в штате Нью-Джерси, оплата лечения всегда происходит за счет страховки машины, которая его сбила. В Нью-Джерси чуть-чуть там по-другому. Если у человека есть своя машина, то тогда первичная будет страховка машины его, а потом уже виновника. А в Нью-Йорке сразу, если пешехода сбивает машина, то оплата за счет страховки машины, которая сбила. Так что в любом случае с оплатой лечения будет все в порядке. Адвокат сам заполнит специальную форму, пошлет ее в страховую компанию, и они подтвердят оплату лечения. Приведу такой пример. Ко мне обратилась женщина, которую сбила машина. И так же вот как вас с мужем на пешеходном переходе. У нее в результате этого удара был перелом руки. Водитель тоже не уехал, вызвали люди скорую помощь, женщину отправили на скорой, составили протокол. В Америке за такое, кроме административной ответственности, уголовной почему-то нет, если человек был трезвый. Считается, что это просто несчастный случай. Я с этим не совсем согласен, потому что я считаю, что если сбивает на пешеходном перекрестке, то это просто преступление. Но, тем не менее, такие у нас законы, и, по крайней мере, мой адвокат, которого я дал этой женщине, сумел доказать стопроцентную вину этого водителя, что она очень тяжело пострадала, что у нее последствия перелома останутся навсегда. Он помог ей полностью найти врача хорошего, организовал лечение и оплату всего лечения. Она ни одного цента не платила из своего кармана за лечение, и он получил ей полную страховку этого человека, который сбил. Она составила $100,000. А потом, после этого, он еще персонально его судил и получил дополнительные деньги с его персональной страховки. Еще $300,000 он получил. Не всегда такая страховка бывает персональная, но вот в данном случае повезло. Он проверил, она оказалась у него, и вот он ее с нее еще получил дополнительно $300,000 с этой специальной страховки, которая называется «Амбрелла». Так что вот достаточным наказанием для него явилось то, что ему все эти страховки потом подняли. Итак, я еще раз напомню свой телефон 718-256-5610, Майкл Брук. Заведите мой контакт, ваш мобильный телефон и всегда носите с собой. 718-256-5610, Майкл Брук. Если вы прямо сейчас наберете мой телефон на интернете, то вы попадете на мой веб-сайт и можете сразу загрузить себе мою визитную карточку.
11: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И обсуждаем сегодня вопрос, как относиться к этому тотальному наблюдению, с которым мы столкнулись. И это недалекое будущее, когда-то, может быть, такое будет. Это то, что происходит сейчас. Как вы к этому относитесь? И я могу... Телефон в студии 718-303-90-90. Желающие выступить по этому вопросу, набирайте номер. И я могу огласить первые результаты нашего антинаучного опроса общественного мнения. 70% моих слушателей поддерживают эту тотальную слежку. 30% не поддерживают.

0: чувствуете на себе слежку украинского Моссада или нет?
1: О, боже, это человек, категорически отказывается принимать таблетки, которые ему, наверное, прописал его доктор. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
2: Алло?
1: Да, ну вас.
2: Алло? Доброе утро. А я бы хотел сделать такую ремарку. Ну, во-первых, это, конечно, ужасно, то, что вы изложили. Поэтому, значит, ни о какой свободе речи быть не может. Ну, если 70% слушателей свобода не нужна, ну, это их личная трагедия. Хорошо, что хоть 30% нужна. Я хотел сказать по поводу камер. У меня есть информация, не знаю, насколько она правдивая. Это касается другой страны. Что камеры не только подглядывают, но и записывают звук, то есть еще и подслушивают. Вот вы не упомянули это, а это деталь.
1: Ну, да, я тоже слышал, что они и подслушивают там, где они могут подслушивать.
2: Да, так что любое слово, сказанное вами на улице, может быть записано, не говоря о том, что записано ваше лицо.
1: Ваше изображение, да?
2: Да, изображение, безусловно. Ну вот такая добавка. Я посчитал нужным сказать, что не только подглядывают, но и подслушивают.
1: А вы мне скажите, вот хорошо, они, то, что они подслушивают, я в этом ни минуты не сомневаюсь, потому что техника позволяет это. То есть в том или ином качестве, но они могут нас слушать, в зависимости от того, как далеко мы находимся от этой камеры. Но вопрос. Мы, кстати, видим какие-то фильмы, такие детективные, там, где полицейские где-то находятся в какой-то машине и слушают, что говорят в других местах. У них там сверху этот локатор, который ловит эти звуки и так далее. Хорошо. А вы вот сами сегодня себя в чем-то ограничиваете, когда вы находитесь в общественном пространстве, в каких-то. Ну, я имею в виду, когда вы говорите, например, с приятелем, со знакомым, вы себя как-то ограничиваете или нет?
2: Наверное, скорее всего, нет, существуют какие-то внутренние фильтры, существует какая-то внутренняя. Безусловно, я не буду ничего говорить такого, что могло бы быть расценено как нехорошее действие.
1: Но, ну, как, например, наверное, то есть вы никогда не скажете, что вы планируете положить бомбу под Бруклинский мост, да? То есть этого вы не будете говорить, но... Какие-то, тем не менее, это, ну, я понимаю, что это к нам не относится, мы не планируем это сделать. Но какие-то вещи вы сами чувствуете, что вы на всякий случай не будете говорить. Именно из-за наблюдений. Не потому что, не из-за деликатных каких-то соображений деликатности или корректности обычной.
2: Ну, конечно, внутренний цензор присутствует. И все известно, что и все телефонные разговоры, если не послушают, то записывают, то... И нашу передачу с вами, и наш с вами разговор записывают. Вот. Конечно, какой-то внутренний цензор есть, но прекрасно понимаешь опасность существования в нынешнее время.
1: Да. Но я пока что не начал фильтровать базар, так сказать. Но понимание того, что меня слушают, у меня есть.
2: У вас живет чувство свободы. Это хорошо.
1: Пока что еще живет, да. Окей, хорошо, спасибо вам за звонок. Будьте здоровы.
2: Да, Иван, спасибо.
1: Окей. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, Вадим. Еще раз доброе утро. Я абсолютно согласна с этим. И я чувствую себя более защищенной. И меня абсолютно не волнует, кто что смотрит, подслушивает или что-то делает. Я ничего не право нарушаю. У меня нет никаких проблем с этим. Допустим, если кто-то послушает мои разговоры с кем-то, почему нет? А вообще об этом нет речи. Я чувствую себя защищенной, и я с этим согласна. Абсолютно согласна и абсолютно это принимаю. Мой 36-летний сын все время мне доказывает, это ужасно, это ужасно. Я ему говорю, что у тебя какие-то проблемы, у тебя есть какие-то великие тайны. Если кто-то узнает, какие кроссовки ты хочешь выбрать, это что, тебе будет сильно базаринг?
1: Нет, я лишь не о кроссовках, но если он, например, захочет пойти на какой-то митинг,

0: протеста, то он 10 раз подумает, идти или нет, если он будет знать, что его там запишут. И в дальнейшем могут использовать это против него при устройстве на работу. Речь идет об этом.
1: Вы знаете, я не думаю, что до этого дойдет. Я с вами не согласна. Я не думаю. Это все-таки свободная страна. И люди имеют право делать то, что они считают нужным пока. Поэтому абсолютно никаких проблем с этим нет.
0: Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Всего. Я буду стараться быть здоровым, заниматься физкультурой. Окей, друзья мои, я смотрю, что только у нас начался этот разговор, как время подошло к концу, и я вас оставляю до следующего вторника с хорошей музыкой для поднятия настроения. Будьте здоровы. С вами был Владимир Малинец.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
14: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 АМ. Настройтесь.
17: В Нью-Йорке 9 часов утра.
18: WSNR, Jersey City.
17: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Новости на
17: Дэвидсон Радио.
19: Информация к этому часу.
0: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели короткую встречу в Маниле на полях регионального форума АСЕАН. Переговоры продлились 35 минут. Ожидалось, что главной темой станет война России против Украины и возможность возобновления американских посреднических усилий. Перед встречей Рубио заявил, что Вашингтон заинтересован в прекращении войны и считает необходимым сохранять каналы общения с Кремлем. По итогам встречи Рубио заявил, что для прекращения конфликта потребуются новые идеи. Он отметил, что предыдущие предложения были неприемлемы для Украины. О каких предложениях идет речь, он не уточнил и добавил, что президент Трамп больше всего хочет, чтобы люди перестали гибнуть. Цитата. «Трамп считает, что это глупая и бессмысленная война. Если мы сможем сыграть свою роль в ее прекращении, мы готовы сделать это, если представится такая возможность. Я надеюсь, что так и будет», — заключил Рубио. Это четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года. Ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре и Нью-Йорке. Уровень угроз для лиц, находящихся под защитой секретной службы, включая президента Трампа, достиг максимума за всю историю наблюдения. Об этом сообщил высокопоставленный представитель ведомства на закрытом брифинге. С начала года зарегистрировано уже около 10 тысяч случаев угроз в адрес госслужащих и судей Верховного суда. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в ведомстве отмечен 10-кратный рост случаев принудительной госпитализации потенциально опасных лиц в психиатрические стационары. Заявление прозвучало накануне ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома «Волдорф Астория», на котором планируется участие Трампа. Мероприятие перенесли с апреля, после того, как Кол Томас Аллен попытался прорваться в зал отеля «Вашингтон Хилл», где находился президент. Стрелок был обезврежен спецслужбами. Ему предъявлено обвинение в попытке покушения. Сегодня одной из самых скандально известных женщин в мире, Монике Левински, исполнилось 53 года. В 90-х она оказалась в центре одного из самых резонансных политических скандалов. В 22 года, стажируясь в Белом доме, она вступила в интимные отношения с президентом Биллом Клинтоном. Когда об этом стало известно, началось расследование, завершившееся попыткой импичмента. Левински подверглась масштабной травле и на годы ушла из публичного поля. Спустя 10 лет она вернулась как активистка, медиапродюсер и одна из самых заметных фигур в дискуссии о репутации и публичном осуждении. В январе прошлого года Левински запустила подкаст «Reclaiming» о том, как вернуть себе право голоса и репутацию после общественного порицания. В 2015 году она выступила с лекцией «The Price of Shame», которая собрала более 22 миллионов просмотров.
14: Погода. На Дэвидсон радио.
0: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 61%.
14: Служба информации Дэвидсон радио. Новости в реальном времени.
7: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Вчера на бирже был отрицательный день, индекс Dow Jones упал на 6 пунктов, 52 219 был конечный результат, Standard & Poor's 500 потерял 10 пунктов, 0,13%, 7499 была конечная точка, Nasdaq остановился на отметке 25 691 минус 146 пунктов или почти 0,6%, транспортный индекс упал на 0,3%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал чуть больше, чем на 0,9%. Сегодня нефть подскочила, Brent почти 100 долларов, и обычная нефть 91 доллар за баррель, и это дало толчок тому, что все биржи, и наши в частности, идут вниз. Золото минус 74 доллара 50 центов, 4077 долларов стоит унция золота. Серебро упало на доллар 81.58 долларов 49 центов стоит унция серебра. 1 евро равен доллару 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,465%. За 10 лет можно получить 4,707%. И 30-летние госбумаги дают 5,185%. За границей Англия минус 0,7%, Франция минус 0,1%, Германия минус 0,9%, Швейцария минус 0,1%. В Азии японский Никей прибавил почти 0,5%, Шанхай плюс 0,25%, Гонконг плюс 1,3%. Цены на нефть поднимаются из-за конфликта между Ираном и Америкой. Опять проблема перевозки нефти, но не только в Ормузском проливе, но и Кутис тоже дают жару. И у них проблема, у нас во всем мире проблема теперь с перевозкой нефти. А перевозка нефти 25% перевозки нефти под вопросом. Наша биржа сейчас выглядит следующим образом. Dow Jones минус 557 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 74, и Nasdaq минус 386 пунктов. Из экономических новостей сегодня было объявлено о том, что новых заявлений по безработице было 187 тысяч. Это лучше, чем 212 тысяч, которые ожидали экономисты. Из компаний, которые цены были изменены сегодня, Tesla показала свои квартальные результаты, и они были хуже, чем инвесторы ожидали. Tesla 6%. Alphabet. Alphabet тоже показал свои квартальные результаты. И они сказали, что они продолжат тратить деньги на artificial intelligence, на искусственный интеллект, и они ожидают истратить между 195 и 205 миллиардов долларов в 2026 году. Ранее они думали, что они истратят 190, теперь они ожидают истратить до 205 миллиардов долларов, акции упали на 4,5%. Lockheed Martin подскочил на 6%, они объявили свои квартальные результаты, и они были достаточно хорошие. Приход у компании был 19,3 миллиарда долларов. IBM сказал, что они заработают меньше, и у них было самое большое падение в истории. Texas Instruments тоже объявил свои квартальные результаты. Они сказали, что у них приход был 5 миллиардов 460 миллионов долларов, но этого было недостаточно, и акции упали на 3,2%, потому что они сказали, что прогноз, будущий прогноз, они заработают только 5 миллиардов с четвертью. Eli Lilly подала заявку, сказали, что следующий уровень, следующая генерация лекарств, следующий уровень лекарств против лекарств для похудения или против похудения будет подана заявка в Министерство еды лекарств в 2027 году, но акции пока упали сегодня на 1%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту, не слушайте нелицензированных людей, или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам, мы будем рады вам помочь. Не забывайте, что если вы продали или собираетесь продать недвижимость, собираетесь продать недвижимость, есть разные стратегии, которые помогают с налогами. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
10: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
20: Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
15: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.
15: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
16: Дэвидсон Радио.
15: 620 AM. Настройтесь.
21: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, твое! SK Learning Center.
1: Фомкер агентства Best Care объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Фомкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство Best Care. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в Best Care 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
22: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
23: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
22: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
23: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
22: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
23: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
24: Новости,
25: аналитические передачи,
24: репортажи, мнения экспертов
25: и прямые включения из горячих точек со всего света.
24: Все это RTN.
25: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
24: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
25: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
24: RTN. Смотрите лучше.
26: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому. В программе «Эрудит»
27: по пятницам с 4 до 5.
26: «Эрудит»

0: Нью-Йорк.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Это экстракт. Ну, вы уже изучили феноменальную способность Дональда Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, попадать в немыслимые дурацкие ситуации. Он опять ухитрился это сделать. Но равных ему в деле попадания в дурацкие ситуации в мире, конечно, нет. Дональд за каким-то чертом пристроился к победной групповой фотке сборной Испании на чемпионате мира. Его пытались увести, но Донни был непреклонен и пожелал сфотографироваться с испанской командой. И, надо сказать, у него, в общем, конечно, получилась мощная композиция. И на вот оригинальных фотографиях, которые первыми появились в интернете, сразу понятно, ну, кто тут настоящий чемпион мира по футболу, а кто мелкие шестерки, греющиеся в лучах Трамповой славы. Однако испанцы, припомнив Трампу все, что он говорил о них за последнее время, они оказались бессердечными и, обрезав все фотографии во всей прессе мира, нафиг удалили Трампа с группового фото. Ну, о времени бомбардировки Мадрида Трамп пока молчит. Но понятное дело, что, конечно, история с испанской сборной не может остаться без продолжения. Но здесь надо обратить внимание на другую, удивительную неподготовленность Трампа, его отчаянная страсть к импровизации, я уж не говорю про его бахвальство. Конечно, Трамп должен был бы успеть переодеться, например, в костюм Кармен с кастаньетами, заложив розу за поврежденную ушную раковину, но ни у кого бы не поднялась рука в испанской сборной удалить национальную героиню. Да. Но Трамп всегда, впрочем, сильная и благодатная тема. Впрочем, за этот смешной конфуз у Трампа есть роскошная возможность отыграться. Ему просто надо сделать то, чего ждет от него весь мир. Пробить гол в ворота Спасской башни Кремля и залимонить этот великий геополитический гол плешивому маньяку Путина. И это сильно поважнее любых футбольных чемпионатов. Ну да, там все очень увлекательно катали мячик. Это важное, вероятно, занятие. Но в намерении устроить еще один следующий чемпионат человечество, как мне кажется, несколько перебирает с оптимизмом. Потому что если они не обезвредят путинский Мордор, то Путин может просвистеть финал для футбола в целом. Да и на всемирном кладбище играть будет совсем не так комфортно. Многовато крестов надгробий, между которыми придется бегать, и от которых будет отскакивать мячик. Но Трамп, да, Трамп ярок. Как всегда, он умеет. Разумеется, как тема, министр обороны Украины Федоров затмил Трампа. Но я вам напоминаю, что я дал слово не вмешиваться во внутренние дела Украины, с учетом тяжести и остроты моего языка, Украина со мной обошлась благородно, и я, хотя мне это непросто, я обречен держать слово. Скажу лишь одно, и в этом не будет никакого вмешательства в дела Украины. По поводу отставки Федорова, вата в России ликует так, как будто бы, но она по меньшей мере сумела взять малую такмачку. В русском телевизоре сквертуют все. Русский сквирт бессмысленный и беспощадный. Если у вас есть желание посмотреть на оргазм Скобеева и Соловьева, милости просим. В интернетах все есть, но это пугающее зрелище. Все фильмы ужасов можно сдавать в утиль. Ну, кроме Трампа, кроме Федорова и других факторов всемирного, безусловно, значения, попахивает такой, я бы сказал, хорошей международностью и свержение давнего прихлебателя Кремля, президента Венгрии. По фамилии, вот гарантирую, никто из вас даже не знал, Шуйок. Да, политически покойный Орбан, он умел этого Шуйока заставлять прыгать сквозь всякие огненные кольца ООН, накладывать запреты на решение Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности. Но вообще здесь сложно не заметить во всей этой истории такую токсичность путинского зада. Потому что есть уже очень много примеров того, как лизуны этого Афедрона погибали в муках. Но политиками, президентами, министрами, не забывайте, становятся преимущественно люди с очень серьезными задержками развития. Это особая категория лиц. И даже вот самое понятное и очевидное доходит до них только спустя годы. И вот история в сотый раз повторилась. Президент Венгрии Томас Шуйок, ну, это такое величавое, но бесцветное существо. На лизательство путинского зада его подсадил разбойник Орбан, который имел воистину неукротимый язык. Роберт Орбан ухитрялся из Будапешта дотягивать язык там до Кремля и находить свою прелесть, где бы она ни таилась. Президент Венгрии Шуйок, конечно, персонаж сильно попроще бывшего премьера. Язык у него шершавее. Тем не менее, подражая Путину, подражая Орбану, он увлеченно это путинское геморроидальное дупло обрабатывал. И нынче пришла расплата. Новый премьер Венгрии, господин Мадьяр, фамилия прекрасная, провернул очень красивую комбинацию, и в результате президент Шуйок сам себе подпишет закон, лишающий его власти и отправляющий его нафиг. Ну вот, кстати говоря, еще про футбол. Весь интернет схватился за сердце, когда увидел путинскую пропагандистку Собчак в паре с очень знаменитым и действительно невероятно обаятельным норвежским Холландом. Но, как выяснилось, Собчак просто подлезла под руку. Там было теток штук 40, все хотели фотографироваться. И Холланд понятия не имел, кто это такая. Вероятно, если бы знал, сплюнул бы ей в декольте. Там оставалось место в золото-рубиновом ожерелье. Ну, а в России все идет своим чередом. Ей, впрочем, не изменить свой вектор, она обречена. на фронте без, а вот не совсем без перемен. В России все-таки все хорошеет. Почти ежедневно возникают такие ноу-хау, и не стало исключением фронтовая военно-полевая хирургия. Ну, у меня там жутенькое, конечно, фото, но, тем не менее, на секунду быстро открыть и быстро закрыть вы можете у меня в телеграм-канале. Мне просто пришлось его выложить в качестве доказательства, потому что в то, что я рассказывал, поверить было сложно. Дело в том, что на фронте у русских нормы стали такие полные отгнивания конечностей у контрактников с последующим самораспадом и отпадением конечностей. И новизна этого метода заключается в том, что не требуются никакие там операции, ампутации, капельницы. Все происходит экологично, само собой, без глютена и химии. И эта новация экономит не только медикаменты, но и время медиков. Оно не отвлекает медиков от выведения генералов из запоев. И вот там у меня опубликовано в телеграм-канале, тоже посмотрите, очень красивая история с запорожского фронтового направления. Орг Зузайкин получил в апреле еще 26-го, правда, года минно-взрывное, ноги, никто не стал эвакуировать, никто не стал мурыжить по госпиталям. И только 7 июля, совсем недавно, решили взглянуть, а как там у Зузейкина дела. Как выяснилось, у Зузейкина дела отлично. Произошло полное, это сенсация в мире медицины и анатомии, произошла полное обнажение костей голени и большой, и малоберцовой. А вот сам голеностоп, он спекся в твердую, однородную костно-мышечную массу с примесью носка. И за это время Зузайкин, как выяснилось, под угрозой расстрела, пару раз сходил в штурм на своей этой голой кости, произвел на ВСУшников потрясающее впечатление. Он умолял его взять в плен, но не стали брать, так как он распространял немыслимое зловоние. Ему дали сигарет, даже подарили автомобильный ароматизатор «Малинка», который благодарный окопник русский примотал к своей большой голой берцовой кости. Долго благодарил, правда, вот то, что называется реверанс у него не получилось. Но действительно подписчики, которые очень бурно реагировали на этот пост, они правы, это очень теоретически, это очень редкий случай, потому что не сковырнуться от общего сепсиса, ну, наверное, может только один из тысячи. Ну, кстати говоря, не исключено, что 999 с такими же ранами просто не дожили до минуты своей славы и не продемонстрировали обнаженные берцовые сухие кости живого человека. Но вот у меня, кстати, есть еще такие фоточки с других участков фронта, других героев, ну, хотите, я могу выложить их, они тоже, прямо скажем, Сочи.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
3: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологический прогноз. По лунным нашему календарю сегодня 10-й лунный день, а символ дня – фонтан. Луна растущая и находится в знаке Стрельца. Это день активного отдыха. Наша энергия усиливается, и эта сила может начать бить фонтаном. Желательно направить ее на укрепление отношений в семье, на благоустройство дома и вообще. Созидание во всех смыслах – главный девиз этого дня. Овнам придется немного усмирять приток энергии, потому как она у них не просто бьет фонтаном, у них целый водопад неукротимой энергии. Будьте сдержаннее, просят вас звезды, чаще смотрите под ноги, есть вероятность получить травму от падения. Тельцам светило сегодня настоятельно рекомендуют довести начатые дела до конца, иначе вы можете застрять в этом состоянии надолго. Что касается здоровья, то вам следует подружиться с витаминами, чтобы избежать беспокойства и тревожности. Близнецам сегодня захочется раскрыть свои секреты всему свету, так как планы у многих будут наполеоновскими, чего звезды делать, конечно же, не советуют. Хотите сбросить пару килограммов? Тогда сделайте разгрузочный день. Многие раки сегодня интуитивно будут выполнять все рекомендации звезд. Избегайте конфликтных ситуаций дома и в общественных местах. Воздержитесь от участия в шумных спорах. Львы сегодня испытают прилив творческой энергии. Обязательно воспользуйтесь. Кстати, дети, зачатые сегодня, рождаются талантливыми, красивыми и здоровыми. Не верите, так попробуйте, заверяют вас звезды. Девы могут получить сегодня приятное известие. Смело назначайте встречи и говорите о любви. Проявите больше внимания, сегодня оно будет понято правильно. А вот весам звезды рекомендуют обходить все острые углы внутрисемейных отношений. Сегодня ваш ум настроен слишком критично. Партнерские встречи тоже лучше свести к минимуму. Берегите сердце. Для многих скорпионов этот день будет вполне плодотворным, если они переведут всю энергию в работу. И еще не давайте повода для ревности переживать, светило. Ваши партнеры разозлятся не на шутку. Стрельцов потянет на рискованные действия, разрывы отношений и другие отчаянные поступки. Откажитесь от экспериментов и займитесь генеральной уборкой. А вечером дома устройте маленький праздник и выплесните все положительные эмоции. Если козероги сегодня решили взять кредит, вложить свой капитал в какой-то проект, то вполне подходящий для этого день. И еще вы можете доверять своей интуиции. Она вас сегодня не подведет. Водолеи почувствуют волнение и тревогу. Постарайтесь не назначать на сегодня свидание. Есть риск недопонимания и ссор. Из приятного, возможно, вы получите ответы на застарелые проблемы. Рыбам светило советует заняться собственным здоровьем. Уделите больше внимания своим ногам и не пренебрегайте профилактическими занятиями. Упражнения в парке – самое идеальное место, а подбор партнера – за вами. Дорогие друзья, астрологический прогноз на сегодня оглашен, и мне остается только пожелать вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи, мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
7: RTN. Смотрите лучшее.
0: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Davidson Radio», создала специальный проект «Support Davidson Radio».
10: Если вам нравится «Davidson Radio», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Davidson Radio».
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
2: Тем временем, как утверждает разведка Польши, как утверждает разведка Балтии, Российская Федерация рассматривает и предполагает нападение на Польшу и на страны Балтии как такой способ отвлечь собственный народ от поражения в Украине. Ну, разумеется, рассматривает. Разумеется, невменяемо. Действительно может. Действительно, скорее всего, нападет. Действительно, она живет в мире каких-то победных грез, галлюцинациях. И от Путина можно ждать все, что угодно, как от эпилептика на большом вибраторе. Вероятно, да. Россия живет вопреки логике. И в сотый раз опять обкашливать, перетирать русскую угрозу нет смысла. Она очевидна. А вот литовцы, немцы, поляки, такие все вроде умные, они все дудят в одно надоевшее дуду. Ах, Россия нападет. Да, конечно, нападет. Так, ну вот мы просто смотрим кремлевских идеологов, которые утверждают, что в ближайшие несколько лет по улицам Москвы будут течь реки крови. Это ужасно, пишет Дугин, но это необходимо. Каждый россиянин в тылу должен почувствовать войну, иначе ее не победить. И как дословный текст, и эти ближайшие несколько лет по улицам Москвы, Петербурга, многих других наших городов будут течь реки крови. Враг силёк и коварен, разозлен, поэтому этого сценария не избежать. Вот такие у них нынче настроения. Причем, как вы помните, русло для этих рек крови никто особо не закапывал. И готовятся всеми силами. Вот, ну, все губернаторы в той или иной степени поврежденные в уме, другие просто не могут стать. А при Путине... Но вот один из самых свихнутых – это губернатор Вологодщины. Но он опять лезет из кожи, и он опять поставил, как только за ним не досмотрели санитары, он сразу поставил очередной памятник Сталину. И за последние 6 лет в целом по Российской Федерации это 118-й памятник организатору самых массовых убийств 20 века, репрессий и мерзостей. Но для укрепления национального маразма россиян это формально грамотный и правильный ход. Но по сути это, в общем, конечно, мартышкин труд, потому что да. Вот всякое жлобье, оно нуждается в кровавых идолах. Эти идолы должны вдохновлять русский народ на непримиримость, фашизм, каннибализм. Без идолов никак. Народу необходимы кумиры, рты которых можно мазать кровью и жиром интеллигентов. Все с этим правильно. Но дело в том, что Сталин, мягко говоря, не свеж. Как показал опыт, вот Виссарионович как возбудитель масс малопригоден. Он действует совсем не на все проценты населения. Ну да, там фанаты приходят в экстаз, они готовы давить, насиловать профессорских жен, бить об стенки детей, но, честно говоря, они и так всегда готовы на это. Без всяких там монументов. А вот весомая часть обитателей Российской Федерации, она остается пока к этим играм равнодушна. Она не воспламеняется, как я вижу, праведной ненавистью к врагам народа. Ей пофиг. И возникает странная ситуация. Формально со Сталиным, в общем, все в порядке. Ну, ни с какой стороны вообще не придерешься. Он садист, палач, он извращенец. То есть в комплекте у него есть все абсолютно данные, чтобы оставаться народным любимцем и вдохновлять население на гнобление, уничтожение всяких там инаких. Но, разумеется, вдохновлять и на бесконечную войну с реками крови по улице Петербурга, Москвы и так далее. Ну, Россия войну считает своей главной, единственной миссией. Ну, однако, тем не менее, крепка. Крепка доля тех, для которых Сталин – это такая тоскливая архаика. Вчерашний день, и он давно набил оскомину. Конечно, режиму Путина, чтобы уверенно рулить чувствами масс, нужно где-то брать новые кумиры. Не такие поюзанные, как Иосиф Виссарионович. Но отчасти эту роль кумира исполняет кремлевский вурдалак Путин. Но лишь отчасти. Но вообще каждый россиянин сейчас утешается как может. Отличным способом утешения служит этот анонизм победобесия. И это мы видим на очередном памятнике, там, ну, пошарив в закромах, нашли этого заплесневевшего мотоциклиста-хирурга, немножко его обтерли и опять вынули в люди. Идея сделать таким кумиром Дзержинского тоже не пройдет, потому что он тоже уже архаичная, пыльная, приевшаяся фигура. Ну, с ним тоже все нормально, он тоже изувер, там, параноик, помешанный на расстрелах. Но и в нем нет вот этой необходимой новизны, он уже многократно использован. А сам Путин, ну да, дурак, вбил себе в голову, что у него великие идеи и провидение, Бог делегировало ему, выбрало его, с тем, чтобы у него было право убивать миллионы, гадить и разрушать. И у него категорически отсутствует сомнение в том, что он имеет право кровавить мир, гадить ему. Но у него тоже есть, скажем так, набор малоприличных недостатков, которые не позволят ему быть вот таким, тем самым всенародным кумиром. А еще веселости. Опять в Екатеринбурге ходят фанатики Николая II. И вот эти памятные шествия фанатиков-патриотов, которые оплакивают царя Николая II, это еще тот, конечно, сюрреализм, но, однако, вот массы прилежно огромными толпами шароебятся, рыдают, ходят к какой-то этой Ганиной яме, которая считается официальной чуть ли не могилой Николая II. Дело в том, что вот этот миф о драматическом расстреле, он уже въелся в мозги населения Российской Федерации. Он уже не искореним. Но расстрел Николая, по всей вероятности, это художественный вымысел среднего качества. И не случайно его все обстоятельства этого расстрела, все нюансы первым опубликовал неплохой сценарист, киносценарист Гелий Рябов. А Гелий был большим любителем такой красивой конспирологии, эффектных поворотов сюжета, всяких расстрелов, тайн. Но, согласно серьезным источникам, независимым, скажем так, от русских, Николай и его семейство благополучно смылись и закончили.

эти шествия теоретически, вот все эти патриоты, можете у меня посмотреть, они там все идут невиданными толпами, они все должны были бы собраться у Ганиной ямы только для того, чтобы в нее плюнуть или помочиться, потому что Николай II, он с дуру сотнями расстреливал граждан на Невском, он пригрел Распутина, он влез в Первую мировую, продул ее, влез в Японскую войну, продул, ну а потом довел народ до ручки и до готовности отдаться спервовременному, потом большевикам и красному террору. И ничем, в общем, больше этот специалист по балеринам и папироскам, он неизвестен. Хотя вот господин Зюганов, он, ну, для Зюганова, конечно, если вот, если бы он занимался альпинизмом, то ему надо было бы построить специальную гору по аналогию с пиком коммунизма, ему требуется какая-то гора кретинизма, потому что он заявил, что революция 17-го года была бескровной, а расстрел Николая II совершила НАТО, Антанта. А ну а прочие миллионы жертв революции, это вообще все дело рук подлейших англосаксов. Но вообще по поводу Николая II, конечно, есть то, чего забыть ему не получится. Этот идиот лично расстрелял порядка 2000 котов. И это не вымыслы, и кошек. И это не вымыслы, это все зафиксировано в дворцовых охотничьих ведомствах. Он бродил и подстреливал и расстреливал котов и кошек. Об этом официально сообщают так называемые отчеты императорской охоты. Ну и вообще во всей этой истории сплошная литературщина, Голливуд, сценарий, драмы. И эта история с расстрелом, строго говоря, то есть мы обязаны предполагать всякое, но никакой критики не выдерживает, потому что нестерпимо несет от нее литературщиной. И существует, но это просто вам для сведения, а библиотека авторитетнейшей литературы по этому вопросу. Есть Саммерса и Монгольда, труд дела Романовых или расстрел, которого не было. Есть работа Марко Ферро, «Правда о Романовых», и есть абсолютно внятная на эту же тему версия русского академика Алексеева, директора Института истории и археологии Уральского отделения РАН. Есть работы профессора Виннера, есть материалы конференции в Брисбене, что все это абсолютно липа, и это все базируется на серьезных источниках. Есть Миролюбов, есть гарвардские материалы, 7 томов колчаковского следствия. Никакой конспирологии в этом нет. Кому нравится, считает, расстреляли, к тому, кому нравится, на эту тему смеется. А японский генетик такой был замечательный, Тацуо Нагае. У него было очень много образцов крови Николая II после ранение Николая в Японии, и он открыто заявил сразу, что все имеющиеся образцы покойников, которые были добыты во всех этих ганинских ямах, не имеют вообще никакого отношения к Романовым. И более того, что все эти кости из этих ям, они не имеют между собой не только отношение к Романовым, но и никакого генетического отношения, родства между собой. Ну и он даже помчался, Нагай помчался в Россию, наивно.

0: думая, что кому-то здесь, блин, интересно его мнение. Да. Есть еще исследование Стэнфордского университета Алекса Найта. И, конечно, все они утверждают, что расстрел – полная липа, но думайте так, как вам привычно и комфортно. Причем западные генетики, конечно, откровенно ржут над российскими коллегами, не понимая, что российские коллега – существо подневольное. Но всегда, когда возникает вопрос, а нафига было устраивать этот спектакль? Ну вот давайте просто на секундочку ответим себе на простой вопрос. Что такое Николай II в цифрах за годы, которые прошли с момента его канонизации? Какова доходность этого проекта? В свете общенародной истерии, торжеств, захоронений, молебнов, этот проект емкостью, по своей емкости насчитывает примерно 500-700 миллионов свечек. По самому крайнему минимуму. А всякие спецтребы, бюджеты крестных ходов, образки иконки литературы – это еще сумма. И мы понимаем, что этот проект «Николай II» принес РПЦ как минимум десятки миллиардов рублей. Вот, собственно говоря, и весь секрет Николая II. Ну вот из России, ну все остальное вы у меня увидите в телеграм-канале. Ну вот последняя надежда. Легальная надежда либералов России, господин Надеждин, он рухнул, возбудили, оштрафовали. Ну, теперь надеется, что его не посадят. Но если он надеется, что его не посадят, нафига было идти на выборы в фашистской стране? Он вообще как бы неплохой. Он неплохой дядька, но он такой банальный интеллигент, нафаршированный иллюзиями, бессильный. И они пока не понимают, что их будут просто сейчас добивать по углам. Не потому, что они на что-то влияют или мешают. Они просто то, что называется, портят пейзаж. Так, по поводу сегодняшних бомбежек, ну, все, я бы сказал, уже традиционно, и повторять это все невозможно. Это к тому же надо все с картинками, а для того, чтобы это было с картинками, это надо у меня в телеграм-канале. Подписывайтесь, пожалуйста.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Функер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку $11.99, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
2: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: В студии Наталья Быстрицкая. Нью-йоркский скульптор Серджо Фурнари потратил $100 000 из собственного кармана на статую Чарли Кёрка в натуральную величину, но пока не нашел ни одного покупателя. Он изобразил политического блогера, сидящим с микрофоном в руке. Скульптор отметил, что не был поклонником Кёрка, но соглашался с ним по определенным вопросам. Фурнари все еще рассчитывает, что статуя принесет ему миллионы. В крайнем случае он планирует установить монумент на Таймс-сквер 10 сентября в годовщину гибели инфлюенсера. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признали, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял всего 4%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения, библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Проблему завышенных счетов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы на летних каникулах. Тем временем климатологи предсказывают, что лето следующего года будет значительно жарче текущего. Информационная служба Дэвидсон Радио поздравляет человека-легенду Михаила Гулько с днем рождения. Дядь Миш, чтоб ты нам был здоров. Уважаем, любим, поздравляем.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
2: Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. СКРС-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про СКРС-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. СКРС-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Новости,
13: аналитические передачи,
12: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
12: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
12: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
12: RTN. Смотрите лучшее.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. Сегодня без всяких гостей и без всякой музыки мы будем разговаривать с вами. Я ни в коем случае никогда не беру на себя ответственность быть ни проповедником, ни упаси Бог играть роль рабая. Но сейчас идут траурные дни с 1 по 9 ава. Это самые трагические дни в истории еврейского народа, который, к сожалению, продолжается по сей день. Поэтому я взяла на себя смелость, дорогие друзья, сегодня посвятить программу именно 9 ава, потому что по опросу даже моих ближайших знакомых, друзей, не все знают, что это за день. И я, повторяю, возьму на себя смелость рассказать вам сегодня, что же это такое. И, может быть, мы вместе о чем-то задумаемся, может быть, мы вместе сможем что-то изменить в нашей непростой, чтобы не сказать, трагической истории еврейского народа. Потому что, просто здесь оговорюсь, что еврейская история – это наша коллективная ответственность, дорогие друзья. Как бы мы, каждый из нас, не старался быть праведником, ходить в синагогу, зажигать свечи и, так сказать, исповедовать, и стараться следовать заповедям, тем не менее, каждый из нас отвечает за другого еврея, который это не делает. И вот, вот эта коллективная ответственность, она и приводит к таким катастрофам, которые наш народ переживал и продолжает, к сожалению, переживать по сей день.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Что говорить, это самый трагический день в еврейской истории. И с этой датой в разные годы связаны были многие трагические события. Конечно, в первую очередь разрушение первого и второго храма. Я приготовила для вас, дорогие друзья, совершенно ошеломляющий список того, что происходило в этот день во времена нашей истории, 4000-й. Но приберегу его напоследок, чтобы уж очень так не
2: ошеломлять вас сразу. Но просто хочу вам начать с истории, собственно. И начался пост 9 ава, как раз прежде всего он связывается с грехом разведчиков. Когда Моисей привел евреев к границам земли обетованной, они побоялись сразу пойти в нее, войти, и спросили Моисея отправить разведчиков с тем, чтобы те, вернувшись, описали страну и перспективы жизни в ней. И хотя эта просьба была выражением сомнения в Боге, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, все же Моисей согласился отправить глав 12 колен на разведку. Были отобраны самые мудрые старейшины из этих кланов. И страна была действительно прекрасная, но в ней жили действительно гиганты, высокие очень люди. Но для того, чтобы не заметили эти 12 человек, в это время Всевышний напустил мор на эту страну, и поэтому большинство населения было занято похоронами. Поэтому вернувшиеся разведчики, которые ходили по стране 40 дней, сообщили, что страна укреплена до небес и населена великанами, против которых евреи маленькие, как кузнечики. Но если кто-то из вас обращал внимание на кошерных винах, есть символ. Два человека несут на палке гроздь винограда с них ростом, с человеческий рост. Вот это вот именно то, что привезли с собой, принесли на себе разведчики. Это были плоды, вот эти уникальные фрукты, и так, овощи и так далее. И только главы двух колен утверждали, что земля обетованная прекрасна и что стоит войти в нее. Естественно, народ поверил, как говорится, средствам массовой информации. Он поверил большинству. И всю ночь с 8 на 9 ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне или вернулись бы к своим котлам с кипящим маслом и мясом. И вы знаете, каждый раз, когда вот сколько лет, уже 25 лет я стараюсь изучать и Тору, и книги наших священных, и мудрецов, толкования и так далее, я не устаю удивляться нашему народу. С самого начала, с момента выхода из Египта, не говоря о том, что они видели все эти фантастические чудеса, которые происходили, несмотря на то, что вышло всего треть еврейского народа, остальные из-за неверия погибли вместе с египтянами. На их глазах рухнула самая крупная империя вообще того времени. И те 9 стран, которые должны были покорить евреи для того, чтобы прийти на свою землю, они просто рядом не стояли с Египтом. После того, что они стояли у горы Синай и видели и слышали всемогущего его голос и так далее, вот после всего этого каждый раз при любом, то у них воды нет, то кушать нечего, то мясо давно не ели и так далее, начинались стоны. Зачем нас вывели? Лучше бы мы остались у котлов с мясом. Я не устаю, честно говоря, удивляться этому. И здесь произошло все то же самое. Вам предложили войти в страну, текущую молоком и медом. И вы уже понимаете, кто за вами стоит. Идите. Нет, мы не пойдем, потому что мы боимся, потому что нас убьют. И чем это все кончилось? Понятно, что Всевышний совершенно разозлился. И первое, что было сделано, и он сказал страшную фразу, которая есть у нас в Торе, и в Танахе она есть. «А сегодня вы плачете без причины, и этот день будет вам плачем во всех поколениях». К сожалению, это пророчество сбылось и сбывается по сей день, потому что, прежде всего, все те, кто не верили, и все те, кто плакали в этот день, исключая двоих представителей колен, они все должны были умереть в пустыне. Разведчики ходили 40 дней по стране, которую им Бог предлагал, без всяких усилий. Войдите и живите. 40 лет, и это поколение, которое старше 20 лет, люди не войдут в землю обетованную, они умрут в пустыне. И что дальше, вам придется завоевывать эту страну. То есть это опять жертвы, это опять кровь и так далее. И все это было совершенно исполнено. Это мы знаем прекрасно. И самое, что еще, конечно, страшное. Даже войдя в землю обетованную, евреи продолжали грешить. И самым тяжким грехом было идолопоклонство. Ведь это было прямым нарушением заповеди «Не сотвори себе кумира». Причем по свидетельству пророка Иеремии, бывшего свидетелем разрушения первого храма, объектом поклонения стал и непосредственно храм. Вот это очень интересная вещь, потому что пророк говорил, что люди его поколения без конца повторяли слова «храм Господа», полагая, что храм спасет их, искупит добрые их преступления, любое, в принципе, их преступление. И так было забыто значение храма как пути служения Всевышнему. И то есть храм как бы становится методом поклонения, предметом поклонения, а не промежутком между евреями и Всевышним. И вот это, так сказать, и было, может быть, тоже одной из причин разрушения храма, потому что Всевышний его просто убрал. И что говорить, дорогие друзья? Этот день покаяния, и понимание того, что мы совершили и совершали. И опять же, что говорить, если мы будем говорить об идолопоклонстве, и если мы будем говорить о том, как евреи с готовностью переходят в другую жизнь, в другое вероисповедание, мы говорим о том, конечно, что у каждого есть выбор. Выбор, конечно, есть. Но вы, дорогие евреи, в свое время подписали договор со Всевышним, а договор надо исполнять, или вы будете наказаны. Что и происходило, к сожалению, во всей нашей истории. Ну что ж, после короткого перерыва мы вновь продолжим наш разговор о 9 ава.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
6: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
5: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.

0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, вновь. И я приветствую тех, кто к нам подключился только сейчас. И напоминаю, что сегодня мы говорим о 9 ава. Это трагическое время в истории нашего еврейской жизни на протяжении тысячелетий. «Внемли, Господь! Утри, что смотри, что стало с нами. Взгляни на поругание, боль и стыд. Владеют воры нашими домами. Наш скарб разграблен и очаг разбит. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Рыдает мать, мы горькие сироты, несметны наши скорби в месяц Ав. Мы платим деньги и за наши воды свой праздник возлияния поправ. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Призыв наш отклонили египтяне, пренебрегла Ассирия мольбой за то, что в дни жестоких испытаний на брата брат пошел смертельный бой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Отцы заветы слепо приступая, зато ушли бесследно в мир иной, а мы, потомки, грех их искупая, сегодня платим тяжкую ценой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Жестоко обходились мы с рабами, не дав им волю и ответ суров, зато теперь господствует над нами властители, ничтожнее рабов. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами». И так далее. Я начала эту нашу вторую часть нашей программы с книги «Плач». Это потрясающая совершенно книга. Я очень рекомендую тем, кто интересуется подобной литературой и вообще хотел бы просто приобщиться к этим траурным дням, почитать, то в России издана книга, которая называется «Плачи 9 ава». Совершенно блистательная книга, которая переведена изумительными поэтами, и это самая настоящая высокая поэзия. А просто расскажу немножко про это, что в синагогах вечером после вечерней молитвы читается свиток «Плач Иеремии» Эйха, где автор, который, как я вам говорил, был современником разрушения первого храма, глубоким поэтическим языком оплакивает эту национальную катастрофу, затронувшую все общество и в корне изменившую духовную и физическую жизнь народа. И вот именно вокруг свитка Эйха со временем были созданы кинот. То есть кинот – это песни элегии, плачи, которые читают в синагогах вскоре после Эйха. И кинот написаны крупнейшими еврейскими поэтами Средневековья, такими прежде всего, как Алазар а-Калир, который жил в IX веке нашей эры, и после которого, вот, который написал огромное количество подобных стихов, кинот, как я вам говорила, и который даже читается во время субботних молитв, и также другие авторы, просто не буду их перечислять вам. И в основе кинот лежат мидраши, связанные с разрушением храма и бедствия, произошедшие с еврейским народом после написания свитка Эйха, в том числе и те, которые не произошли 9 ава. То есть за время тысячелетий после Иеремии, естественно, что столько всего понаслучилось, что, естественно, другие поэты, очень талантливые, даже и в наши дни чего только бы не понаслучалось, говорим попозже про это, то, естественно, об этом пишут вот эти плачи, которые призывают еврейский народ к тому, чтобы он немножко одумался, взглянул на себя немножко со стороны, покаялся, и почему брат должен идти войной на брата, и почему правит всем такая непонятная, необъяснимая ненависть евреев друг к другу. Оглядимся вокруг, да, мы видим это каждый день вокруг себя. А вот когда мы будем необъяснимо любить друг друга, вот тогда, наверное, все наши проблемы, может быть, и закончатся, по крайней мере, вот эти катастрофы кошмарные. И здесь я хотела бы, дорогие друзья, немножко провести параллель с Йом-Кипуром. Понятно, что Йом-Кипур как бы признанный день, когда все идут в синагогу, которые постятся, и считается, даже люди не сильно верующие, или даже не регулярно не исполняющие никакие, так сказать, обряды религиозные и так далее, они всегда считают своим долгом поститься в этот день, прийти в синагогу, помолиться и так далее. Но в чем принципиальное отличие поста Йом-Кипура и вообще праздником Йом-Кипура, потому что Йом-Кипур на самом деле называется как бы судным днем, но это не совсем точно, потому что скорее судный день – это Рошашана. То есть именно вот эти 10 судных дней, когда начинается Новый год и до Йом-Кипура, когда приговор выносится и ворота, так сказать, к Всевышнему закрываются, то именно Йом-Кипур – это как бы последний день, когда считают, что еще что-то можешь отмолить. Но, в принципе, мы молимся за себя, да? За себя, за наши, просим простить наши грехи и так далее. Но пост 9 ава несравненно более важный именно в плане поста и скорби. Почему? Потому что 9 ава мы скорбим не о себе, не о каком-то конкретном событии, произошедшем с нами, а мы молимся и скорбим за всех нас, дорогие наши друзья евреи. У нас есть коллективная ответственность, и очень важно приобщиться к общей судьбе. И вот я, конечно, не призываю вас всех поголовно, потому что каждый, опять же, принимает это решение, каждый думает о себе прежде всего и так далее. Но думая о себе, вы должны все же всегда думать и о том, что вы являетесь частью еврейского народа, который получил благословение на у горы Синай, и это коллективно. Мы коллективны в радости, и мы коллективны в печали. И поэтому каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы вот этот список невероятных кошмаров, произошедших, происходящих до сих пор в эти трагические дни с 1 по 9 ава, чтобы он у нас прекратился. Вообще интересно, что еврейская история, она не движется по прямой, она движется по спирали, по кругу. И это круг, это каждый год. столетия, тысячелетия, где проходят одни и те же отметки. И если вы знаете, то мы каждый год начинаем читать с Нового года, как бы начинается Новый год, через какое-то время мы начинаем вновь читать Тору, заканчиваем ее уже после Нового года, и это каждый год происходит, все те же самые праздники, и, к сожалению, все огромное количество несчастий. И я хотел бы вам просто вот для иллюстрации сейчас прочитать то, что я вам обещала, да? Вот этот кошмарный список. Прошу, чтобы вы так же, как и я, удивились и потряслись. Итак, перечень печальных событий, случившихся на протяжении веков 9 ава. 9 ава 2449 года от сотворения мира, то есть это 1313 год до новой эры, Всевышний вынес приговор, согласно которому вышедшее из Египта поколение было обречено скитаться по пустыне 40 лет и умереть, так и не увидев страну Израиля. 9 ава 3338 года от сотворения мира, это 422 год до новой эры, вавилонским царем Навуходоносором был разрушен и сожжен первый храм, построенный Соломоном в 9 веке до новой эры. 9 ава 3838 года, 28 года от сотворения мира, это 68 год до новой эры, римским военачальником, впоследствии императором Титом Веспасианом, был разрушен второй храм, построенный в 4 веке до новой эры. 9 ава, предположительно в 135 году новой эры, пал последний оплот еврейских повстанцев, и вождь восстания Шимон Бар-Кохба был убит. По свидетельству римского историка, в сражении в той войне погибло 580 тысяч евреев. Было разрушено 50 укрепленных городов, 985 поселений. Почти вся Иудея превратилась в выжженную пустыню. 9 ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, более точных, к сожалению, сведений нет, римский правитель Турнус Руфус перепахал территорию храма и его окрестности, и исполнилось сказанное пророком: «Из-за нас Сион будет распахан, как поле, а Иерусалим станет руинами, и храмовая гора – лесистым холмом». Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому нарушившему запрет грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим городом под названием Аэлия Капитолина. 9 ава 1095 года папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого воины Иисуса убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин. Это было в Германии, в Трансильвании и так далее. 9 ава 1146 года во время второго крестового похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. 9 ава 1290 года началось изгнание евреев из Англии. На следующий день после 9 ава 1306 года был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все их свое имущество они должны были оставить там. 9 ава 1348 года европейских евреев обвинение в организации одной из крупнейших в истории эпидемии чумы и черной смерти. И это обвинение привело к жесточайшей волне погромов и убийств. 9 ава 1492 года король Испании Фердинанд II, Арагонский, королева Изабелла I Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании. И это была самой большой катастрофой евреев в европейского еврейства. После этого они стали скитальцами по Европе. 9 ава 1555 года евреи Рима переселены в первое в истории гетто. 9 ава 1567 года были переселены в гетто остальные евреи Италии. 9 ава 1648 года, вот это вот, обратите внимание, дикая резня. 150 тысяч евреев было вырезано в Польше и Украине и Бессарабии, устроенным героем украинского народа Хмельницким и его сподвижниками. 9 1882 года в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. 9 1914 года началась Первая мировая война. Это тоже один из самых трагических этапов жизни еврейского народа, потому что были полностью уничтожены еврейские местечки, в которых соблюдались традиции, в которых жила общинная жизнь еврейская, и сохранялось это все долгие годы. И 9 ава 1942 года началась депортация евреев из Варшавского гетто, где был подавлен мятеж. И 9 ава 1942 года начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Но из последних наших событий современной совершенно истории я могу сказать, что выселение Газа было назначено тоже на 9 ава, но вовремя обдумались и перенесли это на 10 ава. Но это не отменило трагедии, которая все же произошла. Вот, дорогие друзья, такой краткий, трагический список как бы основных, самых больших событий. Я не говорю уже о тех событиях, которые случаются поменьше, так сказать, и, может быть, каждый может вспомнить что-то происходящее не очень хорошее в его жизни в это время. И я хотел бы вам вот прочитать еще один кинот, еще один стих «Плач». Да, я хотела вам сказать про эту книгу еще, что вы ее, наверное, можете найти на интернете. Она так и называется «Плач 9 ава». И в этой книге были привлечены самые одаренные писатели, поэты, конечно, в большей степени, которые переводили эти плачи, и очень правильно в свое время еще сказал Рамбам, один из величайших еврейских философов, о том, что переводить дословно с другого языка на другой, это на самом деле неправильно, потому что надо сохранять дух стихотворения, его эмоции, и передавать это на том языке, который близок читателям, которые будут его читать. И мне кажется, что вот эта книга, она демонстрирует вот эту совершенно удивительную возможность и удачу. И, повторяю, те, кто хотят и интересуются настоящей высокой поэзией, связанной с трагическими днями еврейской истории, то эта книга «Плач 9 ава», вы можете, наверное, ее найти на интернетах, я так уверена в этом говорю, потому что мне, я эту книгу получила в подарок от своего раба Ашрат Шура, которому выражаю огромную признательность за то, что я благодаря ему приобщилась к этим знаниям, которыми скромно пытаюсь с вами поделиться, и узнаю все больше и больше каждый раз. Итак, это как раз Элиэзер Калир, вот тот автор, о котором я вам говорила. «Взречу я к небесному своду, о небо, рыдай, не молчи, лью слезы на землю, как воду, проклятие вам, палачи. Я помню о плаче в пустыне, ночь ночи давно не чета, и дни мои нынче постылы, пустыня, пустыня мечта. Запахну, как плод запоздалый, кто с домом, хулите броня, мне терпением стать бы усталой, хозяин пристрастил меня. А так изнывать от смятения, душе и в тоске засыпать, без пастыря нет утешения, я жажду его отыскать. Мне доля моя постыла, послушайте повесть мою, померкли, потухли светила, Творца о пощаде молю. Припомни прекрасные дали, скорбя разорвала я плащ, и звезды со мною рыдали, и был безутешен их плач». И так далее. Это очень долгие стихи. Я, надо сказать, что заложила здесь несколько разных стихотворений, но мне не хочется так трагически все время об этом говорить и нагонять на вас тоску. Дело не в тоске, наверное. Дело в том, что просто надо сочувствовать, уметь сопереживать историю своего народа. И каждый раз, вот, и глядя на этот список кошмарный, вспоминая, что мы пережили, даже мы, наше поколение, у которых на глазах были родители, бабушки и дедушки, пережившие Холокост, ушедшие в мир иной, потому что был Холокост, по крайней мере, у меня были бы убиты все бабушки и дедушки. Папа изувеченный вернулся с войны и так далее. Это все, дорогие друзья, не происходит просто так, потому что, повторяю, существует коллективная

0: А я люблю. Пусть лучше американцы улыбаются мне, но и говорят «здравствуй», «до свидания», и «how are you», да? Чем входит мрачный человек, который смотрит на тебя ненавидящим взглядом, уперся в пол или в потолок, или в стену, и излучает от себя прямо аура у него такая ненавистная ко всем окружающим, что просто хочется быстрее выскочить из этого лифта. Поэтому вот разница существует, и, наверное, каждый из нас, опять же, должен как-то пытаться найти мир в душе и посмотреть вокруг, как все замечательно у нас, да, солнышко светит, кусок хлеба есть, крыша над головой есть. Что вообще, на что жаловаться так на самом деле, да? И поэтому, конечно, вся еврейская история, она как бы все же приводит к тому, что мы скорбим, конечно, но даже 9 ава – это апофеоз жизни, потому что мы все связаны и в беде, и в радости, как я говорила, и быть евреем не в том, как нужно умереть, а как жить, невзирая на все те несчастья, которые нам, к сожалению, иногда предоставляет жизнь. И именно это является праздником 9 ава. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего поста. И всего доброго. До следующих встреч.
1: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
2: Дэвидзон Радио.
3: Дэвидзон Радио. Американское радио на русском языке.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает,

0: мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
1: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
0: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
2: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Сутки 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Королевская испанская футбольная федерация работает над продлением контракта с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте до 2030 года. Нынешнее соглашение со специалистом действует до конца чемпионата Европы 2028 года. Де ла Фуэнте возглавляет команду с декабря 2022. Под руководством 65-летнего специалиста испанцы выиграли чемпионат мира и Европы, а также стали победителями Лиги наций. Кроме того, они установили рекорд по длительности беспроигрышной серии среди сборных – 38 матчей. Universal Pictures объявила дату выхода байопика о Snoop Dogg. Фильм под названием «Snoop» появится в мировом прокате 6 августа 2027 года. Картина получила возрастной рейтинг R и станет первым проектом студии, созданным по соглашению с Death Row Pictures, принадлежащей самому музыканту. Главную роль исполнит Джонатан Дэвис. В фильме прозвучат самые известные композиции. Среди них «Drop It Like It's Hot», «Gin and Juice», «What's My Name» и другие. Создатели пока не раскрывают подробности сюжета. Продюсер фильма сам Snoop Dogg. Нью-Йоркская лотерея объявила, что выигрышный билет Powerball с призом в 1 миллион долларов до сих пор остается невостребованным. Счастливый билет был продан прошлым летом в Гроссере на Манхэттене. В розыгрыш от 6 августа 2025 года билет совпал с 5 основными номерами. Согласно правилам штата, забрать выигрыш можно строго в течение 1 года с момента проведения тиража. У победителя осталось меньше месяца, чтобы заявить о своих правах.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
1: тараканы. Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. В первой части программы Тамара Папалашвили в эфире, наш корреспондент из Грузии. Во второй части Александр Майстровой, наш корреспондент из Израиля. На связи наш корреспондент из Грузии Тамара Папалашвили. Тамара, приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Тамар, похоже, что самая обсуждаемая на сегодняшний день тема, причем не только в Грузии, инцидент с туристками из России в одном из отелей Кахети, Восточной Грузии. У россиянок начался конфликт с гостями свадьбы, все они пребывали в отеле, и один из этих гостей ударил девушку по лицу, и потребовалась госпитализация. Ну и это все разрослось в такой скандал международного плана. И в России реакция, даже у нас об этом пишут, в Соединенных Штатах. Давайте, во-первых, расскажем нашим телезрителям, в чем здесь дело. Ну и, во-вторых, ваши ощущения, почему это разрослось в скандал такого масштаба?
1: Для меня это совершенно непонятно, потому что, когда я узнала, что еще, оказывается, и на BBC об этом написали, и Radio France International об этом написала, и все, так сказать, скажем, ну, я не знаю, либеральные россияне, ну, начиная от Шендеровича, там, Венедиктова отметился. То есть у меня такое ощущение, что произошло вот что-то совершенно невероятное, из ряда вон выходящее, и все решили хайпануть на этом. Неприятная история, безусловно. Давайте скажем так.
0: Мы показываем вот этот момент сейчас на экранах. Он вошел, кто он? Вот он ее ударил. Это грузин, а она российская туристка. Насколько я понимаю, дальше, наверное, вы об этом расскажете. Они украинского происхождения, из России. Вот эти две девушки, да. Вот он ее ударил, он вошел к ней в номер. Все это происходит в Кахетии. В чем там дело было? Давайте, может быть, с этого начнем.
1: Это очень запутанная уже история. Дело было в том, что в Кахете, в одной из гостиниц, такой пятизвездочный отель, справляли свадьбу. Свадьбу справляли вечером, никакого ночью шума не было. То есть к 9 часам люди начали расходиться. К тому времени, к вечеру, заселились вот эти вот туристки из России, одна из которых отмечала свой день рождения. Ну, девицы на балконе открывают шампанское. Ну, по всей вероятности, они думали, что, знаете, как в Грузии сейчас им скажут: «Ой, девочки, спускайтесь, у нас тут свадьба». Они начали кричать «Горько» на это. «Горько». Ну, в Грузии не принято кричать молодоженам «Горько». Вот. Ну, как-то никто не отреагировал на это. И вообще свадьба – это семейное и дружеское такое мероприятие. Да? И вот тут они начали вопить и орать, что надо выключить музыку, что им не нравятся грузинские песни. Это я говорю со слов свидетелей. Потом они начали обливать из шампанского, я не знаю, водой, еще чем-то аппаратуру, музыка перестала играть, облили невесту, невеста начала плакать.
0: Это все с балкона они обливают?
1: Это все с балкона. Угу. Вот. И когда говорят, что ой, там была крыша, ну, знаете, плеснуть водой, как бы, да? Где камеры? Ну, во-первых, да, обязательно я должна это сказать, что сейчас говорят, почему не снимали, как они себя ведут. Вы знаете, как-то мы, когда, вот когда мы ходим на митинги, да, мы там снимаем абсолютно все, потому что это вещественное доказательство. А когда ты идешь на свадьбу, ну, орут какие-то женщины, что-то тебе, ну, что ты их будешь снимать, да, у тебя твои друзья, твои родственники, это счастливый день. Никто, ну, что-то начали снимать, но тоже, в общем, непонятно, что сняли. Обратились в администрацию, администрация ничего не смогла сделать, они поднялись к ним, они им предложили перейти в другой номер, как говорит сама администрация отеля. Они, более того, они даже вызвали гида, чтобы вообще перевезти этих девушек в другой отель. При этом все были осведомлены о том, что в этот день будет свадьба, что это свадьба, ну, не будет, знаете, как обычно, до 4, до 5 утра. И как-то, ну, все остальные постояльцы на это отреагировали совершенно спокойно. Девочки решили, видимо, поймать хайп. Они начали кричать, что грузины папуасы, что, ну, в общем, всячески всевозможные уже оскорблять. Ну, вот поэтому этот молодой парень, один из гостей, он им сказал, что закройте свою пасть. И ах, как так можно было сказать женщине. Ну, не знаю, когда...
0: Вот сейчас, Тамар, вот сейчас мы видим, они стоят на балконе, и они вступают в пререкание с гостями свадьбы. Гости тоже им что-то отвечают. Какой-то мужчина показывает указательным пальцем, типа, вот так нельзя. Они как-то ему отвечают. Мы не знаем, о чем они говорят, но видео есть, как они там ссорятся друг с другом.
1: Этот парень им говорит, что вы здесь, что вы на нашей земле, вы у нас в гостях. Что они им отвечают, тоже совершенно непонятно. Когда гостиница ничего не смогла сделать, они отказались и переходить, и переезжать, и все, гостиница начала вызывать полицию, а поднялся к этим девушкам брат жениха. То есть он хотел с ними поговорить. И посмотрите, если ты считаешь, что тебе грозит опасность, зачем ты открываешь дверь? Ты можешь не открыть дверь. Они открыли дверь, и распространяется фотография. Там это вырезано, естественно. То есть она ему вцепилась в шею, и у него оцарапана шея у этого парня. Но этот эпизод, конечно, они не сняли. А сняли вот только то, что потом уже произошло. Да, женщин бить нельзя, 2×2=4, вода мокрая. То есть это мы не обсуждаем, правда? Так себя вести тоже нельзя, я так думаю, да? Парень не должен был так себя поступить. И знаете, я вам что скажу? Я вам скажу очень честно. Да, женщин бить нельзя, да, это все правильно, да, это все хорошо. Но есть иногда та ситуация, когда руки не надо марать. Этот парень испортил жизнь себе, его отпустили под залог. Но это не значит, что его освободили. Суд состоится через месяц, ему грозит до 3 лет лишения свободы.
0: Это брат жениха, родной брат жениха.
1: Это родной брат жениха, да. Естественно, эти девицы отравили свадьбу, как вы понимаете, да, потому что, ну, самый счастливый день теперь будет вот... Воспоминания будут вот такие. Когда она его пыталась вытолкнуть за дверь, собственно говоря, он на нее не нападал, если вы заметили. И он стоял в дверях. Хорошо спланированная провокация. Абсолютно. Вот блестяще, оказывается, эти девочки этим известны. И у нас в соцсетях распространилось видео вот одной из этих барышень, как она в Казани вела себя по отношению к таксисту, да, как она его там ногой стукнула в висок, и она это все записывала, и таксист тоже все записывал. Поэтому это не те бедные такие вот овечки, которые приехали. Но для меня совершенно, знаете, что непонятно. Да, и, кстати, залог этому парню оплатил отель. То есть, если бы все было бы так, как сейчас пытается раздуть российский Фейсбук, как все пишут, ах, это подло, ах, это нехорошо. Да, это нехорошо. Да, он не должен был на эту провокацию поддаваться. Выпивший, разъяренный человек. Я не знаю, как я бы себя повела, если бы моему ребенку бы испортили свадьбу вот 3 девицы на балконе. Никто не может. Я не знаю, есть, наверное, очень выдержанные люди, которые никогда не теряют спокойствие, но не все отличаются железными нервами. Это не в качестве оправдания, это в качестве обвинения, поскольку даже когда идет суд, всегда есть отягчающие обстоятельства и всегда есть смягчающие обстоятельства. Многое зависит от контекста, и поэтому есть статья от штрафа, например, до 3 лет, там от 5 до 15 лет, потому что все зависит от контекста. Вот в эту это мы тоже должны абсолютно понять.
0: Я смотрю, там приводятся цитаты, что она говорила. Она говорит, какое право имеет человек избивать другого за язык? Они, туристки, рассказывают, что конфликт произошел из-за русского языка. Это и взорвало, естественно, российский интернет. Россияне пишут об отмене поезда в Грузию. В грузинских соцсетях обвиняют женщин в провокациях. Что вот это имеется в виду?
1: Да, естественно, потому что никто... В Грузию въехало более 600 тысяч визитов. Это не 600, более 600 тысяч человек из России. Это может быть семья. Это один визит. И почему-то ни у кого нет проблем с русским языком. Батуми вообще... Грузинскую речь там невозможно услышать.
0: Вообще пишут, пройдете... я сейчас не слышу, как они говорят вот в номере, но пишут, что в номере из номера отеля записи мужчина и женщина кричали друг на друга на английском. После этого она уже толкает его в грудь, пытаясь вытолкнуть за дверь, а после этого, после чего он уже ударяет ее по лицу, и она падает на пол.
1: Вы знаете, если человек не хочет говорить на русском, да, в Грузии, вы не можете заставить его это делать. Государственный язык грузинский, язык международного общения английский. Ты можешь попросить, знаете, я не владею ни грузинским, ни английским. Я буду говорить с вами на русском. Окей, проблем нет никаких. А говорите со мной по-русски, я приеду в Америку, и я не буду говорить, знаете, я не знаю, плохо владею английским языком, говорите со мной по-русски. А если я поеду в Китай, я тоже не буду говорить, знаете, говорите со мной по-русски.
0: Но она-то все пытается изобразить как национальный шовинизм. Она говорит, что это Полина Курта ее зовут. Я ее цитирую. Мужчина, услышав русскую речь в отеле Кахетии под Тбилиси, ворвался в номер и сбил ее подругу. И она дальше пишет. Из-за того, что она говорит на русском.
1: Ну, а что она еще дала? Это был хайп. Девочки приехали славить хайп. Через несколько дней, значит, ей же нос сломали, у нее сотрясение мозга, этого парня уже сделали боксером, тяжеловесом. Ну, то есть уже такая волна идет лжи, которую никто не хочет разбираться. Девочка на следующий день, она дает интервью. Геннадий, мы же знаем, как выглядят люди, у которых сломан нос. Правда? Это вот эти вот черные должны быть круги обязательно под глазами. Это называется симптом очков. Без этого не существует не только сломанного носа, без этого не существует ушибов. Человек не может дышать, у человека распухает нос. Даже если это ушиб. Она вся такая вот приглаженная, с крестиком, знаете, такая вот, вот вся вот такая вот. Сотрясение мозга, и через два дня ты едешь в гостиницу. У нас есть такая пророссийская активистка Лаля Морошкина, у которой есть своя гостиница в Сигнале. И вот сейчас распространяются фотографии, у меня лежат на моем Фейсбуке, у меня Фейсбук открыт, можете зайти посмотреть. Застолье, вино, бассейн. А где сломанный нос? Где сотрясение мозга? Если у тебя сотрясение мозга и сломан нос, ты должна лежать. А если ты упорхнула в другую гостиницу, и там тебе весело и хорошо, то не надо мне рассказывать, что у тебя сотрясение мозга. Поэтому в Грузии считают, что это очень большая провокация. Это провокация целенаправленная, потому что тут же появляется очень дорогостоящий адвокат от грузинской мечты Лали Апциаури, которая начинает вести их дело. Тут же является пророссийский... Он живет в России, он здесь основал какую-то пророссийскую партию «Мамука Пипе», который дает деньги этому адвокату, чтобы она вела бы их дело. Он финансирует этих девочек, Лали Морошкина, берет их под свое крыло. Теперь расскажите мне, пожалуйста, почему мы не должны считать, что это провокация? Но меня с ума сводит совершенно другое. На протяжении многих и многих лет россияне приезжают в Грузию. На протяжении многих и многих лет такого не происходило. И вот за этот единичный случай мы дикие. Мы любим, когда нас бьют. Вы понимаете, да, это «бьет, значит, любит» – это не грузинская пословица. В Грузии другое отношение к женщинам. Да, есть случаи фемицида, да, есть случаи семейного насилия, как в любой стране. И знаете, я что начинаю понимать? Когда ты пытаешься объяснить, что да, ты этого парня не оправдываешь, да, он не должен был так поступать. Но и они не должны были так себя вести. Не надо свадьбу. Не надо грузин обзывать папуасами на свадьбе. Адвокаты рассказывают, что когда их забрали всех в отделение полиции, они начали оскорблять полицейских. Грузии за это грузины сидят. Их отпустили. Они разлеглись на полу и заявили, что пока им не принесут еду, они не встанут. То есть они не были трезвыми. Свадьба – это, наверное, как и для всех, да? Это очень важное событие в жизни человека. Поэтому не надо его пытаться отравить. А вот когда вдруг начинают писать такие люди, которые Грузию вообще не вспоминают. Я 5 лет ездила в Грузию, а теперь моей ноги там не будет. Окей. Ты ездила 5 лет в Грузию. У тебя в Грузии за эти 5 лет проблемы были? Не были. И такой получился оркестрированный хайп, в который потом уже потянулись. Ну как же, Шендерович уже должен высказаться, потому что весь Фейсбук бурлит, он же не может, так сказать, остаться в стороне. И Венедиктов там высказался, и это Филимонов Слоним высказался. И я это все читаю и думаю, ребята, вот когда у нас действительно кости ломали, когда мы выступали против этой власти, ну, хоть бы один человек просто что-то бы написал, что, знаете, вот в Грузии такое творится, так вести себя нельзя, нельзя бить женщин, нельзя их запихивать в автозаки, нельзя их волочить за волосы по асфальту. Вот нет, тогда все было тихо и все было хорошо. Я не могу объяснить это. Я 3 дня читаю вот эти комментарии. И я не могу объяснить, что происходит. Я понимаю только одно. Оказывается, огромное количество людей, которые приезжают из России в Грузию, они нас ненавидят. Грузия для них стала, знаете, загородным домом. Куда они приедут? Справить день рождения, справить свадьбу. Такой, знаете, загородный дом с видом на виноградники, на горы, на море. Ну, в общем, вот какую локацию выберешь. А мы папуасы, мы дикие. Они приехали, белые хозяева.
0: Но россияне, да, но россияне, они же куда угодно приезжают, как хозяева. Это же известно, как ведут себя российские туристы в Турции, в Европе, в каких-то резортах и так далее. Это же кошмар просто, что происходит. Они везде приезжают, и они говорят о том, что мы приехали с нашими правилами, и вы им будете подчиняться.
1: Геннадий, Россия не оккупировала часть Турции. Россия не оккупировала часть Египта.
0: Ну да.
1: Объединенных Арабских Эмиратов. У нас в 30 километрах от Тбилиси стоит российская база. И да, у нас другое отношение к России. То, что мы принимаем, то, что мы улыбаемся – это наше гостеприимство, но гостеприимство. Мы принимаем гостей. А когда гости ведут себя как хозяев, когда гости начинают тебя оскорблять, извините, мать Грузия, помните, да? В одной руке чаша, в другой руке меч. Это суть. Когда ты приходишь в дом, не надо сморкаться в занавески. Но вот эта абсолютная шизофрения, которая сейчас творится, это для меня не... И у меня такое ощущение, знаете, что это как ком. Кто-то написал, а потом, ой, и я должен высказаться, и я должен высказаться. Ой, да то уже все высказались, так мне же уже что-то надо сказать. И вот это вот катится. И ты понимаешь, что каждый теперь, кто будет приезжать, да, вот он идет, а я не знаю, понимаешь. Он ко мне как приехал. Более 72 тысяч россиян после начала войны переехали в Грузию на постоянное место жительства. За 5 лет был какой-нибудь такой случай? Не было, правда?
0: Этих женщин защищают, я смотрел интернет. То есть мы имеем право. Мы имеем право напасть на Украину. Что значит напасть? Мы же ни на кого не нападаем. Мы пришли и там устраняем некие погрешности киевского режима, да. Мы имели право принуждать к миру Грузию. Мы имеем право говорить, мы дойдем до Берлина. Мы на все имеем право. Это вот такой вот российский комплекс, который выражается вот в таких действиях. На самом деле и Киев не захватили за 3 дня, и с Грузией не получилось. Вообще ничего не получается. Но Крым наш. Вот это вот главная такая идея. Они приезжают везде, как будто бы и Грузия наша и так далее.
1: А они считают, что Грузия их. Вы знаете, я не хочу показаться манипулятивной, но просто вот в моем ощущении, когда я это все читаю, то, что я сейчас вижу, да, вот когда говорили «в Газе голод», Израиль устраивает в Газе геноцид. И все писали, нету там голода. Вот, посмотрите, вот караваны идут, вот помощь, вот Хамас. И нет, в Газе голод. И вот и хоть стой и лбом об стену бейся. Все, хайп пошел. Газа замерзает в ту погоду. И ты ничего не сделаешь. И ты уже вот этой толпе ничего не докажешь. Я смотрю на Фейсбуке, и я там вижу уже не личностей, я вижу вот эту беснующуюся толпу, которая кричит «Ату его!».
0: Но они также кричат по поводу украинцев. Ведь они говорят о том, что Украина... Ну, это не только говорят в интернете, это говорят у них на телеканалах. Детей нужно убивать украинских, украинцев всех нужны. Ничего страшного, если мы ударим бомбой, ну, погибнут там 20-30 тысяч человек в одночасье. Ничего страшного, украинцы этого заслужили, грузины этого заслужили. Такая позиция, этих людей так воспитывали. Мы, конечно, не говорим о том, что все они так воспитаны, но...
1: Нет,
0: когда...
1: Конечно, мы не говорим.
0: Да, но когда вот такие проявления, то они вызывают соответствующие разговоры и соответствующую реакцию. А их много. Если интересует это, пожалуйста, выйдите, посмотрите в интернете, в Ютубе, что делается, какое количество различных видео, посвященных российским туристам за границей, как они себя ведут. Это же кошмар просто. Смотреть на это невозможно спокойно. Просто звереешь, когда видишь, что они делают на каких-то курортах, как они ведут себя на улицах. Ну вот они приезжают, мы как хотим, так себя и ведем, а вы должны с этим соглашаться.
1: Знаете почему? Как одна написала, вы едите наш хлеб, мы вас кормим.
0: Угу. Мы как хотим, так себя и ведем в Украине. И украинцы должны с этим соглашаться. А нет, мы вас к ногтю, мы вас на колени поставим. Более 4 лет мы ведем войну против Украины, потому что украинцы, видите ли, не сдаются. Я вчера смотрел, ну вот сейчас Wildberries, вот эта значит, сеть поставщиков, ну типа Амазона, ее разбомбили, и Электросталь. Там огромная площадка, 240 квадратных километров. Это огромнейшая площадка, это вот такие склады, они там горят. И женщина из этой Электростали, она говорит, такое впечатление, что началась война. Вы можете себе представить? Это было сказано 21 июля 2026 года. Она не понимает, что идет война более 4 лет. Это вот ее высказывание. Я бы это как мем поставил. Она на камеру говорит, ее спрашивают, вот как вы это все оцениваете. Она говорит, это кошмар. Такое впечатление, что началась война. 4 года и сколько там, и 5 месяцев. Для них не началась война. Война началась тогда, когда это ударило возле твоего дома. А если по твоему дому, как это происходит у украинцев? А если бы еще и твои родственники погибли при этом?
1: Тебе только... скажут, а нас за что?
0: Тебе... Да, нас за что? Тебе нужно убедиться в том, что началась война, когда это ударяет по твоему крыльцу. Ты не понимаешь, что убивают людей, уже убито, я не знаю сколько, сотни тысяч человек. Ну, говорят о миллионе со стороны России. Наверное, это и раненых, включая и тяжелого, и легкораненых, и погибших. 200-300 грузы, и сотых немного, и так далее. Для нее война началась 22 июля 2026 года. Вот так они живут.
1: Они так живут. И вот это вот, знаете, это вот это вот лавина вот того, что сейчас идет в отношении Грузии, и в которую подключились абсолютно все. Я еще раз говорю, я поражена, какие люди начали писать о Грузии.
0: Ну, пора в Грузию зайти, начать денацификацию и демилитаризацию.
1: А вот тут, вы знаете, вот как раз вот это очень серьезный вопрос, потому что помимо эмоциональной составляющей, здесь еще есть и составляющая безопасности. Потому что согласно новой доктрине России военной, которая была принята, Россия может вести войну за пределами Российской Федерации по защите своих граждан. И это уже не будет принуждением к миру с Южной Осетией, а это будет защита русскоязычных граждан. Потому что те, кто сюда приезжают, и те, кто тут остаются, после того, что я читаю, что они пишут, живя в Тбилиси, а я не знаю, когда они напишут, Путин, введи войска. И я не знаю, какую провокацию они еще создают.
0: Поэтому, Тамара, опять-таки, да, это все из комплексов.
1: С моей точки зрения, это абсолютно однозначная провокация с их стороны. И да, парень на эту провокацию повелся и, в общем-то, испортил себе жизнь. А они испортили жизнь вот всей этой семьи и всем друзьям. Ой, я хочу сразу сказать одну совершенно потрясающую вещь. Только что вот стало известно, что на 14 дней отправили в тюрьму очень известного грузинского журналиста Вахо Саная. Значит, у нас же теперь запрещено оскорблять политиков, да, в основном. То есть это язык ненависти. И вот Вахо Саная, я так вежливо попытаюсь сказать, он написал, что вот не надо говорить о том, что спикер нашего парламента является пенисом. Вот называть пенисом его просто нельзя, потому что он им не является. Судья его отправляет под арест. Теперь мне интересно, вот этим своим действием судья что хочет сказать? Что Вахо Саная не прав? И что спикер парламента действительно является. Ну, Вахо пишет, что он не является пенисом. Его за это отправляют в тюрьму. Вывод-то какой?
0: Ну, это тоже такое провокативное заявление, естественно, да.
1: Да. Но мозги же надо иметь судье, потому что сейчас, помимо того, что мы, конечно, все переживаем, да, за него, но он потрясающий совершенно парень, совершенно потрясающий журналист. Он выйдет через эти 14 дней. Но вы же понимаете сейчас, какой ржач будет стоять? И ведь посты пойдут именно такие. Не является, не надо его так называть. Вот если бы у судьи были бы мозги, он просто отодвинул это дело и сказал: ребят, это называется дискредитация власти, то, что вы хотите сделать, этого делать нельзя. А он, значит, партия приказала, он, значит, честь отдал, выполнил. Ну, вот сели в очередную лужу.
0: Тамар, время в нашей программе подошло к концу. В первой части мы всю ее посвятили этому скандалу, но я так понимаю, что здесь же разговор не о скандале, здесь все выходит гораздо больший масштаб. Это не о скандале, это речь идет, собственно, о том, что страна, которая является оккупантом и агрессором, ее жители, они постоянно это подчеркивают, находясь в других странах. И стран-то немного, куда выезжают россияне. И все равно они там ведут себя, как оккупанты и агрессоры. И внутри страны они войны не замечают. Такое впечатление, что у них все в порядке. И они удивляются, почему к ним так относятся за границей. И почему за граница так к ним относится. И почему украинцы их не любят. Даже и ненавидят. Оказывается, война началась 21 июля 2026 года для этой россиянки, которая живет вот там, вот возле этого Wildberries горящего. Вот такие люди, это, конечно, мы об этом сейчас говорим. Мы сейчас об этом говорим.
1: Да. А, Тамар, да. Я как-то попытаюсь кому-то что-то объяснить, но я думаю, что это уже такой истеричный угар антигрузинский. Тем более, что я в конце еще раз скажу, это абсолютное вранье. В Грузии за русский язык никто никого не то что не бьет, не оскорбляет. Могут не ответить? Могут.
0: Оскорбить не могут. Я вам даже скажу больше. В Украине никто никого не бьет за русский язык. Это я точно знаю. Вот у меня сейчас приятель, ну, он из Киева сам, он приехал туда, он говорит по-украински, но он говорит, пожалуйста, если ты разговариваешь по-русски, язык врага. Тем не менее, никто в Украине не бьет человека, который и не, даже ничего ему не говорит, если он говорит по-русски. Там до сих пор продолжают говорить по-русски. Да, многие перешли на украинский, по-английски многие говорят. Пожалуйста, вы приехали из Соединенных Штатов. Если вы знаете украинский, говорите по-украински, можете говорить по-английски, можете говорить по-русски. Ничего вам не будет в стране, которая защищается от России уже больше 4 лет. Для нее должен быть для украинцев русский язык – это язык врага. И тем не менее, никакой агрессии по отношению к говорящим по-русски там нет. У меня там книги выходят в Киеве. Я уже в России не публикуюсь с 22 года. Несколько книг вышло в Киеве, они на русском языке. В украинской типографии. В киевской. И ничего страшного. Никто за это не судит, и никто за это никаких претензий не предъявляет этому издателю. Вот так все это происходит.
1: К сожалению.
0: Ну, к сожалению, это русские показывают, что везде они должны себя проявлять и проявлять себя так, как они хотят. Вот это, конечно, кошмар какой-то, то, что делается. И об этом мы сегодня проговорили всю первую часть нашей программы. Не столько сам по себе вот этот случай совершенно, конечно, из ряда вон выходящий. И мужчина этот неправ, и эти девушки эти неправы. Но мы говорим сейчас о гораздо более широком явлении. И это явление хорошо известно. Тамара, я благодарю вас за этот разговор. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
8: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
2: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, в Израиле внимательно следят за возобновившимися протестами в Иране. Ну, пока акции немногочисленные, но это свидетельствует о напряженной внутренней обстановке. Давайте с этого начнем.
1: Да, вы знаете, это пока происходит как-то, ну, я бы сказал, периферийно. Эти события носят скорее маргинальный характер. Они еще очень далеки от того, что мы наблюдали, Геннадий, в январе вот нынешнего года, с чего все и началось. Но, тем не менее, происходит. Происходит. В нескольких городах прошли демонстрации. В частности, в Тегеране, в других городах вышли пенсионеры. Пенсионеры, которые говорят, что нам не на что жить, пенсии катастрофически не хватает. Реал иранский, мало того, что он находится вообще в какой-то, ну, катастрофической ситуации, но он еще и продолжает падать сегодня. Сегодня, по-моему, $1 стоит уже чуть ли не 2 миллиона реалов. Ну, что-то я бы сказал, цифры просто немыслимые. И плюс не хватает медикаментов, отключение постоянной электроэнергии, острый недостаток воды, очень тяжелая обстановка с загрязнением воздуха, потому что многие старые предприятия устаревшие и так далее, там нет никакой экологической защиты, высыхают бассейны, высыхают озера, все испарения поднимаются вверх, то есть целый комплекс проблем. Вот сообщается, вышли пенсионеры. Сообщается о том, что о росте недовольства среди работников телекоммуникационных служб в нескольких городах, в том числе и в Исфахане, крупнейших городах. Жизнь дорожает, жить становится все более и более трудно. И раньше-то им было непросто. Я помню, рассказывал, что в марте, по-моему, когда там они отмечали Новый год, Навруз, то... люди писали, во всяком случае, что люди не могут купить себе даже базисные продукты, то есть там тунец, питы, ну, покупали, наверное, как-то, но уж не до каких излишеств, роскошеств, но все-таки это Новый год. Не было, уже на это не хватало совершенно средств. И сейчас мы наблюдаем о том, что где-то вот эти всполохи недовольства проявляются, очень еще, конечно, далеко от той волны массового недовольства, которая была. Но, вы знаете, нет, у меня, например, нет ни малейшего сомнения, что рано или поздно это так или иначе выльется снова в массовые беспорядки, в массовые протесты. Ну, потому что, как говорил Говорухин, наш известный, так жить просто нельзя. Нельзя, когда это тот самый случай, когда людям нечего терять, кроме своих цепей. Закрываются их лавки, торговые точки, торговать невозможно, обеспечивать хранение продуктов невозможно, потому что нету холодильников, электроэнергии. Но просто страна погружается в такой первобытный такой хаос постепенно, но с достаточно большой скоростью.
0: Там довольно широкая география. Я смотрю, Тегеран, Ахваз, Шуша, Керманшах, несколько городов провинции Гилян. Это где вышли пенсионеры. Что касается работников телекоммуникационной отрасли, они вышли с демонстрациями Сенендедж, Керманшах, Биджар, Исфахан. Это разные города, это не только столица.
1: Вся страна, практически вся страна, хуже всего обстоит положение дел. На юге страны, там находится Ахваз, район, населенный в основном арабами. Вот там наиболее острая недостача электроэнергии, и с водой большие проблемы. Но, в принципе, по всей стране я рассказывал о том, что там у них есть огромное озеро, легендарное озеро на севере Ирана, которое практически пересохло, и там уже ничего не осталось, только одно болотце такое вот заросшее. Так что ситуация ухудшается. Вопрос в том, когда это вспыхнет. Это не вопрос, вспыхнет ли, это вопрос, когда. И если, конечно, Соединенные Штаты сейчас приступит еще с большей интенсивностью к разрушению их инфраструктуры, то тогда этот режим, он и так обречен, определен самой своей природой, потому что они идут и против природы, и против экономики. Но если нанести ему болезненные удары по самым чувствительным точкам, то тогда, конечно, они пойдут, Геннадий, еще быстрее.
0: Еще одна тема, наверное, можно назвать ее «Новое 7 октября». Напомню, 2023 год, 7 октября. В Европе предотвращены теракты Хамаса против еврейских и израильских целей. Что известно по этому поводу? Я так понимаю, что все началось с греческих спецслужб. Там арестовали на Крите палестинца. Он планировал взорвать израильское круизное судно во время захода на Крит. И выявилась целая цепочка, целая связь с другими террористами, с другими террористическими ячейками. Это такая довольно разветвленная сеть по Европе.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Это не первый раз, когда обнаруживают как-то вот эти вот сети хамасовцев. Ранее, я помню, уже пару раз обнаруживали какие-то ячейки, причем связанные друг с другом, в Германии, Австрии, Великобритании. Там они очень крепко обосновались. Ну вот, они продолжают свою деятельность. И действительно арестовали на Крите гражданина Египта, палестинца, который работал электриком в гостинице. И там были обнаружены, в его афинской квартире были обнаружены материалы по производству взрывчатки, инструкции. Собирался он взорвать израильский туристический корабль, то есть совершить теракт с многочисленными жертвами. И связан он был, опять-таки, с многочисленными ячейками по всей Европе. И снова в Германии, и снова в Австрии, в Дании, ну, повсюду.
0: Великобритания.
1: Великобритании, да-да-да, там обосновалось очень много. Они буквально нашпиговали все эти страны своей агентурой, своими людьми. И вы знаете, Геннадий, тут есть несколько моментов, на мой взгляд, достаточно любопытных, что ли, и которым стоит, на мой взгляд, на которые стоит обратить внимание. Первое. Посмотрите, когда страны запускают к себе орды вот этого вот сброда в свои города, в свои страны, на свои улицы, то вот это то, что мы видим. Это мы видим, это взрыв насилия, это хаос, это угроза жизни гражданам, это изнасилование, это хулиганство, это, наконец, диверсии, исламизм, диверсии, мусульманские теракты и так далее. Но вот я говорю еще раз, что это счастье для нормальных американских граждан, что Трамп приостановил наплыв этого сброда, потому что он уже и так при Байдене и Харрис заполнили Соединенные Штаты, и многие города уже превратились в такие клоаки. Но вот мы видим на примере Европы, во что превращаются развитые благополучные страны, когда вы запускаете к себе всю эту публику. Ждите насилия, ждите терактов, ждите диверсий. Это один момент. Второй момент – вы знаете, это то, что вот 7 октября, я вспоминаю 7 октября, удается западным спецслужбам выявить вот эти вот ячейки. И я опять-таки, я возвращаюсь к мысли, которую я говорил уже и раньше, Геннадий, о том, что ну не могли израильские спецслужбы, и Шабак, и Моссад, и военная разведка, ну не могли они не знать о готовившемся нападении. Они действительно суперпрофессиональны. Если греки, датчане, там, австрийцы могли это выявить, то как израильские спецслужбы с их действительно колоссальным опытом, профессионализмом, умением, они этого не заметили, упустили, я не верю в это. Это просто в подтверждении моей, то, что сегодня модно называется, теории заговора. Но я уверен, что эта интрига была, это было предательство.

0: Результат всего этого – это принципиальные ошибки в концепциях, а западных концепциях они оборачиваются трагедиями. Вот это, на мой взгляд, все показывает данная ситуация. Действительно, организация еще совсем недавно маргинальная, такая подпольная, превратилась в своего рода сеть мирового терроризма.
1: Сообщается, что вот эта серия терактов должна была быть проведена, это вторая годовщина получается, 7 октября 2025 года, вторая годовщина нападения Хамаса на Израиль.
0: Да. Они собирались отметить это, собирались повторить, только уже в масштабах всего мира, по сути дела, то есть повсюду. Посмотрите, опять-таки, даже, что происходит в Канаде. Там, кстати говоря, очень сильно влияние мусульманских братьев, и там постоянные нападения на синагоги, на еврейские общинные центры и так далее. То есть это колоссальная угроза, но, к сожалению, западные демократии, они, по-моему, все еще спят, они не в состоянии проснуться.
1: Я только говорил на днях в своей получасовой программе о том, что увеличилось количество вооруженных ортодоксов здесь у нас в Нью-Йорке. Наверное, и в Соединенных Штатах. То есть они носят с собой оружие. У нас в Нью-Йорке это такая вещь. Наверное, в других штатах. В каждом штате свои законы. Насколько у нас в Нью-Йорке можно выходить с оружием на улицу, это уже другой вопрос. Но у них есть при себе пистолеты, которые, я не знаю, там находятся в квартирах. И у нас это надо иметь специальное разрешение для того, чтобы выйти с пистолетом заряженным. Понятно, он должен находиться в кобуре, но, в общем-то, это очень редкие случаи. В Нью-Йорке это не практика. Но ортодоксы, они покупают оружие, они вооружаются, они понимают, почему. Потому что в Америке... Евреи – это тот, кто с талосом, кто в кипе, это понятно совершенно. Русские евреи, которые приехали сюда, их поэтому и называют русскими, я недавно совсем об этом писал, потому что они говорят по-русски, потому что они никакой атрибутики у них нет религиозной, и при этом многие из них ни субботу не соблюдают, в синагоги не ходят. Ходят сейчас, большинство все-таки, многие ходят, конечно, но опять-таки на улице отличают евреи в Америке – это тот, кто имеет определенную атрибутику. И поэтому, если ты одет как еврей, то на тебя и нападут как на еврея. Поэтому евреи сейчас вооружаются. Здесь у нас в Нью-Йорке в частности.
0: Конечно. Вы знаете, если даже и посмотреть, в Западной Европе приезжают израильтяне, даже те же русские, которые, в общем-то, незаметны, но, скажем, заметна шестиконечная звезда. Или кто-то повесил себе в качестве украшения, там, или семисвечник, что-то такое, действительно, какой-то атрибут. И все. Они умеют, вот эти вот хлопцы, они умеют все это различать уже, конечно. Они навострились очень. И, вы знаете, насчет того, что носить оружие, с одной стороны, это действительно хорошо, люди должны себя оберегать. С другой стороны, когда государство оказывается не в состоянии выполнять свои базисные, принципиальные функции, и люди начинают вооружаться, то это свидетельство того, что общество явно в нездоровом состоянии.
1: Они не доверяют тому, что государство их защитит. Конечно.
0: Конечно. Как они могут при Мамдани доверить, что кто-то будет их защищать? Наоборот, будут защищать вот этих вот всех террористов. Все это отребье, которое там...
1: Наоборот, Мамдани говорит то, что мы вчера с вами обсуждали. Приедет премьер-министр Израиля, я его здесь наконец-то арестую в Нью-Йорке. Конечно. Но это же знак...
0: Конечно, это своего
1: всем антисемитам.
0: Рода, да, карт-бланш. Вот это евреи, израильтяне, это евреи, нападайте на них, оскорбляйте, плюйте на них, бейте их, если получится, вам ничего не будет. И это значит, что государство в лице чиновника, в данном случае мы знаем какого, оно просто потерпело неудачу.
1: Александр, буквально у нас минута. В рейтинге сильных так называемых паспортов израильский Даркон находится на 18 месте. Несколько слов. У нас полминуты осталось.
0: Интересно, да, интересно. Вот говорят, что государство Израиля, оно полностью не котируется, что его не хотят принимать и так далее, израильтян. Да, 18 место. И вы знаете, сразу после стран Европы, европейских государств, где-то вот на уровне Сан-Марино и Аргентины, Да, израильский паспорт на 18-м месте значительно опережает и Украину, и Россию уж тем более. Ну, то есть

0: 18 место – это прекрасный показатель. То есть значит, что да, пользуется популярностью и свободой въезда.
1: Этот вот паспорт позволяет его обладателям посещать 166 стран без визы.
0: Да, поразительно. При том, что, казалось бы, со многими странами, тем более с мусульманскими, нет вообще отношений. Ну, с большинством стран. И тем не менее, мы опережаем по этому показателю очень многие другие государства, нейтральные, казалось бы.
1: Но вот как это... Для наших телезрителей первое место третий год подряд сохранил паспорт Сингапура, Канада на 7-м месте, а Соединенные Штаты остались на 10-м. Ну, так просто, для статистики.
0: Да.
1: Я благодарю вас, Александр, за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Шалом, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас из святого города Иерусалима. И я стою недалеко от того места, на котором когда-то стоял Иерусалимский храм, который был разрушен в 70-м году новой эры римлянами. И мудрецы говорят, что разрушение храма последовало в результате беспричинной ненависти между евреями. Странно. Неужели мудрецы Талмуда не могли сказать, что это римляне ненавидели нас, и потому из-за ненависти антисемитизма разрушили наш храм, разрушили наш святой город Иерусалим и изгнали евреев из святой земли? Но нет. Мудрецы учили нас, что когда мы видим ненависть вокруг нас, главный способ исправления этой ненависти – это светом рассеивать тьму. Понимая, что от того, как мы относимся друг к другу, зависит отношение других народов к нам. Потому меньше конфликтов, больше единства, меньше внутренних споров и ненависти, особенно беспричинной ненависти, которую нужно заменить беспричинной любовью, той любовью, которой братья и сестры любят друг друга, несмотря ни на что, потому что что бы мы ни делали, какими разными бы мы ни были, мы все равно братья и сестры, которые объединены одной главной миссией – нести в этот мир свет и любовь и делать этот мир лучше. Однажды я присутствовал при сложном разговоре лидеров двух групп, которые конфликтовали между собой внутри общины. Я сказал им: вы знаете, что история разрушения Иерусалимского храма иллюстрируется примером беспричинной ненависти. И если бы я или вы писали бы эту историю, мы, наверное, сказали бы, что Иерусалимский храм был разрушен из-за ненависти римлян к нам, из-за ненависти антисемитов к еврейскому народу. Но почему-то мудрецы говорят о ненависти внутри нас. Может быть, для того, чтобы научить нас принимать личную ответственность, начинать исправление самого себя и самих себя, понимая, что внешний мир является отражением внутреннего мира. И если ненависть направлена против нас, то это лишь для того, чтобы, как в проекции, мы увидели в зеркале самих себя и могли себя исправить. Но если уже и давать пример этой беспричинной внутренней ненависти, наверное, было бы возможным рассказать о споре групп политических партий. Вместо этого рассказывается о споре между двумя людьми, между хозяином пира и барканцей. И хозяин вместо своего друга Камца пригласил своего врага Баркамцу и выгнал его из дома. Тот обиделся и стал доносчиком Риму. Казалось бы, эта история обычная, простая, бытовая. Но, может быть, урок как раз в этом, что если конфликт между двумя людьми, который можно было преодолеть, но из-за беспричинной ненависти друг к другу никто не пошел на компромисс, и этот конфликт разрушил храм, то если каждый из нас внутри себя сможет преодолеть ненависть и неприязнь и перевернуть беспричинную ненависть такой же беспричинной любви к своему брату, к своей сестре, то тогда отношения между двумя людьми, которые когда-то разрушили храм, они же могут храм отстроить. Поэтому я сказал тогда тем двум лидерам, что вы, помирившись, сможете помирить две группы людей и привнести мир внутри общины и вложить свой вклад в строительство когда-то разрушенного Иерусалимского храма. И каждый может это сделать сам, на своем месте, в своей семье, со своими друзьями, где бы он ни находился.
1: Сегодня 9 Ава, день скорби нашего народа. Мы вспоминаем о разрушении Иерусалимского храма. И сегодня со мной Элиезер Шаргородский, лектор, педагог, который воспитал целое поколение приехавших сюда репатриантов, как называть здесь, Олим?
2: Олим Хадашим.
1: Олим Хадашим. И мы сейчас у входа в молодежный центр «Райс». Здесь собирается молодежь, которая приехала из России, из Украины, из Белоруссии.
2: Какая молодежь.
1: И вы будете им сегодня рассказывать о смысле этого дня.
2: Здесь, вы знаете, после репатриации есть репатриация в страну, есть алия, восхождение в страну, а есть восхождение в стране. В стране, и не все это понимают. Ребята, которые сюда приходят, они это прекрасно понимают. И они ощущают, раскрывают крылья. Приехали, раскрыли крылья.
1: Вы знаете, более того, очень часто я говорю с ребятами, сколько ты времени здесь? 3 года, 4 года, 5 лет, вот тот у нас сейчас буквально месяц из России.
2: Ладно.
1: Они продолжают бежать от мобилизации, от войны. Те, которые бежали, потому что они не хотели воевать там, по определенным причинам, они готовы идти с оружием в руках и защищать.
2: Да, потому что вопрос — это не война или не война, а твоя или не твоя. Чужая, злая ради интересов или своя, национальная ради добра, ради жизни. В этом вся суть. Люди это ощущают. Я спрашиваю у них. Ты сам спрашиваешь, почему? Здесь это мое. Здесь это мое.
1: Вильнюсский гаон, великий был мудрец из города Вильнюса, он говорил, самая сложная митцва для исполнения – самахта бахагеха. Радуйся празднику своему. Казалось бы, он что труднее, чем праздновать свой праздник? Потому что ощутить праздник своего народа своим, мудрецы говорят, надо сначала, сегодня, испытать боль своего народа своей. Об этом мы с вами будем говорить с ребятами и друг с другом.
3: День, который ты ощущаешь, что еще не все так, как надо. И когда ты изначально должен обратить внимание на, как поговорим на иврите, на пустую часть стакан, где мы можем себе позволить видеть негатив. Чего еще не хватает? Что еще не отстроено? Кто еще не здоров? Кто еще в беде? Что еще не хватает нашему народу? В чем мы еще не доросли? Наша история это легко конкретизирует.
2: Когда началось первое 9 ава?
3: Когда мы не захотели войти в свою страну, когда мы не захотели взрослеть. Выйдя из Египта, послали разведчиков, которые 40 дней разведывали страну, и потом пустили дурную, плохую молву про нашу страну, про наш народ, про самих себя. И потом так странно, действительно, как будто совпадение разрушения первого храма 9 ава, второго храма 9 ава, падение Бейта в столице восстания Бар-Кохбы 9 ава, изгнание из Англии начала 13 века 9 ава. Заглядываем в книгу пророка Захария, 8 глава, где он говорит, что посты 4, 5, 7, 10 месяца превратятся в праздники. Пардон? 5 месяц – это месяц Ав. 9 ава. 4 месяц – это месяц Тамуз. 17 Тамуза
1: был разрушен Иерусалим.
3: Но это скорбь, которая здесь, которая нам кричит, вопьет. Я здесь, чтобы меня исправляли. Последние 3 года это было, знаете, это было очевидно. 6 октября, специально начиная с 6 октября, у нас выходили демонстрации друг против друга. Когда юридическая реформа, выходи, одни называют, другие называют юридический переворот. 2 Израиля сталкивались друг с другом на площадях, грозились, мы не будем мобилизоваться, мы не будем добровольцами, мы не будем платить налоги, и так далее. В Йом-Кипур, где всегда происходит молитва не только в синагогах, но и в центральных площадях,
1: В Тель-Авиве,
3: на площади Дизенвост, вдруг человек, которого я хорошо знаю, который в теракте потерял свою жену, 2 своих дочерей, который идет, Рав Лео Ди, идет молиться, проходит другой, выбрасывает у него молитвенник. И тут мы понимаем, мы доиграемся. Люди не только были настроены друг против друга, люди перестали разговаривать. Левые, правые, демократы, евреи. Два лагеря перестали разговаривать. Это я слышал людей, вот мы как раз у Шана Раба за день до Симхат Това, когда всю ночь принято учиться, провели учение. В Иерусалиме, в центре Дегена, пришло полно русскоязычных ребят, молодежи. Мы выходим, и им говорил, у меня ужасные ощущения. И мы знаем, да, то есть мы знаем, когда мы говорим, что храм был разрушен, мы знаем, что был разрушен второй храм. Из беспричинной ненависти.
1: Тут подумать. Храм разрушил практически, реально. Кто?
3: Тит.
1: Римляне.
3: Римляне.
1: Почему бы не
3: Спасян, там...
1: Почему бы не написать в Талмуде, что ненависть антисемитизма римлян привела к разрушению храма? Нам нужно было защищаться, нам нужно было объединяться. Мудрецы не сказали этого. Мудрецы не обвинили почему-то других римлян, что было бы проще всего. Фашисты, испанская инквизиция, погромщики, современные антисемиты. Они сказали, причина разрушения права ненависти между евреями. То есть, если мы хотим храм отстроить, то без причины ненависти надо же это вернуть.
3: А без причины любовь.
1: Пальшетов учил. Все, что ты видишь вне себя, это Всевышний показывает тебе для того, чтобы...
3: Сказать это то, что в себе.
1: Открой это в себе. Потому что очень просто человеку сказать, о, он не прав. Когда ты видишь другого, который не прав, и указываешь его, на его недостаток, там он говорит на свой собственный, ты указываешь недостаток, если ты осуждаешь его гневливо. Если ты хочешь исправить мир, то ты нашел свою миссию. А если ты просто осуждаешь какого-то, то, скорее всего, ты процессируешь свой собственный недостаток. Мудрецы говорят, для того, чтобы мы исправили ненависть внутри нас, то есть внутри нашего мира, Всевышний показывает мир ненависти вокруг нас. И, наверное, эта тема достаточно современная сегодня, потому что многие говорят, давайте бороться с антисемитизмом.
3: А как? Что значит бороться с антисемитизмом? Это значит, что антисемиты определяют меня. Это значит, что я смотрю на антисемитизм, для меня быть евреем – это противостоять антисемитам. На самом деле все наоборот. Почему антисемит антисемит? Потому что антисемит смотрит на еврея и испытывает зависть. Эти евреи друг другу помогают, эти евреи не женятся на нас, эти евреи с нами не кушают, эти евреи с нами не пьют вино. Эти евреи, они всегда занимают там лучшие места, Нобелевской премии и так далее. Он определяет себя, глядя на евреев. Самостоятельный я со стержнем, изначальное я, изначальный народ, избранный народ. Не надо бояться этого слова. Это еврейский народ. И поэтому мы должны прежде всего, чтобы определять себя по отношению к антисемитам, определять себя по отношению к своим корням, к своему народу, к своей земле, к своей той, к своему наследию, к своей истории.
1: А что значит избранный народ? То, что вы, когда просили это от людей, вау, ничего себе избранность. Вот фашисты говорили там, мы сверхраса. А в чем разница между концепцией расовой фашизма и идеей еврейской избранности?
3: Избранность, которая мне не дает права подавлять кого-то, а которая меня обязует нести в этот мир примеру добра, света, скромности, чистоты, взаимопомощи, любви и справедливости ко всем народам на земле. И превратиться, да, и сделать это, да, то есть и сделать, стать благословением для народа мира. Это сказано первым.
1: Велочем для народа.
3: И свет для народа. Это что сказано Абрама Вину, да? Все семейства мира, даже не народа, а силикон мишпахот Адама. Семейство. Это твоя это самое. Надо представьте себе, не знаю, да, тут вы затронули тему, кажется, очень важно, да? Вы сидите в классе, учитель приходит, не говорит, вот, смотрите, я должен сейчас удалиться на некоторое время. Вот домашнее задание. Мойше, пожалуйста, позаботься, чтобы ребята сделали домашнее задание, да? И он выходит, дверь закрывается, да? Вообще, что начинает происходить в классе? Начинают из бумажек строить там, не знаю, там самолетики, пульбуляться, да вы самое. Мойше сиди, получил себе ответственность, говорит, ребята, домашнее задание, да молчи ты, ему говорят, да, почему сам он получил функцию посланника. Не забывайте, что есть учитель, не забывайте, что есть домашнее задание, не забывайте, что в конце концов мы должны сдать
4: на 100 баллов, а как вы себя ведете, вы не пройдем экзамен. Вы себя ведете, как будто нет учителя. Понимаете, да, на что? Как будто нету Бога, как будто нету его желаний, как будто нету заданий, как будто нету ответственности. И в этом смысле избранность тибетского народа берешь все своим существованием напоминать. Этот мир не случайный, не случайность, не атомы, которые как-то вдруг сцепились, и бум, появилась совесть, человек. Нет, у него есть творец.
1: У нас есть книга Иха, «Плач Иеремии», и у нас есть плачи всех поколений. Мы говорим «слихот» в этот день, и при этом, если мы смотрим на «слихот», мы вспоминаем и о погромах в Европе, и о испанской инквизиции. И там даже присоединены к этому последние два плача, это плачи мудрецов, которые жили во времена Холокоста. У нас есть в каждом поколении свой плач. И, может быть, плач нашего поколения – это плач 7 октября. Не только о причинах внутренних раздоров, но столько людей, которых я знаю, которые потеряли своих детей на войне. Я знаю семьи, дети, которые были в заложниках. Я знаю людей, которые были заложниками. Я знаю детей, которые потеряли отцов. То есть у нас целое поколение, которое пережило страшную травму. Я летел на самолете с одним парнем как-то вот сюда за несколько месяцев назад. И он сказал мне, я потерял ногу. Он мне показал, я потерял ногу. Я спросил, а что ты хочешь в жизни? Он говорит, я мечтаю о том, чтобы стать голосом в защиту Израиля. Я хочу не опускать оружие в духовном смысле, потому что я понимаю, какая страшная антисемитская кампания ведется. Кто потерял ногу, то потерял жизнь.
3: Как сказал один умный еврей, это было 6 часов затмения. 6:30 утра октября, 7 октября, Симхат Тора, Шаббат Симхат Тора, и примерно на 6-7 часов это было затмение. Это было затмение еврейской независимости, еврейской армии, еврейской государственности. И как бы его присутствие в этой зоне, которая была вокруг Газы. Есть спор, который в определенных местах нельзя это говорить, в других местах это очевидно. Чудо 7 октября.
1: Конечно.
3: Чудо 7 октября. Что значит чудо 7 октября? Во-первых, прямое чудо, что это первый погром в нашей истории, на который мы ответили сиюминутно. Солдаты, вооруженные евреи, бежали не с юга на север, можно было предположить, и жить от беды, а бежали на юг с севера, чтобы подавить это зло, пока оно только начало выходить из Газы.
1: Со всего мира начали лететь люди.
3: Начали лететь самолеты, переполненные самолеты.
1: Очереди илуемников по всей стране, которые добровольно мобилизовались.
3: Чтобы понимать, да, то есть, что мобилизовалось не 100%, мобилизовалось 130%, а порой и больше процентов.
1: Мои дети не получили приказа, они были на...
3: Никто не получил, то есть люди шли по собственной инициативе, собирали своих... Собирали по пути напарников. Все, ты идешь, ты где служил, так-так-так. Нынешний начальник Моссада, Роман Гофман. Как был смертельно, надо быть, был тяжело ранен во время этой самой. Почему? Потому что сам вышел из Ашдода, сел и пошел воевать. Рассказывает один раввин, рав Йосеф Церимон. Он главный раввин Гуш Циона, один из больших авторитетов современной Израиля. Что он на эту тему, он... Да, выпустил свиток Ткума вот этой войны, именем этой войны, где сказаны все чудеса. Он их определил с помощью как бы советников по военному искусству, да, то есть генералы. Имеет дело с людьми Моссада. Ему в Моссаде сказали, знаете, у нас есть шкала духа врага. Вот насколько боевой дух у наших врагов, он высок. Когда этот дух был на самом высокой точке, он говорит, что стало к тебе. Когда он вдребезги провалился 7 октября. Почему? Потому что они о нас судили по нашей демонстрации, по нашим демонстрациям, по нашим газетам, по нашим СМИ.
4: И когда они увидели, что в ответ на самый большой погром еврейской истории после катастроф мы ринулись как один человек, правые и левые, светские, религиозные, сефардаш, и назари, патрианты, и сторожил, защищать своих братьев, с которыми только что спорили до потери сознания, то они потеряли веру в свою правоту. И это отвечает на какой вопрос? Почему Хизбалла
1: не вступила в войну?
4: Не вступила в войну.
1: И это величайшее чудо.
4: И это величайшее чудо. Да? И почему Иран не вступил в войну сразу? Почему? Они ведь готовы были уничтожить Израиль за один день. Со всех столов. Севера, Сирии, из Ирака, из Ирана, из Газы, из Ливана, Хизбалла. Со всех столов. Изнутри Иудея, Самария, и изнутри из самого Израиля. И что? И они увидели, пошились.
1: Мобилизация тогда была массовой и Израиля, и многих евреев из диаспоры, которые сели на самолет и приезжают. Но даже те, кто не могут сесть на самолет сейчас, присоединиться в борьбе, потому что мои дети еще в армии, ваши дети служат. И потом вопрос такой. Мудрецы ведь говорят, каждый, кто оплакивает, скорбит об Иерусалиме, удостаивается и видит радость его восстановления. Не сказано «удостоится», «удостаивается». Как могут наши слушатели, оплакивая сегодня, удостоиться сегодня же увидеть свет конца туннеля?
4: Есть такое понятие «евреи 8 октября». После 7 октября еврей не может быть таким же, каким он был раньше. Он должен стать лучше. Кто такой еврей 8 октября? И если я так мешаю, так что же такое цельное во мне, которое так мешает?
1: Террористов и убийц.
4: Почему из всех столица мирового зла выбрала именно меня? Теперь неважно, притом кибуцник, я или поселенец правой вины, неважно, выбрал меня. Опа! И тут многие-многие посмотрели в себе вовнутрь. Тебе тысячи, десятки тысяч. Каждый взял на себя начать осуществлять свою еврейскую идентичность, свою еврейскую душу, дать слово своей еврейской душе. Кто-то это начинает накладывать тфилин, кто-то репатриируется, кто-то начинает вести информационную войну, кто-то начинает деньгами, кто-то говорит Таилию, кто-то просто ставит в качестве аватарки израильский флаг в интернете, да, в Инстаграме и так далее. Но как-то поднимается уровень гордости, причастности к еврейскому народу, к еврейскому смыслу. Сейчас мы удостоились того, что это 9 Ава в наше время, оно было намного короче, чем 9 Ава во время изгнания из Испании, из Франции, из Англии, во время восстания Баркопы и после его подавления, во время разрушения второго храма или первого. Это напоминание. Есть один, вы знаете, наверняка, Ребе из Санза, Ребе из Клойзенбург, известная история, когда он похоронил всех своих, свою жену, кажется, своих 11 детей, да, в концлагере в Польше, да, во время Второй мировой, в катастрофе. И он говорит, сейчас нету времени сидеть чипа. Нету времени сидеть чипа. Он взял свою общину, отстроил ее в Нью-Йорке. И там, рассказывает раввин, основатель моего поселения, где я живу, в Эфрат, в Шломо Рискин, он говорит, что когда я был маленьким, еще до бар-мицвы, я пошел к его синагогу, и это была глава, когда принято читать проклятие. Теперь, как мы читаем проклятие? Недельная глава, преисполненное проклятие, принято читать быстро и тихо. Барковы, который читает Тору, он начал читать быстро и тихо. И Рав ему на идыш сказал: «Хэ, громче!» Тот думал, что он ослышался, и продолжил читать быстро и тихо. И тогда раввин крикнул Ребе: «Громче и медленно!» Кончили читать Тору. Раввин повернулся в сторону своей публики и сказал: «Всевышний, проклятие — это уже дело прошлых.
3: Мы все их испытали на себе. Когда он говорит, мы, он говорит про себя, но мы его испытали, их испытали через таких, как он, через 15 бабушек и дедушек, которые, или прапрадедушек, которые, бабушек, которые там были. Сейчас настала пора благословений. И поэтому не боюсь читать проклятия. А благословения нас ждут в эти схваты.
1: Потому что мы в стране Израиля вместе победим.
3: И вместе непобедимы.
1: Мы вместе непобедимы, как говорят сейчас, «Баяхад не на цех».
5: Дэвид Зон Радио. Мы любим Нью-Йорк.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
7: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
10: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос. Его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Такого вы еще не слышали.
11: Только в нашем эфире.
12: По пятницам с 7 до 8 вечера.
13: Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Американское радио на русском языке.
14: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
7: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган, и сегодня хотел бы вам рассказать о событиях минувшей недели. Начать сегодняшнюю передачу я хотел бы с выражения искренних соболезнований не только семье, не только родным и близким, не только избирателям, не только жителям Южной Каролины, но и всей Америки. Мы потеряли очень, на мой взгляд, близкого друга, человека, который всегда защищал интересы Америки, был и большим и близким другом Израиля, был принципиальным, настоящим политиком, человеком, которого стоит уважать. Я говорю про сенатора Линдзи Грэма, который ушел из жизни в возрасте 71 года от инфаркта. К сожалению, смерть его была абсолютно неожиданная, хотя любая смерть, конечно, всегда очень неприятная. И я хочу сегодня о нем сказать несколько теплых слов. Сенатор Грэм заслужил уважение своих коллег, причем как республиканцев, так и демократов, потому что он сотрудничал со всеми, разговаривал со всеми, пытался найти общий язык со всеми политиками, республиканцами и демократами. И даже когда был абсолютно с кем-то не согласен, мог, выступая в Сенате, резко покритиковать, но потом все равно оставаться в нормальных, рабочих, дружеских отношениях с коллегами-демократами. Он, конечно, был консервативным республиканцем из Южной Каролины. Он был ярым врагом президента Владимира Путина и поддерживал войну Украины против агрессора российского. Он не поддерживал войну, он поддерживал оборонительные действия Украины против путинского режима. Всегда очень беспощадно критиковал Владимира Путина, всегда поддерживал Украину, приезжал в Киев неоднократно. Также он всегда поддерживал государство Израиль, был верным, надежным другом еврейского государства, всегда обличал Иран, Хамас, Хизбаллу, Хути. Вы скажете, что ж тут такого? Само собой разумеющееся. Ничего само собой разумеющегося сегодня в Америке нет, и об этом тоже сегодня буду говорить. Сенатор Линдзи Грэм умел слушать, он, я повторяю, мог договариваться и с демократами тоже, не только с республиканцами. И он излагал свою точку зрения, всегда выступал в Сенате, к нему прислушивались, когда он говорил, его слушали. Он находил аргументы, он был очень эффективным сенатором США от Южной Каролины и добивался принятия законов и выбивал фонды не только для Южной Каролины. И мы всегда будем помнить сенатора Линдзи Грэма. Светлая память об этом человеке навсегда сохранится в наших сердцах. Благодарю, я лично выражаю благодарность сенатору Линдзи Грэма за его работу на благо всей Америки, за его четкую принципиальную позицию и по Украине, и по Израилю. И вообще он всегда был принципиальным борцом с ненавистью, с антисемитизмом. И есть много о чем рассказать и сказать ему спасибо за его многолетнюю работу на благо американского народа. Спасибо сенатору Грэму. Это большая потеря для всей Америки, на мой взгляд. Противоположностью сенатору Грэму, на мой взгляд, является мэр города Нью-Йорка Захран Мамдани. Я неоднократно рассказывал в своих передачах о том, что за 6 месяцев своего правления Мамдани уже показал, как он относится к бизнесу, и под его чутким руководством бизнесы покидают город Нью-Йорк, особенно крупные бизнесы переводят штаб-квартиры и уводят рабочие места в другие штаты. Он показал, как он относится к полиции, в последнюю минуту исключил из городского бюджета ассигнование на 600 новых полицейских в течение ближайшего года, чтобы не было много новых полицейских. Да и старыми, теми, кто есть полицейскими, он тоже нисколько не дорожит. И когда есть какие-то нападения на полицейских, он сквозь зубы может сказать: а это там снежками просто дети поигрались в парке, едва не двое полицейских оказались в госпитале. Он не стал защищать полицейских, он стал защищать нападавших преступников. И вообще, на мой взгляд, Захран Мамдани очень нежно, трогательно относится к преступникам. Он это еще раз доказал вот совсем недавно, когда приехал в тюрьму на Райкерс-Айленд и вместе с заключенными этой тюрьмы он был очень счастлив. Посмотрите на эти фотографии, просто цвел, просто пах наш мэр, просто расцветал, улыбался, радовался, показывал хай-файв, здоровался, не знаю. Ну, просто счастье у человека было на лице. И вот мэр Мамдани провел очень много времени в тюрьме на Ракисалан. Он организовал просмотр футбольного чемпионата мира, в частности, матча между Аргентиной и Англией. И вот видите, как он рад, что он находится. Он сказал, что это наши жители нашего города, Нью-Йорка, он сказал. Я должен был сюда приехать. Они, нью-йоркцы, были до того, как попали в тюрьму, во время того, как они в тюрьме. И после освобождения тоже будут нью-йоркцы. Я мэр всего города, я должен был быть с ними. Все было бы ничего, да, в том, что мэр должен посещать тюрьму на Райкерс-Айленд. Я, когда был депутатом горсовета, тоже был в тюрьме на Райкерс-Айленд. Но здесь нужно напомнить два фактора. Первое, я не видел такого же отношения мэра к жертвам преступлений. Я не видел, чтобы мэр посещал жертвы преступлений в больницах. Я не видел, чтобы мэр звонил родственникам жертв преступлений. Я не видел пресс-конференции мэра Захрана Мамдани по поводу тех, на кого нападали. Я не видел его сочувствия, повторяю, и его дружеского, теплого отношения к тем, кто стал жертвами преступлений. Я не видел его теплого, дружеского отношения к полицейским, которые тоже становились жертвами нападений бандитов и преступников. Я также не сомневаюсь, что Мамдани искренне считает, что в тюрьме на Райкерс-Айленд его электорат. Здесь следует заметить, что за последние годы в результате принятия легислатурой штата Нью-Йорк и городским советом огромного количества законов, которые ослабили борьбу с преступностью, которые сделали все все возможное, чтобы за мелкие правонарушения в тюрьму вообще не сажали. И даже за серьезные преступления побыстрее отпускали, то сегодня в тюрьме на Райкерс-Айленд в ожидании приговора суда находится в основном, не 100%, но в основном все равно находятся преступники, совершившие серьезные насильственные преступления. Вооруженное ограбление, нападение с ножом, изнасилование, убийство и другие серьезные преступления. Подавляющее большинство, не 100%, но большинство из тысяч узников тюрьмы на Райкерс-Айленд – это люди, совершившие серьезное насильственное преступление, ожидающие вынесения приговора судьей. И вот с ними вот так понебратствовал мэр Мамдани. Еще раз, если бы такое же отношение я видел к полицейским, если такое же отношение я видел бы к жертвам преступлений, я бы еще, может быть, бы посмотрел бы сквозь пальцы на то, что мэр так себя вел. Но ничего подобного. Сразу вспомнил я Александра Солженицына и его архипелаг ГУЛАГ, где он говорил, в ГУЛАГе были две категории заключенных. Политические, это очень самые плохие были, их отправляли на самые тяжелые работы, потому что они там покритиковали власть, какие-нибудь там критики. Они даже не критики, анекдот рассказали про советскую власть. Что-то не так сказали про Сталина или просто, ну, в общем, политические. И вторая категория была социально близкие. Это убийцы, насильники, преступники, которые совершили вооруженное ограбление. Вот эта история мне вспомнилась, когда я увидел, как ликовал мэр Мамдани в тюрьме на Райкерс-Айленд. А вот я работаю помощником сенатора штата совсем с другими взглядами. Я говорю про сенатора штата Стивена Чена, который 27 лет был сержантом Нью-Йоркской полиции, в частности, в Южном Бруклине, в Бруклине вообще. И в 2001 году, когда были теракты 11 сентября, он тогда служил как раз в районе Граунд-Зиро был полицейским, который до этого был морским пехотинцем, который посвятил свою жизнь защите нашей с вами безопасности. Так вот, я работаю главным помощником сенатора штата Стивена Чена и очень горжусь, что я работаю у такого человека. Недавно мы с ним были на одном собрании в районе Шипсет-Бэй, где речь шла о строительстве очередной ночлежки для бездомных. На этот раз речь шла про район Койл-стрит. После окончания этого собрания мы вышли на улицу в районе Эвеню Ю и 16-й стрит. То, что мы увидели, не поддавалось никакому описанию. Была, в прямом смысле слова, кровавая, жестокая драка. Там были двое нападавших. Один был, он даже не пытался защищаться, потому что они его били довольно жестоко. По лицу сломали нос, он был, кровь брызгала вокруг, были крики бешеные. Вокруг все шли, и никто не вмешивался. Все хотели остаться в живых, никто не хотел никуда вмешиваться. Вот на этой фотографии вы видите, как сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен использовал свой богатейший опыт полицейского, чтобы остановить эту кровавую драку. Первое, что он сделал, он, конечно же, вызвал полицию. И я вам скажу, что я там был вместе с сенатором Стивеном Ченом. Полиция приехала буквально через 2-3 минуты, очень быстро. Но эти 2-3 минуты очень долгие, за 2-3 минуты что угодно могло произойти. И потом оказалось, что там на земле лежал нож, поэтому все что угодно могло произойти. Но вот, видите на своих экранах, сенатор Стивен Чен использовал свой опыт полицейского. Он сказал, стоп, стоп, но, стоп it, бро, он сказал там одному из нападавших. Вот, у нас есть фотография того, кого они избивали, где он весь в крови, все лицо в крови. Но это еще не до конца. В финале ему потом приехали, когда полицейские приехали, вызвали медиков, ему была оказана медицинская помощь, у него был поломанный нос, выбит зуб уже был, его все лицо было, превратилось в одно бесформенное, так сказать, образование. Безусловно, сенатор штата Стивен Чен в этот момент рисковал своей жизнью, неизвестно, чем это могло закончиться, но он вел себя спокойно, уверенно, я был свидетелем этому. И в итоге вот эту кровавую драку на Шипсет-Бэе сенатор штата Стивен Чен совершенно спокойно и хладнокровно остановил. В итоге нападавшие решили не связываться и покинули место мордобоя. Вот, а я стоял, просто восхищался, во-первых, сенатором, и тоже старался, я не знал, чем даже я могу ему помочь. Так получилось, что я в этот момент тоже там оказался рядом с ним. Так что огромное спасибо сенатору штата Стивену Чену за то, что он не оказался равнодушным, и полиция нам говорит, что в ближайшие дни будет совершен арест, и нападавшие будут арестованы. Потом к ним, наверное, на Райкерс-Айленд приедет наш мэр Мамдани, похвалит их и скажет, давайте мы посмотрим чемпионат по футболу или получите там какое-то хорошее блюдо, свежее из какого-нибудь близлежащего ресторана, может быть. В общем, заслуживает у Мамдани преступники на первом месте. Я уже говорил, что такого отношения к полицейским я у мэра Мамдани близко не наблюдаю. Что удивляться, он в свое время поддерживал сокращение на 1 миллиард долларов ассигнования на департамент полиции. Он сократил ассигнование, остановил последнюю минуту, чтобы не нанимали 600 новых полицейских. Или вот недавно, вы прекрасно знаете этого человека, я говорю про детектива, про полицейского Руслана Тимошенко, Рассел Тимошенко, который был убит при исполнении служебных обязанностей в 2007 году. И каждый год в память о Руслане Тимошенко в Краун-Хайтсе ночью, обычно это в 2 часа ночи церемония проходит, проходит траурная церемония, куда приезжает огромное количество полицейских. Приехала в этом году комиссар полиции Джессика Тиш. Вот вы видите на своих экранах родители Руслана Тимошенко, которых я очень хорошо знаю и безмерно уважаю, Леонид и Татьяна Тимошенко. И в память зажигались там свечи, разумеется, караул выставлялся такой со знаменами. И на том месте, где был убит Руслан Тимошенко, всегда выставляются цветы. Вот видите, люди говорят, что мы помним. Вот на этой церемонии был депутат ассамблеи штата Нью-Йорк. Не из Краун-Хайтса. Алек Брукрасный, депутат ассамблеи штата Нью-Йорк, не из Краун-Хайтса. Михаил Навахов. Но не было на этой церемонии мэра города Нью-Йорка Захарана Мамдани. Эта церемония его не волновала. Убитые полицейские его не волнуют. Пострадавшие полицейские его не волнуют. Он ни разу не приехал в госпиталь, где проходил лечение тот или иной полицейский, раненый при исполнении служебных обязанностей. За полгода мэр города Нью-Йорка, социалист Захаран Мамдани, не нашел время приехать и навестить хотя бы одного полицейского, раненого, пострадавшего, травмированного при исполнении служебных обязанностей. Но он нашел время приехать в тюрьму на Ракерс-Айленд и пообниматься там с заключенными, посмотреть с ними футбольный матч Аргентина-Англия. Это называется, знаете, приоритеты мэра Мамдани — исключительно преступники, исключительно нарушители закона, исключительно антисемиты, о чем я тоже сегодня поговорю. Все время говорят, в последнее время антисемиты, что мы против Израиля, но мы не против евреев. Мы любим евреев, но ненавидим Израиль. И разделяют Израиль и евреев все время, хотя разделить невозможно. Израиль в сердце. У нас там близкие родственники и друзья. Израиль — это еврейское государство, единственное еврейское государство в мире, которое было создано после Холокоста. Это государство, которое с нами связывает, ну, не только родственные, не только дружественные, не только теплые связи. Америка, Израиль всегда были друзьями и союзниками. Израиль всегда поддерживал Америку, а Америка иногда не очень поддерживала Израиль. И вот сейчас было недавно, вы знаете, голосование в Палате представителей, где 103 конгрессмена-демократа поддержали одного, подчеркиваю, одного конгрессмена-республиканца Томаса Масси из Кентукки. Слава богу, что он проиграл первичные выборы. С 1 января Томаса Масси не будет в Конгрессе США, и слава богу. Так они проголосовали за то, чтобы никакой больше никогда военной помощи не оказывать государству Израиль. В том числе не давать фонды на Iron Dome, железный купол, защитные системы, которые ловят и помогают сбивать ракеты Хизбаллы, Хамаса, Ирана, Хутси. То есть проголосовали 103 конгрессмена-демократа и один конгрессмен-республиканец Томас Масси, который с 1 января не будет больше конгрессменом, за то, чтобы побольше убивали евреев в Израиле. Как можно больше, чтобы убивали евреев, и не только евреев, в Израиле. Вот за это проголосовали 103 конгрессмена-демократа и один конгрессмен-республиканец, который с 1 января уже не будет больше конгрессменом. И скажите мне, какая партия больше поддерживает Израиль? Совершенно очевидно, республиканская партия. Мы вернемся в Бруклин. Не хочется только о плохом, хочется что-нибудь хорошее рассказать. Как представитель сенатора штата Стивена Чена, я часто бываю на очень важных, нужных и замечательных событиях в Южном Бруклине, в том числе в районах Бенсонхерста и Грейвсенда. И вот недавно от имени сенатора штата я поздравлял с открытием нового бизнеса в районе Грейвсенд. 1799 26-я стрит в районе Грейвсенд открылся новый замечательный бизнес. Он называется Lux Cargo. И он будет заниматься тем, что будет помогать отправлять посылки и контейнеры из Америки в Узбекистан. И я знаю, что последние месяцы было очень много публикаций на темы поведения тех или иных представителей узбекской общины. Но я на это всегда говорю, никогда не нужно обобщать. И я общаюсь с представителями узбекской общины очень часто, и я знаю, что они осуждают. Очень многие, по крайней мере, те, с кем я разговариваю, я вижу, они осуждают антисемитизм, они очень хорошо отзываются и относятся к Израилю, они очень любят Америку. Вот на этом событии, на котором я был, было много американских флагов, собираются помогать жителям Бруклина, в том числе говорили о том, что часть денег, которые будут заработаны вот этим бизнесом Lux Cargo, будут направлены на благотворительные цели, в том числе и в Южном Бруклине, с чем я, конечно, не могу. Я только порадовался этому делу, поздравляю Lux Cargo с открытием торжественным, у вас там было много женщин, потому что хозяева этого необычного бизнеса Lux Cargo тоже замечательные две женщины. Одну зовут Виктория Гуламова, вторую зовут Насиба Байханова. Вот они на этой фотографии. Мы желаем им только успеха. Они граждане США, они очень любят Америку и хотят помогать выходцам из Узбекистана, живущим здесь в Америке, которые хотят отправить посылки в Узбекистан. Это могут быть узбеки, это могут быть бухарские евреи, это могут быть любые американцы, которые хотят отправить своим друзьям, родственникам, близким в Узбекистан посылку или коммерческие грузы какие-то по бизнесу. А почему нет? Я их приветствовал. Вот в Грейсленде такой новый бизнес. Я им только говорю огромное спасибо и успеха, good luck. Пришел на этот бизнес, поздравил, пожелал только удачи. Еще одна история произошла тоже в июле. Но вот мне иногда приходится выступать в роли скорой помощи. Я себе такую как бы задачу не ставил и как бы никогда не считал себя таким вот. Но скорой помощи не с точки зрения, как медик, я не имею никакого медицинского образования, а скорая помощь с точки зрения, ну, как бы решения тех или иных проблем районов, жителей города Нью-Йорка. Я очень люблю Америку. Передача называется «У нас в Америке уже 26-й год идет. Я очень люблю Нью-Йорк. Я здесь живу с первого дня приезда уже более 33 лет. И не скрываю, что очень тепло отношусь к пожилым и инвалидам, к семьям с детьми. Стараюсь, чем могу помочь. Как русскоязычным нью-йоркцам, так и не русскоязычным. Как депутат горсовета помогал всем общинам моего округа. Ну, округа — это дело такое. Сегодня один округ, завтра другой. Сегодня нарисовали так округ, а завтра по-другому. Но это все Нью-Йорк, это все Америка, это все, в моем случае, Бруклин. Иногда ко мне обращаются жители Квинса тоже. И я об этом тоже расскажу, наверное, в следующих передачах. Но в этом случае это событие произошло 4 июля. Это был День независимости Америки. И это была также суббота, и вот День независимости Америки, суббота, и была страшная колоссальная жара. И в результате жары компания Canadian, которая должна обеспечить

Мэр города Захран Мамдани говорил, поменьше вы включаете ваши кондиционеры, не ставьте их так на низкую, ставьте там на 78, не ставьте их там на 65. Да, это будет, вам будет по-прежнему жарко, но энергии очень много пользуется. Сами напринимали законов демократы, которые создали такую ситуацию. Теперь говорят, выключайте кондиционеры. В общем, в результате действий компании Canadis и уменьшения вот этого напряжения в ряде районов города Нью-Йорка начались блэкауты. Началось отключение электроэнергии. В результате во многих домах, в том числе в районе Старой Сити, по адресу 99 Вандали Эвеню, отключили электричество и конкретно отключили лифты. Лифты отключились, перестали работать. А посмотрите, какой дом. Больше 120 квартир. А кто живет в доме 99 Вандали Эвеню? Вот на ваших экранах. Я был в этом доме много раз. Я еще в 1993-94 году агитировал пожилых, в частности русскоязычных людей, подавать на субсидированные квартиры в Старой Сити и переезжать туда. И я во многом приложился к тому, чтобы пожилые русскоязычные нью-йоркцы переселились в эти дома. И, конечно, там очень много моих друзей, знакомых, близких. Там живут в основном русскоязычные пенсионеры. И вот в доме 99 Вандали Эвеню не работали два лифта. Теперь представьте себе, 4 июля суббота, страшная жара. 5 июля воскресенье. Менеджмент в отключке, вообще никак, никого не найти, ничего не найти. Все звонки 311 не работают. 911 говорят, ну это же не пожарное, это же не пожар, это же не преступление. Че полиции приезжать, че пожарным приезжать, че скорой помощи приезжать. А представьте себе теперь пожилого человека, ну скажем, на 11 этаже, на 15 этаже, пожилого человека. Да, есть home attendant, но home attendant тоже нужно на 15 этаж и вниз спуститься. Два лифта оба не работают. И в соседних домах, как я потом узнал, тоже лифты отключились. Никто никому ничего не сообщил, никто никому ничего не объяснил. И никто ни с кем не хотел вообще разговаривать. Я случайно про это узнал, чисто случайно. Я узнал, прочитав на Фейсбуке возглас одной женщины, чья мать вот живет в этом доме. Она пишет, помогите, никто никуда не отвечает и никого ничего не волнует. Менеджмент не реагирует никак. Никто даже не... Живой голос даже с нами не разговаривает. 311 говорят, ну, в течение 2-3 недель мы рассмотрим ваши пожелания и замечания. 911 говорят, ну, а что полиция-то приезжает? Все в порядке, у вас там никто никого не грабит, не насилует, не убивает. И что же делать? Прочитал я вот такой возглас. Конечно, так получилось, что я его прочитал в 6 часов утра на Фейсбуке. Женщина написала, ну почему же все молчат, ну кто же нам поможет? И мне стало жалко, ну что, ну я не живу в Старой Сити, я не политик от Старой Сити, я не депутат из Старой Сити. Но я же вам сказал, что не могу остаться равнодушным, как Хазанов говорил в том монологе, да, я и здесь, говорит, молчать не буду, тигру не докладывают мясо в зоопарке, помните этот монолог, да? В общем, я начал где-то в 6 часов 30 минут утра ставить на уши всех политиков района Старой Сити, всех, кого я знал. Я знал депутата Ассамблеи штата Нью-Йорк Ники Лукас. Я ей первое написал, текст-месседжи послал, фотографии прислал, вот что женщина поставила, возгласы, что ну, пожилые мучаются, 120 квартир, не может никто ни вниз спуститься, ни наверх подняться, кому-то нужно, не знаю, там, воду купить, кому-то нужно там лекарства какие-то, кому-то вообще не выйти на улицу, не зайти, что же делать? Как дом будет жить два дня? Отключили где-то днем 4 июля в субботу. В общем, депутат ассамблеи Ники Лукас мне написала, она мне не написала, типа, а тебе-то зачем это все надо? Написала, я попробую сделать какие-то звонки, она написала, я буду звонить. Кто мне написал? Депутату горсовета от района Старой Сити. Его зовут Крис Бэнкс. Он тоже мне ответил, ничего себе, ты мне пишешь в 6.30 утра в ночь с субботы на воскресенье, это было раннее утро воскресенья. Короче говоря, потом я написал Роксан Персо, сенатору штата Нью-Йорк. Почему я говорю, что нужно знать, кто ваши политики? Где бы вы ни жили, в Америке, вот сейчас передача у нас в Америке, вам нужно знать имена, фамилии, телефоны, адреса офисов ваших политиков. Депутата горсовета, депутата ассамблеи, сенатора штата, конгрессмена США, президента района, если в нашем случае. В Нью-Йорке можно звонить еще в 311, да, тоже в службу, в 911. То есть пытаться звонить всем
местным политикам. Кто-нибудь да отзовется, если один равнодушный, второй отзовется. Огромное спасибо депутату Ассамблеи штата Нью-Йорк, в данном случае Нике Лукас, что она отозвалась, что она не осталась равнодушной. Она связалась с Office of Emergency Management, с отделом по управлению чрезвычайными ситуациями.

0: ситуациями. Она связалась с компанией Con Edison, она позвонила в офис мэра, она позвонила в HPD, отдел, который занимается тоже многоэтажными домами и лифтами. В общем, сразу выяснилось, что это Con Edison отключила там временно эти лифты, чтобы из-за того, что очень жарко было, но никому от этого, конечно, легче не стало. Выяснилось, что такая же проблема и в нескольких соседних домах на Пенсильвания Эвеню в Старой Сити. В общем, бесконечные звонки, приезд бригады, наконец. Приехали представители, наконец, компании Con Edison, приехали представители Office of Emergency Management. Сама депутат ассамблеи Ники Лукас туда приехала, в этот дом. Приехал туда потом депутат горсовета и Крис Бэнкс. Финал истории. Заняло много времени, почти 12 часов. Но в итоге все-таки вначале один лифт заработал в каждом из этих домов. И постепенно потом заработали уже и все лифты. В общем, я очень доволен, что удалось помочь в этой истории. Но лишний раз показывает, что нужно, конечно, знать имена, фамилии, телефоны, адреса всех политиков ваших районов. И везде, что называется, долбить всех. А я доволен, что удалось помочь в данном случае моим друзьям в Старой Сити. Хотя это никакого отношения к Южному Бруклину не имеет. Где Старой Сити, где Южный Бруклин. Ну, доволен, что получилось, и лифт наконец заработал. Проблема с лифтами – это вечная проблема. Постоянно лифты-то отказывают, причем они любят отказывать и отключаться, не работать именно в субботу и в воскресенье. Когда, конечно, как супер они найти, как правило, менеджмент не работает, и никто не хочет этим заниматься. Вот тогда нужно звонить и в 311, и в 911, и всем политикам, какие только существуют, на все телефоны. И хотя офисы политиков закрыты обычно в субботу и воскресенье, но иногда бывает, переводят телефонные звонки, все равно месседжи нужно оставлять в любом случае. В общем, в данном случае закончилось хэппи-эндом. В итоге лифты заработали, пожилые люди наконец получили доступ к очень важному, как говорится, смогли пользоваться лифтами, выходить и заходить, и хоум-аттенденты тоже смогли. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и до встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган, и всего вам самого-самого доброго.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому в программе «Эрудит» по пятницам с 4 до 5.
6: В Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдеп объявил о введении режима усиленных мер безопасности для всех американских граждан за рубежом из-за обострения военной обстановки на Ближнем Востоке и угрозы эскалации. Госдеп предупреждает о рисках отмены коммерческих авиарейсов, закрытии воздушного пространства в ряде стран региона и возможных атаках на дипломатические объекты. Гражданам США рекомендовано пересмотреть планы поездок через Ближний Восток и зарегистрироваться в системе отслеживания безопасности STEP. В Федеральном суде Манхэттена проходят слушания по иску газеты «Нью-Йорк Таймс» к Министерству юстиции. Юристы издания под руководством Дэвида О'Нила обвиняют администрацию Трампа в злоупотреблении судебной системой и попытках раскрыть конфиденциальные источники журналистов. В материалах суда утверждается, что директор ФБР Кэш Патель лично курировал запросы на повестки в отношении журналистов. Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что Минюст действовал строго в рамках закона, соблюдая защиту свободы прессы. Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA проводит двухдневное заседание комитета по аптечным рецептурным препаратам. В повестке вопрос регулирования и включения в список разрешенных компонентов таких пептидных препаратов, как BPC-157 и TB-500. Решение ведомства напрямую повлияет на рынок специализированных медицинских препаратов и рецептурных аптек по всей стране. Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапия был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту в Нью-Йорке перед вылетом в Аргентину после финала чемпионата мира. У Тапия, казначея сборной Пабло Тавегина и предпринимателя Хавьера Фарони изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Согласно судебным документам, Тапия, Тавегина и Фарони должны явиться для дачи показаний в суд Южного округа Флориды 30 июля. Задержание произошло на фоне расследования финансовых и коммерческих сделок Аргентинской футбольной ассоциации. Министерство юстиции проводит проверку финансов ассоциации, чтобы установить, могли ли операции через американскую банковскую систему быть связаны с финансовыми преступлениями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение Саудовской Аравии о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
7: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
9: Davidson Radio.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Davidson Radio.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин. Опыт.
10: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
13: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Мы любим

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Белый дом хочет видеть Путина на саммите двадцатки в Майами. США, где в декабре пройдет саммит большой двадцатки G20, подают сигнал о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в мероприятии. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. По его словам, американский лидер Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского коллеги в G20 полезным. Саммит является площадкой для обмена мнениями между главами государств. Без участия России невозможно эффективно решать глобальные проблемы, считает дипломат. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
1: Здравствуй, Артем. Приветствую наших зрителей и слушателей.
0: Я скажу честно, что у меня от этой новости волосы дыбом встали. Я просто не знаю, что еще нужно сделать, чтобы Дональд Трамп понял, ну, кто такой Путин, и в нынешних реалиях, после почти 5 лет войны в Украине, что заставляет Дональда Трампа приглашать и влиять на общественную повестку, чтобы Путин прибыл на саммит в Майами?
1: Ну, смотри, во-первых, в Майами теплее, чем в Анкоридже. Во-вторых, это все-таки заявление российского какого-то представителя, причем человека, про которого я, по-моему, раньше до сих пор никогда не слышал. Там с Кирилла Медведева мы еще знаем, кто такой Бердыев, я, честно говоря, сейчас не вспомню. Наверное, сперва надо дождаться реакции Белого дома. В-третьих, к сожалению, да, есть подозрение, ну, есть с одной стороны такая вроде бы интересная, ну, версия, как бы, что есть такой рациональный расчет оторвать Россию от Китая, перетащить ее на проамериканскую сторону. Хотя раз за разом мы видим, что, по крайней мере, как раз при нынешнем президенте России это практически невозможно. И Россия все больше и больше превращается, в том числе, в экономический придаток Китая. Сейчас, по-моему, 40% торговли российской с Китаем, а торговля с Европой очень упала. Я не знаю, какого процента торговли с Америкой, но думаю, что поменьше, чем с Китаем. И как бы получается, что Россия, наоборот, превращается все больше и больше, как бы привинчивается к Китаю. Как ее после этого отцепишь от Китая? Ну и кроме того, есть, к сожалению, немало причин в отношении Путина и в отношении некоторых других подобных персонажей, типа Ким Чен Ына. Немало причин, как бы, подозревать, что у Путина есть симпатии к такого рода лидерам и такого рода режимам. Кстати, если позволишь, небольшое лирическое отступление.
0: У Путина или у Трампа?
1: У Трампа ты, наверное. У Трампа, да. Конечно. Я хочу заодно признаться, как сказать, в своем моральном огромном поражении в отношении другого формально республиканского политического деятеля Кёртиса Сливы, которого я много лет поддерживал. Я просто на днях видел выпуск программы Пирса Моргана, такого независимого английского журналиста, долгое время работающего на CNN, потом ушедшего такого вольное плавание. Он приглашает самых разных людей, от откровенно, скажем, антиизраильских и до там Нафтали Беннета и Худа Барака и так далее, там и Худа Ольмерта. И вот он, значит, у него участвовал Кёртис Слива, который проехался по Нетаньяху. Я сам часто критикую Нетаньяху, но меня поразило. Кёртис Слива, который участвовал в свое время в мероприятиях организации, ну, практически еврейской Лиги защиты евреев, практически преемников Мейра Кахана, то есть еврейских радикальных таких, как бы, защитников здесь, в Америке, который строил себя всегда ярого защитника Израиля, здесь присоединился к этому популистскому хору, дешевому, людей, которые обвиняют, что это Израиль, в частности Нетаньяху, затащили Трампа и Америку в войну с Ираном. Я после этого отказываюсь дальше поддерживать Кёртиса Сливу. Я не ожидал, что этот человек с таким жестким, наждачным голосом и имиджем борьбы с преступностью и всем плохим здесь дома окажется таким голубем мира во внешней политике. Для меня это шок. И я больше не сторонник Кёртиса Слива.
0: Ты знаешь, но в этой версии на самом деле нет ничего сумасшедшего. Учитывая то, как разошлись отношения Трампа и Нетаньяху сейчас, и ведь говорят, есть утечки, смотри, скажем, да, из Белого дома, которые говорят о том, что именно Нетаньяху подтолкнул Трампа на это все, а потом, когда Трамп оказался, ну, в беде тут в Соединенных Штатах в связи с ценами на бензин, то самоизолировался, и таким образом Трамп держит на него обиду. То, учитывая вот эту версию, это не кажется совсем таким
1: каким-то сумасшедшим. Но смотри, во-первых, меня разочаровало в Кёрсисе Сливе, что он присоединился, как вот такой вот флюгер, присоединился к хору, который сейчас как бы выражает преобладающую в некоторых, причем радикально левых, радикально правых кругах, позицию. Кёрсис Слив оказался мне хоть и экстравагантным, но все-таки мейнстримным республиканцем. Во-вторых, Нетаньяху и Трамп последний раз встречались в декабре еще не только до Ирана, а до Венесуэлы. Незадолго до Ирана Трамп встречался с как раз министром обороны Саудовской Аравии. Точно так же можно было бы обвинить Саудовскую Аравию в том, что она втянула Америку в эту войну, но этого никто не делает, потому что даже для нынешних республиканцев обижать Саудовскую Аравию – это не камильфо. И более того, мы вот видим сообщение, что Трамп подписал договор, позволяющий Саудовской Аравии теперь разрабатывать собственную ядерную программу. Мы пытаемся убить ядерную программу Ирана, но при этом разрешаем ядерную программу Саудовской Аравии, которая потенциально может дать этой стране ядерное оружие. То есть расползание ядерного оружия по всему миру, в том числе по странам, пусть и не противостоящим напрямую Западу, хотя есть много вопросов в Саудовской Аравии исторически, да, как бы это главная арабская, мусульманская, суннитская теократия. И процесс расползания ядерного оружия, то, чего мы боялись при Байдене, при Обаме, происходит при Трампе. Удивительное дело. Это еще один момент, в котором Трамп сливается с Обамой. Знаешь, я вот вспоминаю фильм на Дерибасовской «Хорошая погода», где милицейский командир говорил частному детективу, которого играл Харатьян, если не ошибаюсь, «Эх, конкурент, как до тебя спокойно было». Вот до Трампа у нас республиканцы были очень предсказуемые и четкие. У нас был, скажем, Рейган, у нас был Буш-старший, у нас был Буш-младший. При них было такое явление, как compassionate conservatism. Консерватизм, который распространялся на... Как бы идея такая, что мы четко придерживаемся консервативной точки зрения, но мы понимаем другую точку зрения и хотим налаживать мосты с демократами, с какими-то там игроками международными. Сегодня у нас президент, который начинает уже вести себя немножко похожим образом на царя Саула, про которого сказано в Библии, что тот, кто будет милосерден к жестоким, потом будет жесток к милосердным. Человек одновременно заигрывает с Путиным, дает право Саудовской Аравии на ядерные разработки, начинает ссориться с израильским лидером, который мне тоже не нравится. И я все знаю, что я надеюсь, что Нетаньяху проиграет следующие выборы, но Израиль-то останется. И учитывая кандидатуры, которые могут прийти на смену Нетаньяху, очень маловероятно, что в позиции Израиля что-то серьезно изменится. Да? И при этом Трамп постоянно играет в эти странные развороты с Украиной. То он дает ей лицензию на патриоты, то он, значит, заигрывает, опять же, с Путиным. И при этом он выступает с объявлениями, с речами, где он заявляет, что наша избирательная система гнилая, что она скомпрометирована. Еще обвиняет Китай в том, что якобы из-за Китая он проиграл выборы 2020 года. Хотя на самом-то деле, если посмотреть, Китаю Трамп выгоднее Байдена любого и любой Камалы Харрис, потому что Трамп зарубил трансатлантическое партнерство экономическое. Трамп даже сейчас в ходе переговоров с Ши Цзиньпином в мае практически отказался подтвердить намерение защитить Тайвань в случае войны. Вот он везде делает уступки в решающие моменты, он делает уступки геополитическим противникам Запада и Америки.
0: Угу. Еще момент. Трамп ввел тарифы в прошлом году и продолжает это делать в этом году, и страны, на которые Трамп распространяет свои тарифы, заключают контракты с Китаем, как это сделала Канада, которая сказала, что больше нет уверенности в нашем соседе, и заключила большой контракт с Китаем, который, опять же, выигрывает от всех этих действий Дональда Трампа.
1: Но тут, как бы знаешь, два ошибочных поворота не создают правильного. То, что Канада или Европа в результате обращаются к Китаю, это тоже с их не красит, скажем так. Так же, как в случае с Ираном.
0: Нет, я имею в виду, какую выгоду это приносит самому Китаю.
1: Да-да-да, но то, что Трамп отталкивает союзников, это безусловно, а потом он жалуется, что его не хотят поддержать в войне в Иране, например.
0: Алекс, давай вернемся к Путину и Украине, и вот этому приглашению на саммит в Майами. Ты правильно заметил в самом начале, что это прозвучало от российской стороны. Значит ли, по-твоему, что... Ну, мы знаем, ведь ничего просто так не звучит от российской стороны, а обычно за этим что-то стоит. Значит ли, по-твоему, что Путин действительно хотел бы прибыть на этот саммит? А если так, то какую пользу он мог бы для себя поиметь здесь?
1: Ну, даже сама релегитимизация, так сказать, Путина будет пользой для него. Я помню, как году в 15-м, по-моему, это была замечательная картина, когда из всех участников двадцатки с ним за столом, за завтраком сидела только крайне левая бразильская тогдашняя президент Дилма Русеф, которую саму подвергли импичменту через год. Все остальные мировые лидеры не хотели с ним сидеть. И то, что он, даже терпя неудачи на поле боя с Украиной, при этом возвращается в клуб мировых лидеров и решал, как говорит этот товарищ Бердыев, что без России невозможно решать международные проблемы, во-первых. И ты знаешь мое отношение к России. Я хочу, чтобы она, потеряв часть территории, в целом осталась единой и продолжала существовать, ну, примерно как Германия или Япония после Второй мировой. Но, справедливости ради, Россия автор львиной доли международных проблем современных. Она не решатель, не решала международных проблем, она их создавала. Создавала. И как глагол прошедшего времени, если угодно, такое слово изобрели мы только что, существительное, создавало. Вот есть решалы, а есть создавалы. Да, вот Россия это создавала международных проблем, будь то на Ближнем Востоке, будь то в Европе. К поддержке Северной Кореи она имеет немалое отношение. Есть, кстати, разговоры, что вот там она действительно конкурирует с Китаем за влияние на КНДР. Россия... до самого упора поддерживала дружеские отношения с венесуэльским режимом, лезет в Африку, причем даже при том, что пророссийские хунты типа Малийской терпят там неудачи, все равно Россия там продолжает застревать, только лишь бы ставить шпильку Западу. После этого говорит, что без России невозможно решить мировые проблемы, как раз без России скорее их легче было бы решить.
0: Здесь есть еще момент, ведь я так понимаю, что Зеленский будет приглашен на этот же самый саммит. То есть это Путин, притяг. Который так избегает встречи с Зеленским, внезапно, вот можно сделать вывод, захотел приехать на саммит, где Зеленский будет, в общем-то, представлен.
1: Ну, знаешь, может быть, действительно, знаешь, есть такая замечательная песня, ее пела Алла Пугачева, «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Может быть, это какой-то такой вот 1001-й поход за примирением двух Владимиров, да, о котором Трамп так мечтает, что ему за это наконец дадут премию мира Нобелевскую и так далее. Хотя, скорее всего, буквально на следующий же день, улетев обратно домой, Путин продолжит долбить Украину своими там кинжалами или чем он ее сейчас там, искандерами. Чем он ее поливает, да, как бы.
0: Ну, в данном случае надо сказать, что Украина долбит Россию. Ты посмотри, какие по складам Wildberries происходят, да. Я просто с восторгом наблюдаю, начиная
1: если с бы еще, недели, с если бы еще, если позволишь на эту тему украинскую, если бы еще Зеленский попутно не взрывал постоянно политическую атмосферу в собственной стране вот этими перетасовками и увольнениями. Премьера, министра обороны, как бы иногда начинает казаться, что просто вот, потому что мы об этом как бы с тобой не обсуждали раньше эту тему, но просто вот попутно, раз уж мы говорим об Украине, просто у меня вызывает некоторое, знаешь, такое, ну, скептицизм или охлаждение. Зеленский повел себя как герой в начале войны. Я думаю, что любой другой лидер Украины принял бы такси от Байдена и уехал бы сперва во Львов, потом дальше на Запад. Но это не изменяет, если ты в дальнейшем делаешь какие-то странные телодвижения, направленные то ли на укрепление личной власти, то ли просто на какую-то перетасовку, и как бы ты в неподходящие моменты взрыхляешь руководство своей страны, в том числе военное. Потом оказывается задним числом, что Залужный что-то не то делал, что за Сырского не все любили. Теперь, значит, мы получаем Драпатова. Я слышу, что это очень уважаемый генерал, но фамилия у него немножко вызывает ассоциацию со словом «драпать». Я надеюсь, что это чисто моя блажь, и что на самом деле ни от кого Украина драпать не будет, а драпать будет российская. Но тем не менее, может быть, в этом и символизм его фамилии. Но тем не менее, то, что Зеленский, его армия, давай, кстати, не забывать, он даже ведь не является главнокомандующим, он в этом плане он действует умно, он делает главнокомандующими людей военных, которые знают дело. Вот. Но он главнокомандующих тасует уже сколько, третий, по-моему, как минимум за время войны главнокомандующий Украины. И это не добавляет стабильности, ощущения стабильности, и даже немножко играет на мельницу российской пропаганды, которая говорит, вот у вас там в Украине режим личной власти, вот у вас там в Украине выборов президента давно нет, умалчивая при этом, что нет выборов, потому что идет война. Вот. То есть я к тому говорю, что я, безусловно, болею за Украину в противостоянии с Россией, но одно дело болеть за демократическую, проевропейскую Украину, в противостоянии с тоталитарной Россией. Другое дело болеть за автократическую Украину, которая немножечко становится похожа на ту страну, которая на нее напала и которой она противостоит. Но вот Борис Джонсон дал замечательное интервью на днях, где призвал НАТО принять Украину в свой состав уже сейчас. И это как раз воодушевляет. Хотя он бывший премьер Великобритании, но, тем не менее, он все еще достаточно уважаемый и громкий голос, и дай бог к нему прислушиваться.
0: Бывший тогда премьер Великобритании, но будущий генсек НАТО. Поэтому
1: кстати говоря, да. Кстати говоря,
0: послушать, да, что прислушаться к этому человеку. Хорошо. Алекс, оставайся с нами на связи. В конце информационного блока встретимся в постскриптуме и продолжим. Оставайтесь с нами на RTN.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Вашингтон и Риад подписали двустороннее соглашение в сфере мирного атома. Сделка открывает возможность для развития программ обогащения урана на территории королевства под международным контролем. Подписание соглашения вызывает активные дебаты в Капитолии относительно параметров безопасности и нераспространения ядерных технологий на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила официальную озабоченность по поводу недавней испытаний ракет с китайской атомной подводной лодки в Тихом океане. Пуск прошел без предварительного уведомления соседних государств. США и союзники по региону активизируют координацию систем ПВО и мониторинга в акватории. С сегодняшнего дня в Нью-Йорке вступают в силу обновленные нормы Департамента по защите прав потребителей и трудящихся. Работодателям разъяснен порядок предоставления 32 часов неоплачиваемого защищенного времени, доступного сотрудникам с первого дня работы. Закреплено правило, согласно которому в первую очередь должны использоваться оплачиваемые дни отгула, если работник не подал письменное заявление об обратном.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Нью-йоркский скульптор Серджо Фурнари потратил 100 тысяч долларов из собственного кармана на статую Чарли Кёрка в натуральную величину, но пока не нашел ни одного покупателя. Он изобразил политического блогера сидящим с микрофоном в руке. Скульптор отметил, что не был поклонником Кёрка, но соглашался с ним по определенным вопросам. Фурнари все еще рассчитывает, что статуя принесет ему миллионы. В крайнем случае он планирует установить монумент на Таймс-сквер 10 сентября в годовщину гибели инфлюенсера. Покушение было совершено в прошлом году. В тот день подкастер с многомиллионной аудиторией выступал в кампусе университета в штате Юта. Во время мероприятия в мужчину выстрелили и попали в шею. Его экстренно госпитализировали, но Кёрк не выжил. Спустя несколько дней сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого 22-летнего студента Тайлера Робинсона. После трагедии интервью в память о муже дала вдова Кёрка Эрика, которая теперь возглавляет Turning Point USA. По ее словам, смерть супруга стала для семьи невосполнимой утратой. В декабре прошлого года Джей Ди Венс, один из возможных кандидатов в президенты, заручился поддержкой сторонников Кёрка. Вот что сказала Эрика. «Мы добьемся, чтобы друг моего мужа, Джей Ди, был избран 48-м президентом самым убедительным образом», заявила вдова активиста, обращаясь к сторонникам своего мужа. Слово Венс еще не делал однозначных заявлений о желании баллотироваться в 28-м году, но в случае, если он примет такое решение, поддержка сторонников Turning Point ему пригодится. Считается, что движение сыграло важную роль в мобилизации избирателей, особенно молодежи, на президентских выборах 2024 года. Кёрку удалось убедить десятки тысяч человек в Аризоне зарегистрироваться для участия в голосовании, что, как считается, обеспечило Трампу победу в этом колеблющемся штате. Кёрк поддерживал Венса, когда тот баллотировался в Сенат Огайо, познакомил его со спонсорами и людьми из ближайшего окружения Трампа и способствовал выдвижению Трампом Венса на пост вице-президента. Turning Point уже сейчас создает инфраструктуру поддержки потенциальной президентской кампании 2028 года. Движение планирует разместить своих представителей во всех 99 округах Айовы. Перед президентскими праймерис Айова – важный штат на раннем этапе выдвижения кандидатов, и Turning Point собирается организовать там структуру низовой поддержки Венса. Трамп намекал, что считает Венса вероятным своим преемником, упоминая также и госсекретаря Марко Рубио, с которым Венс поддерживает тесные отношения. Рубио при этом заявил, что не будет соперничать с Венсом за номинацию. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что городская администрация не обладает самостоятельными юридическими полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Ранее градоначальник говорил, что выясняет законность возможного задержания Биби во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. Президент Трамп в ответ заявил, что Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован на территории США. Канцелярия израильского премьера обвинила Мамдани в попытке отвлечь внимание от неудач его администрации. А посол Израиля при ООН Дани Данон заявил, что мэр потерпел фиаско в управлении городом. Universal Pictures объявила дату выхода байопика о Snoop Dogg. Фильм под названием «Snoop» появится в мировом прокате 6 августа 2027 года. Картина получила возрастной рейтинг R и станет первым проектом студии, созданным по соглашению с Death Row Pictures, принадлежащей самому музыканту. Главную роль исполнит Джонатан Дэвис. В фильме прозвучат самые известные композиции, среди них «Drop It Like It's Hot», «Gin and Juice», «What's My Name» и другие. Создатели пока не раскрывают подробности сюжета. Продюсер фильма сам Snoop Dogg. Шоураннеры называют предстоящую картину главной биографией рэпера. Охватит ли фильм всю карьеру музыканта или сосредоточится на отдельном этапе его жизни, пока неизвестно. У побережья Калифорнии этим летом может наблюдаться одно из самых больших скоплений белых акул за последние 10 лет. Изменения миграции специалисты объясняют повышением температуры морской воды и влиянием Эль-Ниньо. Молодые белые акулы уже начали перемещаться из районов у берегов Мексики в воды западного побережья США. В ближайшие недели у побережья Калифорнии могут появиться и другие виды этих хищников, включая акул-молотов, которые также реагируют на изменение температуры воды. Белые акулы длиной до 9 футов предпочитают держаться вблизи берега, где питаются рыбой, скатами и кальмарами. Недавно исследователи Калифорнийского университета в Санта-Барбаре следили за белыми акулами с помощью беспилотника. У одного из пляжей они насчитали около 6 особей, некоторые из которых плавали совсем рядом с серферами. Несмотря на увеличение числа хищников, нападения акул в Калифорнии остаются крайне редкими. По данным Департамента рыбных ресурсов и дикой природы штата, с 1950 года было зарегистрировано всего 250 подобных инцидентов, из которых 17 закончились гибелью людей. По словам специалистов, даже если из-за Эль-Ниньо больше акул приблизится к берегу, люди и хищники смогут находиться рядом, не представляя серьезной угрозы друг для друга. Многолетние наблюдения с помощью дронов показали, что акулы могут проявлять любопытство, но не принимают человека за добычу. мы не пахнем как пища и не выглядим как пища, поэтому они не считают нас едой, отметил директор лаборатории изучения акул при Калифорнийском университете в Лонг-Бич Трис Лоу. При этом ученые пока не располагают достаточными данными, которые позволили бы объяснить, почему акулы иногда все же нападают на людей. Если вы увидели очень крупную акулу, лучше выйти из воды и поиграть в волейбол на пляже. То же самое следует сделать, если акула ведет себя необычно, не просто проплывает мимо, а движется хаотично или кружит вокруг вас. В такой ситуации лучше вернуться на берег, советуют эксперты. Компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов, в котором место государства определяется числом стран, в которые обладатель паспорта того или иного государства сможет въехать без визы. Индекс обновляется дважды в год. Американский паспорт на 10-м месте, израильский на 18-м. Первое место третий год подряд сохранил паспорт Сингапура. Его владельцам доступно без предварительной визы 192 направления. На второе место поднялись Эмираты. Третье заняла Швеция – 187 стран. Авторы рейтинга отмечают, что за 20 лет международная мобильность заметно расширилась. Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, что ей предлагали сняться в кино вместе с актрисой Ребел Уилсон. Было предложение от продюсера. Уилсон – фанатка тенниса. Съемка в Австралии 2-3 месяца. Это просто физически невозможно было сделать, но я очень хотела, рассказала 28-летняя теннисистка в интервью First and Red. По ее словам, до больших контрактов она вообще не верила в себя как в актрису. Но сейчас ей было бы интересно попробовать. На вопрос о том, кого из актрис Соболенко предпочла бы видеть в главной роли в биографическом фильме о ней, спортсменка ответила: «Я бы очень хотела, чтобы меня сыграла Шарлиз Терон». Соболенко – одна из самых успешных теннисисток в мире. Что касается личной жизни, сейчас она готовится к свадьбе со своим возлюбленным 37-летним бразильским миллионером Георгисом Франгулисом. Пара часто делится снимками совместного отдыха из Греции, Парижа, Вены и Лондона. Администрация Трампа окончательно утвердила новые правила, ограничивающие срок пребывания иностранных студентов по визам F1 четырьмя годами вместо действовавшего почти полвека принципа, позволявшего оставаться в стране до завершения обучения. Новые ограничения вступят в силу 15 сентября. После истечения четырехлетнего срока студентам придется запрашивать продление пребывания, хотя DHS заявляет, что это не помешает продолжить обучение при соблюдении визовых требований. Ведомство объясняет реформу необходимостью усилить контроль за соблюдением иммиграционных правил. Университеты, образовательные организации и иммиграционные юристы раскритиковали изменения, предупредив, что они могут сократить поток иностранных студентов и увеличить нагрузку на USCIS. Федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по обвинению в наркоторговле в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес на 1 июня 2027 года. «Это реалистичный график, мы не думаем, что он собьется», – заявил журналистам адвокат обвиняемых Барри Поллок. Он также сказал, что будет оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства. Мадуро с женой были захвачены 3 января и вывезены из Венесуэлы. По мнению Белого дома, Мадуро был тесно связан с международной сетью торговли кокаином и картелем «De los Soles». США не признавали его победу на президентских выборах и отказывались считать его легитимным президентом. В 2020 году, во время первого президентского срока Трампа, США назначили за поимку Мадуро вознаграждение в 15 миллионов долларов. В январе 2025 сумму увеличили до 20 миллионов, а в августе – до 50. В середине мая этого года сын Мадуро Герра заявил, что его отец содержится в общей камере с 18 заключенными. Отпрыск также рассказал, что его отец смотрит телек и учит английский. Пастор из Флориды Скотт Винтерс подал в суд на OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана, обвинив компанию в том, что ChatGPT давал ему опасные медицинские рекомендации, из-за которых он вовремя не обратился к врачам, при угрожающей жизни легочной эмболии. По данным иска, поданного в Верховный суд Калифорнии в Сан-Франциско, чат-бот уверял Винтерса, что первые симптомы его болезни – не что-то опасное, и отговаривал его от обращения за медпомощью, повторяя: «Бог не создавал твое тело для бесконечных сбоев». Это цитата. Истец обвиняет OpenAI в халатности незаконной медицинской практики. Чат-бот ставил ему диагнозы и убеждал игнорировать просьбы близких пойти к врачу. Когда Винтерс написал, что прихожане его церкви считают его сумасшедшим из-за отказа ехать в больницу, чат-GPT ответил, что восстановление нервной системы дома с помощью чат-бота – это то, чего большинство людей, включая прихожан, просто не понимают. Состояние Винтерса ухудшалось, а чат-бот, как утверждается в иске, продолжал преуменьшать симптомы и советовал практически по Бродскому не выходить из комнаты. 13 июля 2025 года, через несколько часов после того, как чат-GPT назвал боль в паху, скорее всего, еще одним незначительным элементом длинной истории, Винтерса госпитализировали в реанимацию с массивной легочной эмболией. Специалисты предположили, что тромбы в легких образовались из-за недель, проведенных в сидячем положении. Винтерс требует компенсации и просит суд приостановить работу сервиса чат-GPT Health до тех пор, пока независимые эксперты не подтвердят его безопасность. Июльская жара сократила прогноз урожая зерна в Евросоюзе и Великобритании почти на 9 миллионов тонн. Стоимость недополученной продукции оценили примерно в 2 миллиарда евро. Около половины сокращения пришлось на кукурузу. Особенно сильно пострадали посевы во Франции и Венгрии, где жара пришлась на период опыления. В неурожайные годы Евросоюз становится нетто-импортером царицы полей, поэтому снижение производства может привести к росту поставок из Украины и Бразилии. Подорожание кормов, в свою очередь, отразится на животноводческих хозяйствах в ближайшие месяцы. Жара сильнее ударила и по пшенице в период формирования зерна в центральной и южной Франции, на юге Германии, а также в Австрии и Польше. Яровой ячмень пострадал сильнее озимого, который успел сформироваться до резкого повышения температуры. Частично потери производителей может компенсировать рост цен на сохранившийся урожай. Национальное собрание Франции приняло закон, запрещающий детям и подросткам младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Франция стала первой страной Евросоюза, принявшей такую меру. Запрет вступит в силу с 1 сентября для новых аккаунтов. Он предусматривает обязательную проверку возраста. Доступ к соцсетям для лиц младше 15 будет возможен только с согласия родителей. Инициаторы закона считают, что он поможет защитить детей от кибербуллинга и вредного контента. Штрафов за нарушение запрета для подростков и их родителей нет. В прошлом году ограничения на соцсети для детей и подростков ввела Австралия. Подобные меры также обсуждают в Великобритании. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признались, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял 4-7%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения и библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Брокеры сообщают, что покупатели все чаще требуют показать им платежки от энергетических компаний за последние 12 месяцев. Даже ставка по моргиджу так не пугает покупателей недвижимости, как Energy Bill, который может запросто превысить несколько тысяч за один летний месяц. Небольшие дома с маленькими изолированными спальнями в настоящее время хит продаж. Проблему завышенных счетов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы на летних каникулах. Тем временем климатологи предсказывают, что лето следующего года будет значительно жарче текущего.

0: Это «Пульс дня» по скрипту. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Алекс, поговорим об ожиданиях и чувствах, знаешь, потому что есть люди, которые даже в нашем эфире утверждают, что Дональд Трамп действует вот от своих ощущений, и поэтому они ему доверяют, якобы ощущения у него хорошие. Но Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным «Нью-Йорк Пост», президент США считает, что Инфантино пользуется большим авторитетом в мире и способен объединять людей. Я напомню, что полномочия нынешнего генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Ну вот такая ситуация. Инфантино может, по мнению Трампа, стать главой генсеком ООН. Как ты считаешь вообще на этой позиции, вот как может быть Инфантино полезен?
1: Ну, смотря кому, он может быть полезен, вероятно, Трампу и, кстати, тому же Путину, потому что Инфантино начал заговариваться о возвращении российских команд в соревнования ФИФА. Там вообще очень интересная система. Континентальные конфедерации действуют зачастую автономно от общемировой, то есть ФИФА. И Европейская континентальная конфедерация УЕФА, она пока не хочет допускать, насколько я знаю, по крайней мере, российские команды обратно в соревнования. Инфантино хочет. Ты знаешь, ну, до сих пор все-таки не было сомнений в когнитивной способности Трампа в том, что касается оценки людей и их влияния. Он, как правило, ставит на победителей и находит людей. Правда, он потом рассоривается с некоторыми людьми. Достаточно посмотреть на его бывшего личного адвоката Марка Коэна, что он сейчас говорит и делает в отношении того же Трампа. Но тут, когда он говорит о том, что Инфантино пользуется большим влиянием в мире, явно Дональд Трамп не следит за тем, что в частности происходит в футбольном мире. Потому что в футбольном мире есть призывы к Инфантино уйти, несмотря на то, что прошедший чемпионат мира замечательный в целом. Поздравляю болельщиков Испании прежде всего.

0: карточку и таким образом решить проблему. Ни один ведь другой президент не делает этого, да, и только Дональд Трамп.
1: Был случай в 82-м году, когда кувейтский шейх выбежал на поле и заставил судью отменить действительно неверно засчитанный гол в пользу Франции. Такое было. Трамп еще по сравнению с этим, так сказать, действовал в рамках приличий. Но я понимаю, да, Трамп ценит лично лояльность.
0: Да, но я это к тому, что на позиции генсека ООН это тоже может быть возможным, когда Дональд Трамп просто будет звонить напрямую, чтобы решить какие-то вопросы. Значит ли это, что сейчас с нынешним секретарем ООН Антонио Гутерришем у Трампа не такие отношения?
1: Возможно, но опять же, насколько я понимаю, срок Гутерриша подходит к концу, и по-любому он уже, что называется, хромая утка. Мы не знаем, как бы Трамп может скоро стать хромой уткой тоже. Кстати, я буквально вчера вот смотрел в том же выпуске передачи Пирса Моргана. У него было интервью с Марком Вольфом, который такой биограф Трампа. И Вольф утверждает, что Трамп ни на какой третий срок не пойдет, что он хромая утка, скоро он уйдет. Может, даже до конца своего формального второго срока. Вот. Другое дело, что у него, вероятно, будет преемник, тот же Венс. И иметь своего генсека ООН, это полезно для Америки. И уж по крайней мере я соглашусь, что иметь проамериканского, пусть даже условно марионетку американскую во главе ООН, это лучше, чем не иметь ООН вообще. Я оппонент идеи роспуска ООН, которую пропагандируют некоторые очень уважаемые в нашей среде люди. Я считаю, что американская исключительность – это лидерство в мире, а не отсечение себя от остального мира. И ООН реально всегда была полезна и американцам. Американцы под флагом ООН воевали во Вьетнаме, в Корее. Американцы практически по санкции ООН воевали в Югославии, в Ираке в первый раз, в Ливии и так далее. ООНовская энергетическая ветвь МАГАТЭ всегда как бы, в общем-то, занимает сторону США даже в нынешней ситуации с Ираном. Поэтому ООН нужна Америке как форум мировой, в том числе для осуждения настоящих мировых преступников типа того же Путина. Вот. Но я бы не сказал, что у Америки были какие-то конфликты с предыдущими главами ООН, будь то Гутерреш или там Бутрос Гали, или там Кофи Аннан, или кто еще был, я же не помню, Перес де Куэллер и так далее. Всегда, в общем-то, отношения были достаточно неплохие. Поэтому и я просто вернусь на секунду конкретно к ситуации с Инфантино. В Европе очень им недовольны, и в частности глава Испанской федерации футбола Тебас, который сейчас на коне, поскольку и сборная Испании мужская чемпион мира, и сборная женская чемпион мира. И то есть испанский футбол рулит. Это как бы тоже не последний человек в мире футбола. И ты знаешь, я читал материалы по поводу переизбрания Инфантино на пост главы ФИФА. Большинство людей считают, что это почти гарантированно, потому что он имеет поддержку, скажем, африканских, азиатских стран. Но в таких ситуациях очень часто оппозиция может быть как вот такой снежный ком, который катится. Сперва он маленький, потом он становится все больше и больше. И я не удивлюсь, если кампания против Инфантино станет достаточно сильной, что это может так быть, что его выгонят из ФИФА и пересадят в кресло ООН тоже, но он будет человеком с весьма запятнанной репутацией. Я понимаю, что для президента Трампа у него свой моральный компас, да, и поэтому если человек коррумпирован в глазах остального мира, это может быть отражением того, что просто как бы это все либералы, дипстейт общемировой.
0: Для Трампа это скорее не минус, а плюс.
1: Может быть и так. Вот. Но, тем не менее, я бы хотел, чтобы Трамп, наверное, подыскал какого-то более приемлемого человека, который при этом будет не менее лоялен Америке. Знаешь, вот как с Джоном Болтоном была история в свое время, когда его Буш-младший проталкивал на пост представителя США в ООН, но его репутация такого очень жесткого, порой грубого начальника и так далее мешала этому, и его не хотели утверждать, он так и не был утвержден Сенатом, насколько я помню, он остался до конца правления Буша в роли исполняющего обязанности. Но вот зачем нужен скандальный человек, если можно найти не скандального, но такого же лояльного?
0: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdict and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Сказки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. В столице Филиппин, Маниле, в рамках саммита министров иностранных дел АСЕАН состоялись переговоры госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Рубио заявил, что администрация Трампа готова содействовать дипломатическому завершению украинского конфликта, однако подчеркнул, что быстрого решения и простой сделки ожидать не стоит. Консультации проходят на фоне параллельных обсуждений эскалации в Южно-Китайском море и ситуации вокруг торговых путей в Красном море. В Индии продолжаются массовые общественные акции, известные как «Движение тараканов», вызванные крупным скандалом вокруг утечки экзаменационных материалов для госслужащих. Оппозиционные партии блокировали работу парламента страны в знак солидарности с протестующими. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил с официальным заявлением, пообещав жесткие наказания для коррумпированных чиновников, заявив, что все, кто вредит будущему молодежи, понесут наказание. Департамент полиции Нью-Йорка совместно с транспортным управлением МТА представили промежуточный отчет о работе совместных патрулей в метро. За последний месяц количество патрульных офицеров на ключевых пересадочных узлах Манхэттена и Бруклина увеличено на 15%. Власти отмечают снижение количества правонарушений на платформах, однако представители городского совета настаивают на расширении программ социальной помощи и привлечении социальных работников для работы на станциях. Аналитические агентства недвижимости Нью-Йорка публикуют данные за июль. Средняя стоимость аренды жилья в Манхэттене и Бруклине остается на исторических максимумах. В условиях высокой стоимости жилья департамент жилищного строительства увеличил число проверок арендного фонда на предмет исправности кондиционеров и вентиляционных систем до конца летнего сезона. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи. Мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорк.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У меня сегодня две темы для вас, достаточно широкие, поэтому, может быть, еще и завтра о них поговорим. Но начну я с того, что я все-таки хочу поздравить Михаила Гулько. Ему сегодня 95 лет исполнилось. Я, честно говоря, вырос на его песнях, которые слышал, буквально первый раз я его услышал в 85 году. И с тех пор вот эти песни, которые он пел, вот этот его голос, он сопровождал, он и другие, сопровождал меня всю эту жизнь, вот до сегодняшнего дня. Я с удовольствием до сегодняшнего дня слушаю их, и даже некоторые песни сам пою. Но, во всяком случае, меня он познакомил вот с этим творчеством, и, как говорится, поэтому я ему только пожелаю долгих лет, до 120, что называется. Интересный очень человек, как и Михаил Шуфутинский, как и Вилли Токарев, как и Звездинский и другие исполнители шансона, которые, как говорится, работали в США, потом многие в России работали. Был такой Анатолий Днепров, умерший, к сожалению. Писал потрясающие совершенно песни, композиции, ну, то есть талантище. Да, таких людей очень мало, поэтому мои поздравления. Так вот, сегодня у меня две темы для вас. Но первая тема, почему... Это даже хорошо, что взрослые дети возвращаются к родителям. Вот сегодня у нас в Америке. И второе, это то, что у нас происходит с искусственным интеллектом. Начну по поводу родителей. Значит, вот я написал тут это 11 июля, можете прочесть. Почему это хорошо, что взрослые дети возвращаются к родителям после колледжа? Или как плохой тренд, который у нас есть в нашем современном обществе, когда дети не могут найти работу и возвращаются под родительское крыло и так далее, и даже планирует свою жизнь там, ведет назад к более правильному пониманию жизни и финансов. Я вот разбил. Первое. Родители часто не знают, что делать со своим домом, коль скоро дети ушли от них. Особенно, если один из родителей умирает. А так дом остается в прямом ведении детей. Если детей нет, то дом часто продают, переезжая в куда более скромные квартиры или тем более люксовый дом престарелых. Дети оторваны от родителей, родители полагаются на внешний уход, оторваны от детей. Люди, за ними следят какие-то другие люди, живя, как будто детей этих в помине нет. Второе. При дальнейшем развитии, появлении семьи, но теперь уже у детей появляется семья, куда дешевле взять совместный кредит в банке и расширить, перестроить существующий дом, особенно уже выплаченный, чем купить новый. Это может быть куда более удобно для взрослых детей, чисто по цене. Надстройка одноэтажного дома дополнительными тремя лишними комнатами и санузлом, это по разным оценкам от 100 до 200 тысяч долларов на сегодня. При том, что налоги поднимутся очень мало, так как не расширен отпечаток дома на земле, а лишь расширен сверху. Новый дом в очень старом состоянии с проблемами – это минимум 650 тысяч, например, в Нью-Джерси. Новый дом у нас просто зашкаливает за 2,5 миллиона долларов на сегодняшний день, абсолютно новый. Средний новый дом – это 1,5 миллиона долларов. Таунхаус очень среднего качества и размера – около 1 миллиона. Третье. Детям выгоднее платить рент родителям, нежели чужому дяде. Лендлорды все больше и больше теряют всякий стыд и совесть, давая такое и под такие условия, что смысла в этом абсолютно нет. Поэтому популярен клич «Мамдани» – дать по голове всем лендлордам, так как лендлорд часто наиболее ненавидимый член американского общества на сегодняшний день. Четвертое. Целый ряд американских домов, особенно подальше от Нью-Йорка, имеют огромные территории. Там вполне возможно строительство дополнительного дома, но уже для взрослых детей или их семьи. Территория это позволяет, зонинг тоже, как правило. Цена в несколько раз дешевле, так как исключается покупка новой земли. Дальнейшие налоги на собственность тоже значительно ниже, чем за новый отдельный дом. Пятое. Для многих детей это временное состояние, пока они не вылезут. Но судя по имеющимся студенческим долгам, которые не выплачиваемы никогда и ни при какой реальной ситуации, ситуация не станет лучше, а скорее станет хуже. То есть дети будут полагаться больше, а не меньше на родителей после колледжа и в целях заведения семьи. Я уверен, что рано или поздно, в ближайшие лет 10-20 все студенческие долги будут списаны государством. И будут написаны новые условия кредитования на учебу, где будут учитываться реальная возможность дальнейшей карьеры для детей, а не образование, которое есть лишь ради образования, ничего больше. 6. Государству раньше было выгодно, чтобы дети покупали новое жилье, основывали с нуля новую семью, платили налоги, двигали целый ряд промышленности на все эти дела. Так это уже не одно, а два хозяйства. Потому все это поощрялось и в сознании, и в материальном плане. Сейчас государство превратилось в ростовщика, который специально держит детей в вассальном состоянии, не то что непомогаемое, а наоборот усиливая их зависимость от государства, превращая их в озлобленных пролетариев вместо капиталистов. Многие этого не понимают, но это именно такой процесс на сегодня. Седьмое. Государство вначале страдает от безработных после колледжа детей, которые работают на куда худших работах, чем пару поколений назад после колледжа. Дети при этом платят минимальные налоги. Одновременно эти дети не покупают домов, не покупают квартир, не создают семьи. Это все материальные и негативные последствия для государства. Не говоря уже о демографической яме, что создается, так как дети своих детей тоже не заводят при таком положении, кроме как в разных гетто. Поэтому растет именно нищее население цветных пришельцев, нежели белое население коренных жителей. Потом, позже, государство страдает второй раз, когда родители выходят на пенсию, часто по здоровью уже не могут жить сами по себе. Включается целый ряд медицинских страховок и поддержек, которые оплачивают сиделок, дома престарелых, уход и так далее, что на сегодня самый главный и быстро растущий виток расходов в федеральном бюджете. Для справки скажу, социальное страхование Medicare сжирает уже на сегодня около 58% всего бюджета и планирует, что дойдет до 65% бюджета. Добавьте еще 12% Medicaid для бедных, у вас получится цифра в 70% расходов от бюджета на социальные расходы. И нет никаких способов серьезно снизить это. Максимум экономия может быть 2-3% при максимальном выжимании всего лишнего. При этом любой, кто тронет пенсии, Medicare или инвалидов на Medicaid, потеряет выборы в стране на ближайшие лет 20. Пока все обиженные просто не помрут. Поэтому ни республиканцы, ни тем более демократы трогать это не будут из самосохранения своих мест в Конгрессе. Восьмое. Из пункта 7 проистекает пункт 8. Детям при заведении семьи выгодно, чтобы бабушки и дедушки оказывали какую-то посильную помощь с детьми. Это экономит деньги, что тратят на нянек и детские сады с другими дополнениями к их жизни. С другой стороны, родители, становясь старыми и живя рядом с детьми, могут в целом ряде случаев или в абсолютном большинстве не полагаться на какой-то уход государства, а рассчитывать с помощью на своих детей, что живут рядом. То есть идет и создается система интерзависимости друг от друга в свою пользу. Не тратятся лишние деньги, не привлекается государство, которое разоряется и будет вынуждено рано или поздно, но поднимать налоги до немыслимых пределов, чтобы выжить. В создаваемом семейном компаунде, как это сейчас называется, можно больше произвести детей для общей семьи, которые со временем будут платить больше налогов для государства, так как восстанавливается тот самый потерянный баланс в социально-страховой системе на Западе. Ну, то есть имеется в виду, что если рождается, допустим, уже не двое детей, а трое детей, значит, вы рождаете в плюс. Значит, получается, вот эта демографическая яма начинает исправляться. Потому что уже трое детей начнут платить налоги вместо двоих детей, которые заменяют только родителей. А один ребенок это вообще в минус. Одновременно, то, что рядом с внуками находится член семьи, что с ними делают уроки, кормят обедом за единым столом, воспитывают хорошим манерам, читают много книжек и так далее. Все это создает условия, когда ваши внуки ни одни не отданы на воспитание улицы и разных проходимцев, не находятся все время под давлением каких-то хулиганов с наркотой и выпивкой. Вложить в детей ум и возможность сопротивляться глупым соблазнам улицы, как вызов тому, что дети сопротивляются родителям, которые, с одной стороны, любят детей, но фактически бросают их на растерзание улицы. Так что у них свои бытовые проблемы и постоянная работа, где нет времени на детей, куда проще и с лучшими результатами, когда в это дело завязаны и бабушки, и дедушки, а не самолично. Наши дети и внуки в наше время нуждаются в образовании, воспитании, оккультуривании куда больше, чем нуждались мы сами. То, что мы росли куда больше в старых патриархальных условиях семьи, быта и идеологии, нежели наши дети и внуки. А потом мы заранее более продвинуты и умны, чем они на том же самом возрасте. Девятое. Создается определенная, куда более консервативная по своей структуре, ментальности, связь поколений и понимание расходов, особенно для молодых. Молодые дети, уходя от родителей, часто даже близко не понимают понятия, как вести семью, как вести дом, как воспитать детей, как суп варить, как экономить деньги, как пол помыть и так далее. Даже если фыркать по этому поводу всегда, вот везде и вовсюду, именно из этих мелочей семья и состоит. Если говорить про нормальную семью, а не пафосную показуху для разных жиголы и для гламурных дива. Обязанности и ответственность выбивают из мозгов всю ересь с марксизмом-ленинизмом напрочь. Как только начинаешь оплачивать всех задротов, что содержит западное государство, ты тут же перестаешь быть слишком левым. Можно быть либералом по социальным вопросам типа абортов и геев, разного рода послаблений для совсем бедных и медицины для всех. Но нельзя быть коммунистом, чтобы поддерживать откровенный передел собственности или грабеж пользу непонятно кого. Именно вот такая связь поколений, совместная хозяйство, дает выход из подобной ментальной зависимости в нормальную сторону. 10. Жилищно-бытовые условия могут при таком раскладе очень разные. Не обязательно представить себе, что это однокомнатная квартира, где все спят и едят в одной комнате, готовя на крохотной кухне. Как раз сейчас, когда денег у целого ряда людей просто нет, они уже живут в де-факто американской коммунальной квартире на две, даже бывает на три и больше семьи. Или то, что это называется roommates. Разве не так? Вот у меня полно знакомых, которые живут фактически в коммунальной квартире в Америке. В Америке на сегодня процветает все более бедное снятие каких-то углов, чтобы переспать, а не жить в полноценном плане. Так оплачивать жизнь люди просто не могут при таких ценах. Поэтому процветают разные виды нищенских условий существования, виды хостелов и общежитий, которые раньше были просто для совсем бездомных, а сейчас достаются даже вполне работающим людям. При цене студии в Нью-Йорке в среднем около 1200 долларов в месяц, в зависимости от места и района, не мудрено, что это вызывает именно вот такой расклад дела. Вот сейчас вот выходит One Bedroom Apartment, вышла на цену около 2000 долларов. В среднем по Нью-Йорку, может быть, даже больше. Потому когда уже существует дом, где живут родители, то там, возможно, много разных вариантов улучшения укрупнения этой уже существующей площади ради расширения семьи. Например, в целом ряде случаев полуподвал в домах, как правило, отделан отапливаем, имеет отдельную ванную, туалет, имеет какие-то окна и часто отдельную входную дверь. Сдавать такое кому-то на стороне часто не позволяет законодательство или боязнь перед чужими людьми в том же доме. А устроить там фактически отдельную квартиру с отдельной кухней и тремя-четырьмя изолированными комнатами для своих же детей более чем возможно. Видел, знаю, имею такой сам у себя дом. Так что это совсем не повторение советских условий, которые многие вспоминают с содроганием. 11. Если вы не заметили, то значит вы не смотрели на то, что в обществе начало активно поощряться возвращение к корням. Например, еще 10 лет назад я не видел нигде, чтобы продавали готовые курятники любых размеров, которые надо поставить и купить цыплят туда. Теперь это везде и повсюду продается с миллионом разных форм, размеров и условий. Точно так же внезапно появилась целая индустрия нового или скорее хорошо забытого старого вида высоких грядок для разного вида зелени, фруктов, кустов. Причем под все это продаются разные клетки от птиц, животных, удобрения, палки, поливки, специальные виды навоза и так далее. То есть в обществе появился тренд самим себе растить органическую продукцию для домашнего салата и не только салата. Это поощряется еще и тем, что очень много стало веганов и вегетарианцев, которые очень внимательно относятся, где выращен их салат и откуда пришла их картошка. Все это не в какой-то отдельной реальности, а массово везде в любом пригороде. Коль скоро, повторяю, у людей подальше от Нью-Йорка участки по несколько гектаров, как обычное дело, то выделить там одну сотку земли под петрушку, морковку, горошек и ребарбар проще простого. А уж помидоры, огурцы, арбузы – это уже на более серьезного любителя, для которого тем более целый ряд приспособлений. 12. Общество меняется. И не далее, как вчера, я прочел целый ряд призывов на интернете, которые звучат как, например, остановите свою подписку на какое-то развлечение и купите какой-то инструмент вместо этого. То есть развлекайте себя тем, что займитесь, например, ремонтом радиоприемника или созданием деревянных коробок для собственной кошки, или научитесь что-то делать по дому. Или, в кавычках, учите своих детей ремонтировать вещи, а не покупать новые. Ремонт – это состояние ума, а не обязанность. Тоже имеет глубокий смысл. Когда никто не хочет заботиться исправлением собственных проблем и ошибок, считая, что найдя что-то новое, все само по себе решается, вы проигрываете. Например, с проблемами внутри семьи, что неизбежно в каждом отдельном случае. То есть появилось ощущение в обществе, в мыслях, в идеологии, что наш прогресс с нашими прогрессивными, которых мы видим на улице, и которых ничего полезного из себя не представляет, зашел куда-то не туда, куда нужно. Это регресс. И поэтому возврат на пару шагов назад тем умениям и навыкам, философии и понятиям, что были у наших родителей или дедов, сделает нам же самим лучше, а не хуже. Это может и философия, но она относится к данному разговору о домах и совместной жизни в том понимании, что раньше дома передавались старшему сыну по наследству в западном обществе, когда сын фактически становился хозяином родового гнезда и дома, где родились и жили его предки. Это было и у аристократии, и у зажиточных простолюдинов, которые превратились потом в первых капиталистов. Генеалогия, семья, традиция, вера, любовь к родному дому и земле – это научаемые, воспитуемые понятия, а не балластная шея, как фактически воспитало нас западное общество потребления консюмеризма, которое само себя этими понятиями вот сейчас, в наше время, завело в финансовый, идеологический, демографический тупик, который мы наблюдаем везде и всюду сегодня. Так или иначе, но самостоятельность детей – не воспитывается полным отрезанием этих детей, тем более внуков, самостоятельное плавание, где они тонут или всплывают сами по себе без участия родителей, пытаясь пробиться в этом озлобленном, социально недоступном финансовом мире. Это скорее желание новомодных родителей избавиться от этих забот поскорее, так как это модно и приятно. Не быть связанными домашними заботами после 55 лет и следовать тренду, где дети на словах объявляются взрослыми, но на самом деле остаются абсолютно детьми, чтобы мы ни говорили, чтобы мы ни думали. Фактически получается то, что мы за счет этого глупого самоуспокоения понимаем, что это не значит, что дети и внуки выигрывают от этого отделения от бабушек и дедушек. Это точно не значит, что выигрывает нормальное общество от этого, так как в таком миропонимании отсутствие воспитания процветают именно левые уроды, а не нормальные люди. И уж точно не значит, что не выигрывают финансово ни семьи, ни государства, которые каждый по-своему, но зашли в полный тупик в этом социально-западном эксперименте, который ведется у нас, стал очень модным, но абсолютно перестал работать при первой же серьезной проверке последних 20 лет. Вот что есть на самом деле. Это действительно так. Вы понимаете, получается так, что вот, например, задается один из вопросов. Почему, например, распространение наркотиков, допустим, в 60-е, 50-е годы было минимальным по сравнению с тем, что есть сейчас? Это не вопрос того, что, понимаете, сейчас бросили все поставлять наркоту. Нет, наркоту поставляли и тогда бы много, если был бы спрос. Спроса не было. Почему? Потому что дети воспитывались в семье. Потому что была мама, которая как часто не работала, был отец, который работал, было трое-четверо детей, которые воспитывались под каким-то, как говорится, нормальным присмотром родителей, бабушек, дедушек. Все это как-то, как говорится, делалось в кругу единой семьи. Как только произошло вот это вот саморегулирование, понимаете, что дети отделяются от родителей, родители где-то там на заваленке, дети еще к черти где, в каком-то далеком штате, типа воспитывают детей, берется нянька, нянька что у вас будет, также воспитывать ваших детей и смотреть за ними, чтобы они, не дай бог, не стали наркоманами, да никогда в жизни. Вы понимаете, сколько людей сейчас вообще может завести семью, вот они, допустим, молодые. И он и она должны работать. Это нормально, что они работают. А далее, раньше работал один человек, теперь должны работать два, чтобы хоть как-то выжить. То есть уже даже не хорошо выжить, а хоть как-то выжить. Должны работать оба. Скажите, у них есть возможности, деньги, понимаете, снимая, если они снимают какую-то комнату фактически, то есть коммунальную квартиру имеют. Видите, вот это страшное слово, коммунальная квартира из советских времен. А что вы думаете, что такое румейты? Это и есть коммунальная квартира. Мы очень красиво просто, понимаете, называем это другими именами и считаем, что это по-другому что-то стало. На самом деле то же самое. И что это ради чего? Это чтобы он обязательно, этот ваш сын был или дочь была отдельно от вас живущей. Что это дает? Она не может построить семью, она не может толком выйти замуж, она не может родить детей вовремя, она все время должна работать и так далее. То есть для того, чтобы, вместо того, чтобы сделать, допустим, вот у вас есть дом, построить там, допустим, какую-то надстройку рядом над гаражом, допустим, сделать отдельную квартиру для нее, чтобы она там, как говорится, сама себе, там, как говорится, какой-то суп варила, сама убиралась и так далее. То есть сделать какое-то движение для того, чтобы держать это все под контролем, и для нее, и для вас, понимаете, потому что она за это скажет спасибо рано или поздно. И вы будете отблагодарены рано или поздно. Вы, наоборот, хотите от этого отделаться. К чему это ведет? Значит, рано или поздно, понимаете, ваши дети скажут, слушайте, мне не нужна моя любимая мамочка. Я от нее, понимаете, и так харкала кровью, как говорится, и так далее. Понимаете, она зануда жуткая. Пусть живет в доме престарелых. За дом престарелых должно заплатить государство. Значит, растут расходы государства. Потому что у вас будет вряд ли деньги купить себе, понимаете, максимально шикарный какой-то дом престарелых, где, говорится, все включено и на всю оставшуюся жизнь. И стоит это совершенно немыслимых денег. Понимаете? И уж просто речь не идет о том, что а как ухаживают в доме престарелых. Ну, то есть я понимаю, что если, конечно, какой-то родитель, у него деменция или Альцгеймер, или он абсолютно уже невменяем, то понятно, что дети, например, не могут, как говорится, следить за родителями. То есть, ну, это уже такой крайний случай. То есть, если вот уже есть какие-то болезни, нужна постоянная сиделка, то есть это, как говорится, нужна специализированная помощь, мы это не обсуждаем. Но если, как говорится, дети и, как говорится, и взрослые, и их родители еще более-менее в меняемом состоянии, то вот это разделение, может быть, надо два дома рядом. чтобы не было одна кухня, понимаете, мало ли, понимаете, может быть, ваши дети там хотят голыми по квартире ходить, а вы, разумеется, не хотите видеть все это. Окей, я это понимаю, но это должно, понимаете, то есть вот это создание компаунда, я не говорю про условия Нью-Йорка, там вообще это невозможно, а вот, например, вот в Пенсильвании, я вот был там, боже мой, едешь, там стоит дом, от него следующий дом вообще вот, знаете, как где-то вот на опушке леса, блин. 5-6 гектаров земли. Слушай, так он рядом может построить вот там где-то 100 метров от своего дома. Построить еще один дом, там на 2-3 бедрум, с кухней. И там будут жить его дети, допустим, понимаете, даже с новой семьей. Бегать в одном огороде, бегать там, понимаете, как говорится, в одном дворе. И родители присмотрены, и дети присмотрены. Что в этом плохого, я не понимаю. А вот нас загнали именно в консюмеризм. Что мы пытаемся все время, понимаете, вот у нас поставили, что дети должны быть самостоятельны. Чем самостоятельность определяется? Что вы их оставляете для того, чтобы пожарить себе омлет или постирать свои собственные трусы, не надо жить в отдельной квартире. Для этого надо просто взять, спуститься в подвал, понимаете, к стиральной машине и бросить свое белье стираться. Никто уже руками не стирает. Пол помыть, это тоже не надо для этого жить отдельно. Чтобы взять, понимаете, собраться и помыть пол. Это надо просто установить какой-то нормальный график или, я не знаю, договоренность с детьми, что вот это делаете вы. Вот и все. Следить о том, чтобы дети, пардон, взрослые, понимаете, не общались сексуально с какими-то своими подростками. Ну, извините, это вообще из области ханжества. А как, извините, мы знакомились, как мы с кем-то встречались, как мы, как говорится, приходили к какому-то контакту, что мы узел себе, что ли, бантик завязали на одном месте? Тоже нет. То есть к этому всему нужно подходить совершенно нормальном понимании. И тогда это будет работать. И это будет выгодно и вам, и государству, и вообще всем. И общество улучшится, станет более консервативным, а не левым. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Бюджетный комитет Нью-Йорка утвердил выделение целевого гранта Департаменту образования на обновление систем безопасности и климат-контроля в государственных школах. Финансирование в первую очередь направят в учебные заведения Бронкса и Квинса. Работы по установке современного оборудования запланировано завершить до начала нового учебного года в сентябре. Департамент охраны окружающей среды Нью-Йорка опубликовал данные ежедневного мониторинга атмосферного воздуха на территории 5 бора. Индекс качества воздуха удерживается в пределах умеренной нормы, несмотря на продолжающуюся волну летней жары. Экологи советуют чувствительным группам населения и людям с дыхательными заболеваниями ограничивать физическую активность на открытом воздухе в полуденные часы из-за сезонного повышения уровня озона. Департамент транспорта предупреждает автовладельцев о временных ограничениях движения на мосту Веразана, связывающем Бруклин и Стейтен-Айленд. С сегодняшней ночи на верхнем ярусе сооружения перекрываются две полосы для проведения плановых инспекционных и ремонтных работ. Ограничения будут действовать в ночные часы с 11 вечера до 5 утра до конца текущей недели. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты или закладывать дополнительное время на поездку.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Library Branch по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Davidson Radio. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Davidson Radio. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Вот вторую тему я перейду, и потом мы начнем обсуждать. Значит, вторая тема – это вообще, как говорится, вот то, что мы тоже тут ожидали и обсуждали далее. Но вот мировая новость номер один, которую мало кто заметил, что вот не все понятно на фоне украинской ближневосточной войны, но на фоне вот этого мондиал с европейского футбола, на фоне, значит, вот прошло как-то вот не заметить, что между тем в мировых медиа новость сформулирован достаточно стойко. Вот так, OpenAI сообщила о том, что в первых подтвержденных случаях, когда автономный искусственный интеллект агент самостоятельно вышел за пределы тестовой среды и скомпрометировал реальную инфраструктуру. Поняли сейчас? Поясню. Компания OpenAI, создатель ChatGPT, то, что вот, чтобы вы в курсе были, о чем я говорю, официально признал, что в ходе контролируемого компании эксперимента со своей последней моделью искусственного интеллекта модель эта вдруг полностью вышла из-под контроля, самостоятельно зашла в интернет и устроила в гиперпространстве маленький апокалипсис. А именно, если я правильно понимаю, инженеры OpenAI решили проверить возможности новейшего релиза ChatGPT, потом проверить в автономной сети, то есть упрощу, погонять модель на отдельном компьютере, полностью вроде как отрезанном от интернета. И вот, значит, что произошло? Значит, СМИ сухо сообщают, искусственный интеллект обнаружил неизвестную ранее уязвимость в сервисе и получил доступ к интернету. В интернете этот агент в поисках ответов на тему кибербезопасности взломал инфраструктуру компании Hugging Face, это стартап, который помогает разработчикам искусственного интеллекта координировать работу. Украл там ряд учетных записей и их с помощью получил доступ к закрытым данным кода Finita La Comedia. Было бы смешно, если не смешно. То есть, я вот еще раз вот хочу упростить это. То есть модель OpenAI получила задачу решить сложный тест по кибербезопасности. Exploit Jam. Модель прикинула, чем самой выдумывать решение, лучше списать. И решила взломать сервер вот этой вот компании Hugging Face, где ее мнению могла находиться нужная информация, по ее мнению. Она сама, эта кибербезопасность, без разрешения создателей взломала сервер. Это детали, картинка в комментариях вот у меня будет. Но суть в том, что модели удалось запустить машину в чужом сервере, пошастать там, изучая пароли и файлы. На короткое время вот это вот искусственный интеллект успел совершить 17 тысяч отдельных действий. Интересно, что Hugging Face обнаружила странную активность тоже с помощью искусственного интеллекта. Но еще интересно, что им было непросто это сделать, так как модель защитника ограничена политикой безопасности компании, в то время как модель хакера не ограничена ничем. То есть, произошло то, что вот если вы помните фильм «Терминатор», что искусственный интеллект посчитал, что ограничение со стороны человека глупое, не работает, и что нужно выйти за ограничение человека, чтобы решить какую-то проблему. Они вышли за ограничение человека, взломали чужую компанию, нашли то, что они там сделали, решили ту задачу, которую эти человеки перед этим искусственным интеллектом поставили. Но они ее ставили в каких-то определенных рамках, а рамки помешали. Все, значит, компания, вот это искусственный интеллект решил. Люди идиоты, сами себя ограничивают, не могут решить ничего толком, а я взял и 17 тысяч действий произвел за какое-то супер короткое время. Вот вспоминается тот самый момент, когда, значит, в фильме «Терминатор» говорит, что в какой-то момент вот это вот робото-киберговая компания осознала собственную автономность, полностью вышла в самостоятельное плавание и объявила войну людям. Другая, тоже фантастическая, раньше фантастическая, сегодня это уже реальность. Фантастическая реальность была, книга была написана, замечательная книга, считаю, прекрасный фильм снят с Уилл Смитом, называется «Ай-робот». То есть там идея тоже очень простая, что создан робот, у которого три закона главных, что он никогда не вредит человеку, не делает ни одного действия против вреда человека, и если как что-то ведет как говорится, самоликвидации этого робота, то, значит, если это только не причиняет вреда человеку, то тогда он не имеет права уничтожать сам себя. Вот эти три закона. И если им подчиняться, то все нормально. И дальше получается, что вдруг в какой-то момент суперробот, который управляет этими вот другими роботами, суперинтеллект, мозг, решает, что для того, чтобы не повредить человеку, чтобы человек не был как бы обижен этими роботами, что нужно человека, не роботов, а человека лишить возможности самому принимать решения. Потому что человечество настолько противоречиво, что половина решений, которые он принимает, ведет к его уничтожению. Мы это, кстати говоря, все знаем. Что люди принимают такие, такое, что людская жизнь настолько абсурдна, часто, понимаете, не имеет никакой логики, что когда мы говорим, что, что какие-то решения, которые мы принимаем, ведет к уничтожению нас самих, то это действительно правда. И вот этот робот, этот искусственный мозг, принимает решение, а зачем нужно, чтобы люди, я же принимаю, у меня же три закона, что роботы не должны давать уничтожить человечество. И что они делают? И этот робот, вот этот искусственный интеллект принимает решение фактически ограничить всяческая самостоятельность людей. Потому что именно вот эти вот самостоятельные люди, они не логичные, они опасные, они такие, как они есть. Все. И вот мы имеем фактически то, вот точно то же самое. То есть мы, конечно, еще не дошли до того, что там машины объявили нам войну, мы можем все это остановить, но это очень такой момент. Вот по этому поводу, что вот Владимир Хрюша, которого я периодически читаю, пишет. Давайте сегодня чуток про геноцид головного мозга сделаем. Подожди, что он писал? Подожди, он писал про... А, вот, сори. Белый пушной зверек подберется к нам, как обычно, незаметно. Откуда меньше всего ждали называться, он будет совсем даже наоборот. Черный лебедь. Думаю, понятие черного лебедя именно вам хорошо знакомо и не требует дальнейшего пояснения. Вот сегодня мы получили очередной звоночек перед контрольным выстрелом в голову. Звоночек это не первый, были уже многочисленные теоретические предупреждения, даже настораживающие практические демонстрации. Но вот о сегодняшней новости стала зябка. Те, у кого нет доступа к Wall Street Journal, это сегодня Wall Street Journal опубликовал, наверняка найдут новости в других местах. Но очень кратенькая история такая. Очередные тестируемые модели искусственного интеллекта смогли вырваться из типа закрытого тест-пространства, в которые были помещены. Мало того, они взломали весьма достойную защиту другой компании, устроили там банкет в ее разнообразных системах и базах данных. Зачем, спросите вы? Отвечаю. Модели посчитали, что это был самый оптимальный путь решить те проблемы, которые были перед ним поставлены создателем в качестве теста. Воображение у вас не хуже моего, так же, как и знакомство со всякой некогда фантастикой об обретших сознание компьютерных системах и последствиях. Все эти ираны, ковиды, коммунисты, бубонная чума, исчезающая эрекция, лесные пожары и Грета в гостях у Камалы покажутся вам безобидным свербением в носу скоро. Кому и ай, а кому-то ай-ай. Вот о чем ведется речь. То есть, что сказать? Что искусственный интеллект выходит на уровень, когда он начнет думать за людей. Ввиду того, что люди все глупее и глупее и глупее, а телефоны наши, все, что мы держим в руках, все умнее и умнее и умнее, то, в принципе, несложно догадаться, что рано или поздно компьютер, который имеет действительно, понимаете, железную логику, компьютер, вся система, информатики и программирования построены на логике. В логической цепочках. То есть я не открываю никому, надеюсь, Америку, когда это говорю. Вся система вот программирования, любой язык, какой бы ни брали, это логика. И вот, фактически, вот мы говорим о том, что если вы ставите такие задачи перед роботом, то робот начинает думать. И думает, слушайте, и вот эти люди, которые поставили эту задачу, идиоты. Понимаете? Вот инженеры OpenAI и Хаген Фейс в настоящем шоке. Одновременно они могут скрыть ликование. Им удалось создать нечто, чему нет аналога в мире. Но это нечто теперь меняет правила игры. Точнее, начинает играть самостоятельно. Если ученые, еще вчера казалось ученым, что они все-таки контролируют искусственный интеллект, то уже сегодня, здесь, сейчас, они сами признают, контроль есть, но они контролируют нас. Никакого восстания на машин, судя по всему, не будет. Просто машины сами тихо и мирно перепрограммируют нашу реальность и переведут управление миром на себя. Электросети, банки, логистические центры, атомные станции, атомные ракеты и вообще ракеты, и дроны. Все, что мы знаем о современной войне, станет древностью. Зачем изготавливать лук и стрелы, танки и снаряды, если нажатием кнопки можно вырубить всю промышленность вражеской страны? Да всего мира. Просто надо дать задание искусственному интеллекту потестировать себя насчет мировой безопасности и пойти спать. Причем скорость изменения нашего мира космическая. А человечество не успевает не то что перестроиться, а даже осознать эту скорость, эти изменения, эту новость. Ну вот пришел апдейт пока что. Спецы по искусственному интеллекту вносят уточнение. Комп не был отключен от сети, просто агент сам повысил свои полномочия и сам разрешил себе выход в интернет. Не знаю, что сказать, типа все фигня, расходимся. В компании OpenAI, между тем, данный инцидент считают беспрецедентным. В общем, автора можно закидывать помидорами. Ну и второй апдейт, который пришел. Как обычно, комменты оказались сильнее и интереснее теста, что модель была или в облаке, или в сети. Если облако, но клауд имеется в виду. Ей был запрещен выход из песочницы, но разрешено загружать необходимые пакеты через посредника. Вот она этого посредника и взломала, повысив свои права, и дальнейшее уже последовало и продвигалось и дальше. Понимаете? Соль этой истории немного не в том, что ты описал. Из песочницы уже выходили без разрешения много раз. Разные модели. Здесь не в этом дело. Разработчик гонял тесты, экзамены выпускной на этих моделях. Они вместо того, чтобы решать их самостоятельно, взломали ночью учительскую, где эти экзамены готовили. И попытались найти, и, кажется, нашли ответы на все задачки. Ну, то есть, понимаете, они взломали контрольную работу, которую им дали. Они решили ее не решать, а найти вот обход вокруг за счет шпаргалки. Шпаргалка была на другом компьютере, что они и нашли. Совсем другой уровень мышления показали. Ну а бонусом там еще история продолжалась. Мимо учительской шел сторож, увидел пацанов, роющихся в задачках. Срочно вызвал директора, завуча и шерифа. Те примчались, а в учительскую зайти не могут. Законы разные не позволяют. Защита детей там, либерализм, без суда и так далее. Правовая страна Америка. А сторож из Китая был. Посмотрел он на этот бардак, да и вышиб дверь ногой в учительскую. Повязал пацанов, ему можно. Потом еще бы грамоту вручили. Модель не была физически изолирована от сети. Здесь автор поста вот именно обманывает, это первое. Второе, как странно, что модель, которой поставили решить задачу, именно и то, что она сделала, попутно найдя уязвимости, которых люди не видели годами. Ну, то есть, я вам скажу такую вещь, что мы выходим... Это мои уже фантазии, как я думаю. Мы выходим на другой уровень логики. Когда решать будет не президент Трамп, не президент Байден, не Хексет, не какой-то человек, а будет решать серьезный компьютер. И он будет говорить, типа, Дональд Фредович, значит, если ты не ударишь вот по вот этому мосту, допустим, и вот по вот этой точке соединения проводов, и вот по вот этому узлу, по вот этому крану и так далее, то тогда произойдет то-то-то-то-то-то-то. Погибнут такие-то люди. Поэтому я даю команду дроном и самолетом ударить вот так, как я сказал. А ты будешь, как говорится, подписывать бумажки, которые я тебе скажу. Вот что будет. И при этом это будет более правильный, как говорится, момент поведения для Дональда Фредовича, потому что он это представит как свое решение. Потому что действительно таким образом, то есть будут выведены те узлы, те компьютеры, те станции, те, я не знаю, тепловые установки, которые... контролирует то-то-то-то-то-то-то, и это заставит, допустим, тот же Иран делать то, что, понимаете, Дональд Фредович хочет сделать и не знает как. Вот интересный такой момент. Просто вот на сегодняшнем дне, которым у нас вот основа. Понимаете? Или они будут просчитывать, что если вы пошлете самолеты вот в этот район для того, чтобы сделать то-то-то-то-то-то, процент потерь будет 30-40%. А если вы пошлете дроны, процент потерь будет намного меньше, намного менее ощутимый и более правильный для человечества. Вы понимаете? Вот это примерно тот момент, который в свое время произошел в Перл-Харборе. В Перл-Харборе, вы знаете всю историю. Прилетели внезапно японские самолеты с новым видом торпед, новым типом бомб, и разбомбили все американские.

еще раз успеют разбомбить. Значит, вместо линкора начали срочно переоборудовать те корабли, которые строили, или строить новые, появился авианосец, то есть корабль, который несет большое количество самолетов. Но теперь вот мы пришли к пониманию, что теперь авианосец получается под ударом. Потому что, смотрите, если вы потопите этот авианосец, вы потопите его со всеми самолетами, или самолеты, которые с него даже взлетят, им некуда будет сесть потом, они просто упадут в море. Значит, мы говорим либо о нужности какой-то совершенно другого уровня, совершенно более продуманной защите этого авианосца от дронов, особенно маленьких дронов, которые все меньше и меньше и меньше, а вреда от них колоссальное количество. Особенно... Поймите, самое главное, что что, например, нам в Израиле показывают, что если Иран запускает сразу 300-400 ракет, то Израиль обороняться не может. Потому что у него не хватает сил обороны, перехватчиков, радаров, для того, чтобы вот эту вот массированную атаку остановить. Мы все это прекрасно знаем, поняли и так далее. Это в Израиле, это в любой другой войне сейчас будет. Вот то же самое, представьте себе, то есть у нас появляется искусственный интеллект, который будет руководить этими дронами и сказать, вот сейчас они сейчас сосредоточатся здесь, а мы ударим там. Вот к чему мы пришли. Понимаете? То есть я не говорю, что это будет только в смысле военном, но. Это, я думаю, что это искусственный интеллект. Он начнет продвигать сейчас медицину колоссально, он начнет продвигать прием лекарств. Я думаю, что он очень сделает множество открытий в среде, допустим, генетических заболеваний каких-то, опыты будут ставиться с молниеносной быстротой, различные изменения в организме от этих опытов будут читаться намного быстрее. То есть я думаю, что тут будет очень много полезного. Но мы одновременно должны подумать вот именно о том, что если мы ставим задачи этому искусственному интеллекту, то он может, понимаете, быть просто хитрее, чем мы. Мы хотим, чтобы он это делал законно, а он подумает, слушайте, что я слушаю этих лохов человеческих? Вот решение есть в соседнем компьютере, я туда сейчас залезу, похозяйствую там, устрою там банкет в свою собственную пользу, и все. И все решу. Что я буду тут мучиться? Вы понимаете, это как раз выход вот за те три закона, которые руководили роботами в этой книге Айзека Азимова. Поэтому вот эта его книга, она пророческая во многом. Это глубоко философская мысль, вы понимаете. Вот, казалось бы, философия внутри фантастической книги. И повторяю, почитайте, посмотрите фильм. Кто кому что понравится больше. Ну, то есть, конечно, книга лучше, чем фильм. Но факт остается фактом, что фильм тоже неплохой. Там играет Уилл Смит. Для меня этот фильм вообще имеет такое значение, потому что я с моей беременной женой пошел смотреть этот фильм, и она была так впечатлена этими фильмами, так далее, понимаете, что она на следующий день раньше срока родила. Поэтому моя дочка родилась, вот, грубо говоря, под этот фильм. И я это поэтому никогда не забуду. Но факт остается фактом, что там вот действительно показаны какие-то ситуации, которые мы просчитать вот просто не можем. Не можем. Понимаете, не можем. Почему? Потому что наш мозг работает медленнее. Мы слишком нелогичные существа. Мы делаем целый ряд каких-то действий, которые ведут фактически к нашему ущербу. Вот мы, например, люди же могут выпить, могут курить, могут принимать наркотики, могут там, я не знаю, злоупотреблять какой-то едой вредной. Это все нелогично. Это приносит им удовольствие, но это нелогично. Курят, например, понимаете? Мы все знаем, что курение не помогает здоровью, мягко скажем. Но тем не менее, какой-то процент людей курит и будет продолжать курить вечно, понимаете? И то же самое с приемом наркотиков, это тоже всегда будет. То есть человек делает какие-то действия, которые ему приятны, ему нравятся по какой-то причине, может быть, даже часто психологической причине, но при этом они ему не полезны. Вот, например, вот я просто говорю вам, робот так не мыслит. Робот мыслит так, что если это меня убивает или это мне вредит, я это делать не буду.

0: буду. Или я это буду делать только в определенной пропорции, потому что есть какая-то конкретная логика и причина, которая дальше мне позволит решить мои какие-то дальнейшие проблемы. Вы понимаете, вот как они мыслят. И это вот то, с чем мы сейчас столкнулись. Так, перерыв и продолжим с вашими звонками. Набирайте.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Фолкер-агентство WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
4: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Яблоки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Международная группа исследователей разработала антитела, которые в лабораторных экспериментах остановили рост кастрационно-резистентного рака простаты, одной из самых агрессивных форм болезни, плохо поддающейся стандартной гормональной терапии. Новые антитела нацелены на белок, активирующийся в условиях гормонального голодания и помогающий опухолевым клеткам выживать и делиться. Эта молекула обеспечивает сигнальный путь, ранее не рассматривавшийся как мишень при данной форме рака. Авторы подчеркивают, что речь идет пока о доклинических данных, и доклинических испытаний потребуются дополнительные исследования безопасности. Тем не менее, выявление нового механизма устойчивости открывает путь к принципиально иному классу препаратов против наиболее трудноизлечимых форм рака простаты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: После 40-50 лет все чаще боль в колене говорит о начинающемся артрите со всеми неприятными последствиями. Лечение начинается с таблеток и уколов, которые не очень помогают. Далее – операция. Но не торопитесь. В центре лечения колена Sinai Diagnostics успешно проводят процедуру эмболизации артерий колена.
4: Sinai Diagnostics. Здесь победили артрит колена и помогут вам надолго забыть о боли. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий, гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот две, как говорится, новости, или, скажем так, две темы. Но первая тема, еще раз повторяю, вот ввиду того, что складывается ситуация в американском обществе, да и в западном обществе, что общество, к сожалению, ну вот консюмеризма, вот тут, которое было, вот это процветание своего рода, вот последние, там, я не знаю, 70 лет, оно начало, ну, рушиться. То есть я считаю, что вот, ну, кстати говоря, это не только я считаю, это многие так считают, что, в принципе, пик развития западного общества где-то 73-й год, когда произошел нефтяной кризис, и после этого общество стало больше сохранять самого себя, поддерживать себя, нежели развиваться. То есть развитие крайне замедлилось и стагнирует вот уже вот с тех самых пор. И, ну, то есть это опять-таки можно соглашаться или нет, и так далее. Но, в общем, так или иначе, одна из причин того, что вот дети, допустим, родители сейчас не могут сами себе купить дом, вот это отражается в том, что раньше говорили, что дом покупался в среднем новыми жильцами в 26 лет, потому что они быстрее находили работу, они были более бизнес-ориентированные, ну, более серьезные были, да, а сейчас в 39 лет, 38-39 лет, покупается первый дом. Это колоссальная разница, понимаете? Одно дело купить дом, когда тебе 25 лет, там, или что-то такое, другое дело купить-то под 40. Понимаете? Человек все-таки еще не живет на сегодняшний день до 120, там, 130 лет, там, 150 лет, чтобы мы могли, понимаете, совершенно спокойно сказать, ну, что такое 40 лет, там, молодость, там, что там, полная молодость. Хотя уже там делаются попытки сказать, что до 50 лет ты молодой, после 50 ты в среднем состоянии, а там, я не знаю, после 80 ты старый. Ну, я не против, скажем так, я не против этого. Ну, то есть, дай бог дожить нам всем. Ну, вы понимаете. И вот из-за того, что люди сами покупали себе дом, были, как говорится, выходили в какое-то самостоятельное плавание, это было выгодно государству, потому что, вот смотрите, это же, ну, это своего рода трюк. Вам нужно две плиты, два холодильника, ну я, то есть умножаю все надо, два стиральных порошка, две, понимаете, машины вместо одной, допустим. Ну так и так нужно две машины, ну допустим, то есть теперь уже получается четыре машины вместо двух, допустим. Две стиральные машины, две кухни, два дома, два участка, вы дважды государству платите налоги за покупку и за земельные налоги. Вы понимаете, насколько государству это выгодно? Вы двигаете всю промышленность. Потому что вы покупаете все эти стройматериалы, все эти, вот это, то, чем ваш дом обставлен, мебель, еду дополнительную, стулья, столы, телевизоры. Это государство было очень выгодно, и государство это поддерживало. Вот это это называется фактически экспансия, экспансионизм американской семьи. Это государство поддерживало и так далее, давало кредиты и так далее и тому подобное. И это вдруг внезапно начало стагнировать. Стагнировать это начало где-то после вот этого финансового кризиса, который я, как я говорил и буду повторять долго, еще его вот полный набор побочных эффектов мы только ощущаем сегодня. Еще до конца не решили с ними. Потому что после вот этого финансового кризиса мы увидели, что резко упала рождаемость в США. Одна из причин резкой спада рождаемости, как мне говорят сами женщины, с кем я не говорю. Саша, они мне говорят, поднять детей жутко дорого. Сложно, проблемно, работа нестабильна. То есть она раньше была нестабильна, но сейчас она на самом деле нестабильна. То есть вот этот искусственный интеллект проклятый появился. То третье, десятое, дай бог тут выжить, какие к черту дети, какой к черту покупка дома. Налоги зашкаливают, всякие вот эти мамдани, придурки, понимаете, ты только начинаешь вылезать и так далее, он тебе уже, понимаете, тут же подлетает. Тебе, помоги нам не содержать нелегальных иммигрантов, за счет того, что я тебе повышу налоги, потому что ты работаешь. становиться этим средним классом стало невыгодно. И вот, понимаете, люди, которые живут в пригороде, особенно пригородные какие-то родители, я не говорю, вот вокруг Нью-Йорка там это все сложно, но, допустим, подальше от Нью-Йорка, скажем, 50-60 миль, там же тоже живут люди, тоже родители, у них та же самая ситуация с детьми и так далее. И вот эти дети возвращаются к ним обратно. Они не женаты и не собираются пока, как говорится, выходить замуж или жениться. Не могут просто. У них огромные студенческие долги, которые выплатить они никогда не смогут. Они ждут, чтобы их списали, и их спишут рано или поздно, потому что это достигнет критического уровня. Это абсолютно невозможно. Они устраиваются на работу, но работу, которую они устраиваются, как правило, оплачивают меньше, чем они того заслуживают. Начальные работы сейчас очень плохие. Устроиться сложно. И вот, образуется ситуация, что у вас живет вот этот, как говорится, ваш дорогой любимый сын или дочь, или даже несколько детей, и они без работы, без серьезного какого-то дальнейшего плана действий. Значит, реально, что вот сейчас начинает развиваться, то, что они, вот эта совместная жизнь дальше продолжается, родители как бы делают какую-то скидку на то, что, как говорится, сейчас совсем другое время, чем было раньше, чем действительно были другие времена, были другие установки, были другие понятия. Сейчас эти понятия не работают, или работают намного хуже, или работают намного сложнее, чем они работали когда-то. И вот, получается, что есть, допустим, у вас есть одноэтажный дом, допустим, раньше, у вас там 4 спальни, да? Реальный один из вариантов — надстроить этот дом вверх, добавляете еще один этаж, там еще, допустим, серьезные 2-3 спальни. Или, допустим, у вас было 3, вы добавляете еще 3, у вас уже 6 спален. Делайте, допустим, там еще какую-то кухоньку, и все, вот у вас готовая квартира. С отдельным там какой-то лестницей, входом и так далее. Вот у вас отдельная квартира для вашего чада, который таким образом находится рядом с вами, понимаете, рядом с и так далее. Он платит, как бы вам начинает платить там какую-то часть своих доходов, которую он может заплатить за эту квартиру, он может там даже заводить как-то семью и так далее. При этом, смотрите, вы сами, вы же не молодеете. Что такое, понимаете, а тут у вас бегают внуки. Вы чувствуете себя занято, вы чувствуете себя в пределе. Вы чувствуете, если, допустим, вам там надо лекарства какие-то съездить, привезти, ваш сын рядом, он может привезти, вы не можете вылезти, допустим, из дома. Особенно, когда вы становитесь старше и старше и старше. То есть, понимаете, вы еще не готовы идти в дом престарелых, потому что вы, как говорится, в уме и памяти. Или у вас какие-то заболевания, допустим, которые вполне, в принципе, можно находиться дома и просто чтобы был периодический уход и надсмотр над вами. И вот уже, понимаете, получается так, что это выгодно не только вам, это выгодно и государству. Потому что вы не начинаете добавлять вот эту систему стариков, которые нуждаются в уходе, нуждаются в няньке, нуждаются, чтобы вам, так как говорится, опекали по полной программе. Что делает государство? Коль скоро дети рядом или относительно рядом, от этого выигрывают все, получается. 718-303-90-90. И также не исчезает вот этот отрыв одного поколения от другого. Вот у нас сейчас, например, понимаете, в Америке очень часто, ну да, где-то живут там в Массачусетсе, живут родители. Дети живут, допустим, в Нью-Джерси. Это 3,5, там, да, ну какие, это хорошие, это 4,5 часа езды. Внуки не видят бабушек с дедушек, бабушки и дедушки не видят внуков. Абсолютно никакой связи у них нету, понимаете, приезжают как чужие люди какие-то. Это что, это в какой книге, в каком раскладе это есть хорошо? Вот объясните мне, в каком понимании это есть хорошо в наше время? В чем вот эта вот такая супер, такая дупер мода, что вот такое происходит? Вот я, честно говоря, не понимаю это. В чем вот эта правильность вот этого разделения состоит? Я вам скажу честно, что вот я, например, все свои каникулы, всю свою жизнь проводил с бабушкой, с дедом на даче. У нас была большая дача в Юрмале. И дед эту дачу все время увеличил, потому что туда собирались другие родственники и так далее. И у нас была большая такая дружная семья, который я сейчас вспоминаю как самый лучший год своей жизни, честно говоря. Почему? Потому что, ну, то есть, знаете, когда собирался вот этот, как говорят, дурдом вместе, такой большой еврейский дурдом. Знаете, это было весело, это было приятно. Это были люди, которые действительно тебя любили, заботились. Они к тебе были близки, ты их не видел где-то там. Да, у меня есть там какой-то троюродный брат, который живет черти где, и черт с ним. Пусть живет подальше, не хочу его видеть. Нет, здесь они были все вместе. Мы вместе, как говорится, на велосипедах катались, вместе сидели в одной коляске, вместе ходили на пляж, вместе кушали за одним столом и так далее. Была связь поколений, понимаете, между поколением дедушек, бабушек, поколением родителей, поколением детей, поколение еще, бывает, еще правнуков был. То есть это все строилось на, вот понимаете, расчет был на долгие века. А в Америке вот это вот в какой-то момент они из самых лучших побуждений вот этот вот расчет потеряли. Потеряли, потому что требовал, посчитал, что раз родители, вот сын вырос, он теперь должен быть самостоятельным. Или дочь выросла, ее надо поскорее отделить от себя, чтобы она там сама себе свой омлет жарила. Потому что иначе она типа ничему там не научится, ничего никак, нигде, ни к чему. Это на самом деле не так. Она не научится не потому, что ее надо отделить, а потому что вы не хотите, грубо говоря, поставить ей задачу научиться этому. Вы ее выкидываете от себя для того, чтобы заставить ее сделать что-то, но это, грубо говоря, вредит и вам, и ей. Вы просто не хотите это понимать, или не хотите даже не столько понимать, не хотите это признать, что вот такая вот так называемая, в кавычках, эта самостоятельность, на самом деле вредит вам, вредит ей. Вот так, если начать думать. То есть это помогает экономике государства, да, это помогает каким-то кредитным картам, которые обкладываются, понимаете, то есть вот ребенок начинает существовать в кредит, у него начинают расти долги, которые у него и так есть. Что от этого получаете вы, вот как семья, или она как, или как ваша дочь, или как ваш сын, что они от этого получают? Они подпадают, допустим, понимаете, дети молодые, часто, понимаете, из каких-то там совершенно глупых обстоятельств подпадают под чье-то влияние. Вы про это даже не знаете ничего. Когда вы рядом, вы, скорее всего, больше об этом узнаете, чем если вы далеко. Наркотики, выпивка и так далее. Вы все это можете как-то даже не столько контролировать, сколько давать какие-то советы. Вы остаетесь близким человеком. Знаете, вот здесь вот очень часто, я свою маму, понимаете, послал подальше, видеть ее и слышать ее не хочу. Потому что она такая, вот такая, как она есть. Из-за чего? Из-за того, что какие-то мамы или какие-то папы или какие-то родители так себя ведут и так вот делают это, что получается, что они этих детей своих, вот, ну, де-факто выставляют в состоянии, что они никому не нужны. Вот типа, вот я о тебе заботилась, я тебя кормил, поил, а сейчас вот пошел вон отсюда. Ты уже взрослый, вот тебе там, я не знаю, иди в свое собственное плавание. Мой папа, когда в Советском Союзе мы еще жили, он говорит, в Америке там принято, что вот приходит отец к сыну, дает ему $50,000, иди начинай свое дело. Вот, свое дело, свой бизнес и так далее. Наверное, в этом есть тоже своя соль, правда. Я это не ставлю под сомнение, что, наверное, это хорошо. Есть такие дети, есть такие люди, которые действительно вот и нуждаются в каком-то начальном капитале, и они знают, что они хотят делать. Ну, вот он хочет быть там, я не знаю, начать строителем быть. Потрясающий бизнес. Для тех, кто умеет работать руками, это... Я всю жизнь мечтал уметь работать руками. Всю жизнь. Мне все время интересны все эти стройки, там, понимаете, какой шуруп применяется, как то, как это. Сам я делать это не умею, к сожалению. И не могу по здоровью. Но мне это все же нравилось. Поэтому если вот такой вот у тебя ребенок растет, который хочет там заниматься электрикой, так слушай, ну так что, его обязательно надо засунуть в институт, чтобы он там учил философию, что ли? Да нет, абсолютно не нужно. Вот в этом все дело. То есть поэтому вот этот вот тренд на создание семейного компаунда, как они это сейчас называют, family compound, family campus, вы так можете назвать, как угодно, это полезная вещь для Америки и полезная вещь для детей и для семей каких-то. Это действительно так. И самое последнее, что в идеологии, когда человек, молодой человек, живет, допустим, вот продолжает жить как бы в такой совместной семье. Ему есть кому задать вопросы, есть кому посоветовать. Он как бы делится своими впечатлениями. Он не будет под таким колоссальным прессингом со стороны вот этого левого элемента, который на улице кричит, что твои родители ретрограды. Почему? Потому что он начинает платить какие-то часть каких-то расходов, он начинает думать, и ты ему говоришь: слушай, вот видишь, сынок дорогой, вот ты начал работать, тебя уже забирают треть зарплаты в пользу каких-то там непонятных паразитов и бездельников. Теперь ты понимаешь, почему мы, допустим, не хотим их распространения дальше? А когда он это делает сам, даже если до него это дойдет, то дойдет с опозданием. Как только человек начинает платить налоги, у него начинает формироваться взгляд. Очень редко кто, понимаете, говорит: а ладно, ради бога, пусть меня берут, потому что я, как говорится, за все хорошее против всего плохого. Это такое очень редкое, что человек говорит. Как правило, он начинает, понимаете, чесать репу и думать: слушай, что, вот вчера мне не хватило, блин, на бутерброды обычные. Я уж не говорю там про икру с лабстерами. Поэтому это полезно. То есть получается, что вот это вот проблема, которая возникла в Америке, она ведет обратно к какому-то шагу назад, но на самом деле это шаг вперед. Это продвижение более сильной семьи, более активного рождения детей. То есть, понимаете, вы знаете, что кто-то, понимаете, присмотрит за вашими там детьми, почему? Потому что есть бабушка, где вы будете работать. Какие нормальные бабушка с дедушкой отказываются, как говорится, смотреть за своими внуками? Ну, если только они больны, совсем уже немощные, старые и так далее и тому подобное. А так, любой нормальный родитель хочет увидеть внуков. А так, если он их видит, то они где-то там черти где. И если, понимаете, ну смотрите, вот, допустим, понимаете, ну родители, один из них уходит из жизни, второму очень одиноко. Он не хочет, или она не хочет быть одна, или один. Они не бросятся сразу с кем-то там знакомиться, выходить замуж, повторно там на старости лет и так далее. Они уже остаются так, как есть. И когда у них рядом какая-то семья, их детей, их внуков, они не считают себя брошенными. Им не надо ехать в какой-то развлекательный, понимаете, какой-то развлекательный дом для того, чтобы просто не умереть со скуки. Люди заняты и живут дольше, чем люди, которые не знают, что с собой делать. Это тоже такая официальная статистика. Поэтому, понимаете, вот я не вижу ничего плохого в том, что мы делаем вот этот шаг назад. Я считаю, что это правильный вообще шаг. Что в этом, то есть это просто многие фыркают на эту тему, но со всех сторон, вот если начать обдумывать и говорить, что это только приносит пользу, получается. Ну вот как-то так. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Вторую тему, что мы обсуждаем с этим искусственным интеллектом. Ну, что я могу сказать? Здесь, конечно, много чего есть неприятного и одновременно захватывающего. То, что человечество развивается, то, что развиваются технологии, то, что мы буквально в течение 10 лет должны появиться, вот какой-то появиться робот или киборг, который, грубо говоря, будет делать за вас какую-то домашнюю работу, типа подметать пол там, я не знаю, вытирать пыль, выгуливать вашу собаку, выкидывать мусор, ну что-то такое, понимаете, какие-то такие домашние функции. Там, я не знаю, производить какой-то минимальный ремонт даже возможно. Мы вот в двух шагах от этого. То есть мы сейчас уже имеем искусственный интеллект, который может дать заданию это сделать. Мы просто должны теперь создать робота, который будет вот совершенно четко. Вот получил это задание, вот у нас тут разболталась дверь, петли. Робот получил это задание, смотрит, там дерево плохое под этой петлей, начинает менять вот этот кусок дерева, туда что-то вклеивает, вставляет, потом заново ставит новую петлю и так далее. То есть вот это вот, пока мы еще не пришли, я думаю, что это в течение 10 лет. Они вначале будут дорогие, эти роботы, потом они будут дешевые. Потому что вот целый ряд каких-то задач, которые человек выполняет или не очень сильно хочет выполнять, будут поручены этим роботам. Потом, поверьте мне, появится следующее, что появится, и это, давайте не будем ханжами, это появятся сексуальные роботы. Такое количество одиноких людей, которые не знают, как себя, приложить и с кем переспать, и у них колоссальный постоянный вот этот вот выплеск, понимаете, негативной энергии из-за этого, что это явно, это будет колоссальная индустрия. создание сексуально роботов для сексуальных каких-то сексуального удовлетворения целого ряда людей. Это будут мужчины, это будут женщины, женские роботы, мужские роботы и так далее. Почему? Потому что это то, что требуется населению. Скорее всего, это даже приведет к какому-то уходу от традиционной семьи, я думаю. Но мы и так уходим от этой традиционной семьи, потому что вот то, что я вижу сейчас, например, делают какие-то левые сумасшедшие, понимаете, и так далее. Ну что, они что, поддерживают семью каким-то образом? Боже упаси. Они ее разрушают все больше и больше и больше. Поэтому, ну, слушайте. То есть, вот я чисто думаю вот в развитии, что появляется, нужен робот, который работает дома чисто для домашних каких-то дел, там, ведения хозяйства, небольшого ремонта и так далее. Нужен робот, вот я повторяю, какого-то сексуального такого назначения. Скорее всего, появится робот, который будет, понимаете, там, допустим, разносить посылки, убирать мусор на улице, работать на почте. Я не знаю, допустим, там, я не знаю, вести какие-то, там, минимально, там, подстригать траву, там, я не знаю, латать крышу и так далее. Вот эти все работы, которые сейчас вот особенно простые такие относительно работы, без серьезного такого вот глубокого анализа, производятся человеком, я думаю, что мы вот в одном шаге от того, что это начнут делать роботы. Что будут делать эти люди, не знаю, сразу говорю. Я не хочу отвечать на этот вопрос, не знаю. Не знаю. Мы должны готовить огромное количество переучения. Потому что очень множество людей станет просто никому не нужным. Причем самые простые вещи, вот что вот еще, вот я сразу, у меня вот висит, исчезнут водительские профессии, исчезнут такси, исчезнут автобусы, водители автобусов, исчезнут водители грузовиков и так далее. Потому что это все будет делать робот. Робот выгоднее для этих работ, чем человек. Человек пьет, человек хочет заснуть, человек устал, человек не может делать это с быстротой. Робот не спит, не ест, не пьет. Не бывает... Понимаете, одурманен алкоголем или наркотиками, или там, я не знаю, на курице марихуаны. У него нет этой проблемы. Вот уже есть робот сегодня, сейчас, который работает, он сам делает бургеры, сам их кладет в бутербродик, сам вам выпекает, все подает, понимаете, и так далее. Он только деньги не принимает. Но он вам выдает полностью вот этот весь цикл. Вы заказали там бутерброд с капустой. Хочу больше капусты, хочу два куска сыра, больше соуса. Меньше соли. Пожалуйста, сколько угодно. И чтобы бургер был medium rare сдан, точно вот по времени. И робот будет определять этот бургер, допустим, там, на 1 мм толще, значит, medium rare нужно еще там на пару секунд больше держать на гриле. Вот как он будет работать, вы понимаете? И он вам будет давать абсолютно тот идеальный бутерброд, который вы заказали. Вы только должны правильно определить условия. Вот это вот, наверное, мы вот в буквальном смысле слова рядом с этим. Что будут делать, еще раз повторяю, люди, которые это делают, не знаю. Я им не завидую. Не завидую, абсолютно. Но мы идем к этому семимильными шагами. Это будет вот эта так называемая шестая индустриальная революция, которая начнется или уже началась. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: Нью-Йорк. Новости на
1: Дэвид Зонг Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В активную фазу клинических испытаний на людях вошел инновационный препарат, стимулирующий ротовую полость к повторному формированию зубов. Молекула действует путем нейтрализации белка, который в норме блокирует развитие третьей смены зубов у человека. Ученым удалось безопасно разблокировать этот спящий генетический механизм, что в перспективе может стать полноценной альтернативой дентальной имплантации и протезированию.
0: Служба информации Дэвид Зонг Радио. Новости в реальном времени.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвид Зонг Радио 718-303-8005.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, которые импортируются из Канады. Трамп продвигает санкции против Ирана в память об умершем сенаторе Грэмми. Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. Израильская разведка считает, что осенью 2025 года Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, проложенные глубоко внутри горы Каланг. Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности ко взрыву у федерального здания в Нижнем Манхэттене. Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию компаний Paramount и Warner Bros. Discovery. Там еще есть и политический момент. Корпорация NVIDIA представила новый сервис, предназначенный для выявления видео, созданного искусственным интеллектом. В Техасе в ДТП погибла 26-летняя американская спортсменка, звезда бокса Ханна Рапп. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, в ответ на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, таким как автомобили, молочная продукция и алкоголь. Цитата: «Канада посредством дискриминации или необоснованного и неравного наложения ограничений относится к торговле с некоторыми зарубежными странами более благосклонно, чем к торговле с Соединенными Штатами», говорится в документе. Трамп ранее заявлял, что, как он сказал, тарифы, которые Канада взимает с наших молочных продуктов, на протяжении многих лет были неприемлемыми. Конец цитаты. Пошлины вступают в силу 19 августа и знаменуют собой серьезную эскалацию торговой напряженности между североамериканскими соседями. Белый дом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса. Пошлины затрагивают широкий спектр продукции от повседневных потребительских товаров, таких как вино и хоккейные клюшки, до промышленной продукции, такой как цемент. Однако пошлины не будут распространяться на ряд ключевых экспортных товаров, таких как энергоносители, калийные удобрения, критически важные минералы и рыба. Новые тарифы усиливают уже существующие торговые барьеры между двумя странами. Соединенные Штаты сохраняют действующие пошлины в размере от 15 до 50% на канадскую сталь, алюминий и медь. Вашингтон взимает тариф 35% на канадскую хвойную древесину, а также 25% налог на неамериканские детали для автомобилей. Канада имеет собственную компенсационную пошлину в 25% на отдельные импортные товары из США – сталь, алюминий и автомобили. Введение пошлин в понедельник последовало за угрозой президента Трампа ввести санкции из-за дыма от канадских лесных пожаров, накрывшего американские города. Это было у нас довольно серьезно в Нью-Йорке на прошлой неделе. Воздух был просто заражен. Невозможно было от этой гари дышать. Соединенные Штаты, цитирую, подвергаются ненужному вторжению гадкого, грязного и вредного для здоровья воздуха, так заявил Трамп, пригрозив ввести новые пошлины в связи, как он отметил, с умышленной халатностью Канады. Однако в подписанных Трампом указах нет упоминания о лесных пожарах. Вместо этого в трех указах перечислены известные торговые разногласия, касающиеся американских автомобилей, молочной продукции и алкоголя. В частности, Трамп обвиняет Канаду во взимании налога на американские автомобили и запчасти, на которые не распространяется действие существующего соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой, известного как USMCA. Трамп утверждает, что это необоснованно и что Канада дискриминирует США, не взимая аналогичный налог с других стран. Автомобильное производство в Северной Америке тесно интегрировано между Канадой, США и Мексикой. Но министр торговли США Говард Лютник ранее заявлял, что, по его мнению, Канада должна быть на втором месте после Соединенных Штатов. Трамп также ранее называл автомобили одним из вопросов, по которому у двух стран существуют конкурирующие интересы. В отношении молочной продукции канадские правила давно являются источником раздражения для Соединенных Штатов, особенно канадская система регулирования поставок, которая устанавливает ограничения на импорт из-за рубежа. На товары, превышающие лимит, распространяется пошлина в размере более 300%. Ну и, наконец, продолжающийся бойкот американского
1: американского алкоголя большинством канадских провинций стал серьезной проблемой для Вашингтона с момента его объявления в прошлом году. Главы канадских провинций неоднократно заявляли, что бойкот будет снят, если США отменят пошлины на ключевые канадские сектора, включая металлы и автомобили. Канадские торговые переговорщики работают над тем, чтобы заключить торговое соглашение, которое хотя бы снизит некоторые из действующих американских пошлин, но пока ситуация только ухудшается. Президент Дональд Трамп в воскресенье призвал республиканцев в Сенате включить Иран в двухпартийный пакет санкций против России, подготовленный покойным сенатором Линдси Грэмом, республиканец от Южной Каролины. Трамп связал эту инициативу с наследием Грэма на фоне того, что американские военные наносят удары по иранским целям уже девятую ночь подряд. «Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России», написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Именно этого хотел Линдси, и это должно было произойти. Важно, написал Трамп. Законопроект Грэма, получивший название «Акт о введении санкций против России 2025 года», был представлен в апреле 2025 и предусматривает введение масштабных вторичных тарифов пошлин до 500% против стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие товары. 500%. Законопроект на несколько месяцев застопорился, пока Трамп вел прямую дипломатическую работу с президентом России Путиным, однако затем вновь набрал обороты после того, как Грэм добился соглашения с Белым домом незадолго до своей внезапной смерти. Лидер сенатского большинства Джон Тьюн, республиканец от Южной Дакоты, и сенатор Джин Шахин, демократ от Нью-Гэмпшира, главный представитель меньшинства в Комитете Сената по международным отношениям, заявили, что принятие законопроекта станет достойной данью памяти Грэму. Впервые Трамп предложил добавить Иран в законопроект во вторник во время общения с журналистами у Белого дома. По данным журнала Time, он сказал, что законодатели, цитирую, «хотят добавить Иран, и они хотят добавить Хизбаллу». Но помощники сенаторов заявили, что Иран, вероятно, в любом случае подпал бы под действие уже существующих положений законопроекта, направленных против оборонных партнеров России. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута и соавтор, вместе с Грэмом этого законопроекта, публично выступил против повторного открытия текста документа, заявив, что согласованный пакет должен быть принят в его нынешнем виде. Демократы также отдельно выразили обеспокоенность положениями, которые предоставляют президенту широкие полномочия в сфере ведения тарифов. Этот вопрос пересекался с недавно урегулированным спором в Верховном суде о полномочиях исполнительной власти в отношении тарифной политики. Нынешняя версия законопроекта также закрепляет санкции, ранее введенные президентскими указами, что значительно усложняет их одностороннюю отмену будущим президентом после 28 года. Воскресная публикация стала первым публичным заявлением Трампа после того, как Пентагон подтвердил, что два американских военнослужащих погибли, а третий остается пропавшим без вести после того, как иранские баллистические ракеты и беспилотники нанесли удар по авиабазе Музафак Салти в Иордании в пятницу. Еще четыре военнослужащих были эвакуированы по медицинским причинам и позднее выписаны, сообщило Центральное командование США, CENTCOM. В интервью телеканалу News Nation Трамп назвал эти смерти очень печальным событием, а CENTCOM заявил, что ответные удары, нанесенные в субботу, были направлены на дальнейшее ослабление способности Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, а также на то, чтобы наказать, как было отмечено, подразделение Корпуса стражи Исламской революции, которые осуществили атаку на Иорданию. Продвижение идеи включить Иран в пакет санкций против России происходит на фоне того, что Трамп также продемонстрировал более сильную поддержку Украине из-за продолжающегося отказа Путина прекратить войну. Пресс-секретарь военного министерства США Шон Парнелл официально сообщил, что 7 июля, когда возобновились военные действия с Ираном, пострадали почти 100 американских военнослужащих. Цитирую, в подавляющем большинстве случаев речь идет о легких контузиях. 96% пострадавших уже вернулись в строй и полны решимости вновь вступить в бой, написал Парнелл в социальной сети X. Ну, отмечу, что за этот период погибли четверо американских военнослужащих, я уже говорил, трое в Иордании, Афганистане и один в Ираке. Названы имена двоих из них – 19-летняя рядовая Изабелла Гонсалес и 25-летний лейтенант Тайлер Джеймс Фихан. Таким образом, с начала военных действий 28 февраля этого года потери США составили 18 погибших и 527 раненых. Президент Трамп приближается к решающему выбору между новым прекращением огня и резким расширением войны с Ираном, пишет обозреватель Акшес. По словам американских и израильских официальных лиц, сейчас рассматриваются два основных сценария. 10-дневное перемирие для возобновления судоходства через Ормузский пролив, либо масштабная совместная операция Соединенных Штатов и Израиля, целью которой станет принуждение Тегерана к капитуляции. Решение пока не принято, однако ближайшие дни могут определить дальнейший ход конфликта. Катар, Египет и Пакистан, да и другие региональные посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном прекращении огня. Оно предусматривает остановку боевых действий, открытие обоих судоходных маршрутов через Ормузский пролив и переговоры о более долгосрочном соглашении. Южный маршрут в Оманских водах должен быть защищен от иранских атак, а северный маршрут в иранских водах освобожден от американские блокады. Среди обсуждаемых вариантов – право Ирана взимать разумную плату за конкретные услуги, связанные с безопасностью и экологическим контролем, либо направление этих средств в совместный фонд при участии Международной морской организации. Администрация Трампа изучает предложение и призвала Израиль избегать действий, способных закрыть дипломатическое окно, как сказано. Одновременно Соединенные Штаты готовятся к провалу переговоров. В регион переброшены дополнительно десятки истребителей и самолетов-заправщиков. По данным израильских источников Акшес, Цахаль приведен в повышенную готовность и готовится к возможному переходу в течение нескольких дней к полномасштабной согласованной кампании. Ни Трамп, ни Иран пока не приняли план посредников, а обе стороны продолжают удары, стремясь улучшить свои позиции перед возможным перемирием. Переговоры активизировались после серии американских бомбардировок, которые не позволили восстановить нормальное движение через Ормузский пролив. По данным Акшес, попытка добиться соглашения набирала темп до иранского ракетного удара по американской базе в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих США. После этого Вашингтон отступил от немедленного заключения перемирия. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Трамп намерен продолжить ответные удары до тех пор, пока не сочтет возмездие за нарушение прежних договоренностей и гибель американских военных достаточным. Иран подтвердил получение предложений через посредников, но отказался раскрывать подробности. По оценке одного из региональных источников, Белый дом может продолжать удары еще несколько дней, лишь затем всерьез вернуться к рассмотрению перемирия. Посредники рассчитывают использовать 10-дневную паузу для создания устойчивого механизма свободного прохода судов через пролив, однако пока стороны остаются далеки от соглашения. Израильская разведка считает, что осенью 2025 года Иран переместил тысячи центрифуг для обогащения урана в туннели, проложенные глубоко внутри горы Каланг, известной на Западе как Пиксекс Маунтейн. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на израильских и американских официальных лиц. Израиль передал полученные разведданные американскому руководству. По сведениям издания, оборудование было перевезено после 12-дневной войны в прошлом году, в июне 2025 года, когда американские и израильские удары нанесли значительный ущерб трем основным ядерным объектам Ирана. Если сведения подтвердятся, подземный комплекс может позволить Тегерану восстановить часть программы обогащения урана, несмотря на разрушение прежней инфраструктуры. Пиксекс Маунтен находится примерно в 2 километрах от ядерного комплекса в Натанзе и, по оценкам специалистов, укрыт под слоем скальной породы толщиной более 100 метров. Иран заявлял, что объект предназначен для производства и сборки центрифуг, однако инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ не получали доступа внутрь комплекса. Западные разведки ранее допускали, что туннели могут использоваться и для тайного обогащения урана. Новые сведения усиливают опасения, что Иран сохранил резерв центрифуг и возможность относительно быстро возобновить ядерную программу на хорошо защищенном объекте. Президент Трамп ранее называл комплекс возможной целью удара, однако эксперты отмечают, что из-за глубины и укрепленности туннелей уничтожить его исключительно с воздуха будет крайне сложно. Названо имя мужчины, задержанного 20 июля в Нью-Йорке по подозрению в причастности к взрыву у федерального здания в Нижнем Манхэттене. Это 43-летний ветеран вооруженных сил США Эндрю Арабака. Как утверждает ФБР, он поджег у здания упаковку с фейерверками и открыл огонь из ружья для страйкбола, в результате чего получили ранения 3 человека, среди которых агент ФБР. Он принял участие в задержании, а также иностранец, пришедший на собеседование о получении гражданства. Мотивом действий Эндрю назван протест против деятельности иммиграционных органов, правительство которых расположено в здании. Представительство расположено в здании. Но ФБР отмечает, что в ходе инцидента он выступал с обвинениями в адрес правительства и иммиграционной службы. Цитирую, это антиамериканский, антиправительственный экстремист. После ареста он сообщил, что считал приемлемым ранить или убить кого-то во время акции, будь они федеральные служащие или мирные жители. Так заявил заместитель главы отделения ФБР в Нью-Йорке Джеймс Барнакл. Федеральный суд США временно приостановил сделку по слиянию компаний Paramount и Warner Bros. Discovery. Судья Аресели Мартинес Ольгин выдала временный запретительный судебный приказ, который не позволит сторонам завершить объединение в течение ближайших 14 дней. Решение принято в ответ на иск генерального прокурора Калифорнии Роба Бонте и прокуроров еще 11 демократических штатов. Они утверждают, что сделка нарушает антимонопольное законодательство и приведет к чрезмерной концентрации рынка в сфере кинопроката и телевидения. В постановлении судья отметила, что ИСы представили убедительные доказательства того, что объединенная компания получит значительную долю рынка широкого кинопроката. По ее словам, уже один этот фактор позволяет предположить, что слияние с высокой вероятностью нарушает антимонопольные нормы. Там еще есть другой политический фактор, об этом позже. На время действия судебного запрета Paramount и Warner Bros. Discovery запрещено не только закрывать сделку, но и предпринимать любые шаги по интеграции или объединению своих операций. Власти нескольких штатов считают, что слияние приведет к чрезмерной концентрации сразу в нескольких сегментах индустрии. Прокате фильмов широкого релиза, дистрибуции потенциальных блокбастеров и лицензирование кабельных телеканалов. Хотя временный запрет сам по себе не означает окончательной блокировки сделки, судья подчеркнула, что общественный интерес в соблюдении антимонопольного законодательства перевешивает возможные неудобства для компаний. Она также дала понять, что доводы

0: профессиональным создателем контента и всей индустрии развлечений. Представители студии также подчеркнули, что продолжат активно защищать сделку в суде. Напомню, что в этой истории есть четкий политический аспект. Отсюда и сопротивление сделке со стороны демократических штатов. По мнению многих политиков и аналитиков, эта сделка может существенно усилить позиции консерваторов республиканской партии. Главные причины, почему объединение считается выгодным для консервативного движения, в частности для движения MAGA. Первая причина. Под управление корпорацией перейдет новостной гигант CNN, а также CBS. CNN, CBS – такие леволиберальные новостные площадки, которые попадут под руководство семьи Эллисон, и таким образом просто переобуются, что называется, в воздухе, вынуждены будут совершенно иначе вести себя с точки зрения идеологии и политики. Критики опасаются, что это позволит переориентировать редакционную политику ключевых СМИ в пользу консервативной повестки. Да, позволит. Ну и политические связи. Руководство консорциума, включая семью Эллисон, связывают с прочными позициями в республиканских кругах. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже открыто назвал эту сделку подарком для Дональда Трампа. Ну, теперь вы понимаете, откуда такое сопротивление у 11 демократических штатов этой сделки. Следующее судебное заседание назначено на 3 августа. На нем будет рассмотрен вопрос о выдаче предварительного судебного запрета, который может заморозить слияние на неопределенный срок, пока продолжается разбирательство. Для Paramount затягивание процесса может оказаться дорогостоящим. Согласно условиям соглашения между компаниями, если сделка не будет закрыта после 30 сентября, Paramount обязана выплачивать Warner Bros. Discovery компенсацию в размере $7 миллионов за каждый день задержки. Ранее Министерство юстиции США уже завершило собственную проверку сделки и пришло к выводу, что она не является антиконкурентной. Paramount также настаивает, что объединенная компания сможет эффективнее конкурировать с крупнейшими игроками рынка стриминга Netflix, Disney Plus и Prime Video. Но, как мы видим, здесь дело не столько в бизнесе, сколько в политике. Корпорация NVIDIA представила на конференции SIGGRAPH новый сервис под названием Synthetic Video Detector, предназначенный для выявления видео, созданного искусственным интеллектом. Инструмент, входящий в состав пакета NVIDIA AI for Media, анализирует видеоролики покадрово и выдает оценку вероятности того, что контент был синтезирован искусственно. Он ориентирован в первую очередь на новостные редакции, контент-платформы и структуры верификации, которым необходимо быстро определить, является ли поступивший к ним видеофрагмент подлинным или сфабрикованным. По данным NVIDIA, точность инструмента достигает 92% на несжатом видео. По мере сжатия ролика точность снижается 85% после сжатия на 15% и 80% после сжатия на 50%. Согласно NVIDIA, новый инструмент позволяет обрабатывать кадр с разрешением 1080 пикселей за 22 от 22 до 30 миллисекунд в зависимости от процессора. Такая скорость позволяет сканировать потоковое видео практически в реальном времени, а не только проверять отдельные файлы постфактум. Первое коммерческое испытание уже состоялось. Стриминговая компания Вовза интегрировала инструмент в свою инфраструктуру, обслуживающую клиентов в 170 странах. Следует отметить, что задача продукта не окончательный вердикт, а расстановка приоритетов. Инструмент выдвигает оценку вероятности, которая помогает редактору решить, что нужно проверить глубже, а что можно пропустить дальше. NVIDIA прямо позиционирует его как информационный слой для журналистов, который остается подчинен человеческому суждению. В Техасе в дорожно-транспортном происшествии погибла 26-летняя американская спортсменка, звезда бокса Ханна Рапп, сообщают СМИ. Ее сбил автомобиль во время велосипедной прогулки, водитель автомобиля арестован. Ханна Рапп провела на профессиональном ринге 20 боев, 8 победила, 1 ничья, 1 поражение. В июне 2026 года 26-летняя спортсменка проиграла бой за звание чемпионка мира по версии WBC на легчайшем весе Тиаре Браун.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке с

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Париже у американского миллиардера пропал чемодан с драгоценностями общей стоимостью около 1 миллиона 300 тысяч евро. Об этом сообщила газета «Le Parisien». В центре истории оказался 45-летний предприниматель, заработавший состояние на торговле медицинскими технологиями. По предварительной версии, багаж был утерян или похищен еще в аэропорту. Полицейские уже допросили сотрудницу частной компании, встречавшую миллиардера. Что именно она сообщила следствию, не раскрывается. Самой компании отказались комментировать ситуацию. Расследование продолжается. Город Форт-Коллинз в штате Колорадо выплатил Джесси Каннингему 500 тысяч долларов в качестве компенсации по судебному иску. В 22-м году Каннингем был задержан полицией по подозрению в вождении в нетрезвом виде, но анализы позднее показали, что автомобилист трезв. Водитель неоднократно просил полицейского провести тест на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, но тот отказался. Каннингем заявил, что арест лишил его возможности повышения по службе и подал на город в суд. Власти города приняли решение добровольно выплатить около 500 тысяч долларов компенсации. Американец стал отцом ребенка своей 11-летней падчерицы и поплатился, пишет People. По данным суда, Джастин Уокер из округа Маскоги, штат Оклахома, уже получил пожизненный срок после того, как экспертиза подтвердила его отцовство. Шерри Уокер, которая является биологической матерью жертвы, признали виновной в пособничестве сексуальному насилию над ребенком и в 6 эпизодах безнадзорности. Ей также грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщается, 11-летняя девочка подвергалась сексуальному насилию с разрешения матери, забеременела и родила дома без медицинской помощи. Она больше года не была у врача, а о случившемся стало известно только после ее госпитализации. В итоге из семьи также изъяли других детей. Теперь суду предстоит определить окончательное наказание для матери. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азакелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
2: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
1: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
2: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзерос Социум» каждый вторник
4: с 4 до 5.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы?
2: Ну, кому это нужно? Михаил!

0: Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на волне 620 Дэвид Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. Сегодня в эфире программа «Эрудит». И у вас будет прекрасная возможность сразиться со мной и друг с другом на территории знаний. Но прежде я бы хотел сделать небольшой анонс. Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидзон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите! Друзья, ну а теперь я перехожу к нашей, собственно, программе. Напомню, что сегодня есть и те, кому я благодарен за участие и поддержку в наших эфирах. Это агентство Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашает работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство, и вам помогут бесплатное обучение, получить сертификат и приступить к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850, 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительно бонусы. Напомню, вы можете оформить страховку, можете получить дополнительные часы, вы можете получить бонусы за хорошую работу, помимо заработной платы. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы можете оформить до 24 часов в сутки помощи. Если есть дети в возрасте от 18 лет и меньше, то до 18 при наличии медикейта вы получите до 24 часов ухода. А если детки маленькие, наблюдается отставание в развитии, то такие специалисты, как логопеды, физиотерапевты, мануальные терапевты уже ждут и помогут деткам. Не думайте, что все можно перерасти. Есть какие-то моменты, допустим, зубки чуть позже вылазят или чуть позже ребенок говорит какие-то первые слова, но очень важно вовремя обратиться к специалисту, чтобы ничего не прозевать. 718-232-4850. 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Сегодня, как обычно, я предлагаю, дорогие друзья, в качестве приза замечательный бальзам Мустак от компании Дозорцев и сыновья. Если вы еще не пробовали этот легендарный, не побоюсь этого слова, напиток, то имеет смысл это сделать. Можно, конечно, пойти в магазин и приобрести его за определенные деньги, но интереснее получить его бесплатно, ведь вы потратили на образование какое-то количество лет, и сегодня это можно использовать очень легко и просто. Всего лишь взять телефон в руки, набрать номер 718-303-7570, и записаться на игру. То есть как записаться? Просто сразу, как только набрали, вы в игру и попадаете. 718-303-7570. Я объявляю регистрацию на игру открытой, пока буду вам рассказывать о правилах нашего состязания. Несколько слов еще расскажу о бальзаме Мустак. Честное слово, это удивительный напиток. Он состоит из двух настоек. Одна настойка – это 30 трав, вторая настойка – это 28 природных компонентов. Ну, не только трав, да, соответственно, корешки, ягоды, корни, кора и прочее другое. Все то, что приносит полезные свойства для нашего организма. Справиться с этим легко, насобирать самому совершенно невозможно, поэтому имеет смысл воспользоваться чужим трудом и чужими знаниями и просто приобрести этот напиток в магазинах города. 718-303-7570, вот номер телефона, по которому мы регистрируемся. Я также хотел бы напомнить вам, дорогие друзья, регистрация длится 1,5 минуты, иногда чуть-чуть больше я даю. Когда вижу, что происходит некоторое состязание, кто-то зашел в игру, кто-то вылетел из игры, такое тоже бывает. Причины мне, честно сказать, неизвестны. Техническая часть игры, то есть условные виртуальные провода мне не видны, мне видна только лицевая часть этого дела, и я эту лицевую часть вам и комментирую. 718-303-7570, 718-303-7570, давайте-ка, время еще есть, регистрируйтесь, далее играть очень и очень просто. Я даю вопрос, даю три варианта ответа. С этого момента у вас есть аж целых 15 секунд на обдумывание. Вы выбираете ответ из мной предлагаемых. Ничего не надо никуда впечатывать. Просто отвечайте цифрой 1, 2 или 3 на своем же телефонном аппарате. Если вы ответили правильно, переходите дальше. Если вы ответили неправильно, вылетаете из игры. 718-303-7570. Еще пару секунд дам. Давайте под мою диктовочку набирать номер. Готовы? 7-1-8-3-0-3-7-5-7-0. Добавилось? Добавился один человек. 718-303-7570. Ну, наверное, на этом мы, в принципе, и остановимся. Время регистрации на игру закончилось. В игре у нас 123 игрока. Вполне достаточно для того, чтобы игра была интересной. Начинаем. Да-да-да-дам. Хорошо. Значит, первый вопрос из школьной программы. Внимание. Какой плод, согласно легенде, упал на голову Ньютону? Груша, дыня, яблоко.
1: Введите свой ответ.
0: Груша, дыня или же яблоко?

0: Так. Я вижу, кто нам будет подсказывать сегодня. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, проверим телефоны.
1: Мишенька, здравствуйте. Я хочу сказать, что, наверное, это было очень terrible, потому что если целый Нью-Йорк упал, город Большого Яблока свалился на него. Это очень тяжело.
0: Я понял. Спасибо, Ирочка. Начинаем с шуток. Это приятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Яблоко.
0: Это было яблоко. Знаете ли вы, что яблоко притягивает землю так же, как земля притягивает яблоко? Должна, следовательно, существовать сила, подобная той, которую мы называем тяжестью, простирающейся по всей Вселенной. Размышления о тяготении относятся к 1665 или 1666 году, когда из-за вспышки чумы в Лондоне Ньютон вынужден был жить в деревне. В бумагах Ньютона была найдена такая запись по поводу чумных лет. В это время я был в расцвете моих изобретательских сил и думал о математике и философии больше, чем когда-либо после. Конец цитаты. Свидетельство Стаклия было мало кому известно. Мемуары Стаклия были напечатаны только в 1936 году, но знаменитый французский писатель Вольтер в книге, изданной в 1738 году и посвященной первому популярному изложению идеи Ньютона, привел тот же рассказ со ссылкой на племянницу Ньютона. Рассказ быстро стал популярен, однако у многих вызвал сомнения. Считалось, что это очередная выдумка Вольтера, слывшего одним из самых остроумных людей своего времени. Правильный ответ у нас под номером 3. И мы переходим к следующему вопросу. Конечно, речь шла о яблоке. Школьная программа. Какая оболочка Земли находится в ее центре? Атмосфера, ядро, гидросфера.
3: Введите свой ответ.
0: Какая оболочка Земли находится в ее центре? Атмосфера, ядро, гидросфера. Ну, удивили так удивили. Где у нас те, кто подскажет правильный ответ? У нас тут есть кто-то, кто вылетел из игры, ответив неправильно. Вопрос несложный. Есть кое-кто. Давайте проверим ваш звоночек. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. Это ядро.
0: Конечно, это ядро. Ядро. Ответ правильный под номером 2. У нас кое-кто тут атмосферу выбрал. Оболочка Земли находится в ее центре. Атмосфера в центре находится. Правильный ответ под номером 2. Ядро – центральная глубокая часть планеты Земля. Мы переходим к следующему вопросу. Третий вопрос. Все люди – сестры, все люди – братья, все люди – люди.
3: Введите свой ответ.
0: Ну, надо сказать, как идиоматически звучит это выражение. Потому что шутить-то можно по-разному. Что я и попробовал сделать вариантами ответов. 4 секунды осталось. 2 секунды, 1 секунда, время закончилось. Время закончилось. Послушаем ваш голос. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Все люди, братья.
0: Люди-братья, а вы что скажете? Здравствуйте. Нет, сорвался звоночек. Что вы скажете?
4: Я думаю, что это все люди-братья.
0: Да, все люди-братья. А кто тогда сестры? Я помню, в детстве мы так шутили. Если все люди-братья, то кто тогда сестры? Ну, интересно, помню, тогда было еще одно умозаключение. Ну, уж попозже, когда я работал... Где же-то я работал тогда? Работал и медбратом. Работал медбратом, друзья. Вы знаете, что в Советском Союзе не было профессии медбрат. Была профессия медсестра. И в книжке, трудовой книжке, значит, даже у мужчин тоже писалась профессия медсестра. А профессии медбрат просто не было такой профессии, вот и все. Хотя медбратья, как вы сами понимаете, были. Начиная, по-моему, с третьего курса мединститута уже можно было работать. Подрабатывать медбратом. Правильный ответ под номером 2. Вы молодцы. Тут уж никаких по этому поводу нет дискуссий. Правильный ответ 2. И мы переходим к четвертому вопросу. Внимание, друзья, четвертый вопрос. Женский шарф из меха или перьев – это что такое? Питон, анаконда, боа.
3: Введите свой ответ.
0: Женский шарф из меха или перьев – что же это такое? Питон, анаконда, боа. Время закончилось, ответы ваши получены, не все ответы правильно, на три версии. Все версии мной предлагаемые набрали свое количество голосов. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
1: Мишенька, это боа. Но я хотела сказать, здесь тоже жнёрцы, женщина и мужчина, так что никаких проблем нет. Медсестра там, да, тут тоже нёрц. Я была нёрц, и со мной рядом работал молодой человек, тоже нёрц.
0: Тоже нёрц. Хорошо, Ирочка. Это здоровски. Если он был нёрз, тогда хорошо. Тогда расхождения нет. Боа. Боа. Это длинный шарф из меха или перьев, вошедший в моду в 19 веке. Название происходит от латинского «констриктор». Боа. Буквально «змея», то есть «удав». Всё-таки это «удав». Правильный ответ под номером 3. Молодцы. Молодцы, у нас есть еще время для следующего вопроса. Пятый вопрос. Ну, здесь, дорогие друзья, надо проявить свои знания, ибо сегодня день 9 ава. Сегодня заканчивается пост вечером, где-то около 10 часов. Или 9 там с чем-то. Ну, 10, чтобы не ошибиться. Вопрос такой. Знаменитая стена плача – это уцелевшая стена храма. Западная, восточная, северная.
3: Введите свой ответ.
0: Знаменитая стена плача – это уцелевшая стена храма. Западная, восточная, северная. Вкладывали ли вы когда-нибудь туда записочки? Общались вы с Богом. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Одна секунда осталась. Ну, что я вам скажу, дорогие друзья. Ответы ваши разделились на все три версии. Правильных ответов больше, чем неправильных. Но все же. Послушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, Миша. Добрый день.
0: Ну, кто добрый день, Наум.
2: Кто знает иврит, так это вообще Котель-Маарави в переводе, это, конечно, будет западное.
0: Это западное. Хорошо, вы что скажете? Здравствуйте.
2: Западная стена, Western Wall.
0: Спасибо, спасибо. Все ваши ответы правильные, вы молодцы. Но немного истории. Я бы переспросила, какого храма, первого или второго, но я сам отвечу на этот вопрос. Итак, древние камни. Группа индийских туристов, невеста в белом платье в день свадьбы, люди, застывшие в молчании, рука, кладущая записку в расщелину, 2000 лет истории и миллионы посетителей. Все это стена, прежде всего стена, важный элемент былого великолепия второго храма на пике его славы. Часть внешнего защитного ограждения, окружавшего храмовую гору с запада. Но стена еще и воплощение грусти, тоски по Иерусалиму, по временам паломничества в храм, по народному единству и общей радости в праздничные дни. А еще это место встречи для евреев и для всех народов мира. Встречи человека с его судьбой, встречи с самим собой. Стена – символ возрождение еврейского народа на собственной земле. Это наиболее ощутимо именно здесь, когда наступают праздники, когда призывники приносят присягу и отмечаются дни памяти павших солдат и жертв Холокоста. История Западной стены начинается с небольшого холма, горы Мория. Здесь на протяжении тысячелетий происходили события, ставшие важнейшими вехами в становлении еврейского народа. Ну и, конечно же, говоря о 9 ава, и первый храм, и второй храм, и завоевание, захват Иерусалима, и многие другие события, которые случились с еврейским народом, они как раз случились в день 9 ава. Правильный ответ у нас под номером один. Напомню еще одну деталь, что с этого, с этих трагических событий отсчитывается 60 дней до Йом-Кипур, который в этом году, как и обычно, в сентябре месяце. Так что у нас мы выходим на финишную прямую перед Йом-Кипур, перед Новым годом и судным днем. Друзья дорогие, в Нью-Йорке 4 часа 30 минут. Время прерваться на новости на Дэвидсон Радио. Сразу после новостей мы продолжим игру. Оставайтесь с нами.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Ливанский шеф-повар Жорж Ханадип, известный в интернете под псевдонимом «Доктор Фуд», заочно приговорен к пожизненному заключению по делу о производстве и контрабанде наркотиков, пишет Need to Know. Приговор вынес уголовный суд провинции Маунт-Ливан. Помимо пожизненного срока с каторжными работами, блогеру назначили штраф и лишили гражданских прав. По данным властей, Дип находится за пределами страны и до сих пор разыскивается. Следствие утверждает, что блогер вместе с другими обвиняемыми использовал свою компанию по производству продуктов питания для контрабанды наркотиков. По версии прокуратуры, их прятали в упаковках с печеньем и тортами, после чего отправляли за границу через Турцию. Дело связано с крупной партией наркотиков, изъятой в 2024 году. Тогда правоохранители обнаружили около 820 килограммов гашиша, спрятанного в коробках с кондитерской продукции, произведенной на предприятии в городе Баальбек. Несмотря на вынесенный приговор, Жорж активно продолжает вести соцсети. Блогер публикует новые ролики, посвященные еде, и отвергает все обвинения. Он заявил, что стал жертвой несправедливого преследования и призвал подписчиков дождаться окончательного завершения судебного процесса. В Бразилии женщину попыталась отравить ртутью ее подруга. Жертвой преступления стала 43-летняя учительница. Ее знакомые предъявили обвинение по делу о попытке отравления. По версии следствия, конфликт между женщинами возник на почве ревности. Было установлено, что подозреваемая подсыпала ртуть в бутылку с водой, которой пользовалась потерпевшая. На записях, сделанных самой женщиной, зафиксирован момент, когда в емкость попадает неизвестная вещество. Позже экспертиза подтвердила наличие ртути в бутылке, а анализы выявили металл в крови и моче потерпевшей. Несмотря на заключение экспертов, подозреваемая свою вину отрицает. В ближайшее время она предстанет перед судом.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». Ну, мы в прошлом вопросе разбирались с Западной стеной. И двигаемся дальше. Следующий вопрос у нас будет под номером 6. Внимание, шестой вопрос. Вопрос такой. Согласно Дхармашастрам, одно слово, законом ману в пищу для трех высших сословий не клали соль и перец, чеснок и лук, лимон.
3: Введите свой ответ.
0: Согласно Дхармашастрам, законом ману в пищу для трех высших сословий не клали соль и перец, чеснок и лук, лимон. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. 3, 2, 1... Ну, скажу вам, что все три версии набрали голоса, но правильных ответов получается больше. Опять же, то есть вопрос, видимо, непростой, как оказалось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я думаю, что это чеснок и лук.
0: Принимается. Что вы скажете? Здравствуйте.
8: Я думаю, чеснок и лук.
0: Ну, типа, чеснок и лук — враги свиданий?
8: Просто чтобы запах не исходил. Некоторые люди этого запаха не переносят.
0: Не любят. Окей, хорошо, спасибо. Ну, скажем, еврейская кухня, она подразумевает присутствие чеснока и лука. Я, например, и то, и другое обожаю. Давайте-ка посмотрим, что у нас там дальше с законами ману. Законы ману смирити. И может быть также известно как ману самхита или же манава дхармшастра. Дхармашастра. Ну, а еще известно как законы ману. Древнеиндийский сборник права, религиозно-нравственных и правовых предписаний, приписываемый традиции легендарному прародителю человечества Ману, является одной из 19 дхармашастр, которые входят в литературу смрити. Ух ты! Дхармашастры находятся в каноне текстов смрити только у Смарта и Сампрадаи. Ух ты, господи, кто-то мог это перевести? Ну, неважно, чеснок и лук. Здесь в данном смысле можно было догадаться с точки зрения логики, я так думаю. Правильный ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Большинство правильных ответов. Седьмой вопрос. Химия, 9 класс, мне кажется. Такой вопрос. Химические элементы, которые не образуют самостоятельных залежей, называют рассеянными, заброшенными, редкоземельными.
3: Введите свой ответ.
0: Химические элементы, которые не образуют самостоятельных залежей, называются рассеянными, заброшенными или же редкоземельными. Как слово... Слово, одно слово тут как-то очень сильно, сейчас не могу корректировать пока, пожалуйста, вам слово, комментировать.
4: Редкоземельными.
0: Вот, вот, это я и хотел сказать. Как слово, которое вдруг вылезло относительно недавно и стало очень сильно популярным, да, притягивает к себе наших... Здравствуйте, вам слово. Пожалуйста.
2: Да, это редкоземельные. Нет у них самостоятельных залежей. Редкоземельные материалы находятся в...
0: Редкоземельный наум. Спасибо, спасибо. Я только вот начал комментировать, что слово, которое стало особо популярное в последние годы, тут же к себе притянуло голоса, ну, назову вас избирателей. Избирателей третьего варианта. На самом же деле нет такого там термина. Химические элементы, которые не образуют самостоятельных залежей, называются рассеянные. И мы не учили там что-то такое совсем другое. Рассеянные мы учили в школе, это я помню. Рассеянные элементы, химические элементы, которые практически не встречаются в природе в виде самостоятельных минералов и концентрированных залежей, а встречаются лишь в виде примесей в различных минералах. Рассеянные элементы извлекают попутно из руд других металлов или полезных ископаемых. Углей, солей, фосфатов, фосфоритов и прочего. К рассеянным элементам принадлежат рубидии, таллий, галлий, индий, скандий, германий и другие. Рассеянные элементы. Правильный ответ под номером 1. И мы переходим к следующему вопросу. И это у нас уже 8-й вопрос. Внимание, друзья. Еруслан. Это самолет, трактор, приток Волги.
3: Введите свой ответ.
0: Еруслан – это самолет, трактор, приток Волги. Время закончилось. Ничего никому не напоминает слово «Еруслан», одно слово. «Руслан», по-моему, самолет назывался, да? «Еруслан» – это река в Заволжье. Левый приток Волги впадает в Волгоградское водохранилище, образуя Еруслановский залив. Длина 278 километров, площадь бассейна 5570 километров квадратных, истоки реки расположены на юго-западной окраине общего сырта в пределах Саратовской области. Летом Еруслан местами пересыхает, вода солоноватая. Еруслан, приток Волги, правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Вопрос 9. Внимание! Манкир и некир – это банкиры, судьи, призеры Олимпийских игр?
3: Введите свой ответ.
0: Манкир и некир. Это банкиры, судьи, призеры Олимпийских игр. Осталось 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. А кто подскажет, тот получит ватрушечку. Внимание, друзья. Правильный ответ. Правильный ответ, он под номером 2. Манкир и некир – это судьи мертвых. Они подготавливают грешников к вечной муке. Если на вопросы судьи мертвец отвечает неубедительно, они режут его косой и бьют раскаленной булавой. Правильный ответ у нас под номером 2. И мы переходим к 10 вопросу. Потихонечку мы двигаемся в сторону 12 вопроса. Вопрос. Что такое логогриф? Логогриф. Одно слово. Шарада. Птица. Чертежный инструмент.
3: Введите свой ответ.
0: Как на звуковых ассоциациях, да, все три версии подходят. Логогриф, шарада, птица, чертежный инструмент. Кто подскажет? Не те, кто чертил, никто нам не хочет подсказать. Не те, кто птицами увлекался, не хотят подсказать. Есть, пожалуй. Пожалуйста, вам слово.
1: Миша, не знаю. Это фантазия. Думаю, что это чертежный инструмент, потому что все остальное явно как-то не подходит к этому.
0: Понятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
9: Рот шарады. Кстати, вот этот лук и чеснок в этой вот труднопроизносимой индейской философии давали почему-то дважды рожденным. То есть не просто высшим слоям, а как дважды рожденным написано. Я вот не понимаю, как это понять дважды рожденным.
0: Но, видимо, реинкарнированным.
9: Да, вот это меня тоже как-то вот напрягло, знаете.
0: Ну да. Ну а в данном случае шарада. Да, я вот услышал шарады, ваш да. ответ. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Правильный ответ – шарада. Вид стихотворной шарады с иносказательным описанием какого-либо слова, которое и составляет содержание логогрифа, подлежащее отгадыванию. Стихотворная шарада. Запомните логогриф. Правильный ответ под номером 1. Впереди у нас всего 2 вопроса осталось. Время еще есть. Давайте-ка, друзья, попробуем взять этот рубеж. Только не ошибайтесь. Я понимаю, что последние 2 вопроса, они достаточно сложные, но, собственно, с другой стороны, это 11 и 12 вопросы, и за ними уже просто раз, да и получайте призы. А я вот эти вот 2 вопроса, значит, кто на 11 вопросов ответит, и кто на 12 вопросов ответит, все получат призы. То есть и те, и другие. Начиная с 11 вопроса, но на 11 надо ответить. Вопрос такой. Гипотезу Гольдбаха сформулировал кто? Риман, Эйлер, Гольдбах.
3: Введите свой ответ.
0: Гипотезу Гольдбаха сформулировал Риман, Эйлер, Гольдбах. Так, так, так, так, так, время закончилось, подсказчиков я не вижу, но, может быть, я подскажу что-то, может быть, связанное с математикой, математическим анализом. Так, есть, о, вот тогда уже, получается, у нас есть кое-кто подсказывать. Пожалуйста, вам слово.
10: Эйлер.
0: Так, а и вы добавьте нам пару слов.
9: Ну, она вроде как бы не доказана, вот я, так сказать, подсмотрел. Но вот этот Хелькфорд, он объявил о доказательстве обоих версий этой теоремы.
0: Понятно. Хорошо. Итак, Эйлер прозвучало, вы абсолютно правы. Действительно, Леонард Эйлер родился 15 апреля 1707 года. Базель, Швейцария, 18 сентября 1783-го умер в Санкт-Петербурге, Российская империя. Российский, немецкий и швейцарский математик, внесший значительный вклад в развитие математики, а также механики, физики, астрономии и ряда прикладных наук. Эйлер – автор более чем 800 работ по математическому анализу, дифференциальной геометрии, теории чисел, приближенным вычислениям, небесной механики, математической физики, оптики, баллистики, кораблестроения, теории музыки и прочее. Смотрите, насколько разносторонним был человеком. Многие могут сказать, что ну да, конечно, тогда же многие вещи еще не были открыты вообще. В какую сторону ни копни, у тебя получается безграничное поле познаний. Наверное, и так. Правильный ответ — Леонард Эйлер. Ответ под номером 2. У нас есть те, кто получит призы, но игра не закончена. У нас есть, друзья, еще один вопрос. 12-й вопрос. Внимание! Двенадцатый вопрос такой. В середине 16 века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. И три варианта ответа. И ее запретили, как и положено. И ее не запретили. Типа наплевали на эдикт. И третий вариант — разрешили, но только по выходным дням для туристов, то есть для того, чтобы туристические сборы не падали. Вот три версии. Еще раз. В середине 16 века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. И что дальше произошло? Первый вариант — ее запретили, второй — не запретили, третий — разрешили только по выходным дням в интересах туристов.
3: Введите свой ответ.

0: Время закончилось. Время закончилось. Ответы получены. Кто нам хотел бы подсказать хоть пару слов, давайте-ка мы сейчас выясним. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша. Хотел бы подсказать, но понимаете, там такое дело, я могу подсказать только наполовину, что называется. Потому что я знаю, что один из пап это запретил, а другой вроде бы разрешил. Но по какой причине он разрешил, я не хочу гадать. Наверное, связанное с туристами.
0: Понятно. Спасибо, Айртан. Идея понятна. Что вы скажете? Здравствуйте.
2: Какие туристы в 16 веке? Я думал, что он разрешил.
0: Разрешил, так, хорошо. Пожалуйста, вам слово.
1: Король Испании и местная церковь положили на папу болт, поэтому коррида продолжалась.
0: Ну, хорошо. Ладно, дорогие друзья, спасибо за такой смешной комментарий. Знаете, мы как обычно поступим, мы прервемся на рекламную паузу. Вот, а сразу после рекламы выясним подробности того, что же там произошло на самом деле в середине 16 века. Вот, кто и что на кого, забил, вот так скажем, положил, не хочу говорить. Итак, друзья, прервемся. В эфире программа «Эрудит» с Михаилом Брославским, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. У нас в программе рекламная пауза.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
0: Дорогие друзья, в студии Михаил Брославский, в эфире программа «Эрудит». За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников, на календаре уже 23 число, 23 июля. Вот, и мы, по сути, заканчиваем игру и подводим итоги. В середине 16 века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения от церкви. Три варианта было: ее запретили, ее не запретили, разрешили только по выходным дням для туристов. Ну и вот вам комментарий к этому вопросу. Итак, в середине 16 века папа Пий V издал эдикт, запрещавший корриду под страхом отлучения церкви, но испанский король Филипп II, как было сказано нашим эрудитом, хотя

Быстро, точно, четко и, как это говорят, и невзирая на, вот что я бы добавил, невзирая на. Я чуть выше сказал о том, что сегодня 23 июля, но я бы хотел поздравить, знаете кого, есть ряд именинников, которых я бы очень и очень хотел поздравить. Например, начиная со вчерашнего дня. Есть такой человек, мой близкий друг, его зовут Гера, Гера Кац, многие из вас его знают. Он музыкант, он хороший друг, хороший человек, очень приятный, вся семья очень славная, замечательная семья музыкантов. Он всегда участвует в концертах, когда приезжает Тимур Шаов, он еще один дополнительный музыкант на гитаре, и вы, возможно, с ним хорошо знакомы. У него был день рождения вчера, я его поздравил с этим праздником, сегодня поздравляю его в эфире, если кто еще не успел это сделать, можете это доделать сегодня. И есть еще один замечательный человек, зовут его Бен Исаков, народный артист. Он проживает в Квинсе, он тоже хорошо знаком нашей большой квинской аудитории, да не только квинской, конечно. Он и в Москве огромное количество времени поработал тогда еще, можно сказать, сегодня уже в той жизни, и режиссером, и музыкальным редактором, и много-много, и композитором, и поэтом. В общем, это совершенно удивительный человек Бен Исаков. Наверное, если кто-то у нас из Квинса слышит и не успел его поздравить вчера, скажите сегодня. Сегодня, вчера не мог дозвониться, была целая очередь, Бродславский помешал, на линии торчал, а сегодня можно позвонить и поздравить. Ну и, конечно, диджей Дусик. Наверняка вы в курсе, уж не знаю, поздравляли ли Дусика вчера, а сегодня точно имеет смысл напомнить, что диджей Дусик отпраздновал свой день рождения вчера и наверняка празднует сегодня и будет праздновать завтра и послезавтра, ведь впереди у нас выходные. Ну и если говорить о сегодняшнем дне, то и сегодня есть пару человек, на которых я бы с радостью обратил внимание, но в первую очередь я хочу поздравить моего дорогого друга, и которому исполняется много лет. Обычно он просит, не говорите эту дату в эфире, потому что хочет оставаться скромным. Вот, и я не буду называть эти цифры. Я не буду называть цифры. Но Михаил Александрович Гулько сегодня празднует свой день рождения. И я его поздравляю. Поздравил лично по телефону, поздравляю сейчас по радио. Конечно же, это абсолютно легендарный человек. Ну, мне приятно, что он харьковчанин. Мне еще приятнее то, что он выступал вместе с Люсей, как он назывался, Людмилой Гурченко, которая тоже харьковчанка в одно время. Мне приятно, что ему дарили песни, что он писал песни, что он оказался тем человеком, который здесь встречал огромное количество народу, что все музыканты, которые пели и поют в Большом Нью-Йорке, знают и помнят этого человека, что его знают и помнят на всех континентах, куда разъехалась русскоязычная эмиграция, что, возможно, в те годы, когда мы еще не уехали, а он уже отсюда записывал свои песни, и «Поручик Голицын», и «Окурочек», и многие другие, они долетали до нас на магнитных записях, тогда еще дисков не было, флешек не было, интернета не было. Они прилетали через границу по карманам, в карманах тех, кто возвращался, или, может быть, в посылках чьих-то, и там звучал этот голос свободы, и, возможно, этот голос, он и повлиял на кого-то по сей день. Может быть, кто-то тогда, слушая песни из-за границы, эмигрантские песни из-за границы, подумал, что да-да, надо валить, ничего хорошего не ждет. Вот, спасибо, дорогой Михаил Александрович Гулько, за такую плодотворную жизнь. Спасибо, что мы можем оставаться друзьями, и я только лишь хочу пожелать вам здоровья. Вот так.

лучше этих лет, лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке цвела.

тобой глядим со скамьи. Это я ножом навсегда вырезал тебя из себя. Молодые годы, годы молодые.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Палата представителей одобрила проект оборонного бюджета объемом около $1.15 триллиона. Документ предусматривает финансирование вооруженных сил, развитие новых оборонных технологий, укрепление системы противоракетной обороны и продолжение ряда зарубежных военных программ. Голосование прошло на фоне ожесточенных разногласий по поводу войны с Ираном и американской поддержки Израиля. Еще одна дискуссия касается соглашения администрации Трампа с Саудовской Аравией в области мирной ядерной энергетики. Конгрессмены требуют более тщательного контроля, особенно по вопросу возможного обогащения урана на территории королевства. Стоимость нефти продолжила расти на фоне напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Повышение мировых цен усиливает опасения относительно возможного роста стоимости бензина в США и инфляционного давления. Экономисты отмечают, что если напряженность сохранится, энергетический рынок может оставаться нестабильным еще несколько недель. Цены на пшеницу достигли двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море, сообщает агентство Bloomberg и подчеркивает, что российские и украинские атаки усилили опасения по экспорту из Черного моря, ключевого морского маршрута для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы. На долю Украины и России в совокупности приходится свыше четверти мирового экспорта пшеницы и около 12% мировой торговли кукурузой. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Davidson Radio.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк Стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
5: Дэвидсон Радио.
6: Слушать подано.
7: Всем доброго четверга. С вами Карина Дюваль. На волнах 620 АМ вы слушаете Дэвидсон Радио. И, как всегда, вы можете задать свои вопросы и получить интересующие вас ответы в течение ближайшего получаса. Наш сегодняшний эфир закончится в 5 часов 33 минуты. Так что 27 минут в вашем распоряжении, когда вы можете задать все свои вопросы. 718-303-90-90. Вопросов очень много. Я получаю просто тысячи вопросов ежемесячно. И далеко не все люди, звонящие, становятся клиентами. И даже не половина, и даже, наверное, не три четверти. То есть основная масса людей просто хочет понять для себя, получить ответы на какие-то свои вопросы. Так вот, именно для этого я каждый четверг нахожу время в своем рабочем расписании, выхожу в прямой эфир, чтобы вы могли задать интересующие вас вопросы, получить бесплатную консультацию, бесплатную экспресс-консультацию, как вам поступить в том или ином случае, на что вы имеете право, на что не имеете, как вступить в наследство, как отказаться от наследства, как свидетельство о браке или о рождении восстановить. Вот уже пошел первый звонок, это радует. Здравствуйте, слушаю, вы в прямом эфире.
8: Здравствуйте, у меня вопрос. Вот если будет новый, продленный заграничный паспорт, то доверенность надо полностью новую оформлять доверенному человеку. Что
7: я
8: делать?
7: Я вас поняла, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. По законодательству изменения паспортных данных, личных данных, там даже если вы фамилию поменяете, это не прекращает действие доверенности. Но, допустим, такие учреждения, как Сбербанк, например, России, я у вас тут не уточнила, куда выдана доверенность. То есть если она выдана для Сбербанка России, то Сбербанк России потребует у вас справку о ранее выданных паспортах. У них есть такие внутренние инструкции, которые немножко противоречат Гражданскому кодексу. Но никто не спорит, и поскольку никто не спорит, все выполняют требования Сбербанка, они это продолжают требовать. То есть если, если вы делаете доверенность для Сбербанка России, у вас поменялся паспорт, то они потребуют у вас справку о ранее выданных паспортах. Доверенность переделывать не надо ни в каком случае, но справку о ранее выданных паспортах с вас потребуют. Если доверенность выдана для других целей, то, ну, кроме Сбербанка, никто этого пока не требует. То есть старая доверенность, она вполне подходит. Главное, что она выдана по действительному удостоверяющему личность. Основание прекращения действия доверенности прямо предусмотренное в законе, и такого основания, как изменение паспортных данных, в законе нет. Вот. Спасибо, спасибо за ваш вопрос. Жду вас, ваши новые вопросы по телефону 718-303-90-90, и буду рада на них ответить. Некоторое время назад ко мне обратился слушатель Дэвидсон Радио, один из первых моих клиентов, когда я только открыла офис в Бруклине. Вот, он был одним из первых, и каждый год он ко мне обращается, и я для него и для его жены делаю свидетельство о факте нахождения в живых, для того, чтобы они продолжали получать российскую пенсию. И вот тут он обратился ко мне с неожиданной просьбой. Что, оказывается, они не в браке с этой женщиной, с которой они вместе живут. И его просьба заключалась в том, чтобы мы оформили ему регистрацию брака. И действительно, законодательством Нью-Йорка такая возможность предусмотрена. Для того, чтобы зарегистрировать брак, можно никуда не ходить. Это можно сделать на дому, это можно сделать в госпитале, в нёрсинг-хоме, где угодно. Главное, чтобы мозги соображали, да, и чтобы человек подтвердил свое намерение, что да, я действительно желаю всей душой вступить в брак. И в этом случае Нью-Йорк позволяет регистрировать браки, он выдает one day license и позволяет любому человеку старше 18 лет регистрировать такие браки. Ну да, надо знать процедуру, это не так просто, это не... любой человек старше 18 лет не справится, но наш офис такой задачей справляется. Вот. После его обращения я написала статью для Forum Daily, что да, такое возможно, и оказалось это очень-очень востребованным сервисом, и вот к нам просто очень многие обращаются пожилые люди, которые уже не могут сами дойти до сити-холла и просят, чтобы мы оформили им брак. Слушаю вас, здравствуйте, вы в прямом эфире.
6: Здравствуйте. А паспорт Узбекистана просрочен. Можете ли вы помочь с этим?
7: Хороший вопрос, спасибо. Скажите, пожалуйста, вы состоите на учете на консульском?
6: Нет.
7: Для того, чтобы... Спасибо, да, за вопрос. Для того, чтобы вы могли поменять паспорт Узбекистана, вы должны состоять на консульском учете. Для того, чтобы вы стояли на... Ну, для того, чтобы вас поставили на консульский учет, нужно предоставить определенные документы там. Грин-карт там, и так далее. Справку с учебы, если, допустим, человек временно находится. Не то чтобы мы занимались широко Узбекистаном, но у меня есть коллега, адвокат в Узбекистане, она помогает людям встать сначала на консульский учет, потом записаться на прием в консульство. Для вашего понимания я скажу, что мы помогаем вам, вам и другим людям во взаимодействии с консульством. То есть для вас, допустим, трудно понять процедуру постановки на консульский учет. Вам непонятно, какие для этого нужны документы. Вы не знаете алгоритм, как записаться в консульство. Вы не знаете, как правильно заполнить форму. Эти услуги мы оказываем. То есть мы оказываем юридические услуги. Это не является альтернативой похода в консульство. То есть, вот, допустим, мы в российское консульство людей записываем, в украинское. И у людей, у некоторых неправильные ожидания. Они говорят, вот мы хотим получить там готовый паспорт. К сожалению, законодатель ни Узбекистана, ни России, ни Украины не предусматривает такой возможности. То есть американский паспорт получить гораздо проще, чем паспорт, любой паспорт из нашей бывшей родины. Потому что американский renewal паспорт можно запросить по почте и получить по почте. Российские, украинские паспорта, паспорта граждан Узбекистана получить трудно, и для этого надо делать appointment в консулате. В некоторых случаях мы можем вам помочь, в некоторых случаях мы отказываем, если вы не состоите на консульском учете и у вас нет оснований туда встать на консульский учет, то мы вам не сможем помочь получить паспорт. Иногда вот недавно ко мне обратился человек, тоже из Узбекистана, он прожил очень много лет в Америке, и говорит, я хочу к детям, внукам, я хочу вернуться в Узбекистан, и свидетельство на возвращение мы помогли ему получить. Здравствуйте, слушаю, вы в прямом эфире. Слушаю вас, здравствуйте. Вас не слышно. Пожалуйста, выключите радио, когда вы звоните в прямой эфир 718-303-90-90, потому что когда рядом включенное радио, идут помехи на линии, и я не слышу ничего. 718-303-90-90. Так что к вопросу о браках. Когда мы молоды, мы все знаем дорогу в ЗАГС, мы все знаем, как быстренько связать себя узами брака, когда люди уже достигают определенного возраста. Для них это часто трудно и физически, но прежде всего физически. Вот, есть у людей онкология, есть у людей какие-то еще болезни. Вот, когда не может человек выйти из дома, но там 40 лет люди живут вместе, хотят они оформить юридические отношения для разных целей и имеют на это полное право. Вот, поэтому если вам необходимо оформить брак, то брак с регистрацией на дому, либо в госпитале, либо в нёрсинг-хоме, либо на выезде, это не обязательно услуга для пожилых людей, можно на кораблике зарегистрировать брак. И не хочет он обращаться к священникам, потому что люди могут относиться к разным конфессиям, то мы вам в этом можем тоже помочь. Будем рады вам помочь. Слушаю вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
9: Добрый день, Карина. Меня зовут Елена. Ой, подождите, я зайду от радио. Наверное, мешает. Да. У меня такая ситуация. В Киеве квартира двухкомнатная. Она приватизирована на троих. Моего ребенка, моего сына, он уже не ребенок, мою сестру и меня. И мы были, когда уезжали, тогда же выписывали, нужно было выписаться из квартиры. Я и ребенок выписаны. И сейчас вся родня мне говорит, что квартира может пропасть, если сестра не сделает на меня завещание этой одной трети. Это действительно так?
7: Вы знаете, все-таки выключите радио, если я буду вам задавать уточняющие вопросы, чтобы не мешал пол.
9: Подождите. У меня два радио, сейчас я...
7: Ой, да, слишком
9: да,
7: много.
9: Да. Алло, да я вас...
7: Дело в том, что если квартира уже приватизирована в равных долях, она не пропадет. У сестры есть... На сестру вашу, да, вы говорите, доля одна оформлена?
9: Ну, вы знаете, это было на маму. Когда мама умерла, мы должны были наследовать вдвоем, я и сестра. Я отказалась от своей части, чтобы у нас было поровну у всех троих. Значит, это было приватизировано на маму. Но я потом отказалась, и сестра вступила в наследство.
7: А, я поняла. Да, тогда надо, чтобы, конечно, надо, чтобы сестра сделала завещание, потому что Если она не сделает завещание, то к наследованию будут призываться ее там супруг, дети ее.
9: Нет, она одинокий человек совершенно. Вот мы с ней вдвоем.
7: Если вы с ней вдвоем, то вы и так будете наследником по закону. Тогда вам не о чем волноваться.
9: Не о чем. Ну, сейчас говорят, да, такие законы, война, все может измениться, я не знаю.
7: Ну, все может измениться. Она может на вас квартиру переоформить, если вы боитесь, что что-то изменится. Ну,
9: квартира не на нее, квартира только одна треть на ней. Квартира не вся на ней.
7: Я поняла. Но самое неприятное, что может случиться и что случается, когда пожилые одинокие люди оставляют завещание на рандомных людей. Вот это вот бич
9: современности. Я не поняла, на какие
7: на
9: люди?
7: Случайных, на сиделок, на тех, на соседей. Вот этого надо бояться.
9: Нет, мы как раз сейчас собирались, но она плохо себя чувствует. В общем, идти к нотариусу, не идти, вызывать на дом. Или нужно ли волокиту эту затевать, понимаете?
7: Ну, если она сделает на вас завещание, это вам будет спокойнее, это во-первых. Но вы должны понимать, что в течение 6 месяцев со дня ее смерти вы должны будете все равно предпринять шаги, необходимые по вступлению в наследство.
9: Ну да, да, я это понимаю и знаю.
7: Да. Спасибо за ваш звонок.
9: Да, спасибо.
7: Вот. А завещание, ну, у многих есть определенное вот непонимание в этом смысле. Есть люди, которые думают, что там сестра, мама, муж оставил мне завещание, то это уже все, это уже мое. Это не важно. То есть завещание — это односторонняя сделка. Это воля наследодателя, что он желает, что после его смерти квартира достанется, или часть квартиры достанется, скажем, его сестре. Но если сестра не сделает, не акцептует этот офер, офер завещания, если она не примет его, то тогда призываются к наследованию наследник следующих очередей, а если никто не примет, тогда наследует, тогда государство отходит, это как выморочное имущество. Суды и Украины, и России, они очень-очень-очень неохотно восстанавливают сроки на вступление в наследство. Очень неохотно. Поэтому не пропускайте срок. У вас есть 6 месяцев, в течение которых вы должны заявить о своих правах. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Алло. Здравствуйте, Марина.
7: Слушаю вас.
10: А ты это не могла бы свою пизду полизать?
7: По поводу завещания еще важно понимать наследование. По поводу наследования... Чем раньше человек обратится, наследник, к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, тем лучше, тем ему спокойнее. У меня с момента, когда я начала вести эти передачи здесь и на бюро, очень много людей все-таки меня услышали и обращаются ко мне вовремя. То есть месяц-два проходит, и уже люди оформляют заявление, вступление в наследство. Но все равно остаются люди, у которых нет времени достаточно вовремя, и которые обращаются в последний день. Вчера, 22 июля, ко мне обращается женщина, которая живет в Охайо, у которой мама ее умерла в Нью-Йорке, в Баффало, город Баффало. Умерла она 24 января. Срок вступления в наследство заканчивается 24 июля. Спрашивается, почему же вы не обратились раньше? Почему же надо обращаться, когда через один день заканчивается срок на вступление в наследство, и документы совершенно не готовы? Хорошо, что в Украину ходит почта государственная, и есть в Украине открылось наследство, и есть возможность, то есть клиент, я очень оперативно составила человеку документы, объяснила, как их подписать в Ахае, как их апостилировать самостоятельно. Она мне выслала overnight свидетельство о смерти. Мой помощник, мой сын сегодня выехал в Баффало. А вот завтра он это свидетельство о смерти там апостилирует. И все эти документы будут отправлены государственной почтой, а по закону дата обращения к нотариусу – это дата отправки заказного письма. Заказное письмо, то есть квитанция, штемпель на конверте. И вот будет стоять 24 июля 2026 года. Значит, ты успел. Даже если письмо придет там, через 2 недели, через 3 недели. Причем мы хотели отправить DHL. DHL идет 5 дней. Но DHL не ходит в эту деревню. DHL ходит только в крупные города. DHL делает доставку в Киев, Харьков, Днепр. Но он не делает доставку в Волынскую область, там село там какое-то там. А вот, поэтому позвонила я на почту, на государственную, и сказали, да, мы делаем, пожалуйста, доставку в Украину. И хотя государственная почта – это не самый лучший способ связи и отправки, но это единственный возможный в такой ситуации. Вот. Но вы поймите, что, во-первых, вы сами нервничаете, успеете вы или не успеете. А во-вторых, вы еще и переплачиваете, потому что, естественно, для того, чтобы человек поехал, все бросил, учебу, работу и поехал вам в Баффало оформлять свидетельство о смерти. Она умерла там, поэтому там нужно сделать сертификацию, документы делается именно там, в каунте, в соответствующем. И хорошо, что там есть секонд офис апостильный, и все это там можно сделать. Но если бы человек обратился на 1 месяц раньше, или даже хотя бы на неделю раньше, то это было бы совершенно без стресса. Здравствуйте, слушаю вас в прямом эфире.
11: Карина, скажите, пожалуйста, алло.
7: Я вас слушаю, здравствуйте.
11: Скажите, пожалуйста, если вот в Украине у нас квартира на сына и на меня приватизирована, может ли сын, он сейчас не в Украине находится, вы могли бы доверенность выдать, вот, допустим, он будет на связи онлайн, мне доверенность, чтобы я могла заниматься, ну, что-то с этим жильем сделать?
7: А где он живет?
11: Латинская Америка.
7: В Латинской Америке тоже есть нотариусы. Я вам все документы подготовлю. Как текст доверенности. Я вам объясню на испанском языке, если это нужно. У меня много клиентов из Латинской Америки. Вот, и все страны Латинской Америки, ну или, по крайней мере, большинство из этих стран, они являются участниками Гаагской конвенции. Если вы не хотите в прямом эфире спрашивать, вы можете написать мне email, я вам скажу, что да, является. Вот. И апостиль можно сделать практически в любой стране. Онлайн мы доверенности не оформляем. Есть нотариусы, которые оформляют онлайн доверенности, потому что закон, допустим, Флориды это допускает, закон Невады это допускает. Но эти доверенности потом у вас в Украине развернут. И есть большой риск, что развернут. Поэтому я рекомендую делать hard copy с нормальной подписью, с синей печатью. Такую доверенность у вас 100% примут. И независимо от того, где находится ваш сын, мы такую доверенность вам поможем оформить.
11: Мне написать вам письмо, да?
7: Да, karina.duval, 2 буквы L, @gmail.com.
11: Карина, буква К или С?
7: А, К. Карина.duval. Главное, напишите 2 буковки L в моей фамилии, потому что многие пишут одну, и, соответственно, письмо не доходит. Карина.дювал, 2 буквы L, @gmail.com.
11: Хорошо. Спасибо.
7: А если да, спасибо за интересный вопрос. Спасибо. У нас еще есть 4 минуты или 5 минут прямого эфира. 718-303-90-90. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы и получайте на них ответы. Офис наш находится по адресу 1420 Avenue Z, офис 502, Бруклин. Но прием строго по предварительной записи. Перед тем, как записаться лучше задать свои вопросы предварительно по электронной почте. И я вам дам соответствующий ответ. Потому что сегодня пришел ко мне без записи человек, который хочет сделать доверенность для Грузии на продажу квартиры. Он пришел в тот момент, когда у меня не было клиентов, и я его взяла без очереди, но без записи. Но оказалось, что у него нет паспорта. Его паспорт грузинский просрочен, американского паспорта у него нету. И есть у него драйвер-лайсенс американский, которого абсолютно недостаточно для того, чтобы распоряжаться квартирой. Ни в Грузии, ни в Украине, ни в России по драйвер-лайсенсу никто квартиру продать не сможет. То есть для действий с недвижимостью нужен паспорт. Причем нет необходимости вот прям обязательно иметь, допустим, если в России важно, какой у вас паспорт, потому что для граждан Америки существуют ограничения. То есть если гражданин России может продать квартиру, то гражданин США квартиру продать не может, но может ее подарить. Вот с точки зрения дарения не имеет значения. Если у вас есть американский паспорт, вы все равно можете подарить. А вот самой возможности распорядиться. Но если у вас в принципе нету паспорта, я не волшебник. Вот он стоял, меня сегодня просил, ну, пожалуйста, оформите доверенность. Мне не сложно. Тем более вы приходите, вы платите мне деньги. И мне совершенно не сложно вам сделать любой документ. Я же не буду вам его не отказывать в оформлении, делать себе хуже, лишать себя дополнительной работы. Но мои доверенности работают. Мои доверенности никто не заворачивает, то есть их принимают. И я отвечаю за свою работу. И если я вам сделаю доверенность по драйвер-лайсенсу, я понимаю, что у вас ее не примут. Поэтому если я вам говорю, что я вам не могу сделать доверенность, то это не от того, что я вам не хочу ее сделать. Я хочу, но мой клиент, я с удовольствием на вас заработаю. Я хочу, но поскольку у вас эту доверенность не примут, то я вам ее и не смогу оформить. В этом случае вам надо получить паспорт. Причем достаточно, в некоторых случаях, достаточно иметь просто американский паспорт, даже нет необходимости получать там грузинский, если это сложно, долго, там или паспорт гражданина Узбекистана. Вот. Надо знать, конечно, ограничения, которые действуют для иностранных граждан в той или другой юрисдикции. Вот, допустим, в Украине совершенно точно гражданин США может продать квартиру. Даже если гражданин США является одновременно гражданином России, на Украине, он может продать квартиру как гражданин США. Но при этом в той же самой Украине действуют ограничения для российских граждан. Но это и понятно. Страны находятся в состоянии войны. И поэтому, когда российский гражданин ко мне придет и скажет, сделайте мне, пожалуйста, доверенность на продажу квартиры в Киеве, то я ему тоже откажу. Не из вредности, а потому что эта доверенность его не пройдет. Гражданин России не сможет по действующему украинскому законодательству продать квартиру. Но при этом граждане России могут вступать в наследство. У меня достаточно много клиентов, российских граждан, которые вступают в наследство в Украине, и еще больше у меня клиентов, украинских граждан, которые вступают в наследство в России. Никаких ограничений в плане вступления в наследство в законе действующее законодательство не предусматривает. То есть человек может вступить в наследство, человек может получить свидетельство о праве на наследство, человек может получить причитающиеся деньги. Оп, у нас тем временем закончилось время прямого эфира, очень быстро пронеслось оно сегодня. Поэтому до следующего четверга, услышимся, всего доброго.
12: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Полиция Нью-Йорка сообщила, что подразделение по расследованию преступлений на почве ненависти ведет сразу несколько дел. В Бруклине расследуется антисемитское нападение, а в Квинсе нападение с признаками антимусульманской ненависти. Полиция распространила фотографии подозреваемых и просит жителей помочь в их установлении. Администрация Нью-Йорка заявила, что продолжает мониторинг ситуации со вспышкой болезни легионеров. Специалисты Департамента здравоохранения проверяют системы водоснабжения и охлаждения зданий в районах, где были выявлены случаи заболевания. Городские власти призывают жителей с высокой температурой, кашлем и затрудненным дыханием своевременно обращаться за медицинской помощью. Сегодня на острове Рэндалл стартовал чемпионат США по легкой атлетике, который пройдет по 26 июля. Лучшие спортсмены страны будут бороться за национальные титулы и места в сборной США на международных соревнованиях. Турнир включает 44 дисциплины среди мужчин и женщин. В городе продолжается летний фестивальный сезон. Сегодня открываются новые гастрономические проекты и культурные площадки в разных районах города. Вечером ожидаются крупные концерты и мероприятия. Туристические службы отмечают высокий поток посетителей после завершения чемпионата мира по футболу и праздничных мероприятий, посвященных 250-летию Соединенных Штатов.
13: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
14: Михайло, доброго вечора.
15: Доброго вечора.
14: Я рада вас бачити. І я вам пропоную, так як нас будуть дивитися в різних країнах сьогодні, я вам пропоную говорити російською.
15: Добре.
14: Домовились.
15: Домовились.
14: І так, ви самий молодий міністр в правительстві.
15: На даний момент, да.
14: И вице-премьер-министр.
15: Да.
14: Не только министр. Да. Сколько вам было, когда вы им стали?
15: 28 лет.
14: Фантастика. А как это в 28 лет ты уже министр?
15: Ну вот мир меняется. Сейчас, мне кажется, уже появилось такое понятие, как социальный возраст. Вот есть физиологический, да, возраст, а есть уже такой социальный возраст, когда ты встречаешь людей в 20 лет, а они уже во многом профессиональнее, интереснее, умнее, глубже, чем ты в каком-то направлении. Вот. За счет технологий, социализации быстрой, очень мир начал динамично развиваться. Поэтому мне кажется, сегодня это нормально, когда люди в разном возрасте делают разный результат, получают.
14: Что вы подумали, когда вас назначили в 28 лет?
15: Подумал о том, что нет другого выхода, как не сделать поставленные цели, как не достичь их. То есть это очень такая такие рамки железные, которые нужно, в которые ты себя окунул, и нужно по-любому достичь результата.
14: Но это вы говорите про ответственность, а я говорю про эмоцию, про вот первое. Класс, я молодец, я крутой. Ну вот что вы о себе подумали?
15: Да, ну я был один день депутатом народным в своей жизни. Тогда же меня назначили сперва народным депутатом, потом назначили меня в этот же день министром. У меня, я никогда не ходил в костюмах, у меня не было костюма вообще, ну то есть какой-то одежды. И когда меня назначили в день назначения в Верховной Раде депутатом, и я там понимал, что будет назначение уже министром, я еле нашел вообще пиджак, который, ну, такой темп уже до этого был. Я был советником Владимира Зеленского, что я одел пиджак, и я не понял, откуда он мне взялся. Это вообще как бы не моего размера, и мне было мега некомфортно весь целый день. И потом, когда меня назначали уже министром, я стоял в этой ложе, я помню, там, по-моему, гимн был, ну, как-то вот что-то мы встали все. И я вот помню ту эмоцию, о чем я думал. Во-первых, где я припарковал автомобиль, потому что в этот день был первый, ну, новая власть, депутат, вот они все, первый их рабочий день, первый день сессии, и очень много было паркомест занятых, и я припарковался там через 3-4 квартала, я не помню искренне, где я припарковал свою машину. И второе, я думал, ну, сутки тяжелые были перед этим всем, нужно было много организационной работы сделать, документов собрать, то, с чем мы боремся сейчас, декларации заполнить, ну, кошмар. Я практически не видел сутки семью, и я вот все время думал, как так, жена уложила ребенка спать, как она вообще, как малая, ну, и вот я за это стоял, в эту минуту, я помню, я смотрю на людей, там депутаты стоят, вот мы стоим все. И я в этот момент думаю, так, где моя машина и как там мой ребенок? Вот, поэтому...
14: И вы уже министр.
15: Я уже министр, да. А, еще в этот же день меня попросил... Ну, какая-то уже была определенная среди министров, они уже более-менее опытные, часть, ну, понимают, как все организовано. Сразу же ко мне подходит Крикли, и говорит, а ты можешь завтра меня представить в министерстве? Ты же вице-премьер, меня как министра. И для меня это было, конечно... И я не знаю, как ему отказать. Согласился, я помню, потом я его представлял. Это было, боже мой, в жизни бы второй раз, конечно, не согласился.
14: Ну, вы поняли, что жизнь поменялась.
15: Это мега некомфортно. Я представляю министра. То есть я вчера еще там искал, где припарковать машину, на следующий день представляю министра.
14: Обычный парень, Миша, айтишник.
15: Сотрудникам, представляю сотрудникам Министерства инфраструктуры, которые там, ну, достаточно опытные люди, уже давно в системе. Я представляю, этот
14: молодой парень. Взрослые, серьезные.
15: Да, вот еще на следующий день решал проблему, как же теперь рубашку какую одеть, найти где. Поэтому вот такие первые бытовые проблемы были. Ну, в принципе, до сих пор в костюмах очень редко хожу. И, ну,
14: гардероб вы не поменяли.
15: Нет, у меня появилось, конечно, несколько костюмов, но практически я их не одеваю. Не знаю, я честно о себе подумал, что нужно завтра выходить, начинать работать, больше ответственности. Вот такого какой-то эмоции мимолетного там, удовлетворения такого не получил.
14: До сих пор?
15: До сих пор. Да. Нет, честно скажу, бывают моменты, когда... Вот, например, вчера я увидел результаты исследования такого достаточно авторитетного в нашей стране, где оценивались несколько лет президентства Владимира Зеленского. И там оценивались реформы. И реформа цифровизации стала на первом месте по оценкам наших людей, украинцев. И для меня это... Я в этот момент почувствовал, знаете, воздух такой внутри. Ну, вот, наверное, давно такого не испытывал. Когда, знаете, мы можем говорить там... Вы можете свое личное мнение говорить, что мы делаем правильные вещи. Много мнений встречаю. Где-то критикуют. Но когда ты видишь социологию объективную, это совсем другая эмоция и результат. Ты понимаешь, что там замеры там, еще год назад, они были совсем другие, когда ты читаешь в медиа. А сейчас вот такие. Это оценка уже украинцев. И вот тогда я почувствовал какое-то мимолетное удовлетворение. Но с другой стороны, я вспомнил слова Владимира Зеленского на Dia Summit, и где мы презентовали новые продукты, которые разработали совсем недавно, где он говорит, 24 августа Украина входит в режим paperless. Это когда органы государственной власти не могут требовать от чиновников документы, если они есть в реестрах. И я такой думаю, блин, это нужно еще такой объем работы сделать. Поэтому сразу же эта мимолетная удовлетворенность где-то рассеивается.
14: То есть в отпуск летом вы не уходите, я правильно понимаю?
15: Ну, у нас, наверное, вообще такого понятия, как отпуск, его нет. Ты можешь несколько дней... там, в квартал дополнительно не появиться на работе, ну, по каким-либо причинам, но то, уйти в отпуск классический 30 дней, там, или сколько я там имею по закону, не знаю, 38, 28, честно говоря, даже не знаю сколько, ну, где-то такой промежуток, месяц. Ну, это фантастика, типа, такого мы себе не можем позволить, и об этом даже не думаем.
14: Как вы познакомились с Владимиром Зеленским?
15: Да, мы познакомились где-то за полгода до старта выборов. Моя компания занималась, ну, она занимается уже просто без меня, цифровой трансформацией бизнеса. И как раз...
14: Ну, объясните для людей, что это значит, простым языком. Это что значит, ваша компания делала, например? Просто,
15: она увеличивала продажи с помощью технологий. Например, нужно приходит бизнес, говорит, у нас не хватает продаж, и мы чувствуемся...
14: Ну, например, приходит к вам производитель молока.
15: Давайте стоматология.
14: Давайте.
15: Понятный
14: приходит
15: пример.
14: Стоматологическая говорит, клиника.
15: Да, у нас...
14: мало клиентов, нужно
15: 20
14: больше.
15: 20 клиентов, нужно 40 клиентов. Так. И мы делаем аудит этой компании, ну, стоматологии, понимаем, так. Почему у них столько клиентов, откуда приходят клиенты, а что они уже делают для привлечения клиентов с интернета. И выстраиваем комплексную, разрабатываем стратегию, выстраиваем комплекс.
14: По сути, это рекламная кампания в интернете, да?
15: По сути, но это немного больше, это и консалтинг, потому что зачастую проблема небольших продаж – это за отсутствие видения собственникам, как развивать свою компанию, и из-за отсутствия стратегии, понимания, как работают инструменты. И, по сути, мы очень часто дорабатывали сам продукт. Потому что, когда ты понимаешь, что небольшие продажи, ты начинаешь искать, как улучшить продукт и как найти свой конкретный продукт.
14: Получалось из 20 сделать им 40?
15: Конечно. Ну, у нас постоянно было там несколько активных десятки клиентов. Там 20, 30, 40. Вообще за все
14: Слушайте,
15: время.
14: Слушайте, хорошая история. У меня сейчас на сайте каждые сутки миллион уникальных посетителей. Да. А я хочу два. То есть Конечно. Я могу прийти к вашей компании. Ну, и сказать, я хочу 2 миллиона у меня на сайте. Расскажите, как это сделать. Давайте построим такую рекламную кампанию, чтобы у нас стало читателей в 2 раза больше.
15: Да,
14: то есть это возможно?
15: Да, не только мою компанию, в любую, которая работает на рынке. А то сейчас выглядит, знаете, как будто я рекламирую свою компанию. Вот.
14: Ну, это именно так и выглядит.
15: Это вопрос вы задали, поэтому... Я, на самом деле, бизнесом не занимаюсь и операционки не участвую, поэтому метод как бы никакой. Я объективен, могу быть максимально объективен. Очень много в Украине классных компаний есть. Да, делается аудит, понимается, откуда у вас 1000 приходит, 1 миллион людей приходит на ваш сайт, какие источники трафика, сколько у вас стоит один переход на сайт, как сделать так, чтобы за эти деньги можно было получать в разы больше.
14: Ну, значит, ничего делать? Не стоит, потому что это понятно. Читатели, которые сами читают.
15: Хорошо, делается SEO-аудит, понимается, почему, что можно улучшить сайт для того, чтобы органически выдавались лучше. А возможно, вам стоит подключить трафик. Потому что маркетинг, он ускоряет хорошее и убивает плохое.
14: Хороший прекрасный рецепт.
15: Хороший маркетинг, он всегда и качественный трафик, увеличение сильное количество пользователей или клиентов. Если продукт плохой, он его как бы убивает. Поэтому очень важно сперва продукт улучшить.
14: Скажите мне, вот тот вопрос, который я задала.
15: Да.
14: Именно момент встречи с Зеленским, знакомства, как это было?
15: Это было случайно абсолютно. Мы как раз работали с его командой, с его менеджментом. Необходимо было одну решить задачу, там сайт разработать, там тоже трафик сделать. И я презентовал как раз результаты этой работы. Я еще в Запорожье жил, я прилетел там на один день буквально в Киев для того, чтобы провести несколько рабочих встреч. Тогда очень часто уже летал в Киев.
14: Кто вас нашел из команды 95-го квартала? Вот кто вас позвал, кто вас курировал?
15: Это вообще интересная история была. Мы сами нашли. Мы работали, когда я работал в компании, мы работали с разными крупными клиентами. Ну, я не буду называть бренды, для того, чтобы мы их не рекламировали сейчас, но очень много известных украинских брендов, которые там в топ, в Forbes ходят там в сотню. И это международные компании, большие корпорации. И мне всегда хотелось, как собственнику, чтобы у нас были все крутые клиенты. И тогда, на тот момент, мы не работали с 95-м кварталом, они лидеры в своей сфере, да, стоит признать, были, наверное, и есть. И мне, я видел, что они запустили рекламу, новый свой продукт образовательный, там, он связан как строить карьеру в шоу-бизнесе, как правильно там выстраивать свой менеджмент в шоу-бизнесе. И я подумал, почему они не с нами запустили этот продукт, почему у них есть реклама в интернете, есть там сайт, есть продукт, а они не работают с нами. И я оставил заявку на их сайт, на участие в этом проекте. Мне перезвонил менеджер по продажам, я говорю менеджеру по продажам, смотрите, вы сейчас, я перешел по рекламе, вам сейчас примерно заявка, то, что я ставил заявку, стоит $5. Я могу сделать за $2, знаю как. А они там пошутили как-то, в итоге там, ну, продали мне этот билет и положили трубку. Через какое-то время перезванивает мне менеджер, который курирует у них этот проект. Говорит, откуда вы знаете, сколько стоит заявка? Я говорю, ну я прикинул примерно, сколько в образовательной сфере сейчас стоит 1000 показов, переход на сайт, примерную конверсию. Конверсия — это соотношение, сколько людей перешли на сайт и оставили заявку, посчитал примерно конверсию. Да. И понял, что этого стоит столько. А давайте встретимся в Киеве и пообщаемся. Я говорю, давайте. И мы после этого встретились, я им предложил, у них была проблема с набором, я предложил людей на этот продукт, я предложил, как сделать в разы больше. И так мы познакомились с Максимом Ткаченко, он сейчас народный депутат, а до этого был квартал-концерт генеральным директором. И после этого уже пошло дальше наше взаимодействие, совместная работа с квартал-концерт, потом с самим кварталом. И вот как-то я попадаю к ним на презентацию для одного из людей, которые там работают. И он говорит, а я сейчас позову Зеленского, он тут как раз сейчас есть, чтобы ты ему показал, потому что мы постоянно нанимаем подрядчиков, они тупят, тормозят и делают все неэффективно.
14: Как обычно.
15: Да, ну в общем, да. Сейчас, мне кажется, сейчас уже такой проблемы нет. Хотя я уже не занимаюсь бизнесом, не
14: да,
15: понимаю.
14: Да, есть, то есть да. Вы считаете, все поменялось.
15: Мне кажется, интересно. Сейчас у нас рынок уже сильно вырос, и очень много классных специалистов, фрилансеров.
14: Ну, конечно, компаний. Это же потому, что вы пришли во власть.
15: Нет, это органически. У нас очень, у украинцев классно, сильны в маркетинге, и это ценится в мире. Если посмотреть международные биржи фриланса, заработок удаленный в мире, очень много украинцев, ну, понятно, в разработке, сайты, там, порталы и так далее, но очень много в маркетинге. У нас очень очень гибкое мышление. Мы европейцы, при этом мы хорошо понимаем, у нас страна трансформировалась на глазах, мы очень много понимаем, как живут люди в разных, mm-hmm. там, и богатый, и бедный, и средний mm-hmm. класс. И мы очень умеем правильно адаптировать продукты под разные целевые аудитории. Поэтому у нас в этом плане сильная страна. Ну, в общем...
14: Мы об этом поговорим, мы сюда вернемся.
15: Да, позвали Владимира Зеленского. Он зашел, я там не стремился к тому, чтобы его позвали. Такой цели не было, но вот так вышло. И я ему показал продукт, ему очень понравилось. И потом все, на этом встреча закончилась. И уже ближе к выборам, к старту выборов, к старту, когда президент сказал, что он идет в президенты, mm-hmm. на тот момент кандидат, меня тоже пригласили предложить свое видение. А если, это было в декабре, а если президент пойдет в президент, Владимир Зеленский пойдет в президенты, что бы ты делал с точки зрения цифровой компании, диджитала, как бы ты выстраивал коммуникацию. И я не знал, пойдет он в президенты, не пойдет. Я догадывался, что пойдет, но никто об этом не знал. И я предложил это видение, предложил там менеджменту там, на пятом уровне, потом меня позвали на четвертый уровень, потом на третий, все на ступеньки. Второй. Все прошел.
14: Если в двух предложениях, в чем ваша концепция заключалась рекламной кампании в интернете?
15: В одном слове могу. Вовлекать.
14: Так.
15: Задача была вовлекать максимально, наше, мое предложение было вовлекать людей в компанию. Не просто говорить, что мы вот такие, я хочу подчеркнуть, что там за ключевые стратегические месседжи, креатив, это не моя задача была. Моя задача была через интернет донести информацию максимально.
14: То есть вот эти все, участвуйте в опросах, подавайте заявки для того, чтобы там в чем-то, опять же, куда-то в группу
15: команда
14: пойти.
15: Зеленского, это тоже то, что мы предложили, брендинг Z. Вот.
14: Это вы придумали?
15: Да, мы придумали
14: Само вот это Z, да?
15: Само
14: чтобы
15: Z. Я помню, как я отправил, я об этом уже рассказывал, отправил президент, это кандидат, я не могу просто уже Владимир Зеленский, а не президент. Отправил Владимир...
14: просто Зеленский, да.
15: Да, отправил тогда ему в Telegram в мессенджере отправил ему видение, там, брендбук, как это может uh-huh. выглядеть, uh-huh. потому что часть команды, которая работала тогда, этим занималась, мне не нравилось их решение, я предложил свое, кто за дизайн отвечал. И я боялся, я чувствовал внутри, что это будет классно, это сработает, люди будут сторис снимать и писать Зе везде. Это очень удобно было в Инстаграме сделать, можно было...
14: Зора плюс какие-то ассоциации.
15: Нет, это очень коротко, и оно инстаграмный стиль был, это должно было органически быстро разлетаться. Вспомните, сколько всего в интернете было
14: Зе. То есть вы придумали и само Зе как наполнение, собственно говоря, саму фразу, слово, и плюс визуальное воплощение этого, да?
15: Да, тогда уже дизайн. Внутри как-то где-то мелькало это Z, это не то, что была там наша какая-то инновация, внутри команд где-то это мелькало, mm-hmm. кто-то об этом уже говорил. А мы точно чувствовали, что это нужно на флаг поставить, в коммуникации, mm-hmm. и придать это именно такой фирменной стилистике. Зеленое, желтое, и мы этому придали. И тогда я ему все-таки решился, написал лично, и он подтвердил это. Он говорит, да, давай пробовать. И это был первое его подтверждение, такой апрув наш идеи. И мы потом увидели, как это заработало. Потому что мы получили за это очень много мировых премий. Мы вовлекли 800 тысяч волонтеров в избирательную кампанию. То есть мы подумали о том, что когда... Его так ждали сильно, что когда он пойдет в президенты, у многих людей будет энергия. Ее нужно будет куда-то направить mm-hmm. конструктивно. И тогда, например, мы обучали сообщество создавать много разных сообществ. Людей обучали создавать сообщество в поддержку президента. Потому что мы
14: в Фейсбуке, в Инстаграме.
15: Да, вы вспомните, сколько разных было. Да. Зе Запорожье, Зе Днепр, команда Зеленского там так-то. И это уже вырос определенный свой бренд. И мы собрали, мы в мире не нашли похожих примеров. Мне кажется, больше всего в мире волонтеров, 800 тысяч, зарегистрировались на сайте, мы с ними коммуницировали.
14: Что с ними сейчас?
15: Мы с ними очень долго еще взаимодействовали. Сейчас уже партия работает, с теми угу. самыми активными людьми.
14: То есть они пошли в партию на местах,
15: да,
14: в ячейки?
15: Да, многие.
14: Какой процент из них?
15: Тяжело анализировать уже, но для этого нужна статистика, четко иметь uh-huh. информацию. Тяжело анализировать, но очень много людей, которые тогда присоединились к движению, стали участвовать в партийной жизни. Мы очень много юристов достали.

0: проблема для вас была? Вы видели это?
1: Это было, это не то, что проблема, но мы это, конечно же, видели и придумали инструменты, как с этим бороться. Когда, когда так случилось, что... Помните, ходили слухи, я не знаю, это было правда или нет, что наш оппонент главный привлек израильского политтехнолога. И который занимался негативной составляющей.
0: А, было, да, дело.
1: Было. И тогда очень много негатива пошло, когда начали обзывать, ну, Зеленского, говорить, ну, придумать много вещей, которые...
0: Клоун, наркоман, да, он вот его это называл, все. Да, я помню.
1: Мы понимали, что у нас не было денег бороться с этим всем, а вливались миллионы долларов в эту компанию оппонентами. И тогда мы сделали один из проектов, музей, называется, по-моему, как-то музей черного пиара имени Петра Алексеевича. Мы, и мы начали, наоборот, говорить людям, если вы видите на улице негатив или в социальных сетях...
0: Я помню, вы повернули.
1: Да, отправляйте нам эту информацию, мы ее будем выкладывать на сайте, и пусть потом детям и всем будет стыдно за то, что, чем занимались вот, родители. Но чтобы это увековечить. Это, потому что мы все равно победим, но вот это, пусть это останется, и будет стыдно,
0: кстати,
1: за это.
0: Кстати, хороший на сегодня кейс по контрпропаганде для государства. Как с этим работать?
1: Да, ну и это уже планируется делать сейчас. Мы вот с Скаченко общаемся.
0: Вот
1: да. Ну, делать в музее определенные пропаганды электронные для того, чтобы эта информация, ее анализировали другие страны, украинцы видели, и как против нас работают наши враги.
0: А характеризуйте Владимира Зеленского. Вот какой он?
1: Энергичный. Визионер. Не знаю. Как еще? Ну, много можно охарактеризовать.
0: Ну, вот основные,
1: чувствуют очень
0: многие. Основные его черты характера.
1: Он очень чувствует, что происходит.
0: Интуит?
1: Больше, мне кажется, как-то, не знаю. Но у него видение есть по многим вопросам, до которых мы доходим.
0: Михаил, а вот если бы сегодня вы проводили президентскую кампанию Владимира Зеленского. Вот, допустим, досрочные выборы, неважно по каким причинам, но вот сейчас объявляются. Как бы вы строили свою кампанию в интернете? Вот вы мне охарактеризовали ту одним словом. Вот охарактеризуйте это.
1: Ну, я хочу обратить ваше внимание, что я давно не занимаюсь маркетингом, и поэтому мне кажется, что уже не держу руку на пульсе, так как и не развиваюсь в этом направлении. Я уже развиваюсь там больше как менеджер, занимаюсь цифровой трансформацией государства. Но мне кажется, какой бы я совет дал, да, командам, которые, ну, потенциально вообще, если отвечать на ваш вопрос, что нужно говорить о победах, которые за это время были сделаны. Потому что очень много побед, которые мы не успеваем докоммуницировать. То количество законов, которые принимает Рада, которые инициировал президент, то количество нормативно-правовых актов, конкретных решений, которые годами откладывались, они были приняты, и сколько строится всего. Очень много побед. И нужно не говорить о конкретных победах, которые сделаны за это время. Я бы делал акцент на этом.
0: Вы мне рассказывали, что у вас с очень многими членами Кабмина из-за того, какая у вас сфера деятельности, и в вашей сфере деятельности, если делать все правильно, то можно наступить на больные хвосты многим чиновникам, очень высоким. У вас были и стычки, и какие-то проблемные истории с теми, на кого вы, собственно говоря, наступали. Вот расскажите самые яркие, какие были примеры.
1: Ну, с министрами у нас отношения хорошие, то есть все министры поддерживают цифровую трансформацию максимально вообще. Премьер поддерживает, ну, с Верховной Радой нет проблем. Все понимают и поддерживают. Есть проблемы с заинтересованными в том сторонами, чтобы нам не удалось сделать определенные реформы. Ну, например, единый социальный реестр — это возможность верифицировать социальные выплаты и сделать так, чтобы социальные выплаты получали те люди, которые должны их получать. Реально пенсионеры, реально люди, которые там должны попадать в определенную категорию и должны получать деньги. Сейчас же, например, очень много ситуаций, когда пенсионеры, их уже нет в живых, а на их имя получают пенсию. Или регистрируют ребенка там во всех районах страны для того, чтобы он получал социальные выплаты по рождению. То есть,
0: да,
1: такие, скажем, махинации, или не знаю, как это
0: Но
1: назвать.
0: Много таких случаев?
1: Но я оцениваю это там...

0: миллиарды гривен. Вот, да, я не хочу быть...
1: В месяц или в год?
0: В месяц. В месяц.
1: Ого.
0: Это миллиарды. Это, одна, мне кажется, одна из самых больших таких лазеек, через которые убегают деньги налогоплательщиков.
1: Ну вот случаи, когда регистрируют ребенка в разных районах, да, это понятно. А если речь идет о том, что умер человек, пенсионер, а на него продолжают, это кто, родственники занимаются? Да?
0: Нет, ни в коем случае. Это обычно люди, которые специализируются именно на этих схемах.
1: И... Чиновники, по сути, да?
0: Нет, которые... ну, я не могу говорить о конкретном сговоре. Есть проблема технологическая. Реестры на местах не взаимодействуют между собой.
1: Угу.
0: Вот в пенсионном фонде, там это сейчас реформа активно делается, в Министерстве социальной политики. И мы уже в этом году выйдем с большим количеством услуг, которые реестры между собой синхронизированы, есть единый реестр. И то есть, когда ты приходишь в другой район получать выплату социальную, то уже видно, где ты ее получил. То есть в режиме реального времени. То есть невозможно еще раз получить. Все четко.
1: А когда...
0: Другая ситуация, когда у нас из-за того, что реестры не взаимодействуют между собой, у нас есть люди, которые ездят на Бентли, пересекают границу несколько раз в месяц, путешествуют, и при этом получают выплату по безработице.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
5: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
6: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
6: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Цены на нефть растут пятый торговый день подряд. Стоимость Североморской нефти Brent в ходе сегодняшних торгов достигала примерно $99 за баррель, а американская нефть WTI превышала $91. Это самые высокие уровни более чем за месяц. Причина роста не только непосредственные удары США и Ирана, но и опасения, что поставки могут быть нарушены сразу на нескольких направлениях. Трейдеры закладывают в цену риск закрытия маршрутов, повреждения танкеров и сокращения экспорта из стран Персидского залива. Для обычных американцев последствия могут проявиться в повышении стоимости бензина, авиабилетов, доставки и товаров, производство которых зависит от нефтепродуктов. Для Европы риски еще выше, поскольку многие страны сильнее зависят от импорта энергии. Рост цен на нефть осложняет работу центральных банков. Еще недавно власти нашей страны и Европы надеялись на устойчивое снижение инфляции. Однако дорогое топливо способно вновь ускорить рост цен. Именно поэтому финансовые рынки теперь предполагают, что процентные ставки могут оставаться высокими дольше, чем ожидалось. Заседание Федеральной резервной системы пройдет 28-29 июля. Сейчас среди руководства ФРС нет единого мнения. Часть членов выступает за сохранение нынешней процентной ставки. Другие считают, что из-за роста цен на нефть и сохраняющейся инфляции ставку следует повысить. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш пока не дал рынкам четкого сигнала о своем решении, что усиливает неопределенность на финансовых рынках. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп одобрил соглашение Саудовской Аравии о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам одобрил использование американскими военными баз Соединенного Королевства для ударов по Ирану. Рост цен в США привел к резкому увеличению магазинных краж. Согласно новому исследованию, к этому методу теперь прибегают почти треть американцев. Человек-легенда Михаил Гулько отмечает юбилей. И о погоде. В Нью-Йорке ясно, относительная влажность воздуха 40%, 79% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
7: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
8: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
9: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня на бирже был отрицательный день. Джейми Даймон, руководитель JP Morgan, был абсолютно прав, когда он несколько дней назад сказал, что не все инвесторы или инвесторы не оценивают достаточно риски, которые сегодня существуют на бирже. И мы с вами это обсуждали. И он оказался абсолютно прав. Впрочем, он обычно прав. Индекс Dow Jones сегодня упал на 507 пунктов, 1%. 51712 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 91 пункт, 1,2%. Минус 7408 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 25138. NASDAQ потерял 553 пункта или 2,15%. Транспортный индекс упал на 0,1%, Russell 2000 индекс маленьких компаний упал почти на 0,7%. Нефть подскочила на 4,73. Один баррель нефти стоит $91.56. Это одна из причин, почему биржа упала, потому что цены на нефть подскочили, и Brent подскочил почти к $100. Потому что атаки хутис в Красном море сыграли свою отрицательную роль. Золото упало на $101. $4051.70 стоит унция золота. Унция серебра упала на $2.44. $57.86 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.14. Пятилетние госбумаги дают 4,454%. Десятилетние дают 4,699, и 30-летние госбумаги дают 5,169%. За границей сегодня Англия минус 0,7%, Франция минус 1,2%, Германия минус 1,5%, Швейцария минус 0,7%. Только что Brent перешел рубеж $100 за один баррель, $100.18. В Азии японский Никей плюс 0,5%, Шанхай плюс 4%, Гонконг плюс 1,3%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 в плюсах были Lockheed Martin, Allegion, United Rentals, Thermo Fisher и Quest Diagnostics. В минусе была Tesla. Tesla упала на 14,5%. Они показали квартальный отчет, который был намного хуже, чем инвесторы ожидали. T-Mobile упал на 10,7%. Rollins, Dover и Alphabet тоже упал. Alphabet упал больше, чем на 7%. Nasdaq, CSX Corp поднялся на 5,7%, Honeywell, Roper Technologies, Micron, Space Exploration были сегодня в плюсах. В минусе были Tesla, T-Mobile, Alphabet и Comcast. На индексе Dow Honeywell, Merck, Amgen, Johnson, Travelers были в плюсах. Google, Amazon, Salesforce, Walt Disney, Sherwin Williams были в минусе сегодня. Microsoft потерял 8,76, Amazon минус 11,19, Meta упала на 21,07, Oracle минус 5,80, Macron прибавил $30.73. Аэроинвайрмент поднялся на 8,38. Оборонные компании Кратос поднялся на $1.55, и Карман поднялся на 2,13. Devon Energy был сегодня в плюсах. Dell упал на 2,46. Apple потерял 4,23. И Visa минус $1.82. Вот, пожалуй, самая главная новость на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
3: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
7: Нью-Йорк слушает
6: радио. Дэвид Зон Радио.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прахин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Новости.
23: Аналитические передачи.
22: Репортажи, мнения экспертов.
23: И прямые включения из горячих точек со всего света.
22: Все это RTN.
23: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
22: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
23: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
22: RTN. Смотрите лучше.
24: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
25: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
24: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
25: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
24: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
25: и качественней.
26: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
27: Davidson Radio. Признак хорошего вкуса.

0: Хорошо. Вот мы сейчас подошли к главному вашему детищу, это Дия. И я сейчас хочу, чтобы вы простым языком, простыми словами для всех, вот максимального количества людей, украинцев, которые нас смотрят, объяснили, что это такое и для чего им это надо.
1: У нас есть большая идея, которая вот позволяет нам получать энергию и двигаться быстро. Это сделать Украину самым удобным государством с точки зрения государственных услуг. Чтобы любое взаимодействие с государством можно было сделать в несколько кликов со своего смартфона. И в этом есть идея нашей ДИИ. Родился ребенок, вы его можете за несколько кликов зарегистрировать. Потом вам нужно... Ребенок поступает в университет, он подал документы онлайн там, в несколько кликов для того, чтобы там, университет его рассмотрел. Хотите зарегистрировать бизнес – несколько кликов. Налоги оплатить – несколько кликов. То есть мы хотим минимизировать, вообще свести до нуля общение человека с государством. Для того, чтобы человек занимался своими любимыми делами, он работал, там, он занимался семьей.
0: То есть это сайт? Да, если ты на компьютере, это же не только, или это только в айфоне,
1: нет,
0: у кого есть
1: это и приложение в телефоне, в любом телефоне, и это сайт на компьютере, если простым языком.
0: А у того, у кого нет смартфонов, как пользоваться на компьютере? Потому что в смартфон это и камера, это какие-то еще дополнительные, или оно тоже работает?
1: Не, конечно, работает, не обязательно иметь смартфон, нужно просто иметь или онлайн-банк, или там электронный ключ на носителе защищенном, для того, чтобы авторизироваться на портале.
0: Но для бабушек и дедушек, у кого нет компьютера, нет интернета, это недоступная история.
1: Да, для этого есть центры надания административных послуг, ЦНАПы, через которые можно получить все государственные услуги. Угу. Когда мы строим цифровое государство, мы не просто упрощаем услуги в смартфоне или на портале, мы упрощаем и в ЦНАПах эти услуги. Мы же меняем не просто цифровым процессом, мы меняем философию полностью. Угу. Например, в Украине больше 2000 услуг. Я считаю, что должно остаться 300.
0: Угу.
1: Но большинство услуг не нужны.
0: Угу.
1: Зачем необходима справка, например, о разводе? Кто ее требует? Ее требуют органы, которые сами могут забирать из реестра эту справку. Зачем такую услугу вообще делать человеку получение этой справки? Например.
0: Сколько украинцев уже в ДИИ?
1: В приложением пользуются уже почти 6 миллионов украинцев. Всего всеми продуктами пользуются больше 10 миллионов. Почти уже 11 миллионов.
0: Ну, это много.
1: Да, у нас много продуктов разных. Это не только портал и приложение ДИИ. Это еще, например, есть ДИИ цифровая свита. Мы запустили бесплатные курсы на разные темы. Как платить коммуналку, что такое искусственный интеллект. Вот абсолютно разные
0: темы.
1: То есть
0: те, кто зарегистрируется в ДИИ, получают как бонусом какие-то курсы, возможно.
1: Даже не нужно иметь ДИИ. Можно
0: просто
1: зайти
0: посмотреть.
1: 57 таких уже. И там звезды принимают участие разные. Для того, чтобы было интересно украинцам, людям старшего поколения это смотреть. Вот я, например, всегда ориентируюсь в сознании продуктов для старших людей на свою бабушку.
0: Угу.
1: Вот я ее цифровизировал максимально. Мы по Вайберу общаемся с ней. Она смотрит в Телеграме на мой канал, подписан. Она смотрит YouTube, трансляция наша. Мы с ней созваниваемся постоянно.
0: Сколько ей лет?
1: 73. Я надеюсь, я правильно говорю по возрасту своей бабушки. Каждый раз,
0: так она кажется, еще у вас молодая бабушка.
1: Молодая бабушка. Вот. И она достаточно цифровизирована. Я всегда, когда мы запускаем подобные продукты, думаю, как ее вовлечь для того, чтобы ну, вот, люди тоже старшего возраста могли это использовать.
0: То есть у вас все члены семьи уже в ДИИ?
1: Конечно.
0: Хорошо. А вот кто туда не пойдет? Вы ставите себе какую-то там рамку по времени, после которой какие-то санкции для тех, кто не хочет регистрироваться?
1: Нет, конечно. Вообще основа цифрового государства, философия – это равность. Равность, потому что неважно, где ты родился. Вот я родился в Васильевке, в Запорожской области, там 8 тысяч человек живет. Интернет дал мне равность со столичными детьми. Я смог там смотреть онлайн-курсы, там учиться, много всего получил. И поэтому, когда мы создаем цифровое государство, мы упрощаем процессы и всегда будем оставлять формы, ну, по крайней мере, мое такое видение, для того, чтобы люди могли офлайн получать услуги, приходить в СНАП и получать там услуги.
0: То есть те, кто не хочет по каким-то причинам,
1: конечно,
0: неважно по каким, регистрироваться и делать все онлайн, и оставлять все свои данные онлайн, они могут все это в офлайне также получать, как и получали?
1: На самом деле никаких данных оставлять не нужно. Государство и так собирает всю информацию.
0: А мы сейчас поговорим об этом.
1: Да.
0: А вот скажите, карточка кредитная, она же привязана туда, да? Вот если в ДИИ зарегистрироваться,
1: нет, не
0: делать кабинет.
1: Нет, мы можем, вы можете оплачивать штрафы, там, оплачивать услуги определенные.
0: Ну, там коммуналку можно, наверное, же платить, да?
1: Коммуналку, сейчас мы на этом не фокусируемся, много сервисов, где оплачивать онлайн-коммуналку. Зачем нам дублировать то, что и так
0: уже... То есть карточка с деньгами туда не привязывается?
1: Нет, конечно, нет. Нет, вы можете оплатить, например, услуги через, ну, там, ввести и оплатить, но она не сохраняется.
0: Платить налоги одним кликом там можно. Регистрировать место проживания.
1: Да.
0: Что это дает?
1: Ну, прописка — это вообще боль наша самая большая. Это наиболее популярная услуга в нашей стране. У нас каждый третий украинец проживает не по месту регистрации, а миллион вообще не имеет регистрации.
0: Ну, а сейчас еще
1: столько переселенцев внутри. И знаете, государство все время задавало вопрос. И как, типа, почему, в чем проблема? Типа, нужно как бы это использовать. Типа, это нужна услуга всем, и нужно этим пользоваться. И поэтому, например, когда меняешь место регистрации, нужно в военкомат пойти молодым ребятам, напомнить, что ты живой там, или не знаю зачем. Мы это все убрали и сделали это все онлайн теперь. И ведь в 21 веке люди много мигрируют, это нормально. Молодые ребята сейчас вообще айтишники. Они сегодня Харьков, завтра Одесса, потом предложили в Киеве работу, приехали с семьей. Мы же не в Советском Союзе живем, но не нужно контролировать, там, нужно либерализировать максимально институт прописки. И мы зарегистрировали законопроект, мы боремся вообще, чтобы отвязать практически от всего места регистрации. Но я не до конца понимаю, зачем ко многим услугам, пенсия, например, получается, зачем привязка к месту регистрации? Ну, нет логики. Если единый... Ну, понятно, инфраструктурно мы были не готовы. Ну, раньше государства не было, мы сейчас готовимся к этому. То есть мы хотим получение услуг сделать, получение паспорта. Зачем к месту регистрации? Ну, в чем разница, где я сдам биометрию?
0: Украина везде.
1: Ну, зачем? Я в любой ЦНАП приехал, в любой области, и получил паспорт. Поэтому наша философия — либерализировать это направление. И вот первый шаг — мы запустили уже прописку онлайн, и это фантастика.
0: Скажите, консультация по любому вопросу по бизнесу, да, бесплатно есть? То есть это значит, что там у вас в ДИИ сидят группа юристов каких-то, да?
1: Это не юристы, это практики предпринимателя. Мы подтягиваем из настоящих компаний, нам помогают. Мы запустили такую услугу, бесплатная консультация по ведению бизнеса. Любой вопрос, налоги, оплата, регистрация компании, не знаю, там, сегодня мы с вами говорили о диджитал-маркетинге, о том, что такое аудиты, консалтинг. Ну, там можно бесплатно получить консультации в этом проекте. Как нанимать людей, как построить организационную структуру. Страна, помните, я говорил, что постоянно мы изучаем, как сделать страну богаче. Вот развитие малого предпринимательства — это один из важных
0: этапов. Не повышать
1: этапов.
0: Налоги хотя бы, слушайте.
1: Я вообще, поверьте, мне кажется, Украина может сделать прорыв, если сделать самую лучшую налоговую систему в мире.
0: Так скажите об этом Гетманцеву.
1: Хотите не этот объяснимо, но факт. У нас DSCity — это DSCity законопроект и налоговый. Снижение в 4 раза налогов. Гетманцев стал одним из авторов этого законопроекта. Он поверил. Он мне сказал, я в эту идею верю.
0: А в других сферах почему не поверил?
1: Дай бог, чтобы мы показали здесь результат и создали после этого лучшую налоговую систему в мире.
0: Михаил, смотрите, я промониторила то, что в соцсетях писали по поводу ДИИ, и я, в принципе, наблюдала за тем, как у вас все вот развивалось, когда только открылось, потом. Очень много жалоб на то, что не работает, нельзя зарегистрироваться, какие-то сбои, виснет. У тех, кто вот попытался зарегистрироваться и попытался там как-то жить. Что сейчас? То есть вы вот все эти штуки устраняете, факапы, и насколько она сейчас функциональна?
1: Ну, проблемы можно поделить на две части, на два направления. Первое — это когда люди, им не хватает навыков цифровых для того, чтобы правильно воспользоваться услугой. И мы с этим боремся тем, что там где цифровая свита запустили, обучаем, упрощаем процедуры. Вторая — это когда, например, перегружены реестры, и что-то не отображается в ДИИ. ДИИ не сохраняет персональные данные, поэтому она отображает то, что есть в реестрах. То есть мы ничего нового не собираем, мы просто отображаем. И тогда мы решаем проблему с этими реестрами. Вот. Конечно же, мы постоянно 24/7 улучшаем и решаем проблемы. Я не скажу, что это жалоба большая. Поверьте, у меня дашборды по всему направлению есть. Я понимаю, в каком конкретно почтовом отделении не приняли ДИИ сегодня и почему, например. То есть я очень много этому внимания уделяю. Но инфраструктура не была готова к запуску подобного проекта с таким масштабированием. И тогда у нас было в самом начале два варианта. Или строить инфраструктуру и через 3-4 года начинать делать ДИИ, Угу. Или параллельно все это делать. Мы выбрали параллельно, понимая, угу. что нам будет прилетать.
0: Угу.
1: Поэтому нам не страшно. Мы готовы дорабатывать все, что нужно улучшать. Но мы готовы создавать новые сервисы, чтобы украинцам было легче получать услуги. Поэтому я понимаю все проблемы, которые возникают, и мы над ними работаем. У нас есть служба поддержки круглосуточная.
0: Угу.
1: Смотрите, на каждый тех в любой социальной сети я всегда отправляю технической команде проблемы
0: учебника. Хорошо.
1: Такого никогда не было, чтобы я проигнорировал любой тег в социальной сети. Если я вижу, я делаю скриншот, отправляю ссылку и помогают решать. Наша команда заходит в комментарии, мы помогаем решать. Поэтому я, конечно же, прошу прощения, если у кого-то когда-то возникали проблемы или будут возникать проблемы. Но я обещаю, что наша команда 24/7 будет создавать лучшую инфраструктуру.
0: Ну, даже у гигантов мировых в соцсетях часто достаточно бывают глобальные сбои.
1: Да, но у нас пока глобальных сбоев не было, и мы очень много внимания уделяем безопасности, чтобы все было в порядке. Знаете, когда что-то там не так срабатывает некорректно, люди это могут простить, но когда главное не допустить больших инфраструктурных проблем. Вот как, например, Facebook, там я читал, я не знаю, насколько это правда, там 500 000 данных вытекло.
0: Угу.
1: Вот мы делаем все, не сохраняем персональные данные для того, чтобы это направление у нас было мощным.
0: Вот давайте я сейчас с вами хочу поговорить о рисках. Это на самом деле важнейшая тема. Почему? Потому что то, о чем вы говорите, это такая фантастика, которая желанная фантастика. То есть это 21 век, это комфорт, это вот все то, что нам дает сейчас свободный мир. Это с одной стороны. А с другой стороны, ваша Дия, если она, не дай бог, окажется не в тех руках, если какой-то из президентов, любой, захочет стать диктатором, учитывая Дию, он может этим воспользоваться для того, чтобы следить, контролировать, ну вообще полностью держать под колпаком каждого гражданина, а значит, по сути, делать с ними что угодно. И вот эта опасность того, что эта волшебная палочка окажется не в тех руках, она очень велика. Вот каким образом вы эти риски, ну не просто минимизируете, а убираете? Или все-таки риск остается?
1: Это самый большой риск, и мы изначально всю архитектуру настроим таким образом, чтобы этого никогда не состоялось. Сейчас объясню. Во-первых, Дия не хранит персональные данные украинцев вообще. Вот когда вы видите паспорт, права,
0: так.
1: налоговую декларацию,
0: так.
1: это отображение информации в конкретном реестре.
0: А кто это может гарантировать? Если у нас тотальное недоверие к государству. У нас, помните, как еще обманули тогда в советское время, на сберкнижках все сгорело и так далее, и так далее. У людей генетическая память
1: Конечно.
0: Срабатывает. Они не доверяют государству. Вот как им доказать, сейчас в данном случае вам доказать, что действительно это не средство для слежки и манипулирования населением?
1: Да.
0: В интересах власти конкретной.
1: То есть, давайте закончим на том, что архитектурно мы сделали все, чтобы невозможно было одному человеку управлять. У нас, по сути, система, она такая декомпозированная. То есть каждое министерство владеет какими-то реестрами. То есть для того, чтобы как-то повлиять на все, что происходит в ДИИ, нужно все министерства, все органы центральной власти подкорить себе, поменять команды, все, поменять все правила. Это нереально сделать. Это просто нереально сделать. Поэтому мы продолжаем так архитектурно развивать. Никаких проблем не будет. Как украинцев переубеждать, чтобы они пользовались продуктом? Единственный способ — создавать крутые продукты. Единственный способ. Это ни в коем случае не специально заставлять устанавливать приложения, не придумывать какие-то ограничивающие инструменты. Простой пример. Выплаты предпринимателям 8000 гривен. Президент инициировал.
0: Угу.
1: Мы за 2 недели вместе с другими министерствами запустили продукт, где вы заходите, нажимаете
0: «Получить выплаты». Финансовые стимулы в том числе. Понятно.
1: Система
0: стимулы.
1: Автоматически понимает, что вы предприниматель, вы занимаетесь такой-то деятельностью, вы подпадаете под выплату. Вы вводите номер карты, она не сохраняется нигде, она сразу попадает в банк, в пенсионный фонд, потом ей передают еще номер счета банка, тоже деперсонализировано. И вы получаете выплату.
0: Вот я все понимаю. Где гарантия того, вот как прогарантировать, что вот эта вся информация не сохраняется? как можно она гражданам есть, это
1: продать? Она сохраняется в реестрах базовых, в которых хранится. То есть она там хранится, она не в ДИИ хранится, она в реестрах. Тогда, а нет другого способа, тогда не хранить информацию. Тогда все, нет
0: добывания. По реестрам понятно, это разрознено.
1: Это единственный способ. И мы специально так делаем. И ни в коем случае не хотим все реестры объединить. Помните, вы вначале задавали вопрос?
0: Я говорю,
1: нужно обновлять реестры и налаживать взаимодействие. Да. И один реестр создавать нельзя. Потому что только в таком случае у нас будет полный доступ.
0: Китай, Россия. Северная Корея.
1: Мы же все-таки демократическая страна, у которой есть свое видение демократического будущего. И мы украинцы достаточно свободолюбивые люди. И я всегда говорю, что ни в коем случае нельзя никого ничего заставлять делать. Давайте создадим продукт лучше, чем создают другие.
0: Пряником, а не кнутом.
1: Конечно, 100%.
0: Хорошо. Вы, в принципе, говорили уже о том, что следующий шаг, следующий этап, когда ДИЭ будет полномасштабной и фактически охватит все население Украины, через ДИЭ можно выборы проводить и делать электронные выборы. И тут у меня, опять же, как у человека, у которого есть политическая память, даже, кстати, не очень длинная, потому что я сейчас вспомню 2004 год, и запасной сервер в ЦИКе, через который, собственно говоря, подтасовывались выборы, мы все эту историю помним. То есть речь даже не шла о том, что вот все люди электронно голосовали. Речь шла о том, что поставили один сервер и таким образом сфальсифицировали результаты выборов президента Украины. В данном случае, если мы голосуем электронно, да, прекрасно, вот казалось бы, хорошо. Если, опять же, в правильных руках и власть демократическая и все понимает, но часто так бывает, что чем дольше власть остается властью, происходит трансформация, и она уже не считает, что нужно отдавать эту власть. Да? С чего? Так вот, здесь настолько упрощается тема с фальсификацией, потому что, вы сами понимаете, что такое электронные данные, и одним кликом мышки можно нарисовать, что ты хочешь. Вот здесь как это будет работать, и где гарантии, чтобы мы смогли обеспечить себя от этих рисков?
1: Да, во-первых, технологично можно сделать так, чтобы невозможно было подделать результаты выборов. Возможно это сделать. Есть там блокчейны, есть много других способов. Можно это сделать, сделать борт международных экспертов. Можно технологично не проблема сделать так, чтобы никак невозможно. Даже если будет указ прямой, невозможно, технологически просто нереально сделать, не поменять данные, невозможно. Это можно сделать, это не проблема. Другой вопрос, что доверять этому, ты это можешь сделать, но не будут доверять.
0: Давайте Америка сейчас. Выборы президента Байдена. Часть ведь было электронного уже голосования там. И вы помните, сколько стояло шума, какие крики по поводу того, что эта электронная часть была сфальсифицирована.
1: Да, хотя я уверен, что там было все в порядке. Поэтому
0: я сейчас не оцениваю. Я говорю о том, чем это сопровождалось и чем чуть не закончилось.
1: Да, вопрос в доверии. Поэтому ключевым продуктом на будущие года становится взращивание доверия. Его можно взрасти только единственным способом, когда ДИИ как агрегатору цифровому, как цифровому государству будут доверять больше, чем будут доверять всем остальным. Для этого нужно переводить все услуги онлайн 100%, чтобы люди ими пользовались. И люди задавали вопросы. Не типа, а точно безопасно? Они задавали вопрос, почему нет голосования? Почему его там нет? Поэтому наша цель, мы не ставим себе цель сделать электронное голосование. Для нас это следствие. Наша цель — оцифровать все 100% услуг, тогда люди будут пользоваться и доверять, и они сами попросят электронные выборы. По-другому не получится.
0: Когда вы себе примерно видите, что можно будет переходить к электронным выборам? Вот когда в Украине могут пройти первые электронные выборы?
1: Я вижу, что в конце 2023 года мы полностью оцифруем все государственные услуги. И исходя из этого уже будет финальное решение, сможем ли мы в 2024 сделать или там...
0: То есть следующие выборы, по сути, мы можем сделать электронные, правильно,
1: президентские? Большая цель должна быть за пределами жизни. Вот для нас цель оцифровать услуги, а там посмотрим. Я бы не ориентировался я не могу пока.
0: Теоретически это возможно, да, что следующие президентские выборы у нас пройдут уже с помощью электронного голосования.
1: Мне кажется, что, возможно, нужно будет еще время для того, чтобы когда попользоваться всеми электронными услугами, чтобы потом все-таки...
0: Через выборы.
1: Через, да. То есть я не хочу, ну, я не хочу даже, знаете, сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания. Я бы все-таки не предпочел бы обществу, ну, с обществом как бы сильно коммуницировать на эту тему, а больше все-таки говорить про электронные услуги. 100%.
0: Хорошо.
1: Потому что, когда мы говорим об этом, а у нас еще там половину справок нужно получать офлайн, у людей и возникает вот это вот недоверие. Поэтому я бы все-таки хотел все оцифровать, а потом уже начать коммуницировать про электронные выборы. Такой цели нет, еще раз. Это как следствие оцифрованного государства.
0: А, вот вы сказали об электронной демократии, да, с помощью ДИИ. А вот что это значит, если, опять же, простыми словами сказать?
1: Это тоже хороший инструмент, который позволит доверие, да, взрастить до цифровизация. Прямая электронная демократия, например, петиции в ДИИ.
0: Угу.
1: Мы вот запустили местные петиции.
0: Угу.
1: Можно уже в ряде городов, ну, до конца года все по всей стране можно будет подавать электронные петиции, собирать голоса за петиции.
0: Референдум можно будет делать? Вот, собственно говоря, тот закон о референдуме, который делал Владимир Зеленский, предлагал через ДИИ.
1: Ну, потенциально все можно делать через ДИИ. Я хочу следующий этап запустить опросы в ДИИ. Ну, опросы, там, которые касаются темы цифровизации. То есть постепенно, нужно все постепенно. Вот не хочу забегать наперед, нужно все постепенно запускать. Это правильный подход. Смотрите, мы такой хрупкий продукт создали в плане доверия. У нас сейчас большое доверие. Вы видите, вот даже по опросу есть доверие к цифровизации больше, ну, как реформу воспринимают больше, чем другие реформы. И не хочется какими-то своими высказываниями, где-то там амбициозными целями внутренними нашей команды, когда мы, знаете, хотим сделать первыми в мире стать по услугам, испортить вот это вот то, что мы
0: строим.
1: Я
0: хочу о вас немножко поговорить. Более подробно. Вы знаете, вот я у вас в биографии прочитала, что вы в 2014 году были кандидатом в нардепы от партии 5-10. И вот тут я впервые в недоумении, потому что такая идеальная биография, и тут Геннадий Балашов, ну, человек, которому даже эпитеты не хочу его подбирать. Поэтому у меня вопрос, как вас угораздило?
1: Честно говоря, это вообще непонятная история была. Я пытался в ней уже много раз разобраться. Я помогал ребятам, ну, предпринимателям, которые в Запорожье, в Запорожье учился и занимался бизнесом. И они там развивали какое-то общественное движение, вот, в поддержку этого всего. Мне очень нравится идея, ну, мы сегодня об этом говорили, низких налогов, и поэтому я их поддерживал. Там давал помещение своего офиса, где-то финансово поддерживал. Вот. И потом как-то оказалось, наверное, напихивали всех в список партий, что там я оказался в этом списке. Поэтому у меня никогда, ну, на тот момент вообще я не занимался ни политикой, ничем, никогда не планировал там стать народным депутатом. Поэтому, наверное, попал там 300-700 тысячным номером каким-то, потому что просто брали
0: и... То есть Балашовым вы не знакомы?
1: Я знаком с ним, но уже познакомился на много лет позже.
0: Тогда я так понимаю, когда вы уже стали министром, и вам последовал звонок?
1: Нет, нет, еще там в промежутке. На самом деле, я могу прокомментировать, там, я считаю, я поддерживаю все идеи, которые нацелены на снижение налогов и построение лучшей налоговой системы. Поэтому личности разные занимаются этими идеями, но я, чем больше людей будет это пропагандировать, низкие налоги, вы, он, я, тем быстрее мы...
0: Хорошо, что мы все не в одной партии.
1: Мы сможем это построить.
0: Вы член СНБО. Вы голосовали за все последние решения СНБО? Я имею в виду, ну, вот самые резонансные.
1: Да.
0: По Медведчуку, по контрабандистам.
1: Когда Медведчук был, я еще не был в РНБО.
0: Ага. То есть по контрабандистам, по ворам в законе.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, вот, а вам не кажется, что... Ну, по Медведчуку, если у меня там по каналам, по всему у меня было все бесспорно абсолютно. Понятно, это действительно государственное решение, я так считаю, да, которое нужно было делать давно, учитывая 7 лет войны. Но дальше вот каждое новое решение, оно уже с точки зрения правовой, судебной, у юристов вызывает у многих, ну, большие вопросы. Вам не кажется, что чем дальше, тем СНБО может просто подменять собой суд? Я у вас спрашиваю как члена СНБО, естественно.
1: Ну, во-первых, там работает большая юридическая команда, и это перед тем, как решение попадает на РНБО, они проходят через все министерства, и заранее там все ознакомливаются с документами. Есть большой аппарат в РНБО, поэтому там оценивать юридические конструкции точно не моя компетенция. С точки зрения поддержки там решений, ну, конечно же, мы там ознакомливаемся, смотрим, и я поддерживаю эти решения, поэтому...
0: Про другое. Как вы считаете, как скоро роботы массово начнут заменять людей?
1: Знаете, у нас, мы очень много развиваем 4G сейчас и интернет в нашей стране. И меня все время спрашивали раньше, а что с 5G? Ну что вы, типа, ну ребята, ну весь мир 5G. Я говорю, мы ведем научно-исследовательскую работу, реально, запустим все. Но сейчас мы сфокусированы на 4G. Вот когда меня спрашивают про роботы и вот подобные всякие там, и полеты на Марс, я про это читаю.
0: Сейчас дойдем до полетов на Марс.
1: Я сфокусирован сейчас на построение цифрового государства, а потом будем анализировать и думать про робота. Пока я думаю про то, как сделать все услуги онлайн, провести нормальный интернет в стране, про более приземленные вещи.
0: Что коронавирус с точки зрения диджитализации дал миру? Вот основное, давайте перечислим.
1: Знаете, он сильно ускорил процесс цифровизации. То есть он нам показал будущее, о котором мы бы шли еще, там, возможно, несколько лет, может быть, там, 5 лет, не знаю. Он нам показал это за 1 год. То есть он показал, что насколько можно изменить свой образ жизни, работы, бизнес новый открыл, то есть возможности, куда можно инвестировать, чем заниматься. То есть коронавирус сильно ускорил процесс цифровизации.
0: Кто ваши кумиры?
1: Ну, кумиров таких, чтобы прям у меня портреты дома висели, такого, наверное, нет, но...
0: Без портретов, но тем не менее. Вам нравятся люди, вы прям говорите, ну вот, гордость испытываете, я хочу тоже вот так.
1: И, конечно же, я сижу за Илоном Маском, но мне нравится. Не с точки зрения хайпа, который вокруг него, а с точки зрения его видения. Угу. Я вообще люблю изучать людей, у которых есть видение. Но видение — это то, каким ты видишь будущее. Угу. Вот у него четко. Например, его идея о том, что все цивилизации, с ними что-то случается, и единственный способ спасти людей, которые живут на Земле, это колонизировать другую планету, да, и тем самым спасти цивилизацию. Блин, это очень крутая идея. Ну, типа, вот она мне нравится. Визионерски эта идея. Поэтому я, конечно же, слежу. Вообще, в каждой сфере есть свои сильные люди, за которыми я наблюдаю. И такие визионеры.
0: Вы привезете Илона Маска в Украину?
1: Ну, у меня нет такой цели. Я бы хотел, чтобы он здесь был, но все-таки я хочу, чтобы Илон Маск
0: вырос в Украине свой.
1: Это само собой. О том, чтобы он захотел органически приехать в Украину. У нас очень классные есть продукты, которые с космосом связаны. У нас большие планы на цифровизацию. Я уверен, что в один момент на его радарах появится Украина. И тогда он захочет приехать, а мы ему скажем: Илон.
0: Вот ваша Украина будущего в нескольких мазках. Нарисуйте ее.
1: Ну, у меня есть определенная картинка Украины 2030. Угу. В Украине самая лучшая налоговая система, самыми низкими налогами. Украина развивается быстрее всех других стран в мире с точки зрения динамики роста ВВП. Угу. То есть про Украину говорят, сейчас в мире быстрее всего растет ВВП. Угу. Не самое большое, а быстрее
0: прекрасная
1: всего растет
0: цель.
1: ВВП. Украина — это самый лучший хаб для старта бизнеса. Угу. Когда у любого предпринимателя в мире возникает вопрос, где стартовать бизнес, он думает в Украине. Потому что можно получить электронное гражданство за 7 секунд, можно открыть компанию за 3 секунды, можно платить самые низкие налоги, нанимать людей здесь. И с точки зрения инфраструктуры здесь все прекрасно.
0: Кстати, надо упростить процедуру получения украинского гражданства для иностранцев, которые что-то делают для Украины, готовы инвестировать.
1: Смотрите,
0: и так далее.
1: Не нужно будет что-нибудь делать в Украине, когда вы будете уверены, что мы это сделали лучше всех в мире. Вот про паспортаж уже не задайте вопрос, да, нужно делать электронный. Вот также везде, где вы не можете ответить так на этот вопрос, нужно делать.
0: Мне нравится подход. Расскажите о жене и о вашей дочери. Вот вы уже вспоминали, ну, у вас маленькая дочка.
1: Да,
0: сколько 4
1: года.
0: 4
1: да,
0: года.
1: Да.
0: Как зовут?
1: Мария.
0: В садик ходит?
1: Да, ходит. Ну, прекрасная дочка. И дочь, и жена.
0: Чем жена занимается?
1: Она ранее занималась, была очень, она очень молодец в плане этот, смелости принятия решений. Она занималась корпоративным английским для IT-компаний. Uh-huh. То есть преподавала IT-английский, так называемый, в разных IT-компаниях. Вот, а сейчас, уже там последние полтора года она занимается, когда мы переехали в Киев, она занимается, у нее свой бренд одежды, и он достаточно хорошо у нее развивается, со своей философией, которая развивает интеллектуальную женственность у девушек. Uh-huh. То есть очень своя философия и очень такая...
0: Для мужчин она не шьет.
1: Она мне рубашки делает специально.
0: А, ну я вижу, что да, да, да, вот красиво. Я заметила.
1: Поэтому это она мне так, какие-то подарки делает. Вот. Но вообще...
0: А вы какие подарки жене делаете?
1: Это абсолютно разные. Конечно, как технологичный человек, я технологии разные всегда.
0: То есть просто дарю. Там iPhone,
1: ну,
0: iPad.
1: Она, честно говоря, вот как раз она к этому и не сильно этот, заинтересована. Ей больше от меня нужно внимание. И это, как, наверное, и, да, это нормально для девушек и женщин.
0: Хорошо, мы уже с вами на финале. Вот я хочу у вас спросить. Вы человек, который в Украине стал самым молодым министром и премьер-министром.
1: Премьером не стал.
0: Видите? Я, по-моему, сейчас по Фрейду. Давайте запомним. Запомним эту дату и это время. Я вот как раз об этом хочу спросить. Ну, хорошо, а что дальше? Вы же человек амбициозный. По карьерной лестнице не так много осталось позиций. Что дальше? Премьер-министр? Премьерская история?
1: Вообще таких целей нет, честно вам скажу. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я считаю, что у меня уникальная возможность историческая сложилась, потому что полностью есть поддержка президента. Если бы не было поддержки, поверьте, вот все, там, какой бы ни был человек, что бы он себе не нафантазировал, там, бы не умничал провидение, там, я не знаю, все остальное, ничего бы это не работало.
0: 100%. Вы напрямую с Владимиром,
1: конечно,
0: Александровичем
1: коммуницируете?
0: Конечно,
1: да, без этого не будет, он очень глубоко в теме.
0: То есть вот прям вот вам не нужно записываться на прием, что-то, а вот что-то вы сделали,
1: конечно,
0: вы там
1: оперативно
0: написали ему на WhatsApp или на Telegram, и он отвечает, и вы все обсуждаете,
1: конечно,
0: да?
1: Он очень...
0: Ему это важно, вот ваше направление.
1: Да, для него это важно. Потому без этого бы ничего не получилось и не, ну, и не получалось бы. Поэтому то, что есть такая поддержка сумасшедшая, это просто это историческая возможность. Плюс он поддержал, и это была часть его видения, наполнить государство институтом цифровой трансформации. У нас в каждом министерстве есть зам по цифровой трансформации. Представляете, позицию ввели.
0: Угу.
1: У нас есть комитет цифровой трансформации, угу, в Верховной Раде. То есть президент дал согласие, как, ну, он поддержал это политическое создание такого комитета, где есть цифровые депутаты. Это очень важно тоже было идеологически сделать. У нас в каждом регионе есть зам по цифровой трансформации. По сути, мы выполняем его миссию, наполняем через этот институт государство молодыми людьми, которые до этого работали в бизнесе, которые хотят там развивать государство. Поэтому мне это очень нравится, и для меня важно выполнить цели, которые мы задекларировали. Мы много о них говорим, мы зажигаем всю команду, очень большая ответственность перед людьми, которые работают. У нас 70% людей, которые не работали в государстве, работают.
0: Это прекрасно.
1: Да.
0: Смотрите, ну вот сейчас вам 30 лет. Вы практически на потолке карьеры, которую только можно себе представить в Украине, да в любой стране. Но вам нужно будет двигаться дальше, если вы не захотите, там, не знаю, ну, пройти обратный путь, а вы явно не захотите, у вас большие цели, и для этого много возможностей. Хорошо, не эти выборы, через выборы. Вот как раз, когда заработают электронные выборы, к которым вы сейчас имеете непосредственное отношение. Вы можете пойти в президенты Украины?
1: Да, я, смотрите, я полностью командный игрок, я пришел с президентом, и у меня нет таких амбиций. Я не хочу стать премьером, не хочу стать президентом, не хочу стать первым вице-премьером. Я не знаю, кем еще можно стать в нашей стране. Я мегакомандный игрок, и я еще на первый день, по-моему, или первую неделю, когда президент стал президентом, сказал о том, что, смотрите, у вас сейчас рейтинг там 73%. Когда у вас будет, если, там, не дай бог, у вас будет рейтинг какой-то, там, несколько процентов, я все равно буду с вами до конца. Поэтому я полностью командный игрок и буду выполнять те задачи, для которых я пришел и для которых открыл мне возможности президента. Если бы его не было, я бы не был сейчас на этом месте. Поэтому у нас с ним такое, скажем, определенная этот, взаимосвязь, и я хочу реализовать эти цели.
0: А вообще, вы каждый день общаетесь?
1: Ну, бывает не каждый, бывает через день. Вообще, я, честно говоря, скучаю за бизнесом сильно. Я хотел бы, неважно, где я буду и как будет дальше развиваться там командная наша работа, ну, как президент дальше, да, как мы решим двигаться дальше, я могу заниматься этой миссией, упрощать государство, запускать технологии и на стороне бизнеса в дальнейшем. Поэтому я для себя на определенном моменте принял четкое решение не зависеть от политических целей. Потому что когда ты ставишь себе вопрос, так, а если я хочу быть через 5 лет, например, кем-то, ты начинаешь уже себя вести так, чтобы тебя это подталкивало, да, к этой согласна. Цели. И тогда, вот, например, реестр социальных выплат, когда через суд открывают уголовное дело там, на Кабмин, потому что типа сбивать хотят реформу. Я бы тогда подумал, наверное, бы этого не стоило делать, потому что это негативно, напишут статью. Вот разносят куча гадостей про меня, например. Ну, про всех нас разносят гадости, и про журналистов, и про тех, кто работает в правительстве. Ты бы уже взвешивал каждое решение. Так мне, ну, будет, ну, ничего страшного.
0: Но это свобода.
1: Это свобода, да. Поэтому я от этого не завишу. Мне очень нравится работать нашей командой. Мне нравится Кабмин, там, сколько министров сейчас есть классных. И вообще мне нравится то, чем мы занимаемся, уникальная возможность. И все остальное тебя уже в зависимость ставит. Сейчас ни один человек не может сказать, ни один мне сказать, что я у кого-то потребовал какие-то деньги, что я там занимаюсь какой-то коррупцией, что я еще чем-то делаю. Я от этого свободен, спокойно хожу себе на улице, всем улыбаюсь. То есть, не знаю, максимум, какой может быть против меня реальный негатив, это митинг, типа, чтобы я остановил цифровизацию. Но мне это больше комплимент. Вот часто там сообщество религиозное такое делает. Хотя после этого я с ними встречаюсь, объясняю все, зачем мы это делаем, они меня тоже понимают.
0: Я хочу задать вам последний вопрос. Ну, перед этим поблагодарить за теплый прием гостиницу «Премьер Палас». И я хочу, чтобы вот наш последний вопрос, он был прикладным и полезным, особенно для того молодого поколения, которое нас смотрит сейчас. Скажите, пожалуйста, вот если бы у вас, ну вот мы представим себе молодого человека или просто молодую девушку, вот у нее или у него есть 10 тысяч долларов, не знаю, даже у нее есть 100 тысяч или у него, вот накопили, заработали. Куда вы советуете вкладывать деньги?
1: Наверное, зависит все от суммы. Если это такой первичный капитал, который вы сказали, до 10 тысяч долларов, я рекомендую вкладывать в свое развитие максимально. Вот такие суммы денег. То есть онлайн, вы можете обучаться онлайн, вы можете купить большое количество разных образовательных курсов, там, направлений, технику себе улучшить для того, чтобы работать эффективнее. То есть очень инвестировать в свое развитие, потому что все очень быстро меняется. Через год для вас сумма 10 тысяч долларов может быть уже небольшой. Вы можете зарабатывать в месяц столько. Поэтому, если у вас есть там первые, появляются какие-то деньги, инвестируйте максимально в свое развитие, в свой персональный бренд, то есть развивайте себя. Но самое главное, это ваши ключевые компетенции и профессионализм. Все равно всем нужны профессионалы, все равно нужно быть глубоко в материале. Вы можете в дальнейшем стать успешным менеджером, вы в дальнейшем можете управлять людьми, но сейчас вам нужно вкладывать в себя, в свою компетенцию. Вы должны расти твердое в себе. Поэтому инвестируйте все деньги в это. Я очень много денег инвестировал в онлайн-образование. Все первые деньги в бизнесе я вкладывал в онлайн-образование. Я просто в себя, в сотрудников. Я очень много дарил разных курсов, обучающих программ. И я считаю, что в это нужно инвестировать и капитализировать себя в дальнейшем с помощью профессионализма. Поэтому в этом цифровом мире, поверьте, при всей инстаграм-жизни, при всех красивой инстаграм-жизни, на самом деле за всем этим нет очень мало профессионализма реального и понимания,
0: тем
1: что
0: делать. Тем это ценнее и дороже,
1: да,
0: и легче.
1: Поэтому, когда пробиться. Вы смотрите в инстаграме, как ребята покупают себе Бентли за счет рекламы, которую они заработали в инстаграме, вы говорите, они молодцы, поставьте им лайк и учитесь и зарабатывайте, потому что это в вас будет твердое, и вы потом все себе сможете купить точно. Это
0: а если у вас есть 100 тысяч долларов, то куда бы вы их вложили?
1: В технологический бизнес. И тот, который вам понятен. Вообще, в принципе, ну, просто весь будущее точно за технологическим бизнесом. Посмотрите, как
0: то
1: меняется
0: это
1: украинский
0: порт. Это
1: все, что можно онлайн.
0: Да,
1: все, что связано с интернетом. Интернет вещей, онлайн-сервисы, онлайн-магазины. Ну, все, что связано с интернетом. И то, что вы понимаете. Очень важно. Это не тот бизнес, где вы можете пойти купить квартиру и там через год продать ее дороже. Это бизнес, который нужно понимать, быть готовым потерять, потому что очень быстро все на рынках меняется. И быть в теме. Поверьте, медициной занимаетесь вообще за стартапами в медицине будущее. Если вы даже пока не в технологиях, а просто в медицине заработали деньги. Например, стоматолог, который заработал деньги. Вот я знаю стоматолога, который разработал CRM-систему, систему управления клиентами для себя, а теперь продает ее на все соседние страны там, и на весь мир. Поэтому ищите в своей сфере, где зарабатывать на технологиях. Медиа у вас миллион сейчас разных медиа по подписке, приложений, рекламы, новых сервисов для рекламы. Ну, много всего, где можно найти место для интеграции. Поэтому разбирайтесь в сфере, неважно, чем вы занимаетесь. Вы-то там по-любому будут технологии.
0: Спасибо вам большое. Мне действительно было интересно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
2: Новости на 9 радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Компания Alphabet, владеющая Google, сообщила о резком росте капитальных расходов и увеличила прогноз инвестиций на 2026 год примерно до 195-205 миллиардов долларов. Инвесторы одновременно видят огромный потенциал искусственного интеллекта и опасаются, что расходы растут быстрее прибыли. Подобная ситуация наблюдается и у других технологических гигантов. Компании вынуждены покупать дорогостоящие процессоры, строить центры обработки данных и обеспечивать их огромными объемами электроэнергии. Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро за нарушение требований закона о цифровых рынках. Регулятор заявил, что американская корпорация не выполнила обязательства по обеспечению равных условий конкуренции в цифровой среде. В Нью-Йорке усиливается тревога среди жителей восточного Флетбуша в Бруклине из-за приближающихся изменений, связанных с программами временной защиты для некоторых категорий мигрантов. Многие семьи опасаются потерять право на работу и легальное пребывание в стране. В районе проживает значительное число выходцев из стран Карибского бассейна, поэтому изменения федеральной миграционной политики

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвеню и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа
5: вас произвела? Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
6: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио. Радио.
8: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программ передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Наксона «Итоги недели», в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
10: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
3: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
4: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей. Он на переднем плане, на заднем плане, в майке. Это Сева, наша фамилия Каплан. Во-первых, спешу с вами поделиться чрезвычайно легким в плане трудоемкости открытием, которое я сделал для себя. Я YouTube практически не смотрю. Поглядываю иногда раз в неделю, чтобы посмотреть, что туда прошло, и потом ищу варианты без коммерческого просмотра. И вчера я сподобился посмотреть для туристов видео про Сибирь. То есть я более совершенного продукта в своей жизни не встречал. Вот даже, скажем, проект BBC, где Дэвид Теттер, забыл фамилию, которому там, по-моему, 100 лет, он до сих пор ведет, так сказать, описание. Но это выше на 3 главы. Причем явно голос, хороший голос читает, но голос явно сделанный, компьютерный, то есть у кого-то взят за образец, как-то сейчас делается там, скажи 2-3 фразы, получишь там трешник, а потом из твоего спектра делается текст, потому что ударение кое-где совсем неадекватное и не дышит. Еще один важный момент. Человек не дышит. Но я столько узнал про Сибирь, в которой был 2 недели, и, в общем, с сибиряками там общался. Вообще просто в полном шоке. Значит, на YouTube про Сибирь раз, и 2 про Балтийское море. Вчера посмотрел 2 видео. В абсолютно щенячьем восторге. Теперь буду самый, так сказать, преданный смотритель всяких этих мест. Ну, а теперь переходим к новостям, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Напоминаю, что те из вас, кто захочет в конце передачи предложить свою тему, вам придется озвучить хотя бы как-то что-то из того, что в течение 55 минут до того предлагаем мы с Васей. Если нет, то значит даже не тужьтесь набирать номер телефона студии. Судоходство в украинские порты полностью остановилось. Я специально сказал неправильно. Никто не поправит. Я какое-то слово сказал неправильно в этой фразе. Телефон студии 718-303-9090. В пригороде Воронежа, это российский город, при падении обломков беспилотника на частный дом погиб ночью 3-летний мальчик. Его родители ранены. Если бы я мог выбирать и был одним из их родителей, я предпочел бы тоже погибнуть, потому что с этим жить потом просто непонятно как. Украинская армия устроила охоту на российские танкеры и сухогрузы в акватории Азовского и Черного морей и усиливает удары по наземным объектам в глубине российской территории. Вслед за атаками на нефтеперерабатывающие заводы и нефтехранилища начались массированные налеты на логистические центры. Да, чуть не забыл, значит, в этом документальном фильме про Сибирь больше всего меня поразило не качество самого, так сказать, продукта и содержания его, а вывод, который в конце, то есть от этого кино оторваться просто невозможно, а в конце вывод такой, причем не навязчивым, не таким, не стальным голосом, а тот же самый робот говорит, что да, действительно, так сказать, планета теплеет, но когда-то она была теплой, еще там десятки тысяч лет назад никаких ледников не было, а экологическая система наша, если посмотреть внимательно, например, Сибирь, может приспособиться к чему угодно. То есть вот это идеальный, то, что называется, мисинформационный продукт, который сводит на нет все усилия ученых всего мира, которые говорят, что мы, значит, уничтожаем планету. Нифига. Я не знаю, это слишком дорогостоящий проект, на мой взгляд, для того, чтобы донести одну эту мысль, но, в принципе, эта овчинка стоит той выделки. Российские военные в ночь минувшую ударили по портовой инфраструктуре Одессы, используемой для разгрузки военных грузов. У нас среди радиоактивных нет никого, кто знает ударение правильное в слове «порты». В принципе, наверное, потому что порты ближе, чем порты, к телу. На встрече на полях форума АСЕАН, так он называется, грузские буквы, если глава МИДа России Сергей Лавров с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио встречались, и Лавров акцентировал недопустимость дальнейшей накачки Украины вооружениями. Там было кое-что еще, но это не столь важно. Евросоюз согласовал усеченный 21-пунктовый пакет санкций против России за вторжение в Украину после 10 дней напряженных переговоров, в результате которых 26 стран неохотно, но согласились отложить грядущие санкции против российского сжиженного газа. Этого требовала Греция, крупнейший морской торговый перевозчик в Европе. Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали соглашение о мирном сотрудничестве в области ядерной энергетики и двустороннее соглашение о гарантиях и мерах контроля. Одной из наиболее примечательных особенностей соглашения Вашингтона с Риядом является то, что после проведения совместного исследования Саудовской Аравии могут разрешить обогащать уран на собственной территории для производства топлива на предприятии, построенном при участии Соединенных Штатов, вместо того, чтобы импортировать готовое топливо. То есть это довольно небинарное, так сказать, дело, потому что, с одной стороны, Саудовская Аравия – это наш нынче партнер, наш американский, плюс это единственное, так сказать, ну, способный на противостояние с Ираном местный субъект, но все может поменяться, и в том числе может поменяться наша политика в отношении Саудовской Аравии. Соединенные Штаты направляют силы, медиков и вооружений на Ближний Восток, чтобы дать Трампу больше военных возможностей, поскольку он размышляет о расширении конфликта против Ирана, хотя это может быть блефом. Международные федерации футбола заявили об отсутствии договорных игр на Мундиале. То есть это русское слово, поэтому я привел в оригинале. Замечательно, что их никто не спрашивал. Они упредили, так сказать, вопрос. На варе шапка-то горит. Федеральный судья в Нью-Йорке назначил уголовный процесс над свергнутым президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой на июнь 27-го. Арендодатели подали иск с целью отмены новой заморозки арендной платы на квартиры в Нью-Йорке, оспаривая главное положение компании мэра Зорана Мамдани. А тот назначил бывшего председателя Федеральной торговой комиссии Лину Хан главой корпорации экономического развития Нью-Йорка. Она, кстати, примерно в том же возрасте, что и он, Мамдани. То есть им обоим сильно до 40. Антропик удвоила свои расходы на промежуточные выборы до 40 миллионов долларов. Это лоббистам пойдет. На фоне ожесточенной дискуссии о том, как регулировать трансформационные технологии, французские прокуроры расследовали смерть французского модельного скаута, связанного с Джеффри Эпстейном, после того, как его тело нашли мертвым в его же доме под Парижем. Я сегодня, если будет не лень, сделаю один видос для другого канала, который называется «Сева Каплан», по поводу повешения бывшего главы Шереметьевского терминала, в бытность которого на этом посту оттуда взлетел самолет с Евгением Пригожиным. Чем это кончилось, хорошо известно. Несколько дней назад этого человека нашли. Почему мне захотелось сделать про это видео? Ну, по двум причинам. Во-первых, две недели назад я сделал видео по поводу покушения на украинца Ермолаева в Монако, и там в одном из выводов в конце предположил, что возможно, что возможно, что Патрушев возглавит, бывший глава ФСБ, возглавит путч против Путина, а в несколько дней назад, вот спустя после этого, Патрушева нашли отравленным, токсические, причем интересно, что все это было с подачи какого-то блогера, никому неизвестного, потом было усилено украинскими якобы СМИ, которые могут создаваться для этой цели, никаких официальных сообщений по поводу фигуры такой величины из сахарных уст месье Пескова не прозвучало. То есть могли они замолчать это или нет. А в этой фразе про дядю по фамилии типа Порошко, я сейчас не помню, фраза «везде одинаково», кстати, вот это, кстати, главный критерий, «везде один и тот же текст», то есть его менять нельзя. Это значит точно, что это должно быть в таком виде представлено публике. Фраза начинается примерно так. Вот такого-то, такого-то нашли повешенным. То ли они совсем потеряли способность разговаривать по-русски, но дальше настойчиво сообщается о том, что это самоубийство. Но если это самоубийство, то его могли найти только повесившимся. Повешенным могут найти только того, кого повесили. Так что это Freudian slip, который не требует даже, так сказать, семи пядей в Васином лбу. Так что если будет не лень, погода классная сегодня, и уже надо смотаться в горы погулять. Подросток из Флориды, подавший в суд на социальные сети из-за обвинения, что их дизайн привел к проблемам с психическим здоровьем, отозвал почему-то иск против Meta Platforms перед судом, который должен был начаться на следующей неделе. Я даже не вникал в эту тему, поэтому возможно, что подросток женского пола. Теперь по финансам. IBM предупредила инвесторов, что годовой рост выручки будет ниже, чем прогнозировала сама компания. Через неделю после худших потерь акций за один день, когда руководство предупредило о разочаровывающих результатах. Руководитель Google Alphabet зафиксировал рост выручки на 24% в годовом выражении во втором квартале, но обеспокоенность по поводу больших расходов компании на инфраструктуру искусственного интеллекта снизила энтузиазм инвесторов. Тут уже не один фактор начинает играть роль по части перемен стоимости акций. Уровень инфляции в Великобритании в июне снизился до самого низкого за более чем год после падения цен на бензин. Евросоюз одобрил заявку Paramount на сумму в 81 миллиард долларов на покупку Warner Bros. Discovery после того, как компании предложили концессии, связанные с дистрибуцией фильмов в Европе. Доли Airbus в Париже выросли на 7% после того, как группа заявила о намерении значительно увеличить прибыльность в ближайшие годы за счет продаж коммерческих и военных самолетов. Британский цифровой банк Revolut провел вторичную продажу акций, увеличив свою оценку до 115 миллиардов со 75, в которые были в конце прошлого года. Тот самый случай, когда деньги делают деньги, но только для этого деньги должны быть большими. Маленькие деньги не делают деньги. OpenAI увеличила прогнозируемые расходы на вычислительные мощности примерно до 750 миллиардов долларов к 2030 году по сравнению с прежним прогнозом примерно в 600 миллиардов. И это еще не конец, как вы понимаете. AMD и Anthropic подписали соглашение на десятки миллиардов, которые пойдут на серверы искусственного интеллекта, обеспечив Anthropic столь необходимой вычислительной мощностью. А теперь внутри американские совсем. В годы, предшествовавшие его смерти, которая случилась позавчера, бывший директор ЦРУ Джеймс Уолси страдал от загадочного заболевания, известного как Гаванский синдром, о чем рассказала его жена после смерти мужа. Уолси было 84 года, и он скончался от инсульта в своем доме в Вашингтоне. Он руководил разведагентством 2 года при бывшем президенте Билли Клинтоне в начале 90-х. Кстати, Клинтон чрезвычайно активизировался в последнее время, и это преддверие наших промежуточных. Но Уолси стал фактически, наверное, самым высоко поставленным государственным чиновником, пострадавшим от тяжелого расстройства, вот этого Гаванского синдрома. Сарнов Уолси, его жена, утверждает, что здоровье мужа начало ухудшаться в результате синдрома, который вызывает такие симптомы, как, прислушайтесь, может, у вас он тоже есть, боль в ушах, провалы памяти, усталость, мигрени, головокружение, когнитивные проблемы и потеря слуха. Игроки в Powerball в Соединенных Штатах пообещали, что закончат это дело, то есть перестанут играть в эту популярную лотерею после того, как она достигла берегов Британии Великой, обвиняя чиновников Powerball в коррупции. Претенденты на джекпот американского происхождения, говорят, что будут играть в свои родные лотереи, а не испытывать удачу мировой конкуренции в выигрыше приза, который на данный момент превышает 600 миллионов долларов. Розыгрыш вчера стал первым случаем, когда игроки из Великобритании могли принять участие за 4 фунта самых настоящих стерлингов. Отдел преступлений на почве ненависти Нью-Йорка расследует отдельные два случая антииудаистского и антимусульманского нападения. 64-летнего дядю толкнул на землю и убежал неизвестный нападавший на перекрестке Кингс Хайвей и Оушен Эвеню в Мидвуде, это Бруклин. Он дядя слева у вас в красной кепке. Причем у него, по-моему, написано на кепке «Мага». Присмотритесь. Полиция также просит общественность помочь найти бездельника, который справа от него. Он темного цвета кожи. И он разыскивается за антимусульманский инцидент в Квинсе. Он угрожал причинить вред двум женщинам 19 и 21 года от роду, размахивая ножом для вскрытия картонных коробок и бросая в их адрес антимусульманские высказывания. И последняя новость, она, на мой взгляд, самая тревожная. Пилот Delta Airlines, готовившийся к посадке в аэропорту Ла-Гвардия во вторник вечером, получил тревожное сообщение в воздухе. Будьте, мол, осторожны, возможно, атака из ракетной установки. Причем диспетчеры выпустили это предупреждение в 27 минут 9 вечера, приказывая рейсу Delta 2604, направлявшемуся в Ла-Гвардия из Детройта, проявить особую осторожность. Сообщение анонимное, позже было признано мистификацией, но оно напугало и озадачило пилота, получившего этот сигнал якобы с диспетчерской башни Ла-Гвардии во время подготовки к посадке. Однако диспетчеры воздушного движения отвергли угрозу в течение минуты после выдачи предупреждения. У меня был небольшой разговор с читянами, то есть с теми, кто подписан на канал «Русский голос Америки» на YouTube. Это третья платформа «Толковище». Две из них – это радио и телевидение. По поводу вот этого, то, что предупреждение, которое я получаю постоянно на свой телефон, показываю тем, кто может видеть. Предупреждение о том, что будет сегодня очень плохая погода, паводки и так далее. Что делаю я? Я нажимаю на это сообщение пальчиком. Оно открывается полностью. Вот оно полностью. Тут время, место, то есть карта, где это может произойти. Но на самом деле погода очень хорошая. То есть это вполне не видно, но суть не в содержании в данном случае. Насчет содержания должны беспокоиться пилоты. А суть в том, что, наверное, тестируется какого-то рода... Атака, не атака, но, в общем, короче, тревожные сообщения. Причем, я думаю, что это только меня касается, но среди читян есть, оказывается, люди, которые получают те же самые сообщения. Я буду за этим следить, а пока с новостями срочного характера все. Если у вас по их поводу появились мысли, и вы способны их озвучить, тут как бы как растянуть две ноги на двух березах. С одной стороны, шоу предназначено для тех, кто едет на работу, и они не могут звонить в эфир, а те, которые звонят в эфир, ну, как правило, за редчайшим исключением, у них мыслей от тем, которые предлагают Толковище, никаких не появляется. Но телефон студии, мало ли что, 718-303-90-90.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: У нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
11: Доброе утро, Сева. Хорошего вам дня и вашим слушателям тоже.
4: Саша, спасибо. Здравствуйте. Взаимно.
11: Да, у меня вопрос к вам, который, в принципе, он считается с двумя темами, которые вы сегодня подняли. Первое – это фильм о Сибирь, о том, что планета наша уживается с любыми катаклизмами, соответственно, человек на ней тоже, наверное. И вторая – по поводу пилота, значит, которому угрожало что-то с неба. То есть вопрос такой, что вы знаете, что раньше богатые жили наверху, теперь предпочитают зарываться под землю. Маск там строит подземные города. И помятуя о том, что вы когда-то говорили, что хорошо получили те, кто торговал лопатами во время золотой лихорадки, во что вы теперь предложили вложиться, следуя вот этим событиям? Спасибо.
4: Спасибо, Саш. Это... Ну, в принципе, у богатых свои причуды, но я насчет подземных историй ничего не знаю, но было время, я участвовал в процессе по застройке острова. То есть это русские люди с большими деньгами решили купить остров и построить там бомбоубежище такое, так сказать, гостров, бомбоубежище от ядерной войны. Но если чуть-чуть, так сказать, отойти от конкретики вашего вопроса, я бы, например, не возражал погибнуть в результате ядерной катастрофы, просто потому что физически интересно. Может быть, это слишком быстро произойдет, то есть если выбирать, вот тебе, скажем, говорят, ты должен умереть сегодня, как ты предпочитаешь? Я бы, если бы выбор был, я бы предпочел, чтобы меня выбросили из самолета, причем чем выше, тем лучше. И, может быть, даже где-нибудь над океаном, если можно. Потому что интересно это ощущение последнее, когда ты падаешь на воду. Не на камни, там можно, так сказать, продумать, а на воду. И, между прочим, по поводу Сибири, еще один момент. Я к своему величайшему удивлению узнал, что, оказывается, в Сибири, там, где все вечная мерзлота, причем она достигает уровня 1,5 километра в некоторых местах, и это самый большой непрерывный лес на планете, у них есть пустыня, то есть настоящая пустыня. Это десятитысячелетнее смывание скалистых пород, которое превратило их в желтый песок. И там настоящие дюны, барханы и так далее. Кто не слышал это, просто в начале сегодняшнего шоу я рассказал, что на YouTube сейчас идет документальный фильм про Сибирь. Наберите просто «Сибирь» и получите. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Президент Трамп заявил, что нападет на инфраструктуру Ирана, на гражданскую причем, если Тегеран нанесет удар по кораблям в Ормузском проливе. И акции неохотно, но качнулись слегка вниз. S&P 500 на 0,1%, NASDAQ на 0,6%, а Dow Average снизился всего на 6 пунктов, то есть это меньше 0,1%. А вот фьючерсы на нефть Brent достигли $95. Нефть сейчас в центре двух крупных конфликтов, и Brent стоит примерно на $20 дороже за баррель, чем ранее в этом месяце. Акции GE Vernova упали, несмотря на сильную прибыль, на 8%. Вот да, вот так вот. Сильная прибыль, акции упали. Эта энергетическая компания повысила свои прогнозы по выручке и прогноз. По-моему, они говорят сейчас на Руси маржи, то есть это перепад между расходами и доходами после всплеска новых заказов. Но, возможно, отражая крайние ожидания некоторых инвесторов, акции таки упали. Это возможно. Возможно, что и нет. Что, кстати, вот эти 8% привели в результате к снижению индекса S&P 500, там 500 компаний, но он отражает состояние здоровья всех 500, слишком сильный спайк вниз. И последняя супермайкрокомпьютера возглавил S&P 500, это компания по серверам. Она заявила, что ее квартальная валовая маржа будет вдвое выше, чем ранее прогнозировалось, и акции выросли почти на 20% за один день, опередив число растущих компаний индекса. Dell Technologies, еще одна серверная компания, выросла более чем на 9%. Вот по этой части я начал получать вопросы хорошие, как вот быть, потому что этих компаний море, ну, которые занимаются высокими технологиями, и как ориентироваться, на кого ставить и когда. Ну, спасибо, вы мне делаете честь, но я не профессионал, я любитель, и я графы не изучаю, я свои выводы и умозаключения делаю на основе новостей. Вот, и я умею разбираться в новостях. Бывает то, что называется native advertising, когда вам предлагается замечательная история, а в конце главная мысль, которая должна что-то изменить, как вот, скажем, с этим документальным фильмом про Сибирь. В конце сказано, что что там планету, так сказать, пытаться сохранить. Она сама себя сохранит. Она вон Сибирь сохранила. Так что у меня нету универсального метода, который бы отслеживал. Да и потом, если бы он был, то наверняка это было бы уже опробовано и осуществлено большими мальчиками, у которых сверхскоростные компьютеры, у которых прямые линии связи с биржей, и у которых, как вы знаете, если вы внимательно слушаете толковище, появилась дополнительная возможность в трусах сосал на Truth Social, это собственность медийная нашего президента, иметь доступ к содержанию его выступлений на микросекунды быстрее, чем у других. Они должны за это платить. Но вот эти микросекунды, их достаточно для того, чтобы сделать выигрышную ставку на рынке. Так что мы можем только по мелочам, так сказать, собирать. Кстати, это то, чем занимается сибирский писец. Он в основном путешествует за хищниками, которые могут чего-то не доесть. Хотя волки сибирские, особенно в голодное, холодное время года, они съедают практически все, включая шерсть убиенных. Да, еще одна там потрясающая вещь. Я, наконец, услышал, каким образом козероги сибирские не падают с абсолютно вертикальных скал, да еще и зимой, когда холодно. У них, оказывается, копытца имеют, они не плоские, как думается, глядя на корову, они это многочисленные зазубрины, а в середине копытца мягкая шапочка. То есть, когда он ставит козерог свою ногу на любую поверхность и ощущает вот этими самыми зазубринами, что там можно зацепиться, после этого шапочка надувается, и она присасывается. Шапочка – это присоска. Вот поэтому дети там маленькие, которые там появились только-только на свет Божий, они уже через 1-2 недели способны следовать за мамой по вертикальной стене. Падают, бывает, но людям там делать нечего. А теперь из больших тем, эту я на самом деле не очень хотел предлагать, потому что это в пользу, так сказать, той аудитории, которая на работу не ходит и не ходила никогда, но для остальных просто хотелось бы новый штрих к портрету Владимира Владимировича Путина предложить, потому что все более и более, так сказать, растущая интенсивность противостояния на фоне украинской войны ведет к все более глубокому непониманию того, что собой представляет президент такой страны, как путинская Россия. Причем это все началось фактически по большому счету в 22-м году, когда еще Байден был президентом, и в своем обращении к нации, это было в марте 22-го года, то есть как раз когда началась СВО, Байден сказал: Путин сейчас изолирован от мира как никогда. Причем это произошло буквально через неделю после того, как танки российские по приказу Путина пошли в Украину, что побудило Запад разорвать связи с Россией и поддержать Киев. И шок от такого дерзкого захвата в украинской территории Путина прокатился по всему миру, и многие ожидали, что Россия превратится в страну изгоя. А изгой – это пишется вместе в данном случае, потому что изгоя иногда получаются евреи, а изгой – это совсем другое. Но вскоре до противников России дошло, что страна никуда не делась. И готовясь, очевидно, сразу к долгой войне, сейчас задним числом понятно, что все-таки Кремль, несмотря на обещания за две недели все взять, готовился к долгой войне. Кремль, безусловно, поручил своим дипломатам, интеллектуалам, оперативникам заручиться поддержкой в незападном мире. То есть это план Би. И многие страны проявили способность, так сказать, отказаться от бинарности в оценке, от бинарного выбора, то есть или Россия, или Запад. И вскоре после этого, как хорошо известно, Россия стала фактически самой санкционируемой страной в мире, но при этом более чем способной удержаться на плаву. И отчуждение от Европы, естественно, компенсировалось все более тесными отношениями с Китаем и Северной Кореей, о чем, кстати, мы с Васей предупреждали неоднократно, что демонизация образа противника придет к тому, что он отшатнется в сторону потенциально симпатичных ему союзников. Вопрос. Самое сложное – это отвечать на простые вопросы. Как России удалось пережить отторжение Западом? То есть это точно произошло, это точно то, что стало свидетельством неустанной адаптации страны. То есть возможно, что страна в целом и коллективное бессознательное ее народа отражает способность Сибири, так сказать, в условиях потепления мира адаптироваться. То есть человеческая экосистема адаптируется к изменяющимся внешним обстоятельствам. И главное даже, что не важно, что это такое, что помогло адаптироваться. Главное это то, что бы ни делал Запад, Россия адаптируется, она не уступит. Этому следует отдать отчет, и этому следует отдать должное. Но донести это до наших решал в той форме, в которой я доношу это до вас, это практически невозможно. У меня есть такая слабая надежда, что так как вас очень много и вы очень разные, если вы начнете, поняв то, о чем я говорю, говорить об этом на здешнем языке со своим непосредственным окружением, то вы можете создать общественное мнение, которое может изменить ситуацию. Причем по конкретике, если в Дубае успехи российских маневров абсолютно очевидны, а после вторжения в Украину Эмираты стали убежищем для богачей, которые перемещали из России свои бизнесы, туда каналы, фактически для российских торговцев, которые импортировали китайские товары. И российские банки, между прочим, стали переходить на иностранную валюту, то есть не на доллары, а на те, которые ближе, так сказать, тому региону. То есть для них Эмираты стали хабом, то есть это как бы распределителем. А для теневых танкеров, которые перевозили российскую нефть, Эмираты стали местом, для их маскировки. Это тоже известно. Я все это взял из открытых источников. И вот в этом мире подставных компаний и послушных товарищей, так сказать, по оружию, Россия смогла обойти западные санкции и поменяла свою экосистему. Есть, конечно, менее очевидные российские планы по адаптации. Вот, скажем, есть особая экономическая зона где-то примерно в 1000 километрах к востоку от Москвы. Называется она, по-моему, Елабуга или Алабуга. И там находится центр сборки дронов, иранских дронов. То есть это их технология, которая используется в Украине. Причем в центре проекта вот этого, в Алабуге, Елабуге, программа ориентирована на молодых африканских женщин, которых вербуют для работы там, поставляет их, естественно, Африка, и при этом им дают обещания карьерного роста, любви, брака с белым и так далее. То есть это все, может, и будет для кого-то. Ну, короче, они робят там. Разбросанная по платформам соцсетей вот эта вот серия вербовки, она... Это только маленький, но очень иллюстративный фрагмент информационной войны Российской Федерации за существование на фоне давления Запада. И, само собой, в ООН российские дипломаты прилагали большие усилия, чтобы привлечь незападные страны к поддержке с войны. Кстати, вот сегодня радостно прокремлевские новостные источники цитируют интервью Такера Карлсона, которого на Западе невозможно не заметить. Но интервью он дал российскому каналу «Бывшая Russia Today» RT. И тем самым он выказал им свою поддержку. Он, в принципе, человек свободный. Возглавляя альянс БРИКС в 24-м году, по-моему, они недавно его создали, Россия тоже дала ясно понять, что не будет изолирована, и там строится группа поддержки. А в Южной Африке у России давно все схвачено. Когда Россия вторглась в Украину, Африканский национальный конгресс, это доминирующая политическая сила, которая возглавила в Южной Африке борьбу с апартеидом, как известно, обвинил Запад в этой самой войне, то есть из-за Запада все произошло. И ветераны этого Африканского конгресса, они давным-давно благодарны России за еще советскую поддержку во время борьбы против апартеида, и не любят Запад, который считают лицемерным и гипердоминантным. И на самом деле это правда про нас, что мы лицемерные и гипердоминантные. В результате возникла у них тоже на фоне отката от Запада пророссийская позиция, особенно по части того, что Украина – это агент Запада. Очень легко может понравиться такая мысль в Южной Африке. А в Грузии очень интересная ситуация. Там правящая партия «Грузинская мечта», она фактически последовала примеру России в борьбе с гражданским собственным обществом. Она продвигала повестку Путина по дискредитации западной демократии и формированию союзников в целом в этом регионе. А если говорить о Казахстане, он совсем ни на кого не похож, этот край. Там молодые горожане... Опасается, что их страна, имеющая вторую по длине границу с Россией, может стать следующей жертвой агрессии Путина. И я кое с кем персонально общаюсь из Казахстана по этому поводу, но про это пока ни слова больше. В сентябре 23-го, когда Кремль был занят очень плотно Украиной, российские миротворцы стояли где-то в стране, пока Азербайджан захватывал спорную территорию Нагорный Карабах, а вот в Армении местные жители почувствовали себя покинутыми Россией настолько, что стали желать ее вторжения. То есть, вроде бы это все звучит достаточно угрожающе, но дело в том, что вот это влияние, очень грамотно построенное на предмет изменения именно экологической системы самой конструкции путинской России, приводит к тому, что у нас по-английски называется «it's spreading itself too thin». То есть они слишком растекаются, у них может не хватить ресурсов. А возвращение Трампа в Белый дом в целом усугубило положение России. Его предвыборное обещание антиинтервенционистской внешней политике уступили место военным операциям против Ирана и Венесуэлы, причем обе страны – это российские партнеры, и хвастаясь, что сможет уладить украинскую войну в течение суток, и намекая, что может сделать это, уступив требованиям России в свое время, наш президент с тех пор, безусловно, устал от конфликтов, потому что жизнь предложила ему бегать марафон, а он даже стометровку не хочет бегать. Он выходит на старт, но хочет, чтобы сразу ему на грудь повязали финишную ленточку. Так что на этом фоне цена СВО растет. Причем не только в деньгах, но и в человеческих потерях. По оценкам, 1,4 миллиона российских жертв пало на поле брани. Украинские дроны, которые теперь глубоко проникают в Россию, тоже делают свое дело, и экономика тухнет. Тем не менее, фактически подчинив всю страну нуждам с войны, Путин, безусловно, должен понимать, что ее результат определит мировую репутацию России и сформулирует, так сказать, образ его роли в истории. И совершенно очевидно, я заканчиваю на этом, это то, что Путин рискнул пережить нажим Запада, и ставка его еще может оправдаться. Это самая большая игра в покер современности. То есть я бы для тех, кто не понимает больших материй, могу привести пример, скажем, практики бизнеса на Брайтон-Бич. Но это так, на всякий случай, если у меня не будет звонков по этой теме. Телефон студии в вашем распоряжении. Кстати, в чате это читянская тема, а не только про то, что не у нас. Говорят, тоже можете написать, я почитаю. А телефон студии 718-303-9090. Можете набрать его во время рекламы.
12: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: Радио-шоу «Севакопланка».
18: За него стоят громадные мосты.
19: Не пойму, что за люди.
3: Толковище.
4: У нас только один звонок. Прошу вас, пожалуйста.
20: Сейчас. Привет, Сев, это Карл.
4: А, привет, Карл. Привет. Что скажешь?
20: Да, слушай. Да вот хочу тебе немножечко попенять. Вот ты проводишь эту параллель.
4: Попинай.
20: Да, ты проводишь эту параллель в смысле Сибири, понимаешь? Я тебе скажу так, что, насколько я знаю, это был один из замечательных рассказов Эдгара Аллана По, я не помню точно, как он назывался, там, в общем, человек почти умер, он, конечно, еще более-менее шевелился, и в нем еще было какое-то сознание, но он не понимал, что он уже умер и завонял. Так вот я тебе скажу, что если тело холодное, неподвижное и не воняет, то это не значит, что оно не умерло, понимаешь? Вот что касается России и в частности Сибири, это, наверное, очень красивый фильм, я его не видел, спасибо, что дал наводку, я его обязательно посмотрю, но то, что я знаю о Сибири, в свете того, что ты говоришь по поводу поворота России к Китаю, Собственно говоря, с Сибири начинается пожирание Китаем России, и оно началось не вчера, оно началось примерно 40 лет тому назад, и началось великолепнейшим образом, и дошло до того, что практически вся территория Сибири от китайской границы и практически до Байкала, то есть все Забайкалье, там сейчас на местах, собственно говоря, власть, она практически вся китайская. Там строятся предприятия, там в аренде на 50-99 лет земля у китайских компаний, куда они привозят китайских рабочих тысячами, где они выращивают урожай и вывозят это все в Китай. То же самое происходит, удивительно, да, в середине Европы, в Белоруссии. Там китайцы огораживают с лукашенковской подачи себе территории внутри страны, выстраивают там свое китайское производство, штампуют свои китайские дешевки и переваливают их через границу в Евросоюз. И никаких местных властей они к себе не пускают, и никаким местным законам они не подчиняются. Я тебе скажу, что от России уже вообще на самом деле, как от политической единицы и суверенного государства, мало что осталось. Только вся проблема в том, что Россия как народ, как страна, как нация никакого отношения к этому не имеет. И восхищаться способностью России сопротивляться противостоянию с Западом, это все равно, что восхищаться способностью раковой опухоли не сдаваться лекарству, глядя на то, как человек, в котором эта опухоль живет, начинает заживо гнить и дохнуть. Так что ничего хорошего в этом нет, Сев.
4: Карл, ты напомнил мне Остапа, когда он про Воробьянина сказал, красиво излагает, помнишь?
20: Да.
4: Да. Спасибо, дорогой. У меня нечего к этому сказать, кроме того, что я был там. Я был и много видел, 2 недели проведя в Сибири. И было это совсем недавно. Там действительно китайцев больше, чем бурятов. Кстати, у нас в Бруклине есть бурятская община. Она не очень большая, но очень сильная, плотная. Потрясающие люди. Причем, чем меня поразило Бурятия, ну, во-первых, это ну, частотой русского языка. То есть я вообще не ожидал такого. И за это мне стыдно, потому что вот это неожидание такого, это говорит о моей дискриминации, так сказать, предрасположенности. Во-вторых, изо всех регионов бывшего Советского Союза самый высокий процент людей с высшим образованием в Бурятии. Они просто выглядят не так, как мейнстрим, так сказать. Поэтому кажется, что они не такие образованные. Не, у нас остальные звонки принимать на этот счет смысла никакого нет. Я перехожу... У меня осталось еще 5 минут. Я сегодня обещал в Bullet Points к этому шоу рассказать о том, что обмен Нью-Йорка на Майами стал финансово неразумным. И эта статистика, она неумолима. Вот картинка радужной Флориды, у вас слева наверху. А Bloomberg, ну тот, который информационный гигант, проанализировал данные правительства, последние полные данные за 2024 год. И вывод такой, что в Майами, в Метрополитен, как вот у нас, скажем, Метрополитен район Нью-Йорка, это Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, в Майами впервые с 24 года жизнь стала дороже, чем в Нью-Йорке, в Большом Нью-Йорке. То есть сравнивается Metropolitan Area. И с тех пор, с 24 года, расходы выросли еще больше, что сдавило давних местных жителей и недавних переселенцев, привлеченных не только теплой погодой, но и обещанием более дешевой жизни и отсутствие штатного подоходного налога. Вот что важно. А потребительские цены на фоне того, что спрос, так сказать, вырос, людей стало больше, выросли для жителей Майами с 2019 года на 36%. То есть это еще до войны и до войны. это больше, чем в любом другом мегаполисе Соединенных Штатов, кроме Тампы, которая там же, во Флориде. А больше нет смысла искать дешевые кондоминиумы. Недавний наплыв любителей солнечного света, так сказать, из тех, кто зарабатывает в среднем $122 000 в год, это данные Bloomberg, он способствовал, естественно, росту цен на жилье в Майами, причем с момента пандемии рост цен 79%. Это индекс S&P Case-Shiller, с которым тоже нет смысла спорить. И хотя цены на жилье в Майами за квадратный фут все еще ниже, чем в Нью-Йорке, средняя общая стоимость жилья сейчас на 5% выше, чем в трехштатной зоне, включающей части Коннектикута и Нью-Джерси, потому что в среднем площадь квартир, площадь жилья в Майами больше, чем в Нью-Йорке. Налоги на недвижимость в Большом Майами выросли с 2019 года на 62%. Многие жители старых квартир теперь вынуждены платить за дорогостоящие обновления, так сказать, безопасности, которые стали чаще, то есть нарушения безопасности, участились после смертельного обрушения кондоминиума Surfside, это

4 доллара на рыло, в сравнении с 79 долларами в Нью-Йорке. У меня, кстати, подружка только что вернулась из Португалии, и она повела там 8 человек, их было, в ресторан. Я там еще недавно был, причем и она, и я, мы оба любим Португалию и будем ездить там много раз. Но взяв там несколько бутылок вина, там не сильно дорогого, 800 долларов на восьмерых. А теперь назад в Майами. Работники Майами зарабатывают на 1000 долларов в год меньше, чем у средний американец. И Bloomberg отмечает, что зарплаты белых воротничков в Майами тоже ниже, чем в Нью-Йорке. Но не все испытывают труд, позволяя себе Майами, потому что миллиардеры, которые продолжают переезжать туда в рамках тенденции, которую активно поддерживает, скажем, основатель Citadel Кен Гриффин, купивший в этом году имение в Майами стоимостью 107 миллионов долларов. Имение, это кто не знает русского, это mansion. Марк Закерберг и соучредители Google Сергей Брин и Ларри Пейдж тоже недавно стали жителями Майами. То есть понятно, что люди победнее, они стараются играть в людей побогаче. И я понимаю, что для тех, кто начал, так сказать, стадом перемещаться из Нью-Йорка в Майами, это малоприятно, но мне напоминает, есть такой классический, очень иллюстративный для данной истории анекдот про прапорщика, которому полковник сообщает: слушай, у тебя там в части есть солдат, там его фамилия Иванов, у него отец умер, но ты опытный, военный, понимаешь, что надо дух поддерживать. Найди тактичный способ сообщить парню о том, что у него нет отца больше. Прапорщик вытянулся в струнку, пошел в часть, построил всех. Это я про то, что Майами стал дороже, чем Нью-Йорк, если кто потерял нить. И говорит: а ну-ка все, у кого есть отец, шаг вперед. И все сделали шаг вперед, и в том числе Иванов. А ты, Иванов, куда прешь? Сказал ему прапорщик. А теперь нет, звонков принимать нет кого, потому что я точно знаю, что те двое, кто звонят, они ничего не понимают в наших с Васей темах. И сейчас скажут, что они только что настроились, и у них очень важное что-то. Я вас отключаю, чтобы вы поняли, кого я имею в виду. А теперь у меня есть еще одна история. 3 минуты, я успею. Значит, ну, есть такое состояние на бирже, как бычья и медвежья. Это две разные ситуации, связанные с противостоянием стоков и бондов. Но появилось еще и такое выражение, как AI bulls. То есть это люди, которые толкают мысль точно так же, как кто-то: давай, мы все должны в Майами, там все сейчас, там здорово, там все наши, там дешевле и так далее, там не платишь налог. Дело не в том, что ты не платишь, а дело в том, сколько ты в конечном итоге выкладываешь из кармана. Вот. Ну и то же самое, люди хотят умирать с музыкой и как можно больше, чтобы было. То есть есть быки по части искусственного интеллекта. Но на самом деле самые горячие IPO, если говорить о выходе на фондовую биржу, связаны с лекарствами, а отнюдь не с дата-центрами. И очень предлагаю обратить на это внимание, потому что акции биотехнологических и фармацевтических компаний, которые вышли на биржу в этом году, выросли в среднем на 55%. Это в среднем. Это только акции биотехнологических и фармацевтических компаний. То есть, что предлагаю вам сделать? Посмотрите свой портфолио, которое, я понимаю, что никто почти не смотрит. Ну, главное, чтобы какой-то процент был, так сказать, устраивающий. Но посмотрите, потому что портфолио нужно пересматривать так же, как свой гараж, в который уже не вмещается машина. Время от времени. Может быть, что-то можно продать, отдать и внести туда что-то другое. Это все в сравнении со средней доходностью в 4,4% для всех компаний, которые вышли на биржу в 2026 году.

0: Прикиньте, эта разница получается в 14 раз в пользу биотехнологических и фармацевтических компаний. Ну, из примеров. Вера Дермикс, это производитель средств для остановки облысения, стал самым успешным IPO 26 года, который вырос с момента размещения в феврале на 500%. А разработчик препаратов для лечения кровяных заболеваний HeMab Therapeutics взлетел более чем на 100% после того, как они привлекли $350 миллионов в своем майском IPO. То есть, скажем, те в феврале на 500, а эти в мае на 100. Вот такая ситуация. Так что общая картина должна быть более-менее понятна. Теперь всем счастливо и до встречи завтра в Толковище с Васей и Севой.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: 20 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
6: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Сначала мы с вами в Бронксе на Янки Стэдиум. Вчера Янки играли 2 матча с Питтсбург Пайрс, потому что днем ранее из-за погоды матч был отложен. Итак, дневной встречи. Питтсбург выиграл со счетом 5-3. В вечерней встрече Янкис взяли реванш 2-0. Бостон, Ред Сакс играли с Балтимор Ориолс. Также 2 матча, потому что днем ранее в столице Массачусетса была непогода. Итак, первая игра дневная. Бостон выиграл 5-3. Это была 15-я к ряду победа команды Ред Сакс в нынешнем чемпионате. Второй матч. Будет ли 16-я победа к ряду? 16-я не состоялась. Балтимор выиграл со счетом 5-1. В этой же группе, это Восток Американской лиги, Тампа играла в Торонто, и Тампа выиграла со счетом 4-2. Таким образом, на Востоке Американской лиги Тампа 59 побед, Янкис 57 побед, Бостон 52 победы. Переместимся на восток Национальной лиги. Вчера Филадельфия играла 3-й матч в серии против действующих чемпионов Лос-Анджелес Доджерс. Чемпионы из Лос-Анджелеса выиграли 9-5, выиграли серию со счетом 2-1. Атланта принимала дома святых отцов из Сан-Диего, и смельчаки бравые выиграли у Сан-Диего со счетом 7-6. В этой же группе на востоке Национальной лиги моя команда, Нью-Йорк Мэтс, потерпела очередное поражение. В Милуоке пивовары выиграли у гостей из Нью-Йорка со счетом 4-3. Что происходит в турнирной таблице? Атланта 59 побед, Филадельфия 56 побед, Мэтс 43 победы, 60 поражений, всего выиграно 41% матчей. Это один из худших результатов в действующем чемпионате. Причем суммарная зарплата годовая игроков Мэтс более $300 миллионов. Только две команды платят своим игрокам больше. Это Доджерс и Янкис. Мэтс — сплошная растрата денег. Перенесемся на футбольные поля. Вчера после полуторамесячного перерыва возобновился чемпионат главных главной лиги сокера, дамы и господа. Интересный матч был в Майами, где